0: Однажды, это было лет 12 тому назад, я провел интервью с Сергеем Александровичем Сорокиным, чтобы поближе познакомить виртуоза-гитариста с многочисленными любителями его игры. Это интервью было записано на пленку и сохранилось в нашем архиве. Пожалуйста, прислушайтесь к нему.
1: Я очень маленьким мальчиком играл на балалайке, которую мне подарил Василий Васильевич Андреев, который был большим другом моего отца. Ну, и началось мое искусство с балалайки. Я играл фундаментальные вещи, будучи совсем маленьким мальчиком. А потом уже я перешел на гитару, когда услыхал своего дядю, мне было 11 лет. И вот с 11 лет я уже весь отдался гитаре.
0: Я знаю, что вы много лет работали со своей сестрой, известной исполнительницей цыганских романсов Катюшей Сорокиной.
1: Правильно.
0: И, вероятно, любители музыки, особенно собиратели старых пластинок, знают, что сохранилась с давних времен граммофонная запись, на которой поет Катюша Сорокина, ей было тогда 13 лет, а аккомпанировал ей Сережа, Сергей Сорокин, ему было
1: 15
0: лет. Да, так вот, эту пластинку Сергей Александрович я раздобыл у большого любителя старинной музыки Юрия Борисовича Перепелкина. Здесь записан романс «Снова пою». У вас этой пластинки, вероятно, нет?
1: Нет, нет.
0: Ну так вот, давайте мы ее послушаем. Запись с учетом, конечно, технических возможностей того времени. Грамзапись эта была сделана 57 лет тому назад, в 1912 году.

0: Вот техника какая была, шипит, хрипит,
1: Да. Ну а как же?
0: ничего
1: Они
0: не
1: же
0: поделаешь.
1: играли-то, пели мы в
0: Да.
1: трубу,
0: Кстати,
1: а не микрофон.
0: Сергей Александрович, это очень интересно. Вот вспомните, пожалуйста, как производилась эта запись.
1: Все это исполнялось в трубу. Микрофонов-то не было никаких. И прямо приходилось в эту трубу играть. А сзади стоял человек и держал тебя за голову, чтобы ты случайно в сторону не повернул, не отклонился бы, и тогда звук пропадет.
0: Так.
1: Вот. А меня, поскольку я не стоя, а сидя должен был играть, значит, на стол поставили табурет, посадили меня на табурет против этой трубы, и в таком виде мне пришлось играть.
0: Да, техника звукозаписи колоссально шагнула вперед. Вот давайте на секунду еще раз вернемся к этой старой пластинке.

0: давно.
1: А теперь для контраста, Сергей Александрович, пусть прозвучит современная звукозапись того же романса. Вы можете его наиграть?
2: Я вспомню.

0: Полвека концертной деятельности, тысячи выступлений на разных эстрадных площадках. А причем, насколько я знаю, Сергей Александрович, вам ведь посчастливилось аккомпанировать очень известным исполнителем.
1: Да, как же. Ну вот Федору Ивановичу Шаляпину в 19-м году в Петрограде, в бывшем зале городской думы, батальон был красноармейцев, в шинели, с винтовками, которые должны были идти на фронт, когда Юденич наступал. Был концерт, вот, и я имел счастье аккомпанировать Федору Ивановичу русские песни. В том же году моя была встреча с Леонидом Витальевичем Собиновым в зале Технологического института. Леонид Витальевич спел со мной «Рассвет» Леон Ковалла, романс «Я помню чудное мгновение» и старинный вальс. Я помню вальс и звук прелестный.
0: И потом еще, кажется, Александру Михайловичу Давыдову вы
1: да,
0: тоже аккомпанировали.
1: Да, Александру Михайловичу я очень много аккомпанировал, буквально до последних дней его пения. И романс старинный он пел блестяще со мной, и неаполитанские песни. Это мой был великий учитель по пению.
0: Так, и всем вы аккомпанировали на гитаре, на той самой гитаре, которую сейчас
1: вот,
0: держите
1: вот,
0: в руках, да?
1: Да, это самая.
0: Кстати,
1: гитара.
0: Давно у вас этот инструмент?
1: У меня он с 1911 года.
0: А интересно, каким образом эта гитара к вам попала?
1: Эта гитара была у моего дяди, на которой он проиграл 30 лет, подарив мне в 2011 году, когда я уже стал выступать в концертах. А дядя ее достал, вернее, купил. Это было на ярмарке в Пензе у какого-то студента за 25 рублей. Так ему нужны были деньги, чтобы поехать в Петербург учиться в университет.
0: А ведь гитара-то непростая?
1: Нет, французская. Дата ее 1803 год, мастер ее Кабине.
0: 1803 год. Значит, вашей гитаре 166 лет выходит, да?
1: Да.
0: Вот это возраст и так хорошо сохранилось, да.

0: Вы не только аккомпанируете, не только помогаете певцам в их работе, но и много выступаете как солист. И я знаю, что большую часть вашей творческой жизни, ваших интересов занимает театр. Вот гитара и театр.
1: Да, это
0: Я
1: верно.
0: думаю, что эта тема вас очень волнует, и вы по этому поводу можете нам что-нибудь сказать.
1: С театром я связан с 1913 года. Я был приглашен, такой был замечательный артист Александринского театра Николай Николаевич Ходотов, который очень любил мое искусство и принимал у себя, молодежь любил очень, в том числе меня. И вот я был приглашен на спектакль «Без вины виноватые», где он играл Незнамова, и по ходу действий у него там был замечательный роман с мальчишечкой-бедняжечкой.
0: А слов не помните?

0: И с тех пор я начал играть в спектаклях и Александринского театра. И когда Алексей Максимович Горький основывал Большой драматический театр, ныне носящий его имя, с основания 15 февраля 19 года я имел счастье играть в спектакле «Дон Карлос».
1: Вы не пробовали подсчитывать, в каком количестве спектаклей принимали участие?
0: Ой, это трудно сказать.
1: Но, не знаю, может быть, я ошибусь. Я много слышал представлений с вашим участием, но все-таки в живом трупе гитара – это великолепно.
0: Да, верно. Помните, там в час роковой...

0: Вы ведь очень много путешествуете, Сергей Александрович. Я знаю, что вот недавно совсем вернулись из очередной гастрольной, заграничной поездки. Кажется, в Швейцарию были.
1: В Швейцарии, да.
0: Как вообще принимают русскую гитару за рубежом?
1: Это чрезвычайно интересно. И надо вам сказать, что гитару приняли итальянцы и швейцарцы, сколько я не был за границей, просто блестяще. Их удивило звучание, их удивили обертоны, их удивило обилие аккордов. Как они говорили, очень много, близко к фортепиано.
0: Хотя, в общем, итальянцев в этом смысле удивить довольно трудно.
1: Конечно, конечно. И даже настолько, что вот в Венеции, когда мы сдавали генеральную репетицию для телевидения и для радио «Живой труп», сцены «Цыган», то они попросили специально два раза повторить и отдельно записали меня, когда я играл не вечернюю, и там замечательным понравился концовка не вечерней. Вот послушайте ее.

0: Очень хорошо.
1: Это произвело большое впечатление, и была мертвая тишина. И только через несколько секунд раздались аплодисменты.
0: А удавалось ли вам за рубежом встречаться со своими коллегами и слушать их игру, какой она произвела на вас впечатление?
1: Да, это в Италии мы, чтобы пополнить, так как наш большой был хор, и ведь мне одному было трудно, двух гитаристов пригласили. У них, правда, немножко другая совершенно манера игры и другой щипок правой руки. Вот причем они обратили внимание на манеру мою игры семиструнной на правую руку. И говорят, что у меня совсем другая. Ну, это когда моя была встреча еще в 27-м году с Сеговией, я ему играл. Я тогда был молодой, у меня техника была бисерная, сильная, яркая. И я ему многое демонстрировал. Он прямо сказал, что...
0: Не скромничай, Сергей Александрович, технику вы свою сохранили.
1: Ну, спасибо вам.
0: Ну, и раз мы уже заговорили о молодости, то ведь можно сказать так, Сергей Александрович, что гитара тоже переживает свою новую молодость.
1: Да.
0: Наши юноши и девушки буквально неразлучные с гитарой. Она всегда с ними.
1: Да, да. Вот я наблюдал и в Италии, и в Швейцарии, тоже вот так идут молодежь целой группой с гитарами, поют тоже свои какие-то песни. Они... Но я прислушивался, они играли, это была не профессиональная игра, но все-таки близко к той мелодии, которую они поют, также на гитарах.
0: Потому что гитара ведь инструмент поистине народный.
1: Конечно, народный инструмент, что ж там говорить. Все-таки, понимаете, я, если и приобщился с детства к щипковым народным инструментам, как балалайка и гитара, но я вам должен сказать, что я воспринял музыку, начиная буквально с 909 года, с самых гениальных музыкантов, начиная с Рахманинова. Я всех мировых музыкантов переслушал. И если я консерваторию не кончал, то моя консерватория, как мне говорил покойный академик Асафьев Борис Владимирович, что ваша консерватория – это приобщение к великим музыкантам, которых вы слушали, воспринимали от них своей природой. Понимаете, лучше такой музыки ничего нет.

Благодарю вас. И в заключение, Сергей Александрович, попрошу вас еще что-нибудь сыграть. Уверен, что всем очень хочется послушать сорокинскую гитару. Пожалуйста.

Вот и смолкла давняя запись. Теперь мы бережно отложим ее и сохраним, дабы при случае сорокинская гитара могла бы еще позвучать и еще доставить удовольствие людям. Но в нашем интервью, согласитесь, было много слов, а музыки все-таки поменьше. Поэтому, надеюсь, никто не будет в претензии, если в заключении этой небольшой программы еще раз прозвучит любимая наша сорокинская гитара.

0: Передаем сцены из спектакля драматического театра имени Карла Маркса «Анна Каренина». Инсценировка по роману Льва Толстого. Передача идет в записи на пленку. Роли исполняют Анна, заслуженная артистка Республики Гурская. Бронской, народный артист РСФСР Сальников. Каренин, заслуженный артист Республики Щукин. Слушайте сцену из первого действия. Вечер. Комната в доме Карениных. В большом кресле сидит Алексей Александрович Каренин. Он недавно приехал от княгини Бетси Тверской. Анна еще не вернулась.
1: Да, это необходимо решить и прекратить. Высказать свой взгляд и свое решение. Но высказать что же? Какое решение? Да, наконец, что случилось? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну что ж, мало ли женщина в свете, с кем может говорить. И потом ревновать, значит, унижать и себя, и ее. Да, это необходимо решить и прекратить, и высказать свой взгляд. И ужаснее всего то, что теперь именно, когда подходит к концу мое дело, когда мне нужно все спокойствие и все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Да, ну что же делать? Я должен обдумать, решить и отбросить вопросы о ее чувствах, о том, что делается и может делаться в ее душе. Это не мое дело. Это дело ее совести и подлежит религии. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи, я лицо обязанное руководить ею. Я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен сказать и высказать следующее. Во-первых, объяснение значения общественного мнения, приличия. Во-вторых, религиозное объяснение брака. В-третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына. В-четвертых, указание на ее собственное несчастье.
2: Ты не в постели? Вот чудо. Пора, Алексей Александрович.
1: Анна, мне нужно поговорить с тобой.
2: Со мной? Что же это такое? О чем это? Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.
1: Анна, я должен предостеречь тебя.
2: Предостеречь? В чем?
1: Я хочу предостеречь тебя в том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание.
2: Ты всегда так. То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет? Ах, пожалуйста, не трещи. Я так не люблю.
1: Анна, ты ли это?
2: Да что же это такое? Что тебе от меня надо?
1: Я вот что намерен сказать. И я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным, и никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя переступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было бы этого желать.
2: Решительно ничего не понимаю. Ты нездоров, Алексей Александрович.
1: Анна.
2: Ну, я слушаю. И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело.
1: Входить во все подробности твоих чувств я не имею права. и вообще считает и бесполезным, и даже вредным. Твои чувства – это дело твоей совести. Но я обязан перед тобой, перед собой и перед Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, связана людьми, а Богом разорвать эту связь может только преступление. А преступления этого рода влечат с собой тяжелую кару.
2: Ничего не понимаю. Боже мой, как на беду, спать хочет.
1: Анна, ради Бога, не говори так. Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя.
2: Алексей Александрович, право, я не понимаю. Определи, что ты находишь.
1: Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя, но я говорю не о себе. Главные лица тут наш сын и ты сама. Очень, может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова. Может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хотя бы малейшее основание, то я прошу тебя подумать. И если сердце тебе говорит, высказать мне.
2: Мне нечего говорить. Да и право, пора спать. Любит. Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь. Ему все равно, но в обществе заметили, и это тревожит его. Поздно. Поздно. Уже поздно.
0: Прошло несколько месяцев. То, чего так боялся Алексей Александрович, произошло. Каренин поставил непременным условием, чтобы Анна и Вронский не виделись у него в доме. Но Анна не сдержала слова. Вечером, когда Алексей Александрович был в Государственном совете, Вронский приехал к Анне.
2: Нет! Нет, если это будет так продолжаться, это случится гораздо, гораздо прежде.
3: Что, мой друг?
2: Что? Я жду, мучаюсь. Час, два. Нет, не буду. Я не могу ссориться с тобой. Верно, ты не мог. Нет, не буду. Ты встретил его. Вот тебе наказание за то, что опоздал.
3: Да, но как же? Он должен быть в Государственном совете.
2: Он был, вернулся и опять поехал куда-то. Но это ничего, не говори про это.
3: Это не может. Никак не может оставаться так, как он предполагает.
2: Почему же не может?
3: Не может продолжаться. Ну, я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, что ты позволишь мне обдумать и устроить нашу жизнь.
2: А сын? Ведь они отнимут его. Вероятно, по их глупому закону это можно. Надо оставить его. А я не могу и не хочу сделать это.
3: Но ради Бога, что же лучше? Оставить сына или продолжать это унизительное положение?
2: Для кого унизительное положение?
3: Для всех. И больше всего для тебя.
2: Ты говоришь унизительное. Не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла. Для меня одно и одно – это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может быть для меня унизительным. Я горда своим положением, потому что горда тем, горда.
3: Анна, ну разве невозможен развод? Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его?
2: Да, но это все от него зависит. Где ты был? Все с принцем?
3: Да, на моей обязанности лежало сопровождать его и показывать ему достопримечательности Петербурга. И по вечерам участвовать в национальных удовольствиях.
2: Но теперь все окончилось, он уехал.
3: Слава Богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это.
2: Отчего же? Ведь это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин.
3: Я уже давно оставил эту жизнь. И признаюсь, я в эту неделю как в зеркало смотрел. И мне неприятно было.
2: Нынче утром Бетси заезжала ко мне. Они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ивановну. И рассказывала про ваш афинский вечер. Какая гадость.
3: Я только хотел сказать, что...
2: Это Терез была, которую ты знал прежде?
3: Я хотел сказать, что...
2: Как вы гадки, мужчины! Как вы не можете себе представить, что женщина этого не может забыть? Особенно женщина, которая не знает твоей жизни. Что я знаю? Что я знала? То, что ты скажешь мне? А почему я знаю, правду ли ты говоришь мне?
3: Анна, да ты оскорбляешь меня. Разве ты не веришь мне? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я не открыл тебе?
2: Да-да. Но если бы ты знал, как мне тяжело. Я верю, верю тебе. Ну, так что ты хотел сказать про принца? Ну, я прогнала. Прогнала беса. Да, так что ты начал говорить о принце? Почему тебе так тяжело было?
3: Ох, это невыносимо. Он не выигрывает от близкого знакомства. Если определить его, то это прекрасно выкормленное животное, какие на выставках получают первые премии, медали и больше ничего.
2: Нет, как же. Все-таки он много видел, образован.
3: Ах, это совсем другое образование. Их образование. Он видно, что я образован только для того, чтобы иметь право презирать образование. Как они все презирают, кроме животных удовольствий.
2: Ведь вы все любите эти животные удовольствия.
3: Что это ты так защищаешь его?
2: Я не защищаю. Мне совершенно все равно. Я думаю, что если бы ты сам не любил этих удовольствий, то ты бы мог отказаться. А тебе доставляют удовольствие смотреть на Терез в костюме Евы.
3: Опять, Анна.
2: Да, но я не могу. Ты не знаешь, как я измучилась, ожидая тебя. Я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива. Я верю тебе, когда ты тут со мной. Но когда ты где-то один, ведешь свою непонятную мне жизнь. Ну, как же, где ты встретил Алексея Александровича?
3: Мы столкнулись в дверях.
2: Он так поклонился тебе.
3: Нет, я решительно не понимаю его. Если бы после твоего объяснения на скачках он разорвал с тобой... Ну, если бы он вызвал меня на дуэль. Но этого я не понимаю. Как он может переносить такое положение? Он страдает, это видно.
2: Он совершенно доволен.
3: За что мы все так мучаемся, когда все могло быть так хорошо?
2: Только не он. Разве я не знаю его? Эту ложь, которой он весь пропитан. Разве можно, чувствуя что-нибудь, жить так, как он живет со мной? Он ничего не понимает, не чувствует. Да разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить со своей преступной женой в одном доме? Разве можно говорить с ней? Говорить ей ты, Машер, ты, Анна. Это не мужчина, не человек, это кукла. Они говорят религиозный, нравственный, умный человек. Никто не знает, но я знаю. Никто не знает, как он 8 лет душил мою жизнь. Душил все, что у меня было живого. Нет, я разорву эту паутину лжи, которую он хочет меня опутать. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний. Не будем говорить.
3: Да, не будем о нем говорить. Ну, расскажи мне, что ты делала? Что с тобой? Ты мне написала, что ты больна. Что такое эта болезнь? И что сказал доктор? Ну, я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. Когда это будет?
2: Скоро. Скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно, что надо развязать его. Если бы ты знал, как мне оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы свободно и смело любить тебя? Я бы не мучилась. Я тебя не мучила бы своей ревностью. И это скоро будет. Но не так, как мы думаем. Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро все развяжется, и мы все успокоимся и не будем больше мучиться.
3: Я не понимаю.
2: Ты спрашивал, когда? Скоро. Я не переживу этого. Нет, не перебивай. Я знаю это и знаю верно. Я умру. Я очень рада, что умру и избавлю себя и вас.
3: Что за вздор? Что за бессмысленный вздор, ты говоришь?
2: Нет, это правда.
3: Что? Что правда?
2: Что я умру. Я видела сон.
3: Сон?
2: Да, сон. Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. Ну, ты знаешь, как бывает во сне. Ну. И в спальне в углу стоит что-то.
3: Ох, какой вздор, ну как можно этому верить?
2: Это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик с зерошенной бородой, маленький и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком, и руками что-то копошится там. Копошится и приговаривает по-французски, и, знаешь, грассирует. «Il faut le battre, le faire, le briller, le pétrir». От страха я захотела проснуться. Проснулась. Но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. А Корней мне говорит, родами, родами умрете, родами, матушка. Я проснулась.
3: Какой вздор. Какой вздор.
2: Ну, не будем говорить. Уже 10. Ступай. Ты снова можешь встретить его. Алексей Александрович, что вам нужно?
1: Письма вашего любовника.
2: Их здесь нет.
1: Сядьте! Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя.
2: Не нужно было его видеть, чтобы...
1: Не вхожу в подробности о том, до чего женщине нужно видеть любовника.
2: Я только... Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня?
1: Оскорблять можно честного человека и честную женщину, но сказать вору, что он вор, есть только установление факта.
2: Этой новой черты жестокости я не знала в вас.
1: Вы называете то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кровь имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?
2: Это хуже жестокости. Это подлость, если уж вы хотите знать.
1: Нет! Подлость! Если вы хотите употребить это слово, то подлость – это бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа.
2: Вы не можете описать мое положение хуже того, как я сама его понимаю. Но зачем вы говорите мне это?
1: Зачем я говорю это? Зачем? Чтоб вы знали, что так как вы не исполнили мои воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтоб положение это кончилось.
2: Скоро. Скоро оно кончится и так.
1: Оно кончится скорее, чем вы придумали своим любовником. Вам нужно удовлетворение животной страсти.
2: Алексей Александрович! Я не говорю, что это не великодушно, но это непорядочно бить лежачего.
1: Да, вы только себя помните. Но страдания человека, который был вашим мужем, вам неинтересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле страдал. Я пришел вам сказать...
2: Я ничего не могу изменить.
1: Я пришел вам сказать... что я завтра уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом. И вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре.
2: Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите его. Оставьте Сережу.
1: Да. Я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки возьму его. Прощайте.
2: Алексей Александрович, оставьте Сережу. Я более ничего не имею сказать. Оставьте Сережу до моих. Я скоро рожу. Оставьте.
0: Послушайте сцену из последнего действия пьесы. Меблированной комнаты в Москве. Анна стоит у раскрытого сундука. Входит Вронский.
3: Что я вижу? Вот это хорошо.
2: Да, надо ехать. Я ездила кататься. И так хорошо, что в деревню захотелось. Ведь тебя ничто не задерживает.
3: Нет, только одного желаю.
2: Знаешь, на меня нашло почти вдохновение. Зачем ждать в Москве развода? Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу ничего слушать про развод. Я решила, что это не будет иметь влияния больше на мою жизнь. И ты согласен?
3: О, да.
2: Ну, кто был на обеде? Что вы там делали?
3: Обед был прекрасный. И гонка лодок, и все это было довольно мило. Но в Москве не могут без смешного. Явилась какая-то дама, учительница плавания шведской королевы, и показывала свое искусство.
2: Как? Плавала?
3: Да, в каком-то красном купальном костюме. Старая, безобразная. Так когда же едем?
2: Ну что за глупые фантазии? Что же она как-нибудь особенно плавает?
3: Да нет, решительно ничего особенного. Я и говорю, ужасно.
2: От кого депеш?
3: От Стивы.
2: О разводе?
3: Да. Он пишет, что Алексей Александрович в разводе отказал. Да вот, прочти, если хочешь.
2: Надежды никакой. Я сделал все возможное и невозможное. Я уже сказала, что мне совершенно все равно, получу ли я развод или нет. Не было никакой надобности скрывать от меня.
3: А Яшвин желал приехать нынче с Бойковым. Кажется, что он выиграл с Певцовым все и даже больше того, что мог, может, заплатить. Около 60 тысяч.
2: Нет, а чего ты думаешь? Что это известие так интересует меня, что даже надо было скрывать. Я сказала, что не хочу об этом думать. И желала бы, чтобы ты этим так же мало интересовался, как и я.
3: Я интересуюсь потому, что я люблю ясность.
2: Ясность не в форме, а в любви. Для чего ты желала развода?
3: Ну, ведь ты же знаешь, для чего. Для тебя и для детей, которые будут.
2: Детей не будет. Тебе-то нужно для детей. А обо мне ты не думаешь?
3: Я сказал, для тебя. Более всего для тебя. Потому что я уверен, что большая доля твоего раздражения происходит от неопределенности положения.
2: Причина не та. Я даже не понимаю, как причиной моего, как ты называешь, раздражения может быть то, что я нахожусь совершенно в твоей власти. Какая же тут неопределенность положения? Напротив.
3: Я очень жалею, что ты не хочешь понять. Так когда же ты думаешь ехать?
2: Когда ехать? Mm-hmm. Да чем раньше, тем лучше. Завтра мы не успеем. Послезавтра.
3: Да. О, нет, постой. Послезавтра мне надо быть в Подмосковной у моей матери.
2: Ты можешь поехать завтра.
3: Да нет же, по делу, по которому я еду, доверенности деньги не получится завтра.
2: Если так, то мы не уедем совсем.
3: Отчего же?
2: Я не поеду позже. В понедельник или никогда.
3: Почему же? Ведь это же не имеет смысла.
2: Для тебя это не имеет смысла, потому что до меня тебе нет никакого дела. Ты не хочешь понять моей жизни. Я поставлена всеми вами в безвыходное положение. Мне совершенно все равно, что думают твоя мать и твои, и как они хотят женить тебя на княжне Сорокиной.
3: Какая княжна? Но мы не об этом говорим.
2: Нет, об этом самом. И поверь, что для меня женщина без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, неинтересна. Я ее знать не хочу.
3: Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно моей матери.
2: Женщина, которая не угадала сердцем, в чем лежит счастье и честь ее сына, у той нет сердца.
3: Я повторяю свою просьбу не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю.
2: Уважение выдумано для того, чтобы скрыть пустое место, где должна быть любовь. Ты не любишь мать, это все фразы. Отчего ты, хвастаясь своей прямотой, не говоришь правду?

0: Ви, а ее нет. Стало быть, все кончено.
1: Я ни в чем не виноват. Но если вы сами хотите наказывать себя, тем хуже.
0: Вы раскаетесь в этом.
1: Анна! Анна! Я пробовал все. Остается одно. Не обращать внимания.
0: Уехал. Кончено. Нет, это не может быть. Ну как же он мог уехать, оставив меня в таком положении? Как он может жить, не примирившись со мной? Смерть? Нет, мне только жить, ведь я люблю его. Он любит меня, это было и пройдет. Надо объясниться. Я напишу ему, что я виновата, что мне страшно. Но что, если он не приедет? Нет, этого не может быть. Надо, чтобы он не видел меня с заплаканными глазами. Причесана ли я? Кто это? Да это я. Что это? Я с ума схожу. Аннушка! Аннушка! Аннушка, я поеду, принеси одеться. Если так, то я сама поеду к нему. Прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никого не ненавидела так, как этого человека. Главное, уехать из этого дома я не могу. Анна, милая, что мне делать? Да, я поеду.
2: Вы слушали сцены из спектакля театра имени Карла Маркса «Анна Каренина».
3: Положил себе ехать к Пушкину. Болезненно завидовал людям, знакомым с ним. Краснел при одном только имени его. Тоже мог познакомиться уж давно, но не хотел светского пустого знакомства, хотел прийти к нему как поэт. И не мог еще, не смел. Не был уготован. И только сегодня, наконец, какой-то вещий голос сказал «Иди!» И чувство веселости и страха охватило. Мокрый снег падал хлопьями. Дома казались грязны и темны, лица прохожих зелены, фонарщики уже зажигали фонари на улицах, подошел к мойке и взглянул на дом Волконской. В квартире Пушкина тоже зажигали свет. Золотистое пятно свечи плавало из комнаты в комнату, из окна в окно и они начинали светиться от разгорающихся канделябров. Но шторы тотчас задернули, окна погасли и стали отливать синим холодом. В ту же минуту увидел черную карету, переезжавшую Певческий мост со стороны Дворцовой площади. Это была карета барона Геккерена. Мигом вспомнили все разговоры последних дней о предстоящей дуэли Пушкина и Дантеса. Двинулся к мосту. Пошел сперва нерешительно, потом все быстрее, путаясь в полах шинели. Почти бежал, когда перешел на другую сторону, все-таки опоздал. Подъезд подворотни был уже открыт. Люди что-то проносили, что-то тяжелое и неудобное. Слышно было их надсадное дыхание. Слышен был слабый прерывающийся голос. А из-за спин людей видна была еще короткий миг. Откинутая, пытающаяся держаться прямо дрожащая голова Пушкина. Стихи на смерть Пушкина написал в ту же ночь. Погиб поэт, невольник, честь и пал. Оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит.

0: Наталья Николаевна Пушкина с душевным прискорбием извещая о кончине супруга ее, двора его императорского величества, камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина, покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела в Исаакиевский собор.
1: Убит. К чему теперь рыдание? Пустых похвал, ненужный хор. И жалкий лепет оправдания судьбы свершился приговор. Не вы сперва так злобно гнали его свободный смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог, угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет, пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чаров, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять в семи кровавой, на что он руку подымал.

0: Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
1: К чему глубокие познания, жажда славы, талант и пылкая любовь свободы, когда мы их употребить не можем?
0: Мы, дети севера, как здешние растения, цветем недолго, быстро увядаем. Как солнце зимнее на сером небосклоне, так пасмурна жизнь наша, так недолго ее однообразное течение, и душно кажется на родине, и сердцу тяжко, и душа тоскует, не зная ни любви, ни дружбы сладкой, средь бурь пустых томится юность наша, и быстро злобы яд ее мрачит, и нам горька остылой жизни чаша, и уж ничто души не веселит. Не могу еще представить себе, какое впечатление произведет на вас такое важное событие обо мне. До сих пор я готовил себя для литературного поприща, принес только жертв своему неблагодарному кумиру, и вдруг становлюсь воином.
1: Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Смирно! Налево! Тихим учебным на месте шагом. Аж! Каждый день учения, иногда два. Книг чисто литературного содержания читать не позволяют. Погода отвратительная. Из-за дождя зачастую по два дня сряду мы не могли просушить платья. Прямо! Аж!

0: Родители мои не в состоянии помогать мне в годы учения. И вот уже месяц, как я... Штейль! Рекс ум! Ауген лиц! Ахтунг! Ауген лиц!
1: О, немец, горе тебе, горе! Вам незваным, нежеланным двери растворили, растворили вам, а вы нас вышибли за двери, и теперь вы наше тело жрете, словно звери.
0: Ахтунг!
1: Немцы пировали, ели, пили, все чужое, чванились и дерзко издевались над народом, над страной венгерской.
0: Имлянс гамлерне джит! А ну-ка сброшу лапти эти! Не страшны мне палки полети, сапоги надеть хочу я, саблю острую схвачу я. Слышишь, музыки, раскаты, завербуемся в солдаты. Ха-ха-ха. Не бери ты щетки в руки, чтоб свои почистить брюки. Выбьет пыль из них капрал, так чтоб зад твой засверкал. Слышишь, музыки, раскаты, поступай, дружок, в солдаты. Ха-ха-ха. А любовь-то, а заботы, убежать охота? Что ты, цап, назад, ведут сквозь строй. Хочешь, падай, хочешь, стой. Слышишь, музыки, раскаты, поступай, дружок, в солдаты. Ха-ха-ха.
2: Тридцать 31 декабря в Большом зале филармонии состоялся последний симфонический вечер 1968 года. Он по традиции был посвящен исполнению симфонических миниатюр. Да, это уже, пожалуй, традиция. И возникновение ее вполне объяснимо, ведь последний вечер уходящего года хочется сделать вечером отдыха, вечером развлечения, а для этого вполне пригодна самая разнообразная, пестрая программа из небольших пьес, вальсов, полек и галопов, оркестровых фрагментов из балетов и опер, словом, легкая симфоническая музыка, которая порой переносит нас к воспоминаниям о любимых музыкальных спектаклях, привлекает поэзией и лирикой или задорным шутливым характером. В предновогодний вечер, согласитесь, приятно послушать музыку, которая отвечает хорошему праздничному настроению. Ну вот хотя бы эту.

«Вечер симфонических миниатюр». Этот заголовок, который всегда привлекает внимание любителей музыки, может быть раскрыт по-разному. Зачастую в таких программах в обилии присутствует музыка Штрауса, отрывки из балетов Чайковского, Глазунова. В этот раз программа «Вечера симфонических миниатюр», с которой выступил заслуженный коллектив Республики Симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением профессора Николая Семеновича Рабиновича, была посвящена музыке зарубежной – французской, итальянской, немецкой и австрийской. И еще одна особенность. В ней было уделено большое внимание музыке театральной. Увертюры и симфонические фрагменты из опер Безе и Россини, из комических опер Адама и Николаи, из оперетты Зуппы «Легкая кавалерия». Но наряду с этим прозвучали и пьесы для симфонического оркестра, венгерские танцы Брамса и первая венгерская рапсодия Листа. Рапсодии Листа, как и многие его другие фортепианные сочинения, широко популярны среди слушателей разных стран. Но, видимо, эта огромная популярность его произведений привела к тому, что многие из них, возникшие как фортепианные, не раз перекладывались для симфонического оркестра, приобретая вместе с тем и иные, более разнообразные краски звучания. Оркестровый вариант первой рапсодии особенно интересен тем, что сделан он самим Листом, и потому воплотил в себе авторский замысел –

Сегодня лишь пятый день 1969 года. Но уже сегодня мы можем говорить о музыкальных новинках этого года. Это и выступление Московского камерного оркестра под руководством Баршая с участием Святослава Рихтера, состоявшееся в Большом и Малом залах филармонии уже в этом году. Для наших любителей музыки это хороший новогодний подарок. А вот вчера в Большом зале филармонии мы познакомились с произведением, которое ранее в Ленинграде не исполнялось. Я имею в виду концерт Бенджамина Бриттона для скрипки с оркестром, композитора, которого ленинградцы не раз принимали у себя как почетного гостя, и произведения которого звучат у нас и в театре имени Кирова, и в многочисленных концертных залах, камерных и симфонических концертах, даже с участием коллектива художественной самодеятельности. Вспомните хотя бы первое в нашей стране исполнение военного реквиема Бриттона, в котором принимал участие хор любителей пения. Да и опера «Питер Граймс», ведь впервые в нашей стране она прозвучала именно в Ленинграде. Концерт Бриттона для скрипки с оркестром создан был композитором еще в 1939 году. Это было тяжелое время в его жизни. В том году, покинув Англию, где была очень беспокойная обстановка предвоенного времени, а для Бриттона еще усугубленная плохими условиями для творческой работы и смертью родителей, композитор уехал в Соединенные Штаты Америки, пробыв там до 1942 года. И вот первое сочинение, написанное Бриттоном вдали от родины, концерт для скрипки с оркестром, в котором автор словно сталкивает мир светлых человеческих чувств, мечты о счастье с образами жестокой, необузданной, разрушительной силы, которой пытается противостоять. Этот грозный и саркастический, насмешливый и зловещий образ, стремящийся разрушить все на своем пути, воплощен во второй части концерта, в стремительном скерце.

0: Заключительный раздел нашей беседы мы посвятим событию, которое только что произошло. Это творческий вечер композитора Михаила Ивановича Чулаки, заслуженного деятеля искусств, который также является сейчас руководителем Большого театра Союза СССР. Вечер организован в честь его 60-летия со дня рождения. Состоялся он в Большом зале Ленинградской филармонии. И сейчас, в нашей передаче, вы услышите беседу с юбиляром, во время которой прозвучат фрагменты из записи только что закончившегося концерта.
1: Михаил Иванович, по всей вероятности, сегодняшний концерт вызывает у вас очень много воспоминаний.
2: Да, с Ленинградом связана вся моя сознательная деятельность в области музыкального искусства. В 26-м году я приехал из маленького южного городка, поступил в консерваторию, затем стал преподавать сначала в музыкальной школе Римского-Корсакова, далее в Центральном техникуме, потом в самой консерватории. Тут же я приобщился и к производственной деятельности. Я служил в качестве композитора в Центральном клубе «Пищевкус». Мы ставили постановки в таком хоровом театре, так называемом, театре, в котором было очень много музыки в каждой постановке, и разъезжали по различным предприятиям и клубам, показывали свое искусство. В Ленинграде началась моя общественная деятельность в Союзе композиторов, которая закончилась тем, что в 1948 году я уже был председатель Ленинградского отделения Союза композиторов. В Ленинграде были поставлены, собственно, все мои крупные произведения. Все три моих балета, и «Сказка о попе и работнике, и его балде», и «Мнимый жених», и «Юность», все произведения, которые потом впоследствии в той или иной степени разошлись по другим театрам Советского Союза, а кое-что и за рубеж, все они были впервые поставлены здесь, в Малом оперном театре. Я с благодарностью вспоминаю тех талантливых постановщиков, ту талантливую труппу, которая вот впервые воплотила мои произведения на сцене. Возможно, что отсюда и пошло мое тяготение к театру. Я даже так, смеясь, думаю, что, быть может, то, что я стал директором Большого театра, может быть, судьбу мою решил Малый оперный театр, через который я полюбил балетное искусство, оперное искусство.
1: А вот ленинградцы, в свою очередь, сейчас, когда, к сожалению, довольно редко видят вас здесь, в Ленинграде, но, тем не менее, они с гордостью вспоминают о том, что во главе такого крупнейшего в стране музыкального коллектива стоит такой высококвалифицированный музыкант, сам композитор и воспитанник нашей ленинградской школы.
2: Да, я, пожалуй, стоит вспомнить, что и моя административно-руководящая деятельность также началась в Ленинграде. В 1937 году я был назначен директором и художественным руководителем Ленинградской филармонии. Мне было всего 29 лет, и вот это был первый искус в области руководящей деятельности. Пожалуй, тут были заложены некоторые основы моего характера. Возможно, что здесь я получил вкус к тому, чтобы активно определять работу музыкального учреждения. Я с большим удовольствием вспоминаю своих товарищей по работе. Кстати, интересно, что некоторых из них я еще и сейчас застаю здесь. Они в добром здравии, играют в оркестре. Так что действительно волна воспоминаний нахлынула на меня, когда я приехал в Ленинград. В последнее время, правда, я редко приезжаю, но был один период, когда я очень часто приезжал. Дело в том, что я был от Ленинграда избран депутатом 6-го созыва Верховного Совета РСФСР. Так что с 63-го года по 67-й год я регулярно приезжал каждый месяц сюда, вел приемы, участвовал в общественной, политической жизни нашего города. И до сих пор как-то чувствую себя во многом ленинградцем. Этому даже не мешает то обстоятельство, что сейчас я реже бываю.
1: Так что сегодняшний концерт – это знаменательное все-таки событие в вашей жизни.
2: Да, конечно. Тем более, что в первом отделении исполняется моя симфония, написанная еще в бытность мою в Ленинграде. Эта симфония посвящена Великой Отечественной войне. Она была написана сразу по окончании войны. Даже, собственно, начал я ее в конце 1944 года.

0: Вот. А второе отделение все посвящено произведениям, написанным в начале 60-х годов. Песни и танцы старой Франции, цикл романсов на стихи Ота Уитмена, затем «Русский праздник», пьеса для ансамбля скрипачей, вариации на тему Паганини. Все это произведения, написанные сравнительно недавно.
1: Мне Юрий Маркович Рентович как-то говорил о том, что вы являетесь одним из первых композиторов, которые стали писать для ансамбля скрипачей Большого театра.
0: Да. Дело в том, что ансамбль скрипачей, коллектив, по-моему, очень интересный, очень перспективный, и сейчас завоевавший всеобщее признание на концертной эстраде, он долгое время питался, если так можно выразиться, переложениями скрипичной литературы, применительно к особенностям ансамбля. Разумеется, переложения не в полной мере передавали специфику этого очень интересного камерного оркестра или камерного ансамбля. Трудно даже подобрать слово, определяющее его жанр. Мне показалось, что стоит уже начать писать специально для ансамбля скрипачей, учитывая некоторые его особенности, его возможности. И вот пьеса «На русском празднике» является пьесой, именно специально написанной для ансамбля скрипачей. Наверное, поэтому она так привелась как-то в репертуар, потому что является не случайным переложенным произведением, а произведением, специально рассчитанным на ансамбль скрипачей.

0: Ну, а другое произведение, которое сегодня же исполняется с оркестром?
1: Вариация на тему Паганини. Вы знаете, это произведение получилось так вроде как будто случайно. Нам захотелось показать лауреатов конкурса имени Чайковского, скрипачей, виолончелистов, пианистов в одном произведении. И вот, естественно, не в унисон же играть, я сочинил пьесу, где у каждого из 11 лауреатов свое отношение к вариации на тему известного каприса Паганини, 24-го каприса. Каждый из них имеет свое вариационное выступление. Другие вступают с другими вариациями, все это идет одновременно, получается весьма такая богатая пьеса. И она как-то произвела очень такое интересное впечатление на исполнении, когда вышло 4 скрипача, 4 виолончелистки, 3 пианиста, и вариация на тему Паганини путем включения одного за другим, значит, была построена вот такая пьеса, таких необычных вариаций, где каждый варьирует особенным образом, если так можно выразиться. Эта пьеса 2 или 3 раза была исполнена, но перспектив исполнения подобного рода пьесы не имела, ну, естественно. Это пьеса-монстр, если так можно выразиться. И вот тогда пришла в голову идея сделать это для ансамбля скрипачей с оркестром. И вот транскрипция этой пьесы для ансамбля скрипачей с симфоническим оркестром и 2 пианистов, вот она и привелась на симфонической эстраде. Мы очень много ее играем, и как-то она неизменно пользуется успехом, очень даже большим успехом. Наверное, из-за того, что в ней очень сильны элементы вот именно концертности, всегда так импонирующие слушателей.

0: Музыкальное письмо Станиславскому от Сергея Рахманинова.
1: Следующую страницу нашего журнала мы посвящаем памяти Константина Сергеевича Станиславского. В этом месяце исполнилось 20 лет со дня смерти этого замечательного деятеля русской национальной культуры. Один из основателей Московского художественного театра, Станиславский, был выдающимся актером и режиссером. Его система актерского творчества стала основой для развития всего советского театра. Далеко за рубежами нашей страны имя Станиславского произносится как имя великого учителя сценической правды. Широкие многообразные творческие связи Станиславского. Чехов и Горький, Рахманинов и Глазунов, Шаляпин и Комиссаржевская, Репин, Левитан, Бенуа, Головин. Да, собственно, вся плеяда великих деятелей русской культуры предреволюционной поры по праву может быть названа друзьями Станиславского. В короткой страничке радиожурнала трудно даже перечислить то новое, что неразрывно связано с его именем.
0: Мы хотим сегодня вспомнить только один эпизод из жизни Станиславского. Это было 40 лет тому назад, 27 октября 1908 года. Десятилетний юбилей художественного театра. Зрительный зал переполнен гостями. Заняты все проходы. В ложах и галереях не найти свободного стула. 2 часа дня. Медленно раздвигается занавес со знакомым изображением летящей чайки. На сцену выходит труппа театра, возглавляемая Станиславским и Немировичем Данченко. В глубине сцены увиты лаврами и цветами портрет Чехова. Нескончаемым потоком идут приветствия. Делегация Московского Большого театра исполняет специально написанную к юбилею кантату Гречанинова. Одну за другой читает поздравительные телеграммы Василий Иванович Качалов. Здесь приветствия от Горького, Леонида Андреева, Короленко, от артистов Болгарии, от театра Грузии и Армении. Но вот на сцену поднимается Федор Иванович Шаляпин. Он просит разрешения исполнить музыкальное письмо Станиславскому от Сергея Рахманинова. Бесконечно длятся аплодисменты. Это приветствие Шаляпин исполняет 6 раз подряд. А свою ответную речь Станиславский начинает словами: «Для того, чтобы выразить наше чувство благодарности, нужно обладать талантом Рахманинова и Шаляпина».
1: Записи музыкального письма Рахманинова в исполнении Федора Ивановича Шаляпина не сохранилось. Только однажды, в первые годы советской власти, журнал «Бирюч» опубликовал ноты и текст письма под названием «Неизвестный романс Рахманинова». Сегодня, в связи с 20-летием со дня смерти Станиславского, интересно снова вспомнить это письмо, которое служит ярким свидетельством тесных, творческих и дружеских связей передовых людей русской национальной культуры.

мы передавали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Текст читали артисты Мамкина и Рахленко. Режиссер Агамерзян, редактор Гордон, тонмейстер Кривулина, оператор звукозаписи Котова.

0: Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске. Новая жизнь народной песни. Рассказ о фольклорном ансамбле Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Знакомим с молодыми, лауреат международного конкурса Сергей Ралдугин. Новые произведения Валерия Гаврилина исполняет эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского телевидения и радио.
1: Многим ленинградцам хорошо знаком интересный творческий коллектив, исполняющий старинные русские народные песни – фольклорный ансамбль Ленинградской консерватории, возглавляемый Анатолием Михнецовым. Всем, кто слушал выступления ансамбля, запомнились удивительные по красоте лирические песни, трагические эпизоды свадебного обряда, прелестные в своей наивности и чистоте хороводные и плясовые песни. Наше время выдвинуло очень важную проблему – проблему охраны памятников истории и культуры, богатейших художественных сокровищ народного творчества. Но народную песню недостаточно найти и записать. Ее нужно петь, только тогда она действительно будет сохранена для широкой публики, станет фактом культурной жизни народа.

0: Вы слушали сейчас лирическую песню из Вологодской области «Вспоил, вскормил батюшка» в исполнении фольклорного ансамбля Ленинградской консерватории. Чтобы поближе познакомиться с деятельностью этого коллектива, давайте совершим небольшую экскурсию. Мы в консерватории, в лаборатории народного музыкального творчества. Экспозиция лабораторского музея весьма интересна. Здесь этнографические костюмы, привезенные из фольклорных экспедиций, образцы тканья, вышивок, детали прялок, туиски, различные предметы домашней утвари, игрушки, фотоальбомы. Обращаемся к заведующему лабораторией, руководителю ансамбля, фольклористу-собирателю, члену Союза композиторов Анатолию Михайловичу Михнецову. Скажите, пожалуйста, Анатолий Михайлович, эти замечательные этнографические материалы вы как-то используете в вашей работе? Вероятно, они придают занятиям ансамбля необходимый колорит?
1: Ну, безусловно. Петь народные песни в такой обстановке гораздо приятнее, чем в каком-нибудь унылом стандартном помещении. Но дело, конечно, не в этом. Этнографические материалы проливают свет на многие трудноразрешимые вопросы фольклористики. Поэтому мы очень серьезно занимаемся изучением этнографии, истории. Истина, как считают ученые, лежит на грани смежных дисциплин. А что касается костюмов, в этих подлинных этнографических костюмах мы обычно и выступаем, особенно тогда, когда нам приходится исполнять хороводные песни. Например, такие, как эта песня, записанная в деревне Сабуровской Усьянского района Архангельской области.
2: Не сегодня.

0: Антон Михайлович, расскажите, пожалуйста, о составе ансамбля.
1: В составе ансамбля студенты разных факультетов, будущие музыковеды Нина Артеменко, Ирина Толстикова, композиторы Ольга Викторова, Алексей Захаров, дирижеры Александр Теплов, Александр Петров, аспирантка музыковед и композитор Елена Мельник. Продолжают выступать и выпускники консерватории, дирижеры-хоровики Марина Сингатулина, Татьяна Галкина, Ирина Кузнецова, Галина Породовская. Есть в ансамбле и филолог Людмила Иванищенко. Что объединило этих очень разных людей, разных по склонностям, воспитанию, жизненному опыту, детство и юность которых прошли в самых разных уголках страны, не только в Ленинграде, но и в Харькове, Ташкенте, Волгограде, Перми, Москве, Днепропетровске, Казани, Ангарске. Их объединила огромная любовь к народной песне. Дух взаимопомощи и поддержки, общая целеустремленность создали коллектив, способный решить большие задачи. Многие участники имеют уже за плечами примерно по 8-10 серьезных экспедиций, проходивших в очень трудных условиях. Особенно это касается зимних поездок.
0: А сколько экспедиций на вашем собственном счету?
1: На моем? Если считать только большие экспедиции, то 27. Причем одна из них в Сибири проходила в течение 7 месяцев. В экспедициях мы записываем фольклорный материал, который впоследствии расшифровываем, изучаем, готовим к публикации. Только за последнее время лаборатория подготовила к изданию материалы экспедиций в районы Великого Устюга и Верховавья, на реки Сухону и Устью, в Сланцевский район Ленинградской области. Подготовлены 3 грампластинки с записью народных исполнителей, из них одна уже вышла в свет. Песни, записанные в экспедициях, включаются в репертуар ансамбля. Послушайте так называемые подблюдные песни, записанные в деревне Тимино Вавкинского района Вологодской области. Девушки кладут на блюдо свои колечки, закрывают блюдо платком, и после каждой коротенькой песни одна из девушек вынимает наугад очередное колечко. Кому вынется, тому сбудется.
2: К свадьбе.

0: Антон Михайлович, а в чем сложность исполнения народных песен?
1: Сложностей много. Очень непросто, оказывается, проникнуть в художественно-образный мир старинной песни. Это приходит с сознанием большого фольклорного материала. Трудно овладеть приемами звукоизвлечения, особенностями тембра, специфическими приемами интонирования, диалектного произнесения текста.
0: Ну, а где состоялось первое выступление ансамбля?
1: О первом выступлении, о своем боевом крещении мы всегда вспоминаем с большой теплотой. Это было в цехе завода «Красный треугольник». Мы, честно говоря, считали свою программу сложной и не ожидали такой живой и сердечной реакции. Этот успех просто окрылил нас.
0: Ну, а теперь много ли вам приходится выступать?
1: Да, много. За прошлый сезон только было 34 выступления. Мы пели в малом зале консерватории, в концертном зале «Октябрьский», в публичной библиотеке, в актовом зале университета, на заводах, в сельских клубах, выступали перед школьниками, учащимися ПТУ, рабочими Кировской ГРЭС. Скоро выйдет наша первая грампластинка с записью лирических песен Архангельской области. Каждый раз мы убеждаемся в том, что красота старинных народных песен не оставляет равнодушным современного слушателя. Это вселяет в нас уверенность в правильности выбранного пути.

Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград». У нашего микрофона выступал фольклорист Анатолий Михайлович Михнецов. Следующая страница журнала представляет нашим радиослушателям молодого виолончелиста, лауреата международного конкурса Сергея Ралдугина.

0: Знакомство с виолончелистом Сергеем Ралдугиным мы начали с пьесы Антонина Дворжика не случайно. На международном конкурсе имени этого чешского композитора завоевал он в этом году звание лауреата. Профессиональная творческая жизнь молодого музыканта началась еще в годы учебы в Ленинградской консерватории, когда, будучи студентом 4-го курса, он был принят в заслуженный коллектив республики Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Тогда был объявлен всесоюзный конкурс на замещение вакантной единицы в группе виолончелей этого прославленного коллектива, конкурс, на который съехались музыканты из разных городов страны. Это и было первым серьезным испытанием в жизни Сергея Ралдугина, с которым он с честью справился. Началась ответственная работа под руководством народного артиста Советского Союза Евгения Александровича Мравинского. Настоящая школа, о которой только может мечтать начинающий исполнитель. Параллельно с работой в оркестре окончил он консерваторию по классу профессора заслуженного артиста РСФСР Анатолия Павловича Никитина, а затем прошел у него же трехлетнюю ассистентуру-стажировку. Вот что рассказывает сам Сергей Ралдугин.
1: В профессиональной и вообще в человеческой судьбе не только музыканта, но и представителя любой другой профессии, мне кажется, огромную роль играют люди, направляющие первые наши шаги, открывающие нам тайны профессионального мастерства. Мне удивительно повезло в том, что моим наставником является такой музыкант и педагог, как Анатолий Павлович Никитин. Мой успех на пражском конкурсе я отношу исключительно за счет той огромной и серьезнейшей работы подготовки, которую я провел под его руководством. Через конкурс имени Дворжика прошли многие известные теперь ведущие советские виолончелисты, в том числе и Наталья Шаховская, которая была в этом году уже членом жюри этого конкурса. Специфика этого творческого состязания заключается не только в том, что основное место в программе занимает чешская музыка, но еще в некоторых любопытных деталях. Так, например, известную психологическую сложность создает анонимность первого тура. Каждый участник играет перед жюри за ширмой. Он никого не видит, и жюри не знает, кто в эту минуту играет. Да и сама программа первого тура довольно-таки коварна. В нее входят миниатюры чешских композиторов, изящные пьесы, таящие при своих небольших размерах многие трудности и чисто технические, и исполнительские. Их нужно было играть легко и непринужденно, как на концерте. Ведь аудиторию там и не видели, и не слышали ни малейшей реакции. «Лесная тишь» Дворжика и «Танец эльфов» Поппера оказались камнем преткновения для многих музыкантов, так и не попавших из-за них на второй тур.

На втором туре демонстрировалось не только техническое мастерство, но и владение крупной формой. По существу это было не сольное, а настоящее ансамблевое выступление, потому что исполнялась соната фа-мажор Брамса для виолончели и фортепиано, где оба эти инструмента абсолютно равноправны. И здесь я должен выразить свою благодарность пианистке Наталье Левицкой, с которой я ездил на этот конкурс. В программу входило также произведение чешского автора XX века. Мы исполнили вариации на тему Россини Богуслава Мартино.

0: У микрофона выступал лауреат международного конкурса Сергей Ралдугин. Заключительная страница радиожурнала «Музыкальный Ленинград» познакомит вас с новыми работами эстрадно-симфонического оркестра Ленинградского телевидения и радио. У микрофона художественный руководитель этого коллектива, заслуженный артист РСФСР Станислав Горковенко.
1: Сегодня я хочу рассказать и показать нашим слушателям записи новых произведений ленинградского композитора Валерия Гаврилина. Наш оркестр и меня лично связывает с этим автором многолетняя творческая дружба. Оркестром в разные годы записаны такие крупные его сочинения, как циклы «Скоморохи», «Военные письма», «Земля», «Вечерок» и многие из его песен. Каждая встреча с музыкой Гаврилина неизменно приносит радость и нам, исполнителям, и слушателям. В циклах, которые я назвал, разная тематика. Они поются и играются как бы от лица совершенно непохожих друг на друга героев. Рисуют разные исторические эпохи. Отсюда и различия в музыкальном тематизме, в выразительных средствах. Но в то же самое время это ярко выраженная гаврилинская музыка с самобытными, ему одному присущими оборотами, попевками, оркестровкой. Хочу подчеркнуть, что Валерий Александрович относится к числу тех композиторов, которые сами оркеструют свои произведения. И если мы говорим о свежести его музыкального языка, оригинальности замысла, потому что даже на привычные вещи он умеет взглянуть по-новому, осветить тему необычно, с новой стороны. Это относится и к его оркестровкам, столь же самобытным, как и мелодика и гармония. И еще одна характерная, на мой взгляд, черта. Музыка Гаврилина на редкость театральна, образна. Вот одна из последних наших работ, которая называется «Театральный дивертисмент». Это произведение мы записали недавно на грампластинку. Сейчас прозвучит одна часть дивертисмента «Дождь».

А сейчас мы работаем еще над одним сочинением Валерия Гаврилина, вокально-инструментальной сюитой «Свадьба». В нее частично вошла уже хорошо знакомая слушателям музыка кинофильму «В день свадьбы», но большая часть музыки написана композитором заново. Послушайте, пожалуйста, одну из частей сюиты «Свадьба».

У микрофона выступал художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра Ленинградского телевидения и радио, заслуженный артист РСФСР Станислав Горковенко. Вы слушали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодняшний выпуск подготовили звукорежиссер Мария Клеенышева и редактор «Музыка Адлиц». Вела передачу Алла Максимова.

0: Ну, сел, Анна. Ну, что дальше-то? Что?
1: Эх, Ваня, испортил ты нам выходной.
0: Ну, это ж Павло.
1: А ты что, первый день его знаешь? Ты ждал от него аплодисментов? Ты вот скажи все-таки, зачем меня искал, а? Ну, мог бы и в кабинете завтра. Не захотел. Не захотел, Ваня. Значит, душа просила другого разговора. А опять не та пластинка. Ну, попробуй, Иван. Иван Данилович, начни все-таки. В народе говорят, печаль проходит, когда ее выскажут. Грязь, когда ее смоют. Ну?
0: Эх, Анна, да, конечно ж. Душа не на середке. Ехал, чтоб, ну... Послухай, Анна.
1: Ну.
0: Ну, отзови ты ту комиссию проклятую, а? Тоже она же меня всю жизнь перепашет. Я же, пойми, я же не для себя хотел.
1: Не для себя?
0: Да правда ж.
1: Ай, как легко ты к словам стал относиться, Иван.
0: Да нет, Анна, нет.
1: Ты знаешь, я услышала о тебе, не поверила. И так нехорошо мне стало. Душа, ну, как ощипанная ромашка. Не так бы, не с этого начинать работу мне в вашем районе.
0: Да. Ну вот ты сама посуди. Вот приехал ко мне племянник с городу. 5. С год как в городе живет. Жинка моя, кличи его. Пишли, говорит, угощу тебя настоящим парным молоком. А он со страхом смотрит, как она корову-то доит, а потом врёв. Не хочу, говорит, я такого молока с сиськами. Я хочу в бутылках с синей крышкой.
1: О чем это ты?
0: Да вот о чем. Думаю, все. Кто же на селе-то останется? Кто коров доить будет? Кто хлеб сеять? Уезжают. Он мой. На земле родился, вырос. А сейчас приехал на каникулы. Язык под городского ломай. А манер за полгода...
1: Переболеет.
0: Не, боюсь, что не. Ворот нацелился. Пешком ходить не желаю. Метро ему, вишь, ты подавай.
1: Ёрничает, фасонит.
0: Вернется.
1: Точно, он хороший парень, я же его помню.
0: А меня?
1: И тебя. Помню, Ваня. А сейчас...
0: Столетнюю войну объявляешь.
1: До возвращения комиссии, думаю, меньше времени пройдет.
0: Понятно. Значит, ни маме, ни Вере.
1: Почему?
0: Да, понятно. Нет, ну, Анна, ну, суди, я для чего совхозу славу рабыв, а? Чтоб люди не уезжали, чтоб молодежь оставалась.
1: Вот. Серьезные проблемы ты намерился одним махом решить. Якобы в пользу совхоза, так? А средства-то недостойные. На лжи только ложь и построишь.
0: Ну, ты, Ваня... Анна, давай выбирай слова. Выбирай.
1: Выбираю, Ваня. Забавные парадоксы происходят иной раз в жизни. Грубые слова заменяем мягкими, чтоб не ушибали, не ранили. Нанесет некий деятель огромный материальный и моральный ущерб делу, обществу. Это, оказывается, не должностное преступление, а превышение должностных прав и обязанностей. Что он чаще всего получает за содеянное? Выговор и месячный оклад в частичное возмещение причиненного ущерба. Просто замечательная формулировка, черт побери. Пуховая, лебяжьего пуха.
0: Да, тебе не нравится.
1: Не нравится, Ваня.
0: Ну, правда-то она, конечно. Ох, тяжелехонько.
1: Знаю.
0: Знаю. Вот ты насчет парадоксов. Ноги сбиваемо о парадоксы. Вот, была ты другом, а зараз кто? Первый секретарь райкома. И сразу же был друг, да сплыл.
1: А если б не стала секретарем, то...
0: Анна, то совсем бы другая балачка была.
1: Странная градация, Ваня. По-твоему, уровень порядочности, совести, дружбы, наконец, зависит от должностного оклада, что ли?
0: Да не. Когда человека повышают, он, ну, забывает, с кем на одной парте сидел, с кем в одной целинной палатке жил, с кем...
1: Я не забываю. Да, и не забуду, Ваня. Это ты нас забыл. Да-да, именно нас.
0: Да-да.
1: Я понимаю. Ради той общей палатки, старой дружбы, нужно закрыть глаза на преступление. Так, Ваня?
0: Да не преступление, Анна Николаевна. Инициативу, хозяйственность под корень секретарь райкома Анна Николаевна реже.
1: А на каком фундаменте они? Вот хороша же инициатива.
0: Да, только не ковыряй ты, не ковыряй. Знаешь, если доискиваться, то много всплывет у каждого.
1: Да, всплывет.
0: Да, важно, чтобы хозяин был, а не размазня. Я вот по 5 часов в сутки сплю, выходных не знаю. Ну скажи, ну ты мне скажи, кто в селе хороший хозяин?
1: Ну, дальше.
0: Да тот, кто раньше солнца встает. У кого во дворе порядок, и в доме порядок, и в семье порядок.
1: Ой-ли.
0: Ну, что
1: а
0: ой-ли?
1: В душе-то как же?
0: Заладила, душа, да я о другом говорю. Ну как прежде-то было? Что не двор, то навозом пахнет, значит во дворе хозяин есть. Есть у него корова, овечка, птичка.
1: Ну,
0: так?
1: Так.
0: А зараз что выходит? Не хотят.
1: Ну.
0: Вот есть у меня электрик Петро Голомазов. В хате у Петра 5 хлопчиков, а во дворе пусто. Ни коровьего мыка, ни петушиного крика. Говорю, дам корову в рассрочку, свое молоко будет для хлопцев. Так открещивается, как от нечистой силы. Купи, говорит, она возьмет, то сдохни. Я лучше гармонь куплю. А что ты думаешь? Купил гармонь. Не разгибается, учится играть. А зачем? Зачем? А ему, понимаешь ли, светит райская жизнь. Ему счастье во весь рот улыбается. Его, понимаешь, гармониста будут приглашать на все свадьбы.
1: Зря старается, похоже.
0: Ой, я говорю. Почему парадокс? Это перекос в голове у крестьянина.
1: Да все в этом перекосе-то виноваты. На бюро райкома, на исполкоме райсовета до хрипоты спорим, кому отдать бульдозер. А не спросим с так называемого передового директора Черняка и его секретаря парткома, а почему у них распался духовой оркестр? Во дворце культуры собачий холод зимой.
0: Да ты же еще недавний первый секретарь, ты еще спросишь.
1: Спрошу. Спрошу, Ваня. Но, похоже, уже не с Черняка.
0: Что-то я не понял.
1: Ты насчет хозяина, у которого и во дворе, и в доме, и в семье порядок, хорошо говорил.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. А вот теперь про совесть скажи, а? С ней-то у тебя все в порядке?
0: Ой, Анна, не на меня, на себя огонь-то вызываешь. Ну чего?
1: Ведь с той самой сводки о травах сеянных и началось. В душу твою хочу поглубже заглянуть.
0: Что, рот открыть? Вот так вот.
1: Не ерничай.
0: Чего меня ковырять-то? Ну, чего меня ковырять и разглядывать? Обыкновенный горшок, не боги обжигали.
1: Знаю, целина обжигала. А все ж треснул. Треснул, Ваня.
0: Да народ хуже стал, Анна.
1: По себе судишь?
0: Да не по себе. Хороший был у меня совхоз, крепкий. Так ведь не замечали тогда Черняка. Кого тогда в область двинули управляющим-то сельхозтехникой, а? Помнишь?
1: А вон как, обиделся, значит.
0: И обиделся. Тоже, как ты говоришь, деятель, чего только не натворил в своем хозяйстве.
1: Так ведь уже сняли его и под суд отдали, и за старое, и за новое. Неужели ж тебе по его стопам, Ваня, ну чего ты несешь, опомнись.
0: А чего мне опоминаться-то? Я государству полновесный центнер зерна сдаю. И молочко цистернами.
1: Вот как?
0: Да, вот так.
1: Спокойно. А сколько там у тебя неучтенных теляток на ферме? Помнишь? А паровые поля засеял, чтоб рапортовать, мол, урожаи высокие. А годика через 2 без паров-то сколько соберешь с гектара?
0: Фу ты пропасть! Да что ли я все пары засеваю?
1: Так тебя не останови, засеешь.
0: Ой, Господи. А ты прости. Анна, ну, отзови ты эту комиссию проклятую. Я и сам исправлюсь. И району пятна, и тебе, значит, тоже...
1: Считай тогда разговор этот оконченным. Теперь уж только в моем кабинете. Да при всем честном народе говорить. Комиссия доложит, а ты ответишь.
0: Да не боись, Анна, не боись. Я-то отвечу. Я за все отвечу. Я не из пугливых. Отвечу.

0: Ну, как тут у тебя дочка? Клюет?
1: А тебе не все равно?
0: То есть?
1: Когда я карася вытащила и вам кричала, никто и ухом не повел. И вообще.
0: А что вообще?
1: Да все равно вам с мамкой. Как у меня и что? Вроде бы как двоюродная вам.
0: Даешь, Катря. Мы о тебе... Мы для тебя...
1: Очень, очень я вам благодарна, папочка, мамочка, за заботу. Одетая, обутая, сытенькая.
0: В интересной плоскости ставишь вопросик.
1: Тебе интересно? А мне ничуть. Надоело.
0: Действительно, не заметили, когда ты стала таким ежиком.
1: С вами станешь. Всерьез вообще не принимайте. А мне уже 17.
0: Действительно, 17. Это я заметил, особенно вчера, когда ты то платье надела.
1: Я же говорю, одета, обута, сыта. Да, Павел Федорович. А меня это не устраивает. Я уже в куклы не играю. У меня уже паспорт, я комсомолка.
0: Личность.
1: Да, если хочешь. Только вы меня, видно, за такую не считаете. Вон как всерьез разговор. Так иди-ка ты, Катерина, вон. А вот знаешь, о чем я думаю? Мечтаю.
0: Ну?
1: Не знаешь. И мама не знает.
0: Сказала бы.
1: Так мне ведь всерьез говорить охота.
0: Так и говори.
1: На равных будем говорить, да?
0: Ну, на равных.
1: Вот скажи, какие у тебя радости были?
0: Ну и вопросик. А ты про что?
1: Ну, вы вот так про молодость вспоминаете. Про то, как на целине трудно было. И про трудности эти. Так счастливо вспоминаете.
0: А ты что же, боишься, что тебе нечего будет вспоминать?
1: Боюсь. В самом деле боюсь.
0: Да. А ты, кажется, и впрямь уже не ребенок. Черт, время летит. Говоришь, мои радости?
1: И печали.
0: Ну, печали у меня, дочка, не было. Беспечальный я человек, ты это знаешь. Или радость, или злость. Третьего, как говорится, не дано. Ну, радости, конечно, было во сто крат больше, чем зла. Даже когда твоя будущая ма игнорировала меня поначалу, я не печалился и не злился. Радовался тому, что она есть, что вижу ее каждый день.
1: Ты ее очень любил.
0: Так, а почему это в прошлом времени?
1: И сейчас?
0: Не похоже? Надо кричать об этом. Видишь ли, такое не выставляется.
1: В этом согласна. Ну, вы как-то... Я уже забыла, как... когда мы вместе обедали-то.
0: Ношу мамка тяжелую приняла на плечи. Все время в делах, в разъездах, а сложного, нового много. Я тоже... Там-то у нас бригада рядом была, а тут 20 километров. Словом, редко видимся.

0: так.
1: Ты скажи все-таки, о чем мечтаешь? М?
0: Честно?
1: Ну да.
0: А вот глаза закрою и представляю себя Андреем Болконским.
1: Что ж ты, пацан?
0: Ну, чтоб рядом был такой человек.
1: Знаешь, ты бы уж лучше себя тетей Ирой представила. Или мамой твоей, а?
0: Что там с Иваном Даниловичем? Серьезный разговор? На принцип? Ну, говоришь, ты обещал.
1: Ну что, пожалуй, расскажу-ка я тебе все, дочка. Вот помнишь, осенью в мамин день рождения...

0: Чего же это? Гость-то, не попрощавшись, уехал. Невежливо.
1: Мам, ты его прогнала?
2: Нет. До свидания, сказала.
0: Ну и ладно. Чай остыл, елки-палки. Доча, ну-ка, расшуруй костерок-то. Ну-ка, давай.
3: Вот так вот.
1: Сейчас, пап.
3: Ну вот, все.
0: Аня, Ань, как она меня удивила, обрадовала.
2: Да, чем же?
1: Пап, я сама.
0: Ну, давай.
1: Вот есть у меня поклонник.
2: Ой.
0: Этого я еще не слышал.
1: Да уж, теперь все будете слушать.
2: Кать!
1: Так вот, и красивый он, и умный. А нет, не то.
2: Катя!
0: Аня, мы договорились с дочерью, что будем на равных. Угу. Слушай. Вот, понимаешь, седину свою заметили, когда появилась. А вот что дочь взрослая стала, нет.
2: Доча.
1: Так вот, не нравится он мне.
2: Ох, Господи.
1: Потому что он какой-то очень он стабильный. Все от и до.
2: А это плохо?
1: Ма, ну плохого за ним вроде не водится. Только на полеты не способен.
0: Ой, дочка, Господи. Не годится так рубить, сгоряча-то.
2: А почему ты думаешь, что не способен? Вот конкретно можешь?
1: Нет, чувствую только.
2: Доча, значит, на равных говорим?
1: На равных.
2: Так. Так вот поразмысли, что хуже, обидеть хорошего человека недоверием.
0: Крылья ему подрезать.
2: Или самой ошибиться.
0: А?
1: Как с Иваном Даниловичем?
2: Нет, с ним пример другой.
1: Мне папа все рассказал. И что ж теперь будет?
2: Надеяться, защитят, спасут.
1: Спасут?
0: Черт-то с два. Хотя спасательные круги, конечно, будут бросать. И мамке достанется.
2: Достанется.
0: Вот, работенку нажила себе на старость.
2: Да ладно, Паш.
1: Отчего? Отчего немного жалко Ивана Даниловича? И вы тоже виноваты. Почему раньше не остановили? Вы ж друзья.
2: Да разве ж можно было подумать такое на Ивана, Катя? Да к тому же мы в разных районах долго жили. Сюда, ты сама знаешь, недавно переехали.
1: А дядя Федя? Он-то что?
2: Не послушал он дядю Федю, не послушал.
1: Что ли, один дядя Федя?
2: Иван Данилович-то наш дорогой. Не такой простофиля, чтобы афишировать махинации. Неучтенные посевы, к примеру, он разбрасывал по десяткам партнеров.

0: мировых отдыхающих полей кусками. Их и опытный, но сторонний агроном не вдруг обнаружит. А прежний главный агроном совхоза на проделки Ивана Даниловича сквозь пальцы смотрел, на пенсию собирался. А вот пришла туда тетя Ира главным агрономом.
1: Это значит, и на район, и на тебя пятно?
0: Да.
2: Жирнющее.
0: Да.
1: А ты, мам, не хочешь на тормозах? Ведь можно?
0: Можно, конечно.
2: А ты будешь после этого уважать мать? Чего ж ты молчишь? Будешь уважать?
1: Иван Даниловича все-таки жалко.
2: Жалость она не для этого случая, дочь. Черняк, если хочешь, обидел себя, прежнего себя перечеркнул. А что, Аня, вы вот тут почти час говорили. Как думаешь, напрасный был разговор для Ивана, а?
0: Нет, Павлуша, нет, не напрасно. Нам всем это в пользу пойдет. Вот увидишь.

0: Добрый вечер. Сегодня я расскажу птичью сказку, которую написал Виталий Бианки. Называется она «Чей нос лучше?». Мухолов Тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидал поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье.
1: «Очень уж мне утомительно, — говорит, — пропитание себе добывать». Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а все впроголодь живешь. Сам подумай, сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зернышки клевать я не могу, нос у меня слишком тонок.
2: «Да, твой нос никуда не годится, — сказал дубонос. — То ли дело мой. Я им вишневую косточку как скорлупу раскусываю. Сидишь на месте и клюешь ягоды. Вот бы тебе такой нос!»
0: Услыхал его клёст крестонос и говорит:
2: «У тебя, дубонос, совсем простой нос, как у воробья, только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос. Я им круглый год семечки из шишек вылущиваю. Вот так!»
0: Клёст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко.
1: «Верно, — сказал Мухолов, — твой нос хитрей устроен».
3: «Ничего вы не понимаете в носах, — прохрипел из болота Бекас Долгонос. — Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтоб им козявок из тины доставать удобно было. Поглядите на мой нос».
0: Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка.
1: «Ах, — сказал Мухолов, — вот бы мне такой нос!»
0: «Постой! — запищали в один голос два брата Кулика, Шилонос и Кроншнеп-Серпонос. — Ты еще наших носов не видал!» Поглядел Мухолов и увидел перед собой два замечательных носа. Один смотрит вверх, другой вниз, и оба тонкие, как иголка.
3: «Мой нос для того вверх смотрит, — сказал Шилонос, — чтобы им в воде всякую мелкую живность поддевать. А мой нос для того вниз смотрит, — сказал Кроншнеп-Серпонос, — чтобы им червяков да букашек из травы таскать».
1: «Ну, — сказал Мухолов, — лучше ваших носов не придумаешь».
3: «Да ты, видимо, настоящих носов и не видал,
0: — крякнул из лужи Широконос. —
3: Смотри, какие настоящие-то носы бывают! Во!»
0: Все птицы так и прыснули со смеху прямо Широконосу в нос. «Ну и лопата!»
3: «Зато им воду щелокчить-то как удобно!» — досадливо сказал Широконос и поскорей опять кувыркнулся головой в лужу.
1: «Обратите внимание на мой носик!» —
0: прошептал с дерева скромной серенькой козадой Ситконос.
1: «У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой, и глоткой. Мошкара, комары, бабочки целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью над землей летаю».
2: «Это как же так?»
0: — удивился Мухолов.
1: «А вот как, — сказал козадой Ситконос, — да как разинит зев,
0: все птицы так и шарахнулись от него».
1: «Вот счастливец, — сказал Мухолов. — Я по одной мошке хватаю, а он ловит их сразу сотнями».
0: «Да, — согласились птицы, — с такой пастью не пропадешь».
3: «Эй, вы, мелюзга!
0: — крикнул им пеликан-мешконос с озера. —
1: Поймали мошку и рады, а того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю и в мешок себе отложу, опять поймаю и опять отложу.
0: Поднял толстый пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой.
2: Вот так нос, воскликнул Мухолов, целая кладовая, удобней уж никак не выдумаешь.
3: Ты, должно быть, моего носа еще не видел, сказал дятел. О, полюбуйся.
2: А что же на него любоваться, спросил Мухолов. Самый обыкновенный нос, прямой, не очень длинный, без сетки и без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай.
3: Нельзя же все только об еде думать, сказал дятел долбонос. Нам, лесным работникам, надо инструмент при себе иметь для плотничных и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим, жилище устраиваем и для себя, и для других птиц. Вот у меня какое долото.
2: Чудеса, сказал Мухолов. Столько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, братцы, становитесь вы все рядом, я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос.
0: Выстроились перед Мухоловым тонконосом дубонос, крестонос, долгонос, шелонос, широконос, ситконос, мешконос и долбонос. Но тут упал сверху серый ястреб крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед. А остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны. Вот так и окончился этот спор. Сказка кончилась, и я с вами прощаюсь. До свидания.

Ладан, что ты шептал на церковной службе? Никто из молящихся не может постичь Господа, пока он не поднимется из пылающего сердца. Ладан, что проповедуешь ты в церкви? Кто за мир претерпевает боль, поднимается от мира в сферы бессмертия. Ладан, что означает твой аромат? Мой аромат — это свидетельство моего самопожертвования. Ладан, скажи, какая сущность таится в твоей природе? Когда мое сердце выдерживает испытание огнем, мое тайное качество становится явным. Ладан, поведай мне тайну своего существа. Я сердце возлюбленного, поклоняющегося Богу, чей глубокий вздох устремляется вверх, источая аромат.

И как только волхвы пошли, то звезда была над ними. И когда они достигли Вифлеема, звезда больше не двигалась. Там они нашли Мессию Бога. В то время они с благоговением, подойдя близко, вошли в пещеру. Они открыли свои тюки и умоляли о принятии своих даров, которые принесли. Это три различные сокровища – золото, смирна и воскурение. А также кланялись и возносили Господу Богу Мессии хвалы и прославления. Те маги при входе в пещеру так задумали: если он сын Бога, то возьмет смирну и воскурение, если он царь, то возьмет золото, если же он лекарь, врач, то возьмет снадобье. С этими мыслями они поднесли на подносе дары. Сын вечного Бога, Господь Мессия, познав сердечные мысли тех магов, сразу же взял все три различных дара и так им сказал: «О маги, вы вошли с тремя различными мыслями. Я сын Бога, я и царь, я и врач. Без сомнения идите». Ладан и миро – священное воскурение и целительное помазание. Библия гласит: «Возьми себе самых лучших благовонных веществ – смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того, тростника благовонного, кассии 500 сиклей и масла оливкового. Это будет тебе миро для священного помазания». О третьем даре волхвов – золоте, символе земной власти и богатства, обладать которым люди стремились на протяжении всей человеческой истории, можно рассказывать долго. Но принесенные в дар Бога человеку, именно как символ, оно уже не было тем презренным металлом, из-за которого было пролито столько крови и разрушено столько царств. Цветом, подобный солнцу, предмет земных вожделений был принят Богом, как и весь этот мир с его светлыми и темными сторонами, самопожертвенностью и предательством, любовью и жестокостью, добродетелью и грехом, принят и искуплен крестной смертью на Голгофе, смертью старого и воскресением нового мира.

Я встретил Марию. Она уже встала под утро. И вот я увидел дитя. Отцвет отца. Стебельки золотистой соломы, словно тот самый ягненок, который родился вчера. Я еще, помнится, думал, к чему бы такому случиться? Ведь до весны далеко, а теперь вот еще и дитя. Смутное время, заботы, надежды, сомнения, вроде тревожно, а все-таки в сердце покой. Все как всегда, деревянные двери овчарни, овцы узнали мой голос и вышли гурьбой из ворот. Небо, Мария, дитя и рассветное теплое солнце. Знаешь, теперь я уверен, что Бог не забыл свой народ.

Заканчивалась перепись. Писцы сворачивали свитки, а к столам по-прежнему еще вовсю тянулись люди. Толпа, тряпье, молитвы, пересуды. Вот стражники проходят по рядам, несут чернила в глиняном сосуде. Здесь все равны, и рыбаки, и судьи. Иосиф плотник, род царя Давида. Смотри-ка, Публий, здесь у них царей, что в Риме плотников, а может быть и более. Ну, дикая страна, была моя бы воля. Молчи, давай, пиши скорей. Заплатят подать, вот и будем квиты. Новорожденный сын, он в опись не пойдет, едва ли выживет, здесь варварский народ. Так в первый раз среди земных людей не принят был свет миру, царь царей.

Это было в то время, когда Август был императором в Риме, а Ирод царем в Иудее. И вот однажды на землю спустилась великая и святая ночь. Такой темной ночи никто никогда еще не видел. Можно было подумать, что вся земля очутилась под какими-то мрачными сводами. Невозможно было отличить воду от суши. Нельзя было не заблудиться даже на самой знакомой дороге. В эту самую ночь небольшая группа людей вышла из императорского дворца на Палатинском холме в Риме и направилась через форум к Капитолию. Незадолго перед тем, на закате дня, сенаторы спросили императора, не возражает ли он против их намерения воздвигнуть ему храм на священной горе Рима. Но Август не сразу дал свое согласие. Он не знал, будет ли угодно богам, если рядом с их храмом будет высеться храм, сооруженный в его честь. И потому решил принести жертву своему духу-покровителю, чтобы узнать волю богов. Теперь, в сопровождении нескольких приближенных, он и отправился совершать это жертвоприношение. Августа несли на носилках, потому что он был стар, и подняться по высоким лестницам Капитолия было ему уже не под силу. Он сам держал клетку с голубями, которых намеревался принести в жертву. С ним не было ни жрецов, ни солдат, ни сенаторов. Его окружали только самые близкие друзья. Факельщики шли впереди, как бы прокладывая путь среди ночного мрака. А сзади следовали рабы, несшие алтарь треножник, ножи, священный огонь и все, что требовалось для жертвоприношения. Эта ночь, несомненно, была не похожа на все другие ночи, еще и потому, что на краю скалы император и его свита увидели какое-то странное существо. Сначала они приняли его за старый искривленный ствол оливкового дерева. Затем им показалось, что на скалу вышло древнее каменное изваяние из храма Юпитера. Наконец они поняли, что это была старая Сибилла, пророчица. «Это та», — шептали они друг другу, «которой столько же лет, сколько песчинок на берегу ее отчизны. Зачем она вышла именно в эту ночь из своей пещеры? Что предвещает императору и империи эта женщина, пишущая свои пророчества на листьях деревьев, знающая, что ветер отнесет их тому, кому они предназначаются?» Они так перепугались, что, сделай Сибилла хоть малейшее движение, они тотчас же упали бы на колени и приникли бы челом к земле. Но она сидела неподвижно, точно была бездыханна. Совсем согнувшись, сидела она на самом краю скалы и, полуприкрыв глаза руками, всматривалась в ночную тьму. Казалось, она взобралась на холм, чтобы лучше рассмотреть нечто, происходящее бесконечно далеко. Значит, она могла что-то видеть в такую темную ночь. Царедворцы убеждали Августа поспешить жертвоприношениями и говорили, что древняя Сибилла для того, вероятно, покинула свою пещеру, чтобы приветствовать императора. В действительности же внимание Сибиллы было так поглощено представшим перед ней видением, что едва ли она заметила, как Август прибыл на Капитолий. Она не знала, что там уже воздвигали жертвенник, развели огонь, насыпали куренья, и император вынул из клетки одного голубя, чтобы принести его в жертву. Но руки его вдруг так ослабели, что не могли удержать птицу. Одним легким взмахом крыльев голубь вырвался на свободу и, высоко взлетев, исчез в ночной тьме. Когда это случилось, царедворцы подозрительно взглянули на древнюю Сибиллу. Они подумали, что она виновата в этой неудаче.
Могли ли они знать, что Сибилла все это время пребывала внутренним взором своим в далекой стране, у костра пастухов, и прислушивалась к нежной музыке, тихо звучащей среди мертвенно-безмолвной ночи? Сибилла услышала эту музыку задолго до того, как наконец поняла, что она несется не с земли, а с неба. Пока Сибилла внимала ангельским песням, император снова готовился принести жертву. Он омыл руки, вычистил жертвенник и велел подать другого голубя. Но хотя на этот раз он изо всех сил старался удержать птицу, гладкое тельце выскользнуло из его руки, и голубь взвился к небу и скрылся в непроглядном мраке. Императора охватил ужас. Он пал на колени перед пустым жертвенником и стал молиться своему духу-покровителю. Он просил его отвратить бедствие, которое, видимо, предвещало эта ночь. Но и это прошло для Сибиллы незамеченным. Она вся была поглощена пением ангелов, которое становилось все сильнее и сильнее. Наконец оно зазвучало так громко, что разбудило пастухов. Приподнявшись, глядели они, как светозарные сонмы серебристых ангелов длинными трепетными вереницами, подобно перелетным птицам, прорезывали ночную тьму. Услышав их пение, пастухи встали и направились к нагорному городку, где они жили, чтобы рассказать там об этом чуде. Они стали взбираться по тесной извилистой тропинке, и древняя Сибилла следила за ними. Внезапно гора озарилась светом. Как раз над нею зажглась большая яркая звезда, и как серебро заблистал в ее сиянии городок на вершине горы. Все сонмы носившихся в воздухе ангелов устремились туда с ликующими кликами, и пастухи ускорили шаги так, что почти бежали бегом. Достигнув города, они увидели, что ангелы собрались над низким хлевом близ городских ворот. Это было жалкое строение с соломенной крышей, прилепившейся к скале. Над этим хлевом сияла звезда, и сюда стекалось все больше и больше ангелов. Одни садились на соломенную кровлю или опускались на отвесную скалу за строением, другие, раскинув крылья, реяли над ними, и от их лучезарных крыльев весь воздух светился ярким светом. Тот самый миг, как над нагорным городком зажглась звезда, вся природа пробудилась, и люди, стоявшие на высотах Капитолия, не могли не заметить этого. Они почувствовали, как свежий ласкающий ветерок пронесся в воздухе, как потоки благоуханий разлились вокруг них. Деревья зашелестели, тибр зарокотал, засияли звезды, и луна поднялась внезапно на небе и осветила мир. А с облаков вспорхнули два голубя и сели на плечи императору. Когда произошло это чудо, Август поднялся в горделивой радости. Друзья же его и рабы бросились на колени. «Аве, Цезарь!» — воскликнули они. «Твой дух ответил тебе. Ты тот бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия». И восторженные крики, которые славили императора, были так громки, что дошли, наконец, до слуха старой Сибиллы и отвлекли ее от видений. Она поднялась со своего места на краю скалы и направилась к кучке людей. Казалось, темная туча поднялась из бездны и понеслась на горную вершину. Сибилла была ужасна в своей старости. Спутанные волосы висели вокруг ее головы жидкими космами. Суставы рук и ног были вздуты, потемневшая кожа покрывала тело неисчислимыми морщинами, как кора покрывает дерево.
могучая и грозная, подошла она к императору. Одной рукой она взяла его за локоть, другой указала ему на далекий восток. «Взгляни!» – повелела она. И император поднял глаза и взглянул. Пространство открылось перед их взорами, и они проникли в дальнюю восточную страну. И он увидел убогий хлев под крутым утесом и в открытых дверях несколько коленопреклоненных пастухов. В самом же хлеве увидел он юную мать, стоявшую на коленях перед новорожденным младенцем, который лежал на связке соломы на полу. И своими большими узловатыми пальцами Сибилла указала на этого бедного младенца. «Аве, Цезарь!» — воскликнула она с язвительным смехом. «Вот тот бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия». Тогда Август отшатнулся от нее, как от безумной. Но мощный дух предвидения снизошел на Сибиллу. Ее тусклые глаза загорелись, руки простерлись к небу. Голос изменился, точно он принадлежал не ей. В нем появилась такая звучность и сила, что его можно было бы слышать во всей вселенной. И она произнесла слова, которые, казалось, прочитала на звездах. «На Капитолии будут поклоняться обновителю мира Христу, но не рожденным из праха». Сказав это, она прошла мимо пораженных ужасом людей, медленно спустилась с вершины горы и исчезла. На следующий день Август строго запретил народу сооружать ему памятник на Капитолии. Взамен его он воздвиг там святилище в честь новорожденного бога-младенца и назвал его «Алтарь неба» Арацелли.

0: наша программа подходит к концу. И напоследок маленький рождественский подарок, который преподнесли слушателям радио «Классика» наши ближайшие соседи по эфиру, христианская радиостанция «Радио Мария». У микрофона пресвитер Римско-католической церкви отец Евгений Мацео.
1: В первой половине XVI века испанским идальго Хуаном де Гарай на берегу Серебряной реки был основан порт. Этому порту он дал название Puerto de la Santísima Trinidad y de Santa María de los Buenos Aires, то есть порт Пресвятой Троицы и Пресвятой Богородицы, чистого воздуха. Этот маленький порт по прошествии веков вырос в город Буэнос-Айрес, столицу Аргентины, страны серебра, от слова «аргентум». В этом городе я родился. Мой отец Джованни Мацео, итальянский эмигрант, католик. Моя мать Нелли Сандрус, дочь мигрантов из Ливана, православных. Аргентина по преимуществу страна мигрантов. Наша страна посвящена Пресвятой Богородице, Вирхен де Лухан, чье изображение представляет собой небольшую статуэтку с черным лицом. Мы ее называем Вирхен Муренита, черненькая. Вирхен Муренита, Дева чудотворная, ты достойна почитания, Вирхен Муренита, владычица этого края, к тебе взываем дети этой земли.

Итак, вечно единое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа воплощается в культуре каждого народа. В Аргентине оно стало аргентинским, неотделимым от нашего национального самовыражения. В основе нашей культуры – культура испанская, то есть латинская. До начала прошлого века Аргентина была вице-королевством Испанской империи. В 1816 году она стала независимым государством, сохранив при этом испанскую культуру, испанский язык и христианскую веру испанского народа. До сих пор мы называем Испанию внешним именем Madre Patria, Матерью Родиной, ибо Испания, так сказать, обвенчалась с Америкой, и от этого брака родилась Аргентина. На испанский фундамент время от времени накатывали волны эмиграции, преимущественно итальянской, а также французской, немецкой, стран Ближнего Востока и другие, включая славянские страны. Меня окрестили через несколько дней в церкви прихода Святого Иосифа в квартале Флорес, по-русски в Цветочном квартале. Педро, в честь моего деда Педро Мацео, и дали второе имя Евгенио, в честь Евгенио Пачели, так звали папу римского Пия XII.

самого раннего детства моя мать каждый вечер подходила к моей кроватке и спрашивала, как я провел день. Потом мы вместе с моими сестрами молились перед сном, читая «Отче наш» и «Радуйся, Мария». Во время Адвента, предрождественского поста, мы устраивали дома ясли, изображения хлева, где родился Иисус с фигурками младенца, Иосифа и Марии, пастухов, животных, которые мы делали сами. Перед яслями мы по вечерам читали священный розарий. Молитва на четках и подолгу всматривались в божественного младенца, испытывая при этом удивительную радость. 24 декабря, сочельник, мы ходили все вместе на рождественскую службу, во время которой в храме звучала традиционная мелодия «Ночь де пас», «Ночь, приносящая мир». После богослужения вся наша семья, дедушка, бабушка, мама, папа, тетя, мы, дети и наши двоюродные братья и сестры, собирались вокруг стола и начинался праздничный ужин. На севере Аргентины рождественские песни полны радости, такой же горячей и светлой, как сам этот край.

Guachi, guachi, guachi, torito, torito del corralito. Пойдемте, пастушки, пойдемте в Вифлеем, ибо в Вифлееме только что родился.

На юге, где погода очень похожая на нашу петербургскую, соответственно и рождественские мелодии более задумчивые и немного грустные. Через заиндевевшие пампасы, поросшие дикими колючками, медленно бредут Иосиф и Мария. И никто не знает, что с ними Бог-младенец еще не рожденный.

так год за годом укреплялась в моей душе христианская вера. Больше всего я обязан этим своим родителям, от которых по воле Божьей я сегодня очень далеко, и которым я посвятил этот маленький рассказ.

рассказом об аргентинском Рождестве, этим рождественским подарком слушателям радиоклассика от христианской радиостанции «Радио Мария» мы завершим нашу программу. Счастливых вам праздников!

0: забавным незнакомцем, о котором я собираюсь рассказать, я встретился в Варвикском замке. Он мне понравился тремя своими свойствами: искренним простодушием, изумительным знанием старинного оружия и еще тем, что в его присутствии можно было себя чувствовать совершенно спокойно, так как все время говорил он один. Мы с ним очутились, благодаря своей скромности, в самом хвосте людского стада, которое водили по замку, и он сразу же стал рассказывать мне в высшей степени любопытные вещи. Его речи, мягкие, приятные, плавные, казалось, незаметно уносили из нашего мира и нашего времени в какую-то отдаленную эру, в старую, позабытую страну. Он постепенно так околдовал меня, что мне стало чудиться, будто меня окружают возникшие из праха призраки древности, и будто я беседую с одним из них. О сэре Бедевире, о сэре Ланселоте Озерном, о сэре Галхаде и о других славных рыцарях круглого стола он говорил так, как я говорил бы о своих ближайших личных знакомых, друзьях, врагах или соседях. И каким старым-престарым, невыразимо старым и выцветшим, и высохшим, и древним показался мне он сам. Внезапно он повернулся ко мне и сказал так просто, как говорят о погоде и самых обыденных вещах:
1: «Вы, конечно, слышали о переселении душ. А вот случалось ли вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую?»
0: Я ответил, что не случалось. Он не обратил на мой ответ никакого внимания, как будто бы и в самом деле разговор шел о погоде. Наступило молчание, который сразу же нарушил скучный голос наемного проводника.
2: «Древняя кольчуга VI века, времен короля Артура и круглого стола, по преданию принадлежала рыцарю сэру Саграмору Желанному. Обратите внимание на круглое отверстие между петлями кольчуги с левой стороны груди. Происхождение этого отверстия неизвестно. Предполагают, что это след пули. Прострелили эту кольчугу, конечно, в более поздние времена, когда уже было изобретено огнестрельное оружие».
0: Мой знакомый улыбнулся. Улыбка у него была какая-то странная. Так, быть может, улыбались много сотен лет назад, и пробормотал про себя:
1: «Пустая болтовня. Я-то знаю, как была пробита эта кольчуга. Я сам ее пробил».

0: Не успел я отложить книгу, как в дверь постучали, и вошел мой давешний незнакомец. Я предложил ему трубку и кресло и принял его, как мог, любезнее. Я налил ему стакан горячего шотландского виски, налил ему еще стакан, потом еще, надеясь услышать его историю. После четвертого стакана он заговорил сам, просто и естественно.
1: Я американец. Я родился и вырос в Хартфорде, в штате Коннектикут, сразу за рекой, в пригороде. Я янки из янки. И как подобает настоящему янки, человек практичный. Всякой чувствительности, говоря иначе, поэзии, я чужд. Отец мой был кузнец, мой дядя ветеринар. И сам я в юности был и кузнецом, и ветеринаром. Потом я поступил на оружейный завод и изучил мое теперешнее ремесло. Изучил его в совершенстве, научился делать все. Ружья, револьверы, пушки, паровые котлы, паровозы, станки. Я умел делать все, что только может понадобиться. Любую вещь на свете. Если не существовало способа изготовить какую-нибудь вещь быстро, по-современному, я сам изобретал такой способ. И это мне ровно ничего не стоило. В конце концов, меня назначили производителем работ. 2000 человек работало под моим надзором.
0: Вот как.
1: Человеку, занимающему такую должность, приходится вести непрерывную войну. Это понятно, без пояснений. Если под вашим надзором 2000 головорезов, развлечений у вас будет немало. У меня, во всяком случае, их было достаточно. И, в конце концов, я нарвался. И получил то, что мне причиталось. Вышло у меня недоразумение с одним молодцом, которого мы прозвали Геркулесом. Он так хватил меня по голове, что швы на черепе разъехались и перепутались. Весь мир заволокла тьма, и я долго ничего не сознавал и не чувствовал.

0: Когда я очнулся, я сидел под дубом на траве в прелестной местности, которая вся была предоставлена в мое единоличное распоряжение. Впрочем, не совсем так. Рядом находился еще какой-то молодец. Он сидел верхом на лошади и смотрел на меня сверху вниз. До этих пор мне случалось видеть таких только в книжках с картинками. Весь он с головы до пят был покрыт старинной железной броней. Голова его находилась внутри шлема, похожего на железный бочонок с прорезями. Он держал щит, меч и длинное копье. Лошадь его тоже была в броне. На лбу у нее торчал стальной рог, и пышная красная с зеленым шелковая попона свисала, как одеяло, почти до земли.
1: Прекрасный сэр, вы готовы?
2: Готов? К чему готов?
1: Готовы сразиться со мной из-за поместья или из-за дамы? Или...
2: А что вы ко мне пристаете? Убирайтесь к себе в цирк, а не то я отправлю вас в полицию.
0: Что же он тогда, по-вашему, сделал?
2: Что?
0: Он отъехал ярдов на 200 и поскакал во весь опор прямо на меня, склонив свой железный бочонок к шее лошади и выставив свое длинное копье вперед. Я увидел, что он не шутит, и когда он доскакал до меня, я был уже на дереве. Тогда он объявил, что я его собственность, пленник его копья. Доводы.

0: Его показались мне весьма убедительными, и так как на его стороне были все преимущества, я решил не спорить с ним. Мы заключили соглашение. Я пойду с ним, куда он прикажет, а он не будет меня обижать. Я слез с дерева, и мы отправились в путь. Я шагал рядом с его конем. Мы двигались с ним, не торопясь, через поля и ручьи. Я очень удивлялся, что никогда прежде этих полей и ручьев не видал. Сколько я ни приглядывался, ничего похожего на цирк не мог обнаружить. Наконец я оставил мысль о цирке и решил, что незнакомец сбежал из сумасшедшего дома. Но и сумасшедшего дома не было видно. И я стал в тупик. Я спросил его, далеко ли мы от Харфорда. Он ответил, что никогда не слыхал такого названия. Я решил, что он врет. Но пререкаться с ним не хотел. Через час мы заметили вдали город, лежащий в долине на берегу извилистой речки, а над городом на холме стояла большая серая крепость с башнями и бастионами. Подобные крепости я до тех пор видел только на картинках. «Что это за город?»
1: «Камелот!»

0: Моему незнакомцу, видимо, очень хотелось спать. Он сам несколько раз ловил себя на том, что клюет носом, и, наконец, улыбнувшись своей особенной торжественной улыбкой, сказал:
1: «Я больше не в силах рассказывать. Идемте ко мне, у меня все записано. Я дам вам свои записи. Если хотите, можете прочесть их».
0: Когда мы вошли к нему в комнату, он проговорил:
1: «Вначале я вел дневник, а потом, много лет спустя, переработал его в книгу. Ах, как давно это было!»
0: Он вручил мне рукопись и указал место, с которого я должен был начать чтение.
1: «Начните отсюда. А все, что случилось прежде, я вам уже рассказал».
0: Он совсем засыпал. Направляясь к двери, я услышал, как он сонно пробормотал:
1: «Доброй ночи, прекрасный сэр».

Я сел у камина и принялся разглядывать свое сокровище. Первая и большая часть записи была сделана на пергаменте, пожелтевшем от времени. Я тщательно изучил один листок. Из-под неразборчивых старых строк, написанных историком Янки, выступали следы других строк, еще менее разборчивых и еще более старых. Латинские слова и фразы, вероятно, отрывки древних монашеских сказаний. Я перелистал рукопись до места, указанного мне незнакомцем.

0: Камелот. Нет. Никогда не слыхал я такого названия. Вероятно, так называется сумасшедший дом. Местность вокруг нас спокойная и мягкая была прелестна, как мечта. И совершенно пустынна. Воздух был полон аромата цветов, жужжания насекомых, пения птиц. И нигде не было видно ни людей, ни повозок. Дорога, по которой мы двигались, была в сущности узкой извилистой тропкой с отпечатками копыт и кое-где со следами колес на примятой траве по бокам. Колес с ободьями шириной в ладонь. Внезапно мы повстречали хорошенькую девочку лет 10 со струившимися по плечам золотыми волосами. На голове у нее был венок из огненно-красных маков. Что бы там ни говорили, но венка красивее этого мне видеть не случалось. Она шла не торопясь, и на невинном ее личке отражалось спокойствие души. Мой спутник не обратил на нее никакого внимания, наверное, даже не заметил ее. А она? Она нисколько не удивилась его фантастическому наряду, словно ежедневно встречала людей в латах. Она прошла мимо него так же равнодушно, как прошла бы мимо коровы. Но что стало с ней, когда она увидела меня? Она подняла руки и окаменела от удивления. Рот ее раскрылся, глаза испуганно выкатились. Вся она была воплощением любопытства, смешанного со страхом. Так она и стояла, глядя на меня, словно прикованная, пока мы не скрылись за поворотом лесной дороги. Я никак не мог понять, почему ее поразил я, а не мой спутник. Тут было над чем призадуматься. Я шел, как во сне. Чем ближе мы подходили к городу,
1: тем оживленнее становилось вокруг. Мы проходили то мимо какой-нибудь ветхой лачуги с соломенной крышей, то мимо небольших полей или садов, очень дурно возделанных. Попадались нам и люди, похожие на рабочий скот, здоровяки с длинными жесткими нечесанными волосами, падавшими им прямо на лица. И мужчины, и женщины были одеты в домотканные рубахи, спускавшиеся ниже колен. На ногах у них была грубая обувь, похожая на сандалии. У многих я видел на шее железный ошейник. Маленькие девочки и мальчики ходили совсем голые, но никто, казалось, этого не замечал. И все эти люди глазели на меня, говорили обо мне, кидались со всех ног в лачуги и вызывали оттуда родных посмотреть на меня. А вид моего спутника нисколько их не удивлял. Они ему смиренно кланялись, но он не отвечал на их поклоны. В городе среди разбросанных в беспорядке лачуг с соломенными крышами стояло несколько больших каменных домов без окон. Вместо улиц были кривые немощенные дорожки. Полчища псов и голых ребятишек шумно играли на солнцепеке. Свиньи рылись повсюду, одна из них, вся облепленная грязью, разлеглась посредине главной улицы и кормила своих поросят. Внезапно издали донеслись звуки военной музыки. Звуки приближались, становились все громче, и я увидел кавалькаду всадников, которые, казалось, необычайно пышны благодаря султанам на шлемах и сверканию лад, и колыханию знамен, и богатству одежд, и конским попонам, и золоченным остриям копий. Кавалькада торжественно двигалась по грязи среди свиней и голых мальчишек, веселых псов, ободранных лачуг, и мы последовали за нею. Мы шли все вверх и вверх, миновали одну грязную улочку, потом другую, пока, наконец, не выбрались на вершину холма. где было очень ветрено и где стоял огромный зал.
0: Выбрались на вершину холма, где было очень ветрено и где стоял огромный замок. Протрубил рог. В замке тоже протрубил рог. Начались переговоры. Нам отвечали со стен, где под колыхающимися знаменами с грубыми изображениями драконов расхаживали воины в шишках и панцирях с алебардами на плечах. Затем распахнулись огромные ворота. Опустился подъемный мост. И предводитель кавалькады двинулся вперед под суровые своды. И мы, следуя за ним, оказались на просторном мощеном дворе, огороженном башнями и башенками, со всех четырех сторон поднимавшимися в голубизну небес. Вокруг нас раздавались учтивые приветствия.
1: Вокруг нас раздавались всадники, учтивые приветствия. Всадники слезали с коней. Шла веселая суета, полная пестроты, беготни, неразберихи, радости и шума.

0: Эту очень простую историю я слышала от одной женщины. Произошло это зимой 1920 года. Женщина была тогда девочкой-подростком, и звали ее не Марья Николаевна, а Маруся. Марусина мать преподавала русский язык в школе красных курсантов. Жили мать и дочь скудно, как все в те времена. Мать бывала по своим учительским делам в наркомпросе и встречалась с Надеждой Константиновной Крупской. Однажды зашла она в наркомпрос вместе с Марусей. Идут по коридору, и вдруг Надежда Константиновна навстречу. Поздоровалась и, внимательно оглядев обеих, пошла. «А мы уж так плохо были одеты», – вспоминает Марья Николаевна. На другой день Надежда Константиновна вызвала к себе Марусину мать и спрашивает, это вы с дочкой вчера были, и дает ей листок, вырванный из блокнота, и говорит, идите с этой запиской к бывшему Мюру Мерилизу, возьмите там, что вам нужно. Только стучитесь хорошенько, там заперто. Смотрит Марусина мать, а на листке подпись Ленина. Несколько слов его почерком и подпись внизу. Надежда Константиновна улыбнулась ее волнению и говорит, идите, идите к Мюру Мерилизу. Тут кругом стола люди с разными делами, и неловко Марусиной матери расспрашивать, что все это значит. Взяла Марусю и пошла, куда велела Крупская. Мюру и Мерилизу до революции принадлежал самый роскошный и модный универсальный магазин в Москве. Это здание сейчас стоит на Петровке. Одно время москвичи называли его «Большой Мосторг», а теперь оно называется ЦУМ – «Центральный универмаг». Чего-чего в нем нет. С утра народу по всем четырем этажам, что пчел в улье. А в тот морозный жестокий день 20-го года, когда Маруся и ее мать подошли к этому зданию, высокие витрины были непроницаемо забраны ледяной броней. И заперто было все, и немо. Только к одной двери была кое-как протоптана тропка в снегу. Они постучались, робея. Человек в тулупе с кобурой у пояса отворил им, прочитал листок с ленинской подписью и сказал «Заходите». Не горело электричество, еле пробивался свет дня сквозь толстый лед витрин. Холодно было, холоднее, чем на улице. И странно звучали шаги и голоса троих в пустой громадной каменной коробке. До крыши уходили бесконечными ярусами голые полки. Но на нижних полках лежали редкостные, прекрасные, нужные для жизни вещи. Овчинные тулупы, валенки, бязевое белье и даже стояли сапоги из настоящей кожи. «Ну, что будете брать?» – спросил человек с кобурой. Белые облака рвались из его губ и ноздрей. «Не знаю», – смущаясь, ответила Марусина мать. «Вот если бы тулупчик для девочки». «А тебе лично не нужен тулупчик?» – спросил человек с кобурой. «Так куда же два?» – сказала Марусина мать. «Я еще ничего, перехожу как-нибудь». Она выросла очень. «Ты слушай», – сказал человек с кобурой. «Тебя Ленин сюда направил потому, что ты перед революцией заслужила. Ты же заслужила, видать, из этого факта, чтоб тебе одеться по-человечески и девчонку свою одеть. Бери, что требуется, не стесняйся. Товарищ Ленин заранее на все изъявил согласие и утвердил. Он тебе верит, что лишнего не возьмешь. Видишь, вот его собственноручная подпись. Этой подпись он за твою совесть ручается. Рубашка есть у девчонки?
1: Нету, прошептала мать.
0: Ну, вот видишь, и у тебя нету, факт.
1: И так как Марусина мать продолжала стесняться, он распорядился сам. Он сбрасывал на прилавок груды окоченевших товаров и рылся в них, выискивая вещи подходящего размера. Он отобрал 2 тулупа, 2 пары валенок, 4 смены белья и отмерил сколько-то аршин мануфактуры. Белье было солдатское, желтое, с завязками. Женского на складе не было.
0: «Ничего», — сказал человек с кобурой, — «где длинно подрежете?»
1: Он вписал вещи в листок с подписью Ленина. Марусина мать расписалась в получении, и они с Марусей ушли, сказав «до свидания», «спасибо».
0: «Всего вам», — ответил человек с кобурой,
1: и запер за ними дверь. И они счастливые пошли домой по снежной, нечищенной, малолюдной Петровке в новеньких, необношенных тулупчиках и валенках. Они пошли домой, пошли в свое будущее. Зимний день кончался, малиновая зорька горела над Москвой.
2: Сегодня в самом деле очень хочется повести речь об одном единственном русском слове. Слово это очень объемное, поистине универсальное, вбирает в себя много разных смыслов и значений, и идеальных, и реальных вполне. От него производятся в изобилии другие слова. Слово это, вы его тут же сами угадаете легко, его очень любят демагоги. Им клянутся все, без каких бы то ни было исключений, политики в любой стране мира. Они бесконечно присягают на верность понятию, которое это слово выражает. Оно нисходит с уст социологов, экономистов, публицистов. Конечно же, это слово «народ». Давайте вспомним, в каких сочетаниях с другими словами мы его очень часто привыкли слышать, читать, употребляем, случается, сами. Простой народ, вот сложный народ не говорят. Народ и власть, власть народа, воля народа, трудовой народ, выходцы из народа, хождение в народ, народное ликование. Вышли мы все из народа, один поэт по-своему продолжил эту строку. Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него? А другой поэт-шестидесятник пламенно-патетически восклицал в свое время: «Ну вот идет на пальчиках Уланова, и это тоже для меня народ». Мы говорим, много народу собралось, народу видимо-невидимо. Улицы и площади заполнены народом. Народное море, гнев народа или мальчишки озорной и веселый народ. Славный народ. Ну и народ пошел, произносится обычно с досадным удивлением. А герой пьесы Гоголя «Женитьба» Иван Кузьмич Подколесин в очень трудном для него объяснении с предполагаемой невестой Агафьей Тихоновной в туго подвигающемся диалоге, подыскивая сюжет для постоянно прерывающегося тягостными паузами разговора, вдруг замечает: какой-то смелый русский народ. Агафья Тихоновна: как? А работники? Стоит на самой верхушке. Я проходил мимо дома, так щекотурщик штукатурит и не боится ничего. Агафья Тихоновна: да, так это в каком месте? А вот по дороге, по которой я хожу всякий день, департамент. Народ – это вообще одно из самых излюбленных слов понятий русской прозы, поэзии, драматургии. Слово это при всей своей очевидной распространенности и внешне явленной грубовато-мужеской «народ» обыденности светится, мерцает множеством значений, то взаимодополняющихся, то пререкающихся друг с другом. У Пушкина из стихотворения «Утопленница»: «Есть в народе слух ужасный. Говорят, что каждый год с той поры мужик несчастный в день урочный гостя ждет. Уж с утра погода злится, ночью буря настает, и утопленник стучится под окном и у ворот». Народ – хранитель обычаев, повери, традиций, заветов отцов, заветов седой старины, устного мудрого слова. Народ в значении «люди добрые». Но народ и масса, толпа, чернь, улица. И в этом случае понятие это наделяется весьма неблагосклонными эпитетами. Пушкин – поэт и толпа. Поэт по лире вдохновенный, рукой рассеянный брецал, он пел, охладный и надменный, кругом народ непосвященный ему бессмысленно внимал, и толковала чернь тупая. И снова пушкинское: молчи, бессмысленный народ, поденщик, раб нужды, забот, не сносен мне твой ропот дерзкий. Ты червь земли, не сын небес, тебе бы пользы все, навес, кумир ты ценишь, бельведерский. И другое пушкинское: паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь. Ну вот и совсем другая стихия, в которой иначе звучит священное и горделивое это понятие. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Вспоминается и высокого трагедийного звучания тема народа в открытой всем временам гениальной драме Пушкина «Борис Годунов». Начало драмы. Конец 16 века, с точностью до дня 1589 года, 20 февраля, Москва, Кремлевские палаты. Неторопливо ведут беседу князья Воротынской и Шуйской. Воротынский: наряжены мы вместе город ведать, но, кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста. Вослед за патриархом к монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога? Шуйской: чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет, да поплачет. Борис еще поморщится немного, что пьяница пред чаркою вина. И, наконец, по милости своей принять венец смиренно согласиться. А там он будет нами править по-прежнему. В пушкинском Борисе Годунове народ становится по воле автора действующим лицом пьесы. О, Боже мой, кто будет нами править? О, горе нам! Самозванец Григорий Отрепьев, Лжедмитрий, говорит: «Я знаю дух народа моего». Басманов: «Всегда народ к смятенью тайно склонен». Народ благословляет Бориса на трон. Чего тут больше? Искреннего энтузиазма, испуга, самообмана, непонимания происходящего, безразличия, готовности соответствовать неспосылаемому свыше настроению. Тут все. Один: что там за шум? Другой: послушай, что за шум? Народ завыл, там падают что волны, за рядом ряд. Еще, еще, ну, брат, дошло до нас, скорее, на колени. Народ: на коленях вой и плач. Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь. Один: тихо, о чем там плачут? Другой: а как нам знать, то ведают бояре, не нам чета. баба с ребенком. Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот бука, плачь, баловень. Бросает его обземь, ребенок пищит. Ну то-то же. Один, все плачут, заплачем, брат, и мы. Другой, я силюсь, брат, да не могу. Первый, я так же, нет ли луку, потрем глаза. Второй, нет, я слюней помажу. Что там еще? Да кто их разберет, народ? Венец за ним, он царь, он согласился, Борис наш царь, да здравствует Борис. И вот финал трагедии. Совсем другие состояния и чувства, другие страсти обуревают народ. Мужик на Амвоне, Москва, Красная площадь, Лобное место, предпоследняя сцена. Народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка. Народ несется толпою. Вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет род Бориса Годунова. И последняя сцена пушкинской драмы про смутное время. Сцена потрясающая. Умер Борис Годунов, умер царь Борис. В Москву вошли чужеземцы, предводительствуемые лже-Дмитрием. Бушующая, мятежная, ликующая толпа. Народ победил, и народ побежден. При его молчаливом соучастии совершается постыдное действо, вероломное, жестокое убийство вдовы и сына Бориса Годунова. Народу же сообщается заведомо лживая версия о мнимом самоубийстве наследников царя. В доме шум, тревога, дерутся, слышишь, визг, это женский голос. Зайдем, двери заперты, крики замолкли, отворяются двери. Масальский является на крыльце. Масальский: народ, Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует. Бездна противочувствия в этой знаменитой пушкинской ремарке. Народ вновь, в какой же раз, обманут. Обманут тем уже, что идет за лже Дмитрием, что открывает путь к власти самозванцу, стоящим за ним чужеземным врагам. Оправдывается ставка на стадные инстинкты массы. Кровь порождает кровь. Зло приводит к умножению зла. Злое дело, убиение невинных, приведет только к злым, темным, ожесточающим итогам. Безмолвствует народ тяжко, потеряно, оторопело, мрачно, угрюмо, зловеще, подавлено. В этой бессмертной ремарке народ безмолвствует, и прошлое наше, и будущее тоже. Поищем многосложный смысл слова «народ» в словаре Владимира Ивановича Даля, в нашем уникальном толковом словаре живого великорусского языка. «Народ», – сообщает словарь, – «люди, народившиеся на известном пространстве». «Люди вообще», «язык», – в древнерусском языке слово «язык» и означало «народ», «племя», «жители страны», говорящие одним языком, обыватели государства, страны, состоящие под одним управлением, черни, простолюдья, низшие сословия, множество людей, толпа. И дальше цепь примеров употребления этого слова в пословицах, поговорках, в разных привычных для уха человека прошлого столетия словосочетаниях, словесных конструкциях. В какой части света более народу? Или мастеровой люд, народ избалованный. Народ русский встал за отчизну свою на общего врага. Глаз народа – глаз Божий. Где народ увидит, там и Бог услышит. Народ всюду глуп и неотесан. Царь думает, а народ ведает. Народ тело, царь голова. Народ ныне больно сметлив стал и соврать не даст. Мы с вами наверняка не раз замечали, что народ – понятие очень хитрое. Это ведь все мы, каждое наше «я», все сообща. Но ведь все мы очень разные. Народ – понятие собирательное. И собирает оно такое множество, такие множества непохожих, различных, не одинаковых людей, что даже речи быть не может ни о какой однородности, и слава Богу. Но понятие это хитрое еще и потому, что да, каждый из нас имеет честь быть включенным в этот обширный мир, именуемый народом, но стоит кому бы то ни было, будь он даже семи пядей во лбу, отождествить себя с народом, говорить от имени народа, вещать истины, прикрываясь правом, которое якобы дал ему сам народ, и складывается, словно бы ненароком, ситуация, близкая к очень странной, ложной, двусмысленной, и даже просто комической, глупо фанфаронистой и пошлой. Тут особый оптический эффект, которого, кстати, не знают однокорневые с народом и столь же универсальные слова понятия «природа» и «родина». И малая букашка, и каждая травинка, и бескрайний простор пейзажа – суть природа. И ничто в нас этому не противится. И отчий дом или двор, село или огромный город, и вся страна – родина. Но каждый из нас в отдельности народ – это уже что-то от лукавого. Вместе – да, врозь – глупо получается. Мы помним, что совсем недавно это слово «клич», слово «трубный сигнал», слово «миф» звучало, причем очень привычно звучало, в самом невероятном пропагандистском ряду, возвещая городам и весям, внушая каждому, что народ – это непременно творец истории, что всеобщая цель – благосостояние народа, что на пути к этому благу у народа есть свои внутренние неприятели, враги народа, но в утешении есть у народа и своя верная опора, слуги народа, что с годами в результате постоянно крепнущей дружбы народов возникла новая общность, советский народ и так далее. Появилось даже такое тавтологическое сочетание – народная демократия, все равно, что сильная сила или бессмысленная бессмыслица – такое же нелепое сочетание. Гремели песни, в которых различимы были слова «с песнями борясь и побеждая», то ли «борясь с песнями», то ли «напевая песни и в то же время с кем-то попутно еще и борясь, наш народ за Сталиным идет». Пришли новые времена, новые песни придумала жизнь. Но все так же слово это «народ» звучит как заклинание, звучит для народа как западня, как слово «ловушка». То и дело слышишь с телеэкранов, из уст убеленных сединами и совсем юных политиков, деятелей наших и справа, и слева, и сзади, и спереди, и, конечно же, сверху, из центра. Власть народа, народ меня поддерживает, народ нас не поймет, мы народные избранники, подотчетны только народу, я первый всенародно избранный, народ готов еще потерпеть, спасибо народу за долготерпение, народ не хочет ждать, народ устал, от народа скрывают правду. У народа своих забот хватает, чтобы еще нас тут слушать. Народу все известно, народ все видит. Надо дать народу высказаться, народ еще скажет свое слово. Слово народу, народ сам решит, народ нас рассудит. Мы верим только народу, народ творец истории. Все, круг замыкается вновь. И нет конца этому намеренному блудословию, целенаправленному воздействию на наши легковерные мозги, на наши чувства, страсти, на инстинкты каждого из нас. Нет конца демагогии для пользы дела, как говорил Александр Исаевич Солженицын, во имя достижения неких, никому из нас в сущности неведомых чужих целей. Это ведь я привел, как вы поняли, обрывки несочиненных мною фраз. Это то, что у всех у нас на слуху. Это очень немногие типовые цитаты из речей, заявлений, докладов, реплик, от микрофонов, с трибун, от которых уже давно образовалась у нас стойкая, неприходящая оскомина. Политики ведь перед народом заискивают, ему всячески льстят, кадят, словословят, пугают его, задабривают, дают ему непрошенные советы. Звучат то слово к народу, то обращение к народу, то воззвание к народу. Путанная ситуация. Особенно умиляют меня те, кто всякий раз такую ситуацию объявляет простой и очевидной, кому все на этом свете ясно, как дважды два. Антон Павлович Чехов давно уже по этому поводу сказал, что все знают и понимают только дураки и шарлатаны. И сегодня, как никогда, стоит нам с вами оглянуться и еще раз крепко подумать над тем, что же это за такое слово таинственной силы, которое каждого с каждым объединяет и ни о чем путном вместе с тем вроде бы и не говорит. Слово, которое с неизбежностью влечет за собой пушкинский глагол, драматический, трагический глагол «народ безмолв». Я хочу обратить наше с вами внимание на одно мудрое и очень короткое сочинение Николая Васильевича Гоголя. Короткое, потому еще, что осталось оно незавершенным, и это само по себе примечательно, а написано оно полтора века назад. По содержанию оно близко примыкает к знаменитым гоголевским «Выбранным местам» из переписки с друзьями. Это назидательное размышление о России, о судьбе народа, о той нравственной высоте, на которой должна пребывать законной власти в России, чтобы народ этой власти действительно доверился. Кстати сказать, я буду сейчас приводить слова Гоголя по интереснейшему новому изданию. Казалось бы, уж кого-кого о Гоголе мы знаем, что может быть за новое издание, какие его сочинения могут быть нам внове. Книга, которую я держу перед собой, называется «Духовная проза Николая Васильевича Гоголя». Увидела свет она недавно совсем в Москве, в прошлом году в издательстве «Русская книга», составители Воропаев и Виноградов. Вступительная статья, очень интересная статья Владимира Воропаева. Чем же оно новое, это издание? Тем, что воскрешает Гоголя во многом нам неведомого. Книга «Духовная проза Гоголя» впервые за последние три четверти века включила в себя все религиозно-нравственные произведения Гоголя последнего периода его жизни. Сюда вошли размышления о божественной литургии и некоторые другие гоголевские тексты, не включенные даже в свое время в полное академическое собрание его сочинений. Таким образом, в сборнике впервые собранные, рассеянные по разным, очень трудно доступным дореволюционным изданиям и тщательно скрывавшиеся от читателя, произведения Гоголя духовного характера, просветительская и автобиографическая проза, трактаты, молитвы, отдельные записи, очень добротный комментарий гоголевским текстам. Так вот, речь пойдет о включенном в эту книгу сочинении Гоголя, которое называется так: «О сословиях в государстве». Само представление, невероятно обширное, многозначное, многосоставное о народе, Гоголь пробует осмыслить по-своему, глубоко, искренне, чисто, справедливо, по правде, по совести. Начинается гоголевское сочинение так. Вот послушайте. «Прошло то время», а мы сейчас увидим, что до сих пор не прошло оно, «Прошло то время, когда идеализировали и мечтали о разного рода правлениях, и умные люди, обольщенные формами, бывшими у других народов, горячо проповедовали одни совершенную демократию, другие монархию, третьи аристократию, четвертые смесь всего вместе, пятые потребность двух борющихся сил в государстве. Наступило время, когда всякий более или менее чувствует, что правление не есть вещь, которая сочиняется в голове некоторых, что она образуется нечувствительно, сама собой, из духа и свойств самого народа, из местности земли, на которой живет народ, из истории самого народа, которая показывает человеку глубокомысленному, когда и в каких случаях успевал народ и действовал хорошо и умно, и требует внимательно все это обсудить и взвесить. Итак, по мудрому убеждению Гоголя, разные роды правления в государстве не сочиняются в головах хитроумных политиков, не придумываются, не кроятся на ходу, не фантазируются, тем более не являются предметом скороспелого выбора или предпочтений умных людей. Иначе авантюра чистейшей воды. Нет, форма правления в стране, говорит Гоголь, образуется нечувствительно, сама собою, из духа и свойств самого народа. Она ориентирована на его историю, она требует внимательного, подробного, всестороннего обсуждения и взвешивания. Демагоги же во все времена, не исключая и наши, предпочитают внушать народу, то есть каждому из нас, в зависимости от степени нашей внушаемости, конечно, внушать нехитрую, в общем-то, мысль, на которую очень многие из нас, увы, клюют. Мысль о том, что, дескать, сам народ, его величество, творец истории, способен в раз, в одночасье высказать свое предпочтение одной форме правления, придать анафеме другую форму правления и тому подобное. Это явно или скрыто революционный, конечно же, путь, на который упрямо толкают народ достаточно лукавые политики. В сочинении своем Гоголь укоряет этих лукавых политиков и правителей и дает понять нам самое главное. Форма правления в стране, в любой, в том числе, конечно же, и в России, не ввозится извне. Из этого ничего путного просто не выйдет. Не заимствуется у других. Нет, она непременно должна соответствовать собственным природным возможностям и готовностям народа. Манипулировать мнением народным, это еще у Пушкина, в Борисе Годунове поразительно точно все изображено. Управлять мнением народа, взывая к его чувствам, к его сердоболию, к его всепрощению, к его доброй душе, удается хитрым демагогам от политики. Но дело-то само, жизнь-то сама, жизнь народа от этого не устраивается и не входит в нормальное русло. И если форма правления, навязываемая народу или усердно, не мытьем, так катанием ему предлагаемая, чужда его внутренней природе, рано или поздно возникает вновь и вновь ситуация, определенная грозной или предощущающей грозу пушкинской фразой, ремаркой из Бориса Годунова «Народ безмолвствует». И Гоголь, сочинение, о котором мы сегодня вспоминаем, говорит, обращаясь к политикам, к правителям, не навредите. Но как же угадать внутреннюю, соприродную стране форму правления, по-настоящему близкую духу самого народа? Или по Гоголю, какие начала правления преимущественно слышатся и слышались в истории народа? Гоголь не спешит с ответом. Он размышляет так. Если правление у нас в России переходило сколько-нибудь в народное, это обнаруживалось совершенную анархией и полным отсутствием всякого правления. Ни одного человека не бывало согласного. Все спорило между собою. Если правление переходило совершенно в монархическое, Гоголь имеет в виду и то, что мы сегодня именуем сильной централизованной властью, то есть в правление чиновников от короля, воспитавшихся на служебном письменном поприще, государство наполнялось взяточниками, для ограничения которых требовались другие чиновники. Через года два следовало и тех ограничивать, пишет Гоголь, и образовывалась необыкновенная сложность, тоже близкая к анархии. Стало быть, вопрос, где, в каких случаях следует допустить демократическое, народное участие, и где, в каких случаях участвование короны и правительствующего корпуса. Прочел я это у Гоголя и подумал, разве не правы те, кто говорит, что история очень многое возвращает на круги своя, что пусть и несколько в другой редакции, разница, в общем-то, нечувствительна, но тот же вопрос вновь и вновь во всей своей сложности вырастает и перед нами. И Гоголь оставляет нас наедине с этим очень трудным вопросом. Перед Гоголем тоже стоял этот вопрос о форме правления, более всего подходящей России. Да или нет, то или другое. Он начал свое сочинение на эту нелегкую тему и оставил само сочинение незавершенным, не довел до точки, оборвал на полуслове. Да он и не мог его дописать. Почему? Он словно бы предупредил каждого из нас. Очень это сложные вопросы, их на сходе не решить, их одноразовым волеизъявлением не определить, слишком уж они тяжелы. Пусть лучше постепенно, шаг за шагом, день за днем, вызревают они и не в шумных словесных потасовках, не в яростных истошных перебранках, не в плутоватых и вороватых препирательствах, а в спокойных, взвешенных рассуждениях и спорах, когда во внимание принимают дух и свойства самого народа, особенности его земли, его истории, когда не страсть к обезьянству, как скажет Гоголь, берет верх, а спокойная мудрость, без поспешного блошиного скока, без гнева, без шельмовства, без самоуверенной демагогии, без неразумной торопливости во всех делах, от которой, напишет Гоголь в своем завещании, происходит на земле много печальных событий. От неразумной торопливости во всех делах. Не спеши, народ, не торопись, успокойся, осмотрись и призадумайся. Безмолвие может быть и благодатным. Таков, говорит Гоголь, путь к высшей законности. Иначе вновь и вновь трагическая ситуация, когда народ одерживает очередное поражение.
3: Добрый вечер. В самом деле, читать и перечитывать Гоголя – это действительно способ самопознания, очень увлекательный и точный, и очень сложный. При всей видимой простоте и даже веселости. Близко знавшие Гоголя люди не без основания считали, что был он на этом свете носителем особой, всегда таинственной духовной энергии, которая сродни той, что заключали в себе древнерусские подвижники. Гоголь от природы был наделен даром, как сам он о себе скажет, проводить время внутри себя, живя в то же время в мире людей, от всей души желая при этом им служить. Его помыслы о назначении человека, о смысле этой жизни, а стало быть, о вечном и о нашей глупости, которую мы, увы, не замечаем, о самолюбовании, которое смешно, если бы не было опасным для других, о непомерно завышенных самооценках, о дутых амбициях, о ненависти и брани, которую порождают люди недалекие и бесстыдные. В последней книге Гоголя, в книге трагической судьбы, в книге, которую мало кто понял и принял, в выбранных местах из переписки с друзьями, в последней главе «Светлое воскресенье». Гоголь с глубокой внутренней скорбью предупреждает. Уже одна чистая злоба воцарилась на место ума. Дьявол выступил уже без маски в мир. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим. Глупейшие законы дает миру, какие доселе еще не давались, и мир это видит и не смеет ослушаться. Люди темные, никому неизвестные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей. И газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его неуважающего человека. Нечистая сила правит миром, и все труднее скликать в одну семью разошедшихся людей. Черствей и черствей становится жизнь, все мельчает и мелеет. Все глухо, могила повсюду. Боже, пусто и страшно становится в твоем мире. Что за страшная насмешка над человечеством? В неотосланном письме к Белинскому Гоголь так говорит: нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого неба.

0: закусив у дела. Был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать, стали обзаводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост, наконец, был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости. Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила себе вся губерния. И с этих пор стал держаться более коричневого и красноватого цвета с искрою. Уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости кожи. Что случилось потом, помнит или может вспомнить каждый из нас, каждый, кто обращается к поэме Гоголя «Мертвые души». Кто же такой этот Чичиков? Что заставило Гоголя обратить внимание на него самое пристальное? Гоголь отвечает, и ответ его очень актуален сегодня. Впрочем, обойдемся без морали. Гоголя послушаем. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему ж подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь 2-3 человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель. Приобретение – вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых. И финальное гоголевское заключение в разговоре о Павле Ивановиче Чичикове. Быстро все превращается в человеке. Не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. Хозяин, приобретатель, комиссия, капитальное строение, не очень чистые дела, рынок, копи копейку. Знакомо? Еще бы, конечно. Даже сами понятия эти и им подобные сейчас из самых распространенных и ходовых. Только сегодня они чаще всего произносятся с непомерно оптимистическим придыханием, на большом подъеме, с огромным энтузиазмом. Дескать, таков уж мировой закон, хочешь, не хочешь. А Гоголь вот полтора века назад от чего-то по поводу этих самых понятий сильно тревожился. И тревогой своей хотел всех нас заразить. Как бы, мол, всем нам и каждому, разумеется, в отдельности, душу живу в конец не потерять, не умертвить. Вот ведь какой вопрос открытый.
1: Антон Павлович Чехов. «Сирена». После одного из заседаний Эннского мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда, очень видный мужчина с пушистыми бакенами, оставшийся по одному из только что разобранных дел при особом мнении, сидел за столом и спешил записать свое мнение. Участковый мировой судья Милкин –

Молодой человек с томным меланхолическим лицом, слывущий за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе обедать. Перед ними стоял секретарь съезда Жилин, маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил в полголоса. «Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже четвертый час. Но эта душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Настоящий волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений. Например, после охоты с гончими, или когда отмахаешь на обывательских верст 100 без передышки. Тоже много значит и воображение. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умные да ученые всегда аппетит отшибают. Сами, изволите знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди. И хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь эдаким, знаете ли. «Жареные гуси мастера пахнуть», — сказал почетный мировой, тяжело дыша. И говорите, душа моя, Григорий Савич, утка или бекас могут гусю 10 очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук. Когда, знаете ли, начинает поджариваться. И, понимаете ли, шипит подлец на весь дом. Ну-с, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. А когда сядете, сейчас салфеточку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее мамочку. Наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «Его же и монаси приемлют». И выпиваете не сразу, а сначала захнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом эдак не спеша поднесете ее водочку-то к губам, и тотчас же у вас из желудка по всему телу искры. Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство. «Искры», — повторил он, жмурясь. «Как только выпили, сейчас же закусить нужно». «Послушайте», — сказал председатель, поднимая глаза на секретаря. «Говорите потише. Я из-за вас уже второй лист порчу». «Виноват, виноват, Петр Николаевич. Я буду тихо», — сказал секретарь и продолжал полушепотом. «Ну-с, а закусить, душа моя, Григорий Савич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, если желаете знать, — селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом. Сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе. Или, ежели желаете, с лимончиком. Потом простой редьки с солью. Потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые. Ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком,
с прованским маслом объедение. Но налимья печенка – это трагедия. Да, согласился почетный мировой, жмуря глаза. Для закуски хороши также того душеные белые грибы. Да, с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух, даже слеза прошибает иной раз. Ну, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же немедленно нужно вторую выпить. Иван Гурич, сказал плачущим голосом председатель, за вас я третий лист испортил. Черт его знает, только об еде и думает, проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. Неужели кроме грибов да кулебяки нет других интересов в жизни? Ну-с, перед кулебякой выпить, продолжал секретарь вполголоса. Он же так увлекся, что как поющий соловей не слышал ничего, кроме собственного голоса. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтобы соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь эдакие кусищи и пальцами на ней пошевелишь вот это от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы. Начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами. «Это черт знает что!» – проворчал участковый, отходя к другому окну. «Два куска съел, а третий к щам приберег», – продолжал секретарь вдохновенно. «Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтобы аппетита не перебить, велите щи подавать. Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохладский манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подается сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек. А ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями, морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией. Да, великолепная вещь, вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тотчас же спохватился и простонал: «Побойтесь вы Бога! Этак я до вечера не напишу особого мнения. Четвертый лист порчу. Не буду виноват», — извинил секретарь и продолжал шепотом. «Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное. Из рыб безгласных самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки. Хорошо также стерлядку кольчиком», — сказал почетный мировой, закрывая глаза, но тотчас же, неожиданно для всех, он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя: «Петр Николаевич, скоро ли вы?» «Не могу я больше ждать, не могу!» «Дайте мне кончить». «Ну так я сам поеду, черт с вами!» Толстяк махнул рукой, схватил шляпу и, не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал вполголоса: «Хорош также судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытишься, Степан Францович. Это еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?» Товарищ прокурор сделал кислое лицо и сказал со вздохом: «К несчастью, я не могу вам сочувствовать, у меня катар желудка». «Полноте, сударь, катар желудка доктора выдумали. Больше от волнодумства, да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно, а вы не обращайте внимания и кушаете себе. Ежели, положим, подадут к жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить к этому куропаточку,
или парочку перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете честное благородное слово. А жареная индейка, белая, жирная, сочная эдакая, знаете ли, вроде нимфы. Да, вероятно, это вкусно, сказал прокурор, грустно улыбаясь. Индейку, пожалуй, я ел бы. Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только что в первые морозы литку хватила, да и жарить ее на противне вместе с картошкой, да чтобы картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтобы утиным жиром пропиталась, да чтоб философ Милкин сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку, и, не сказав ни слова, влекомой неведомой силой, схватил шляпу и выбежал вон. Да, пожалуй, я поел бы и утки, вздохнул товарищ прокурора. Председатель встал, прошелся и опять сел. После жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение, продолжал секретарь. В это время и телу хорошо, и на душе умилительно. Для услаждения можете выкушать рюмочки три запеканочки. Председатель крякнул и перечеркнул лист. Я шестой лист порчу, сказал он сердито. Это бессовестно. Пишите, пишите, благодетель, зашептал секретарь. Я не буду, я потихоньку. Я вам по совести, Степан Францович, продолжал он едва слышным шепотом. Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние. Этакий мираж. И кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе. Ах, да поедемте, Петр Николаевич, сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой. Да-с, продолжал секретарь, во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать. И в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы генералиссимус, или женаты на первейшей красавице в мире, и будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этаком бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей: душенька, иди поцелуй меня. Петр Николаевич, простонал товарищ прокурор. Да, продолжал секретарь, покуривши, подбирайте полы халата и айда к постельке. Эдак ложитесь на спинку, животиком вверх, и берите газетку в руки. Когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику. Там, глядишь, Австрия сплоховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там Папа Римский наперекор пошел. Читаешь, оно и приятно. Председатель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил. «Едемте!» – крикнул он. «Петр Николаевич, а как же особое мнение?» – испугался секретарь. «Когда же его, благодетель, напишете? Ведь вам в 6 часов в город ехать!» Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед – и стал убирать бумаги.

0: В эфире детская библиотека. Мы продолжаем наше путешествие по книжной стране. Сегодня мы будем путешествовать вместе с известным петербургским писателем Святославом Владимировичем Сахарновым. Вместе с ним мы сумеем заглянуть в самые тайные уголки природы, увидеть жизнь обитателей морского дна, побывать в Африке и даже на острове Беринга. Святослав Сахарнов – профессиональный моряк. И свою первую книгу он написал после того, как впервые совершил погружение на морское дно.
1: Передо мной лежат книги, которые я принес,
0: так как
1: вы
0: много,
1: просили.
0: И выбрать трудно, конечно.
1: Да.
0: Ну, давайте начнем вот с этой вот очень симпатичной книжечки «Разноцветное море». «Разноцветное море». Таким вы его увидели. А где вы его таким увидели, разноцветным?
1: Случилось это на Тихом океане. Я тогда был штурманом. Вернее, я уже был не штурманом даже, а командиром торпедного катера. И мы, когда выходили в море, у нас всегда были какие-то свои, ну, как вам сказать, сложности, трудности, которыми море и без того полно. Но у торпедного катера свои особые сложности и трудности. Они заключаются в том, что он стремительно несется, глиссируя, скользя по воде, и поэтому что-то плавающее, какой-то предмет в воде, который для настоящего корабля не представляет никакой опасности, здесь может стать причиной аварии. Ну, например, погнуть винты. Так он бы и получилось.
0: Святослав
1: Мой катер, да, наткнулся на плавающее дерево и погнул себе винты. В таких случаях обычно под воду опускают водолаза, чтобы посмотреть, что там с ними случилось. А я вместо водолаза решил опуститься сам. На меня надели водолазный костюм.
0: Это было ваше первое погружение?
1: Ну, в общем, такое настоящее в водолазном костюме было первое. Да-да.
0: Такой нештатной, можно сказать, ситуации. Да,
1: да? Совершенно. Да и вот громыхая гулко по палубе с свинцовыми подошвами, медными ботинками со свинцовыми подошвами. Я прошел на корму, там была лесенка. Такая на меня одели шлем, конечно, завернули его, закрутили три болта. И я опустил руки и с этой лесенки опустился под воду. Там было не очень глубоко. Я довольно быстро, был метров 20, достиг дна. И вот то, что я увидел на морском дне, так меня поразило. Об этом можно долго рассказывать. Ну, два слова, ну, чтобы все-таки наши радиослушатели поверили, что действительно это меня поразило. Ну, скажем, как плавают все морские существа под водой. Потому что вот в нашем мире, в том, в котором мы сами живем, как бегают там собаки, лошади, как летают птицы, головой вперед, хвостом назад. Одинаково. Будь у человека хвост, он бы тоже ходил бы головой вперед, хвостом назад. А под водой оказалось как угодно. Большинство рыб движется головой вперед, хвостом назад. Тут же я увидел рыбу камбалу, которая плавала на боку. Увидел морского конька, который плавал головой вверх, хвостом вниз. Увидел осьминога, который движется, выбрасывая в воду из мантийной полости своей задом наперед. Краб вообще боком бегает. Я был настолько поражен всем этим, что когда вечером остался один в своей каюте, то написал свой первый рассказ.
0: Но, Святослав Владимирович, вот там, наверное, впервые писатель взял верх над моряком. Ведь вы не для этого погружались под воду.
1: Да. Я чуть было не забыл про винты, кстати, совершенно. Мне напомнили потом. А как винты? Да, посмотрел.
0: Просто вот так детально вообще все рассмотреть и поразиться действительно этому. И забыть про винты.
1: Удивительно. Потому что даже такая вещь меня поразила. Под водой ни у кого нет тени. Ага. Ни у водолаза, ни у рыбы, ни у кого, ни у камня, ничего. Потому что в воде плавают миллионы, миллиарды крошечных, прозрачных, полупрозрачных существ. Ну, планктон, так называемый, живой и водоросли. И он как зеркальце отражает свет во все стороны. И свет приходит не с одного направления к водолазу или к рыбе, а со всех. Угу. Тени у никого под водой нет. Так вот, об этом я написал свой первый рассказ. А когда через год попал в Ленинград. В Ленинград мой рассказ передали Виталию Валентиновичу Бианке. И вот он-то, прочитав, во-первых, сказал «плохо», так сурово сказал «плохо», «ах, как плохо». Ну, думаю, пропал я. «Сколько вы будете в городе?» Я говорю, «до осени буду учиться». Были высшие штурманские классы. Так вот, говорит, «пишите, каждый день пишите». Пишите каждый день и всю неделю. А в конце недели, в субботу в 16 часов, приходите и пишите все, что, читайте все, что вы написали за эту неделю. К концу, значит, вот к осени должны быть морские сказки.
2: Так, он вам задачу поставил, да?
1: Да, и действительно, когда наступила осень, на столе у меня лежало 250 страниц, от которых осталось всего 50 страниц. Все остальное было беспощадно выброшено им и мной. Я уже стал тоже понимать, что такое лаконичность, что такое краткость, что такое лапидарность. Книжка, которая вышла еще через год. «Морские сказки».
2: «Морские сказки». Давайте послушаем тогда какие-нибудь из «Морских сказок».
1: А давайте я прочту самую первую из «Морских сказок».
2: Давайте.
1: Еще «Как краб кита из беды выручил». «Охотился кит за рыбьей мелочью». Рыбья мелюзга в океане тучами ходит. Кит набежит, пасть разинет, ап, и полон рот. Пасть захлопнет, воду сквозь усы процедит, всю мелюзгу в глотку. Глотка-то у него маленькая. Рыбешка, как увидит кита, сразу к берегу. Кит за ней. Разбежался, раз, и вымахал на берег. Хорошо, что кит зверь, а не рыба, без воды не помрет. Лежит на песке, как черная скала, ни туда, ни сюда, тяжко вздыхает. Жди теперь, когда вода придет. Тут по берегу волки, голодные, рыщут, чем бы поживиться. Видят, гора мяса едва шевелится. Подбежали, с какого бока начинать, прикидывают. Увидел это из-под воды краб. Да, конец киту. Свой морской зверь, надо выручать. Вылез на берег. «Стойте!» – кричит волкам. «И я с вами! Кита на всех хватит! Вот дождемся, все и примемся!» Волки остановились. «Чего ждать-то?» «Как чего? Не знаете разве? Кита только при луне едят. Чем луна выше, тем китятина вкуснее». Удивились волки, но спорить не стали. Краб в океане живет с китом, ему пучеглазому видней. Расселись на берегу вокруг кита, морды кверху задрали. Уж вечер, недолго ждать луны-то. Лежит кит, вздыхает. Вот из-за горы луна выглянула и поползла вверх по небу. Волки сидят на кита, смотрят. Не замечают, что в океане вода поднимается. С голоду зубами щелкают, на краба поглядывают. Не пора ли за кита приниматься? А краб сидит себе, клешнями бока поглаживает. Вдруг чуют волки, сидеть мокро стало. Отбежали к горе, а с кита глаз не спускают. Стала луна у волков над головами. Почуял и кит под собой воду. Вздохнул, набрал полную грудь воздуха. Да как даст хвостом! Брызги во все стороны, волки в рассыпную. Кит в воду хвостом пенит, на волков волну гонит, волки на гору. Кит развернулся головой к морю, забурлил хвостищем и пошел, выплыл на глубину, набрал воздуху и пропал. Только его хвост и видели. И краб потихоньку боком-боком за ним. Опомнились волки, ни кита, ни краба. Долго на берегу сидели, то вверх на луну поглядят, то вниз на воду. Ничего не понимают. Народ-то сухопутный, откуда им знать, что на море-океане отливы бывают и приливы, и чем луна выше, тем приливы сильнее. Ну, можно «Живые домики» прочитать.
2: Послушай.
1: Я плавал у скалы над неровным каменистым дном. Слабое течение покачивало внизу редкие веточки водорослей. Я искал морских ежей. У скалы их навалом, сказали мне матросы. Мы видели, сидят здоровые такие иголки, как гвозди, вот такие. Но ежей не было. Я проплыл в одну сторону, нет, в другую не видно. Вот тогда-то и привлек мое внимание домик. Маленький домик на дне. Две щепки – шалашиком. Домик полз. Он полз очень медленно и очень спокойно. Видно, хозяин его не торопился. Я подплыл к домику и тронул пальцем одну щепку. Щепка задрожала. Я отвел ее в сторону, из-под нее торчал пучок фиолетовых игл. Ёж! Ну, конечно, ёж! Я отбросил в сторону щепки. Ёж замер, темные иглы встопорщились. Поняв, что я больше его не трону, ёж успокоился, опустил иглы и быстро-быстро двинулся в путь. Он слез с камня и начал что-то искать на дне. Неподалеку лежала крышка от консервной банки. Ёж примостился рядом и выпустил из-под игл несколько черных ниточек, ножек. На конце каждой присосочек. Ножки потянулись к крышке. Вот первая дотянулась и замерла, присосалась. За ней вторая, третья. Ёж что-то задумал. Я смотрел во все глаза. Ножки поднатужились и подняли крышку. Они сгибались, шевелились, передавали тяжелый груз одна другой. Крышка ползла вверх по иглам. Она доползла до самой ежиной макушки и остановилась. Получился щит. Ёж покачал его, крепко сидит. Крепко. И снова полез вверх по камню. Теперь он лез спокойно. Со щитом ему никакой враг не страшен. Но где же остальные ежи? Посмотрел я вокруг внимательно. Ну, конечно, вон их сколько. Хитрецы. Кто пучком травы прикрыт, кто створкой раковины. Глянешь, не знаючи, нет под скалой никаких ежей. Одни живые домики.

0: Святослав Владимирович, ну вот для того, чтобы так уметь наблюдать и узнать вот эту жизнь моря, нужно... Вот у нас лежит книжечка с названием «Морская азбука». Нужно, наверное, сначала эту познать, морскую азбуку, да? Чтобы как-то вникнуть, понять.
1: Секрет прост. И когда ты его сформулировал, это мой учитель Виталий Валентинович Бианки. Он сказал: примечай, притаись, затаись, никого не пугай, а примечай. Ну, вот морская азбука, значит, буква «Б», брызгун. Летела над водой муха. Видит, всплывает из глубины небольшая полосатая рыбка. Не успела муха улететь. Рыба воды в рот набрала, прицелилась, да как брызнет водой в муху, сбила ее. Пока муха падала, только успела сказать: «Жуть!» Рыба брызгуной хоп и проглотила. Вот есть такая рыба, которая сбивает летящих насекомых или сидящих на ветке, на листе, таким плевком, каплей воды, которую она выплевывает. Брызгун рыба.
0: Дельфинов все любят.
1: Ну, раз все любят, прочитаем про дельфина. Дельфин. Качается на волнах корабль. Около борта дельфин крутится. Чего-то ждет. Вышел на палубу человек, перегнулся через борт, приладил на спину дельфину железную коробку, шлепнул по спине, нырнул дельфин. Куда, приятель, плывешь? Недалеко. Тут в подводном доме водолазы живут. Я к ним. А что в коробке? Письма. То-то люди обрадуются. Торопись, почтальон.
0: Святослав Владимирович, ну вот в последние годы в ваши книги вошла и природа других стран.
1: Да, получилось так, что после смерти Виталия Валентиновича Бианки, я почувствовал, что на мне лежит и такая задача, такая обязанность рассказать русским ребятам в русской детской литературе о животных тропических стран. Так получилось, что после длительных поездок в Африку и в Индию, у меня вышел целый ряд книг и много рассказов.
0: Это сборник целый, да?
1: Будет сборник, а пока что их печатают журналы. Угу. Их печатает журнал «Мурзилка» и печатает журнал «Разноцветные дороги». Есть такой журнал в Москве, он до Ленинграда не доходит.
0: Угу. Святослав Владимирович, и кто вот из этих героев тропических стран все-таки стали вашими любимыми героями? И о ком мы сегодня сможем прочитать для ребят?
1: Любимых? Не выходите, как дельфины, да? Или морские ежи?
0: Кто вам там приглянулся больше всего, вот сразу же?
1: Сразу. Да слоны, наверное, все-таки. Вы знаете, все-таки слоны, наверное. Умные, благородные животные. И спокойные животные. Ну, вот некоторые рассказы я сейчас прочитаю. Либо я сам своими глазами увидел, так, либо вот человек, который сам все это испытал, рассказал мне, и я не мог ему не поверить.
0: То есть все взято из жизни.
1: Из жизни, да. Хороший дом. Едем мы как-то с Джеком по деревне, видим на стене одной хижины старое выцветшее объявление. Дом продается. На крыльце лежит огромный удав. «Никто не покупает», — объяснил Джек. «Это что, потому что плохой дом?» «Да нет, дом хороший, но хозяин хочет продать его только вместе со змеей. Это ее дом, у нее под полом своя нора», — говорит хозяин. «Он очень любит свою змею».
0: Не хочет лишать ее дома.
1: Так нет, да. Причем этот дом я видел, и видел змею, громадный удав, который лежал на крыльце.
0: Ничего никому плохого не желал, да?
1: Да. Когда в Африке построили первую железную дорогу, то порой приходилось передавать со станции на станцию такие телеграммы. «К вам по рельсам идут 100 слонов». Или «На разъезде Мванза стрелочник сидит на семафорном столбе, спасается от львов». Или совсем веселая телеграмма. «Дежурный не сможет вас встретить. На платформе спит носорог. Пассажиры высадите, не доезжая до станции».
0: Это все правда?
1: Да, это я взял из сборника опубликованных телеграмм. Там же мне их дали. Дорожка. «Стоим на берегу реки. Я и мальчишка-африканец Кену». «В реке бегемот», говорит Кену. «Да нет никакого бегемота. Смотрю, река не широкая, берега открыты. Нигде не видно ни спины, ни головы, ни даже ноздрей. Где же он?» «А вот от одного берега к другому тянется желтая дорожка. Это всплывает потревоженный ногами подводного пешехода ил. Там торопится под водой невидимый беглец, бьет копытцами, курица позади него желтое облако».
0: Сотни тысяч животных собраны в одном месте. Неужели только в Африке и в Индии?
1: Да, вы знаете, есть у нас одно место, такое замечательное место, сказочное место, остров Беринга. Вот когда я попал на него, а добираться до него трудно, это нужно лететь из Ленинграда, из Питера на Камчатку, с Камчатки идти пароходом на остров. Потом нужно еще, чтобы тебя взяли на вездеход, который может по тундре, по болотистой передвигаться, и довезли, добросили бы до нужного места. И вот, вездеход шел в другое место, меня не довезли несколько километров, высадили, я по тундре пошел к берегу океана. Иду, что такое слышу, какой-то гул такой, ближе приближаюсь, не гул, а рев. Еще ближе подхожу, какой-то запах, непрерывно тяжелый запах хлева. Выхожу на береговые скалы, обрыв, океан и полоса каменистого пляжа от горизонта до горизонта. И на ней тысячи, сотни тысяч, в данном случае 100 000 котиков. Это было северо-западное лесбище, там подсчитаны котики, 100 000 котиков.
0: Интересно представить, какую же площадь они занимали?
1: От горизонта до горизонта.
0: От горизонта до горизонта. Да, вот такая вот бескрайняя поверхность, покрытая котиками.
1: Да, и подо мной океан, каменистый пляж, лайда каменистая. Причем она вправо и влево уходит к горизонту, и на ней котики. Тысячи котиков. Громадные сикачи, это такие самцы усатые такие, громадные, и самочки коричневые поменьше, десяток, два десятка вокруг каждого самца, и детские сады, это в которых собраны черненькие новорожденные котики в детских садах. Так вот, этих котиков там, где я вышел, было ровно 100 000, потому что они пересчитаны даже были. Специальные люди там рядом стоял. Вагончик такой, в котором жил инспектор Чугунков, с которым я и прожил там полмесяца на этом лежбище. Вот одна из его задач – не просто оберегать котиков, но и пересчитывать их, следить за ними, ну и так
0: это
1: далее.
0: Это возможно все-таки. Наверное, ужасно трудно пересчитать. Все-таки
1: они... А пересчитывать очень хитро. Пересчитывают котиков на пространстве, скажем, 100 квадратных метров. Mm-hmm. Вернее, 100 на 100 метров. А потом умножают на длину пляжа.
0: Но все равно приблизительный все-таки подсчет, да?
1: Как приблизительный? Конечно, он не до единицы. Mm-hmm. Конечно, да. Но то, что там не 200 000 и не 10 000, mm-hmm. совершенно точно.
0: Понятно. А вот вы сказали, детские сады у них. Почему как-то в детских садах котики подрастают малолетние, а не при мамах?
1: А мамы приходят их кормить.
0: Да?
1: Я думаю, что, вероятно, это в течение миллионов лет миллионов лет сформировалась вот именно такая традиция, потому что... Они же неуклюжие достаточно котики, угу. А самцы так безответственные, я бы сказал, по отношению к детям. Задавить могут.
0: А вот оно что.
1: Да, вот почему-то
0: запрещается
1: человеку выходить туда. Потому что если человек появляется, то это тысячи этих котиков бросаются к воде.
0: Боятся.
1: И вот тут, да, и вот если это произойдет, конечно, малыши будут раздавлены. Вот почему запрещено. Угу. Запрещено...
0: А вы что вы можете сказать о характере этих котиков? Вот самцы безответственные, а мамы?
1: А мамы, как все мамы, добрые, но они группируются все вокруг этого самца сикача.
0: А малыши котики? Милые?
1: Милые, они мяукают.
0: Мяукают?
1: Они мяукают. Очень интересно было видеть, когда они первый раз идут в воду. Они боятся. А что-то их тянет, что вот надо идти, а волна накатывается на берег, отбрасывает его назад. Угу. Нет, вот наконец он ухитрился, значит, волна опрокинулась через него, он заработал ластами быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстренько и поплыл первый раз в жизни.
0: Это как первые шаги, да?
1: Это абсолютно точно, как первые шаги, совершенно верно, и поплыл.
0: И тут мама наблюдает, и может быть даже и папа котик где-то так страхует.
1: Папа разгильдяй.
0: Нет, равнодушный к первым шагам.
1: Равнодушный, да? Совершенно.
0: Ага.
2: Ну что ж, интересно все это, конечно, пронаблюдать. Спасибо. Огромное вам спасибо за это вот увлекательное такое путешествие и в Африку, и на остров Беринга. И, конечно,
1: на морское, дно.
2: Да, на морское дно. Так что, надеюсь, мы еще раз встретимся, еще побываем где-нибудь.
1: Встретимся и побываем.
2: Спасибо.

Немного лет тому назад, там, где сливаясь шумят, обнявшись, будто две сестры, струя рагвы и куры, был монастырь. Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот и башни церковный свод. Но ни курица уж под ним, кадильни с благовонный дым, не слышно пенья в поздний час молящих иноков за нас. Теперь один старик седой, развален страж полуживой, людьми и смертью забыт, сметает пыль с могильных плит, которых надпись говорит о славе прошлой и о том, как удручен своим венцом такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ. И Божья благодать сошла на Грузию. Она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков. Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал. Ребенка пленного он вез. Тот занемог, не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет шести, как серна гор пуглив и дик, и слаб, и гибок, как тростник. Но в нем мучительный недуг развил тогда могучий дух его отцов. Без жалоб он томился, даже слабый стон из детских губ не вылетал. Он знаком пищу отвергал и тихо, гордо умирал.

Темный лес тянулся по горам кругом. 3 дня все поиски по нем напрасны были, но потом его в степи без чувств нашли и вновь в обитель принесли. Он страшно бледен был и худ, и слаб, как будто долгий труд болезнь или голод испытал. Он на допрос не отвечал, и с каждым днем приметно вял, и близок стал его конец. Тогда пришел к нему чернец с увещеванием и мольбой, и, гордо выслушав, больной привстал, собрав остаток сил. И долго так он говорил: «Ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь, но людям я не делал зла, и потому мои дела немного пользы вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену, таких 2 жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог. Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она как червь во мне жила, изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала от келий душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Я эту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской. Ее пред небом и землей я ныне громко признаю и о прощенье не молю. Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем? Угрюмый, одинок, грозой оторванный листок, я вырос в сумрачных стенах, душой дитя, судьбой монах. Я никому не мог сказать священных слов: отец и мать. Конечно, ты хотел, старик, чтоб я в обители отвык от этих сладостных имен. Напрасно. Звук их был рожден со мной. Я видел у других отчизну, дом, друзей, родных, а у себя не находил не только милых душ, могил. Тогда, пустых не тратя слез, в душе я клятву произнес, хотя на миг когда-нибудь мою пылающую грудь прижать с тоской к груди другой, хоть незнакомой, но родной. Увы, теперь мечтанья те погибли в полной красоте, и я, как жил в земле чужой, умру рабом, сиротой. Меня могила не страшит, там, говорят, страданье спит в холодной вечной тишине, но с жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод, знал ли ты разгульной юности мечты? Или не знал, или забыл, как ненавидел и любил, как сердце билось живей при виде солнца и полей, с высокой башней угловой, где воздух свеж, и где порой в глубокой скважине стены дитя неведомой страны, прижавшись, голубь молодой, сидит испуганной грозой. Пускай теперь прекрасный свет тебе постыл, ты слаб, ты сед, и от желаний ты отвык. Что за нужда? Ты жил, старик, тебе есть в мире что забыть. Ты жил, я так же мог бы жить. Ты хочешь знать, что видел я на воле пышные поля, холмы, покрытые венцом, дерев, разросшихся кругом, шумящих свежей толпой, как братья в пляске круговой. Я видел груды темных скал, когда поток их разделял, и думы их я угадал. Мне было свыше то дано, простерты в воздухе давно объятия каменные их, и жаждут встречи каждый миг. Но дни бегут, бегут года, и

не сойтиться никогда. Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, когда в час утренней зари курились, как алтари, их выси в небе голубом, и облачко за облачком, покинув тайный свой ночлег, к востоку направляло бег, как будто белый караван залетных птиц из дальних стран. Вдали я видел сквозь туман, в снегах горящих, как алмаз, седой, незыблемый Кавказ. И было сердцу моему легко, не знаю почему, мне тайный голос говорил, что некогда и я там жил. И стало в памяти моей прошедшее ясней, ясней. И вспомнил я отцовский дом, ущелье наше, и кругом в тени рассыпанный аул. Мне слышался вечерний гул домой бегущих табунов и дальний лай знакомых псов. Я помнил смуглых стариков при свете лунных вечеров против отцовского крыльца, сидевших с важностью лица, и блеск оправленных ножен, кинжалов длинных. И как сон все это смутной чередой вдруг пробегало предо мной. А мой отец, он как живой, в своей одежде боевой являлся мне. И помнил я кольчуги звон и блеск ружья, и гордый непреклонный взор, и молодых моих сестер, лучи их сладостных очей, и звук их песен и речей над колыбелью моей. В ущелье там бежал поток. Он шумен был, но не глубок. К нему на золотой песок играть я в полдень уходил и взором ласточек следил, когда они перед дождем волны касались крылом. И вспомнил я наш мирный дом, и пред вечерним очагом рассказы долгие о том, как жили люди прежних дней, когда был мир еще пышней. Ты хочешь знать, что делал я, на воле жил, и жизнь моя без этих трех блаженных дней была печальней и мрачней бессильной старости твоей. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. И в час ночной, ужасный час, когда гроза пугала вас, когда, столпясь при алтаре, вы ниц лежали на земле, я убежал. О, я как брат, обняться с бурей был бы рад. Глазами тучи я следил, рукою молнию ловил. Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой? Бежал я долго, где, куда, не знаю. Ни одна звезда не озаряла трудный путь. Мне было весело вдохнуть в мою измученную грудь ночную свежесть тех лесов. И только много я часов бежал, и, наконец, устав, прилег между высоких трав, прислушался. Погони нет, гроза утихла, бледный свет тянулся длинной полосой меж темным небом и землей, и различал я, как узор на ней зубцы далеких гор. Недвижим, молча я лежал, порой в ущелье шакал кричал и плакал, как дитя, и гладкой чешуей блестя змея скользила меж камней. Но страх не сжал души моей. Я сам, как зверь, был чужд людей и полз, и прятался, как змей. Внизу глубоко подо мной поток, усиленный грозой, шумел, и шум его глухой сердитых сотни голосов подобился. Хотя без слов мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор с упрямой грудою камней. То вдруг стихал он, то сильней он раздавался в тишине. И вот в туманной вышине запели птички, и восток озолотился. Ветерок сырые шевельнул листы, дохнули сонные цветы, и как они навстречу дню я поднял голову мою. Я осмотрелся, не таю, мне стало страшно. На краю грозящей бездны я лежал, где выл, крутясь, сердитый вал. Туда вели ступени скал, но лишь злой дух по ним шагал, когда низверженный с небес в подземной пропасти исчез. Кругом меня цвел Божий сад, растений радужный наряд хранил следы небесных слез, и кудри виноградных лоз велись, красуясь меж дерев прозрачной зеленью листов. И грозды, полные на них серег подобье дорогих, висели пышно, и порой к ним птиц летал пугливый рой. И снова я к земле припал, и снова вслушиваться стал к волшебным странным голосам. Они шептались по кустам, как будто речь свою вели о тайнах неба и земли. И все природы голоса сливались тут. Не раздался в торжественной хваленье час лишь человека гордый глаз. Все, что я чувствовал тогда, те думы, им уж нет следа. Но я б желал их рассказать, чтоб жить хоть мысленно опять. В то утро был небесный свод так чист, что ангела полет прилежный взор следить бы мог. Он так прозрачно был глубок, так полон ровной синевой. Я в нем глазами и душой тонул, пока полдневный зной мои мечты не разогнал, и жаждой я томиться стал. Тогда к потоку с высоты, держась за гибкие кусты, с плиты на плиту, я как мог спускаться начал. Из-под ног, сорвавшись камень, иногда катился вниз, за ним бразда дымилась, прах вил со столбом, гудя и прыгая. Потом он поглощаем был волной, и я висел над глубиной. Но юность вольная сильна, и смерть казалась не страшна. Лишь только я с крутых высот спустился, свежесть горных вод повеяла навстречу мне, и жадно я припал к волне. Вдруг голос, легкий шум шагов, мгновенно скрывшись меж кустов, невольным трепетом объят, я поднял боязливый взгляд и жадно вслушиваться стал. И ближе, ближе все звучал грузинки голос молодой, так безыскусственно живой, так сладко вольный, будто он лишь звуки дружеских имен произносить был приучен. Простая песня то была, но в мысль она мне залегла, и мне лишь сумрак настает, незримый дух ее поет. Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. Порой она скользила меж камней, смеясь неловкости своей. И беден был ее наряд, и шла она легко, назад изгибы длинные чадры откинув, летние жары покрыли тенью золотой лицо и грудь ее, и зной дышал от уст ее и щек, и мрак очей был так глубок, так полон тайнами любви, что думы пылкие мои смутились. Помню только я кувшина звон, когда струя вливалась медленно в него, и шорох, больше ничего. Когда же я очнулся вновь и отлила от сердца кровь, она была уж далеко,
и шла хоть тише, но легко, стройна под ношею своей, как тополь, царь ее полей. Недалеко в прохладной мгле, казалось, приросли к скале две сакли, дружною четой над плоской кровлей одной, дымок струился голубой. Я вижу, будто бы теперь, как отперлась тихонько дверь и затворилась опять. Тебе я знаю не понять мою тоску, мою печаль, и если б мог, мне было б жаль воспоминания тех минут во мне, со мной пускай умрут. Трудами ночи изнурен, я лег в тени. Отрадный сон сомкнул глаза невольно мне. И снова видел я во сне грузинки образ молодой. И странной, сладкою тоской опять моя заныла грудь. Я долго силился вздохнуть и пробудился. Уж луна вверху сияла, и одна лишь тучка кралась за ней, как за добычей своей, объятия жадные раскрыв. Мир темен был и молчалив. Лишь серебристой бахромой вершины цепи снеговой вдали сверкали предо мной, да в берега плескал поток. В знакомой сакле огонек то трепетал, то снова гас. На небесах в полночный час так гаснет яркая звезда. Хотелось мне, но я туда зайти не смел. Я цель одну — пройти в родимую страну имел в душе и превозмог страдания голода, как мог. И вот дорогою прямой пустился робкой и немой. Но скоро в глубине лесной из виду горы потерял, и тут с пути сбиваться стал. Напрасно в бешенстве порой я рвал отчаянной рукой терновник, спутанный плющом. Все лес был, вечный лес кругом, страшнее и гуще каждый час. И миллионом черных глаз смотрела ночи темнота сквозь ветви каждого куста. Моя кружилась голова, я стал влезать на дерева, но даже на краю небес все тот же был зубчатый лес. Тогда на землю я упал и в выступлении рыдал, и грыз сырую грудь земли, и слезы потекли в нее горючей росой. Но верь мне, помощи людской я не желал, я был чужой для них навек, как зверь степной. И если б хоть минутный крик мне изменил, клянусь, старик, я б вырвал слабый мой язык. Ты помнишь детские года? Слезы не знал я никогда, но тут я плакал без стыда. Кто видеть мог? Лишь темный лес, да месяц, плывший средь небес. Озарена его лучом, покрыта мохом и песком, непроницаемой стеной окружена, передо мной была поляна. Вдруг по ней мелькнула тень, и двух огней промчались искры, и потом какой-то зверь одним прыжком из чащи выскочил и лег, играя навзничь на песок. То был пустыни вечный гость, могучий барс. Сырую кость он грыз и весело визжал, то взор кровавый устремлял, мотая ласково хвостом на полный месяц. И на нем шерсть отливалась серебром. Я ждал, схватил рогатый сук минуту битвы. Сердце вдруг зажглось жаждою борьбы и крови. Да, рука судьбы меня вела иным путем, но нынче я уверен в том, что быть бы мог в краю отцов не из последних удальцов. Я ждал, и вот в тени ночной врага почуял он, и вой протяжный, жалобный, как стон, раздался вдруг,
И начал он сердито лапой рыть песок, встал на дыбы, потом прилег, и первый бешеный скачок мне страшной смертью грозил. Но я его предупредил. Удар мой верен был и скор. Надежный сук мой, как топор, широкий лоб его рассек. Он застонал, как человек, и опрокинулся. Но вновь густой, широкой волной бой закипел, смертельный бой. Ко мне он кинулся на грудь, но в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть мое оружие. Он завыл, рванулся из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле. И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Я пламенел, визжал, как он, как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков под свежим пологом лесов. Казалось, что слова людей забыл я, и в груди моей родился тот ужасный крик, как будто с детства мой язык к иному звуку не привык. Но враг мой стал изнемогать, метаться, медленнее дышать, сдавил меня в последний раз. Зрачки его недвижных глаз блеснули грозно, и потом закрылись тихо вечным сном. Но с торжествующим врагом он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу. Ты видишь, на груди моей следы глубоких когтей еще они не заросли и не закрылись, но земли сырой покров их освежит, и смерть навеки заживит. О них тогда я позабыл, и вновь, собрав остаток сил, побрел я в глубине лесной, но тщетно спорил я с судьбой. Она смеялась надо мной. Я вышел из лесу, и вот проснулся день, и хоровод светил напутственных, исчез в его лучах. Туманный лес заговорил, вдали аул куриться начал, смутный гул в долине с ветром пробежал. Я сел и вслушиваться стал, но смолк он вместе с ветерком. И кинул взоры я кругом. Тот край казалось мне знаком, и страшно было мне. Понять не мог я долго, что опять вернулся я к тюрьме моей, что бесполезно столько дней я тайный замысел ласкал, терпел, томился и страдал, и все зачем, чтоб в цвете лет, едва взглянув на Божий свет, при звучном ропоте дубрав, блаженство вольности познав, унесть в могилу за собой тоску по родине святой, надежд обманутых укор и вашей жалости позор. Еще в сомненье погружен, я думал, это страшный сон. Вдруг дальний колокола звон раздался снова в тишине. И тут все ясно стало мне. О, я узнал его тот час! Он с детских глаз уже не раз сгонял виденье снов живых, про милых ближних и родных, про волю дикую степей, про легких бешеных коней, про битвы чудные меж скал, где всех один я побеждал. И слушал я без слез, без сил. Казалось, звон тот выходил из сердца, будто кто-нибудь железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить уж никогда. Да, заслужил я жребий мой. Могучий конь в степи чужой, плохого сбросив седока, на родину издалека найдет прямой и краткий путь. Что я пред ним? Напрасно грудь, полна желаньем и тоской, то жар бессильный и пустой, игра мечты, болезнь ума. На мне печать свою тюрьма оставила. Таков цветок темничный, вырос одинок, и бледен он меж плит сырых, и долго листьев молодых не распускал, все ждал лучей живительных, и много дней прошло, и добрая рука печалью тронулась цветка, и был он в сад перенесен, в соседство роз, со всех сторон дышала сладость бытия. Ну что ж, едва взошла заря, палящий луч ее обжег, в тюрьме воспитанный цветок. И как его палил меня огонь безжалостного дня, напрасно прятал я в траву мою усталую главу, иссохший лист ее венцом терновым над моим челом свивался, и в лицо огнем сама земля дышала мне, сверкая быстро в вышине, кружились искры, с белых скал струился пар. Мир Божий спал в оцепенении глухом, отчаянье тяжелым сном. Хотя бы крикнул карастель или стрекозы, живая трель послышалась, или ручья ребячий лепет, лишь змея сухим бурьяном шелестя, сверкая желтую спиной, как будто надписью золотой, покрытый донизу клинок, браздя рассыпчатый песок, скользила бережно, потом, играя нежися на нем, тройным свивалась кольцом, то будто вдруг обожжена, металась, прыгала она и в дальних пряталась в кустах. И было все на небесах светло и тихо. Сквозь поры вдали чернели две горы, наш монастырь из-за одной сверкал зубчатой стеной. Внизу арагвы и кура, обвив каймой из серебра подошвы свежих островов, по корням шепчущих кустов бежали дружно и легко. До них мне было далеко, хотел я встать. Передо мной все закружилось быстротой, хотел кричать, язык сухой, беззвучен и недвижим был. Я умирал, меня томил предсмертный бред. Казалось мне, что я лежу на влажном дне глубокой речки, и была кругом таинственная мгла, и жажду вечную пая, как лед холодная струя, журча вливалась мне в грудь, и я боялся лишь заснуть. Так было сладко, любо мне, а надо мною в вышине волна теснилась к волне, и солнце сквозь хрусталь волны сияло сладостней луны, и рыбок пестрые стада в лучах играли иногда. И помню я одну из них, она приветливой других ко мне ласкалась. Чешуей была покрыта золотой ее спина. Она велась над головой моей не раз, и взор ее зеленых глаз был грустно нежен и глубок. И надивиться я не мог. Ее серебристый голосок мне речи странные шептал и пел, и снова замолкал. Он говорил: «Дитя мое, останься здесь со мной, в воде привольное житье и холод, и покой. Я созову моих сестер,
Мы пляской круговой развеселим туманный взор, и дух усталый твой. Усни, постель твоя мягка, прозрачен твой покров, пройдут года, пройдут века под говор чудных снов. О, милый мой, не утаю, что я тебя люблю, люблю, как вольную струю, люблю, как жизнь мою. И долго, долго слушал я, и мнилась звучная струя, сливала тихий ропот свой словами рыбки золотой. Тут я забылся, божий свет в глазах угас, безумный бред бессилью тела уступил. Так я найден и поднят был. Ты остальное знаешь сам. Я кончил. Верь моим словам или не верь, мне все равно. Меня печалит лишь одно. Мой труп холодный, немой, не будет тлеть в земле родной. И повесть горьких мук моих не призовет меж стен глухих внимание скорбное ничье на имя темное мое. Прощай, отец, дай руку мне. Ты чувствуешь, моя в огне. Знай, этот пламень с юных дней таяся жил в груди моей, но ныне пищи нет ему, и он прожег свою тюрьму и возвратится вновь к тому, кто всем законной чередой дает страдания и покой. Но что мне в том? Пускай в раю, в святом заоблачном краю, мой дух найдет себе приют, увы, за несколько минут между крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я рай и вечность променял. Когда я стану умирать, и верь, тебе недолго ждать, ты перенесть меня вели в наш сад, в то место, где цвели акации белых два куста. Трава меж ними так густа, и свежий воздух так душист, и так прозрачно-золотист, играющий на солнце лист. Там положить вели меня сияньем голубого дня, упьюся я в последний раз. Оттуда виден и Кавказ. Быть может, он своих высот привет прощальный мне пришлет, пришлет с прохладным ветерком, и близ меня перед концом родной опять раздастся звук, и стану думать я, что друг или брат, склонившись надо мной, оттер внимательной рукой с лица кончины хладный пот, и что полголоса поет он мне про милую страну. И с этой мыслью я засну, и никого не

Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня расскажу тебе о замечательных домишках, которые умеют строить птицы. Послушай. Наступила пора выводить детенышей. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, в деревьях, в траве и в воздухе. В воздухе дома у иволги. Она высоко над землей подвесила к ветке березы легкую корзиночку, сплетенную из пеньки, стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке лежат иволгины яйца. Прямо удивительно, как они не бьются, когда ветер раскачивает ветку. В траве дома у жаворонков, лесных коньков, овсянок и многих других птиц. Шалашик пеночки-веснички из сухой травы и мха с крышей, вход сбоку. В деревьях дома у летяги, белки с перепонками между лапами, у дятлов, синиц, скворцов, сов и других птиц. Под землей дома у мышей, барсуков, у зимородка и разных насекомых. У чемги, водяной птицы из гагар, плавучее гнездо на воде. Оно из кучи болотной травы, камыша и тины. Чемга разъезжает на нем по озеру, как на плоту. Под водой выстроил себе домик водяной паук. Он устроил из крепкой паутинки подводный колокол, натаскал в него пузырьков и хоть сидит под водой, а дышит настоящим воздухом. Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. Самый искусный дом у слоника-листоверта. Маленький жучок с хоботком. Слоник перегрыз жилки у листьев, и когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил особой жидкостью. В этот домик трубочку слониха-самочка снесла свои яички. Самые простые гнезда у куличка-галстучника и козодоя-полуночника. Галстучник положил 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козодой в ямочку в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома. Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свела себе гнездышко на тонком кончике березовой ветки, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Эту птицу зовут еще ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку, половник. Ее гнездо свито внутри из пуха, перьев, шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыква, и дверцы у него круглые, маленькие, в самой середине гнезда. Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушка подкинула свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птичек. Лесной голубь Витютень отыскал старое гнездо и выводит в нем птенцов. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил себе гнездо под крышей, мальчишки разорили. Выстроил в дупле, ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадное гнездо орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик.
Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел и внимания не обращает на такую мелкую птаху. Зато ни ласка, ни кошка, ни ястреб, ни даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится. Есть в лесу и общежитие. Пчелы, осы, шмели, муравьи строят дома на сотни и тысячи жильцов. Грачи заняли сады и рощи под свои гнездовые колонии. Чайки – песчаные острова и отмели, а ласточки – береговушки. Изрешетили обрывистые берега рек своими норками, пещерками. Вот так. Сказка вся, мой друг. А теперь я прощаюсь с тобой. До свидания.

За «Полярной звездой» последовали ставшие также популярными музыкальные комедии «Требуется героиня» и «Южный крест». Тяготение Вениамина Баснера к реальным жизненным образам, которые воплощаются и в его киномузыке, и в сочинениях для музыкального театра, проявляется также и в инструментальных жанрах. Особенно это сказалось на созданном им концерте для скрипки с оркестром. И хотя скрипичному концерту не была предпослана литературная программа, в нем запечатлены мысли и образы, навеянные Освенцимом. Сочинение это посвящено другу композитора, замечательному советскому скрипачу Михаилу Вайману. В его исполнении концерт прозвучал в Ленинградской филармонии в 1968 году под управлением Арвида Янсенса.

Вениамин Баснер отдал дань и вокально-симфоническому жанру, в 1964 году написав ораторию «Весна песни волнения» и в 1971 году в вокально-симфоническом цикле «Вечный огонь». Произведения эти, совершенно разные по образному строю, по тематике, настроению, объединены, однако, многими общими чертами. И там, и здесь господствует мелодическая стихия, главную роль играют человеческие голоса, манера письма широкая, фресковая. Оратория написана на стихи Леонида Мартынова для меццо-сопрано, баса, хора и симфонического оркестра. В ней композитор поднимает актуальные проблемы современности. Образ весеннего обновления как символ духовного раскрепощения человечества, проблемы мира на земле как главное условие жизни – вот сквозные темы произведения. Исполнили ораторию Людмила Филатова, Евгений Нестеренко, хор Ленинградского радио и оркестр филармонии под управлением Арвида Янсенса.

Несколько лет назад на фестивале «Ленинградская музыкальная весна» состоялась премьера нового камерного сочинения Вениамина Баснера, вокального цикла «8 стихотворений Анны Ахматовой», который исполнила певица Евгения Гороховская. И в этом цикле проявились черты, свойственные почти всей его музыке. Это гармоничное мироощущение, тонкое проникновение в психологию настроения стихов, искренность и сердечность высказывания.

Несмотря на многие интересные сочинения в разных жанрах, имя Вениамина Баснера прочно связано с песней, чаще всего приходящей к нам с экрана. Вспомним хотя бы «Березовый сок». Это было недавно, это было давно. На всю оставшуюся жизнь. Не ищите ландышей в месяце апреля. Туман на луга ложится. Та река, где ты родился. И многие-многие другие песни. Светлые образы родной природы, мысли о родине, верности долгу, дружбе, любви делают песни Баснера дорогими и понятными всем.

0: Особенно часто он бывал на занятиях в классах профессоров Леонида Владимировича Николаева, Сергея Павловича Коргуева и Максимилиана Осеевича Штейнберга. Все экзамены, как переходные, так и выпускные, происходили в присутствии Глазунова. Каждому ученику он высказывал свое мнение. Этого всегда ждали, и никто не уходил домой, не услышав рецензию из уст самого Глазунова. Мне посчастливилось посещать класс ансамбля, которым руководил Александр Константинович. И там за 5 лет я ознакомился с большим количеством камерных произведений. Часто бывал я на симфонических концертах под управлением Глазунова. Должен признаться, что и тогда я не разделял существовавшей в то время точки зрения, будто Глазунов неинтересный дирижер. Конечно, принимая во внимание его массивную фигуру, нельзя было ожидать от него легких пластических движений. Но не в этом же дело. Зато он тончайшим и точнейшим образом определял темпы, и ему, как немногим крупным мастерам, удавалось донести до слушателя форму произведения и на редкость плавное, логически законченное течение музыкальной мысли. На репетициях он обращал большое внимание на соотношение звучностей отдельных групп и инструментов, в результате чего самые сложные, насыщенные полифонией и роскошью инструментовки звуковые массивы всегда легко и понятно доходили до слушателя. Творческий образ Глазунова, выдающегося русского композитора, навсегда вошел в историю русской музыки, а память об Александре Константиновиче, просвещенном, вдумчивом и чутком директоре консерватории, всегда жива для тех, кто непосредственно общался с ним в стенах высшего музыкального учебного заведения Ленинграда.
1: Доктор, у меня что-то с сердцем плохо. Дайте мне капель.
2: Да, сию минуту, они всегда при мне. А! Господа! Коробочка с порошком!
1: Что такое?
2: Да-да-да-да, конечно, мальчишка унес сонный порошок, который я предписал вам, чтобы вы лучше спали. А этот настоящий, вот он!
1: Доктор, вы меня воскресили? Господа, ура доктору!
3: Ура!
2: Ура! Нет, нет, нет, диктатору ура!
3: Ура!
4: Инграм, скрывая досаду, одной рукой поднимает аксолотль, другой амблистому становится в позу непобедимого силача. Гости восхищены. Каждый из них тоже хочет стать похожим на мальчика-великана.

0: ликуйте, господа! Сегодня же ночью каждый из вас получит по двойной дозе этого порошка. Остаток мы употребим на выращивание смертоносных бацилл.
1: Значит, сегодня ночью

Инграм уже не играет роли мальчика-великана. Он крайне подавлен. Теперь мы с вами снова в зверинце. Вечер.

0: приходит мисс-премьер.
1: По поручению его превосходительства я направлена к вам.
2: Рада приветствовать вас, мадам.
1: Сегодня в полночь его превосходительство устроит здесь ужин, банкет. Надеюсь, у вас возражений нет.
2: Какая честь, какая милость. Мне даже и во сне не снилось.
1: Но приведите в порядок скорее своих зверей. У них озлобленный унылый вид. Тот болен, этот слишком бит.
2: Ах, что вы, что?

0: ехидно уходит.
1: Ну что они здесь затевают?
2: Какой-то ужин, банкет.
3: Надеюсь, у вас возражений нет.
1: Есть возражения. Если даже ночью на четвереньках стоять, совсем не спать.
4: Совсем не спать.

0: Ингрэм всегда говорит, ожидание – это не потеря времени для тех, кому принадлежит будущее.
1: Где он сейчас, Ингрэм?
2: Его дела всегда в полете, а сердце с нами.
3: Враг силен, Кабрера в тюрьме.
4: А маг, где сейчас маленький маг?
5: Занять все входы и выходы! Он здесь!
6: Маг!
7: Майя!

0: А я никому не позволю ругать мою маму. Пусть она не сумела сыграть роль обезьянки, но влезла она в эту шкуру как настоящий друг. А это всего важнее.
1: Да, всего важнее дружба. Наша дружба.

0: маг. А теперь расскажи нам все по порядку.
1: Приведи меня к этому самому главному.
2: Диктатору?
3: Да, пирожные подсунули с тем самым порошком, что изобрел доктор Кабрера. Хотели на мне опыт поставить, стану я от этого великаном или нет. Папа мне пирожные есть запретил, сам за меня оделся, мальчишку великана там представляет. Им грим!
2: Ну и голова!
0: Значит, он у диктатора как у себя дома.
3: А самое главное, коробочку с тем самым порошком я утащил. Глядите!
4: Вот это удача!
2: Весь в отца!
0: Молодец!
2: Качать его! Значит, опять поедим досыта. Сейчас эти картофелины, что мадам дала, снова вырастут с арбуз каждая. Дай-ка щепотку порошка профессора Кабреры. Посыпаю землю.
5: Что-то ничего не получается.
0: Может быть, этот чудесный порошок отсырел?
3: Не может быть. Я его все время за пазухой держал.
2: Покажи коробочку. На той были золотые капельки, на этой синие. Это не та коробочка.
3: Что?
6: Значит, подменили, обманули.
0: Снова из глотки у бедняков их добро выкрали.
5: Ну, подождите, это вам так не пройдет.
2: Скорее по местам, ехидно идет. Мак, а коробочку на всякий случай спрячь.
4: Шурма, украшайте зверинец. За дело...

0: быстро надевает обезьянью шкуру и влезает в клетку. Входят приближенные диктатора.
1: Действительно, очень уютный уголок.
2: И кругом все звери, звери.
3: Простите, мадам, а ваши звери не кусаются?
2: Скажите точно, они не кусаются?
4: Что вы, господа? Эти звери как дети.

0: Появляется диктатор.
1: Сержант, эту коробочку с порошком я возлагаю на вашу ответственность. Ясно?
2: Так точно, ясно.
1: Поставить к ней часового и не спускать с нее глаз.
2: Так точно, не спускать глаз.
1: Доставьте сюда арестанта Кабреру. Пусть он полюбуется перед казнью на свое бессмертное изобретение.
2: Так точно, на бессмертное изобретение.
1: Мисс-премьер, распорядитесь, чтобы подали шампанское и все остальное, как я приказал.
3: Слушаюсь.
1: А вы и ваш штат, мадам Ехидна,
3: да,
1: удалитесь. Часа через два явитесь.
3: Шурма, за мной.
1: Танцуйте, господа.
4: Мак, произошла ошибка. Настоящий порошок на столе под охраной часового. И нам надо во что бы ты ни стало его добыть.
5: Папа, это сделаю я.
4: Ты рискуешь жизнью.
5: А тебя часовой близко не подпустит.
4: Тогда дай мне твою коробку. А когда схватишь ту, которая лежит на столе, поддайся мне. Я поймаю тебя.
5: Хорошо.

0: Папа, папа, тут в клетке живет обезьянка. Ты должен мне ее купить сейчас же.
1: Нет, папа, купи ее мне.
0: Нет, папа, мне. Я в нее стрелял, это моя добыча.
1: Стрелял, да не попал. Папа, купи мне.
0: Ой, да тебе никакой обезьянки не надо. Ты сама обезьянка.
1: Нет, это ты обезьянка.
0: Нет, ты.
2: Ну,
0: нет,
2: хорошо, ты. Хорошо. Я вам ее куплю. А теперь оставьте меня. У меня есть дела поважнее.
3: Дети, не раздражайте вашего великого отца.
4: Пойдемте, я покажу вам маленького бегемотика и слоника. Поскакали.
3: Поскакали.
5: Ваше превосходительство, затребованный вами из тюрьмы арестант Кабрера доставлен.

0: Итак, профессор, ваше последнее слово. Может быть, вы одумались?
1: Нет, я не одумался.
2: Вы окончательно отказываетесь открыть секрет своего изобретения?
1: Отказываюсь.
0: В таком случае можете полюбоваться на действие своего порошка, а затем будете казнены.

0: Как вы терпите? Поразительно наглый субъект.
1: Маг, пора. Действуй, а то будет поздно.
2: Маг выпрыгивает из клетки, хватает со стола коробочку с чудесным порошком и забирается на самое высокое дерево.
3: Ой, обезьянка из клетки выскочила!
0: Порошок утащила! Стреляйте в нее!
4: Целься прямо в голову!
1: Скорей!
0: Стреляй, а то по крышам ускачет!
4: Отставить стрельбу! Если ты ее ранишь, она весь порошок рассыпет! Здесь иначе действовать надо лаской!
0: Конечно, ласка, я и говорю.
3: Ну, разве можно стрелять?
4: Ты, как тебя? Обезьянка? Поди сюда. Ну, поди.
3: Сахаром ее приманить.
1: Конфетку бы ей.
4: Позвольте, я поймаю ее. Действуй, мальчик.
1: Обезьянка, иди сюда. Я тебе печенье дам. О, поймал.
4: Коробочку с порошком отними.
2: Инграм отбирает у Мака коробочку с чудесным порошком, а диктатору отдает другую, в которой сонный порошок.
1: Вот она, коробочка!
4: Великолепно! Молодец, мальчик! Доктор, с мисс-премьер, действуйте!
5: Слушаюсь.
2: Доктор добавляет по щепотке порошка в бокалы шампанского.
0: Подходите, господа!
4: Господа! Наступает величайший перелом в истории нашей страны. Огромными размерами возвысись над толпой. Мы будем гулливерами среди

0: доктор, что-то в сон клонит. Вы помните, этот мальчишка тогда тоже заснул? Хороший симптом. Жалко, мы не позаботились что-нибудь постелить. Кругом трава. Ну ничего, можно и на траве.
1: Да-да, удивительное свойство порошка. Бай-бай.
2: Диктатор и его приближенные засыпают. Инграм зовет Шура.
3: Шур, отпирай скорее клетки.
4: Сейчас, сейчас. Папа, что с ними случилось? Почему они спят?
3: Потому что они выпили не то, что хотели. Я подменил порошок.
5: Вот спасибо, друг. Так значит, меня можно считать воскресшим из мертвых. Ну а где мой порошок?
3: Вот, пожалуйста. Друзья мои, снимайте скорее свои ненавистные шкуры. А вы, спящие господа, вы и есть кровожадные звери. Эти шкуры как раз вам будут впору.
5: Прекрасная мысль.
2: Безработные снимают с себя звериные шкуры и надевают их на спящих.
6: Вот она, настоящая обезьяна.
5: Диктатор рычит тигром.
3: Кто-то ехидно обрадуется.
5: За мной, друзья мои!

0: Безработные, возглавляемые Инграмом профессором Кабрарой, покидают зверинец. Диктатор и его приближенные просыпаются. Они все превратились теперь в хищных зверей.
1: Что такое? Что это такое?
2: Звери!
3: Звери!
4: Не кушайте меня, я с высшим образованием.
2: Вот она, моя обезьянка.
3: Я не обезьянка, это ты обезьянка.
2: Это ты обезьянка.
1: Господа, вы понимаете, что случилось?
5: Что случилось?
1: Этот порошок оказал ужасное действие. Он превратил нас в зверей.
5: Нас в зверей?
1: Но вы же сами видите.
0: Входит мадам Ехидна.
3: Прошу простить, ваше превосходительство. Как, никого нет, все уехали?
6: Это что такое? Кто вас выпустил? А ну марш в клетки! В клетку!
1: Позвольте, это вы мне?
6: Да.
1: Да вы знаете, с кем вы разговариваете? Я премьер-министр. Я президент.
6: А ну не валяй дурака, а ну в клетку.
1: Ну хорошо, я согласен.
6: Все в клетку. Ну, теперь все в порядке.

0: двух шагах от войны.
1: Часть вторая.
2: Облака уже рассеялись, и небо стало прозрачно-голубым. И на нем, как всегда, висел незакатный шар солнца. Наш корабль на небольшой скорости шел вдоль берега, лавируя между многочисленными островами, рифами, банками. Справа по борту проплывали мимо мрачные, изрезанные заливами, бухтами, скалы новой земли. Сотни самых разнообразных чаек.
3: Самых разнообразных чаек с визгливыми криками носились по небу, стремительно бросались с высоты в зеленоватую воду. Вскоре мы бросили якорь в свободно открытой морю бухте. На прибрежных камнях стояла целая семья. Высокий плечистый мужчина, рядом с ним парень, такой же крепкий и загорелый. За ними женщина с грудным ребенком на руках, потом девочка лет 16, а с ней еще трое пацанов, как говорят, мал-мала-меньше.
4: Прилучные мы.
5: Промысловики здешние.
4: Ну, сказывайте, какая помощь вам требуется?
3: Ольга, наш синий платочек, невысокая, ладная, как здесь говорят, глаза хитрющие и хорошенькая.
6: Че, все хихоньки да хахоньки?
4: Ага.
3: В брюках, заправленных в сапоги, в синей шелковой косынке, повязанной, как говорят, по бабье, лоб и щеки закрыты, а концы завязаны вокруг шеи. Такой мы увидели ее в первый раз. Такой запомнили наш синий платочек. Ну вот и все. Вот и остались мы, как Робинзоны на пустынном берегу. А с нами наша пятница, вернее, целых 8 пятниц, прилучных.
6: Однако, пора вещи таскать.
4: Да. Слушаюсь, товарищ командир.
3: Все бросились разбирать грузы с шутками, смехом и воплем. Но уже через час только кряхтели. Груз врезался в плечи и спины, и даже в мягком мешке или матрасе оказывались откуда-то острые углы. Но рано или поздно все кончается. Кончилась и эта адская работа. В изнеможении повалились на землю, лежали так, пока Ольга со своими братишками не принесла в мисках уху. В жизни не было ничего вкуснее.
7: А добавки можно?
4: Ой, вот чего не можно?
6: О, вкуснятина.
4: Обязательно даже можно. Вот, пожалуйста, тебе тоже.
3: Эх, увидела бы меня сейчас мама или ленинградские ребята. Нет, маме не стоит этого видеть. В обморок упадет. А вот отец, отцу бы не мешало поглядеть, что его сын не хлюпик какой-нибудь. Долго ли я спал после первого рабочего дня, не знаю. Вдруг что-то сильно ударило меня по лицу и придавило койке с непонятной тяжестью. Я попытался вскочить, но не смог. Было совершенно темно, и в этой темноте слышались крики. Но сильнее всего были какие-то дикие завывания и дробный частый стук. Ребята! Ребята!
6: Че орешь? Палатку сорвало! И все дела.
3: Ничего себе, все дела.
6: Ты что, Димка?
3: Я.
6: Ну не ори. Выбирайся отсюда.
3: Давай. Кое-как, извиваясь и отталкиваясь от всего, от чего только можно было оттолкнуться, мы с Антоном выбрались из-под палатки. И сразу же на нас накинулся отчаянный дождь и свирепый ветер. Ветер залепил нам уши и рты и задувал так, что мы держались друг за друга, едва стояли на ногах, а дождь тут же промочил нас до нитки. Дрожа от холода, мы кое-как начали поднимать края палатки. Они с громким хлопаньем бились о землю, надувались, как пара шторм, и вырывались из рук.
8: Хороша погодка!
3: Отличная погодка! Что делать-то будем?
6: Беги к комиссару!
3: И я побежал. Впрочем, какой там побежал? Начал кое-как. Чуть не вися в воздухе под углом, наверное, не меньше 45 градусов, продвигаться вперед. Временами я падал. Опять вставал и шел дальше. Буря, ветер, ураганы. Нам не страшен океан. Ветер заталкивал слова обратно, но я все-таки старался пересилить его. Молодые капитаны поведут наш караван. Настроение у меня было какое-то шальное. Наверху небо было темно-серым, а под этим серым плотным занавесом низко мчались огромные черные тучи, и дождь хлестал, как из ведра. Все, погибаю, замерзаю, утопаю, но не сдаюсь. И в это время сильная рука подняла меня, как котенка за шиворот. И я увидел невозмутимого прилучного старшего, а рядом с ним, конечно, Людмилу Сергеевну.
9: Что случилось, Дима?
3: Палатку сорвало! А дальше я смутно помню.
2: Дальше смутно помню. Кажется, мы все некоторое время пытались поставить палатку. Но тяжелый, намокший брезент сопротивлялся, как гигантской силы фантастическое животное. Потом Прилучный велел нам набросать на палатку камней, да потяжелее, чтобы ее не унесло в море. Уж как нам удалось это сделать, не знаю. Но все же сделали. А потом, держась друг за друга, пошли в другую палатку, нашу столовую. Промокшие до костей, ничего не соображающие от воя ветра и шума дождя, мы забились под спасительный полог. Я еще помню, подумал, а как же там на утесах разнесчастные...
3: А как же там на утесах разнесчастные птицы? Унесло их, наверное, куда-нибудь. На утро, первым высунувшись из палатки, я увидел вместо солнца сплошную серую пелену низких облаков.
10: Ну что там?
3: Паршиво!
10: Хоть отоспимся, сидите.
6: Ладно, там видно будет. А пока подъем!
9: Можно, мальчики? Ну как, работать будем?
10: Какая работа? Ветер-то вон какой, и дождь.
3: Да разве это дождь?
9: Да я не настаиваю. Решайте сами.
10: Да что решать? Пойдем, да все. Ну ты! Вот сознательный, ну беда просто.
11: А ты можешь на кухне, там тепло, не дождь.
3: Работать было трудно и страшновато. Внизу глухо шумело море, а от порывов ветра часто приходилось просто вжиматься в скалы. Того и гляди, сбросит. А когда ветер усилился... Людмила Сергеевна все же приказала бросить работу. Честно скажу, я сделал это с радостью. После обеда дождь перестал, а ветер стал чуть посильнее.
6: А че, ежели на охоту сходить? Пойдешь?
3: Пойду. А кого еще возьмем?
6: Арс пойдет и Ольга.
9: Возьмите еще Васю Баландина.
3: Да ну зачем еще Баландина?
11: Воспитывать будем.

0: Мы шли молча вдоль берега моря. Антон с Ольгой впереди, затем Арси, последними мы с Баландиным. Винтовку этому типу не дали, и он не зря, наверное, пристроился ко мне. Мы еще не прошли и с полкилометра, когда он двинул меня локтем в бок.
1: Ну ты, Питерский, дай сюда винтовку.
2: Ну что тебе? Не отдам.
1: Да то, что ты сказал, все равно ведь, Гогочка, стрелять не умеешь.
2: Да не трогай мою винтовку.
3: Да дай, отдай ему винтовку, Дима.
0: На, держи, если держать умеешь. И тут Баландин, свирепо взглянув на меня, поднял винтовку, повел стволом залетевшей птицы и выстрелил. Птица затрепыхалась и упала в воду. Я, разинув рот, смотрел на Ваську, и тот, небрежно закинув винтовку за плечо, пошел за всеми. Шли долго. Природа вокруг была мрачной и строгой. Но в этой строгости была какая-то особенная красота. Все здесь было древним и крепким. Как будто землю эту ничего не касалось сотни, а может быть и тысячи веков. Все уже порядочно устали, только Оля по-прежнему бодро шагала вперед, уверенно лавируя между обломками и валунами.
3: Эх вы, а еще мальчишки. Всего-то 10 километров протопали. Вот сейчас эту скалу обогнем, там и остановимся.
0: Ясно, понятно.
3: То-то же.
0: Пошли, кожаный чулок.
3: Это почему я кожаный чулок?
0: Ну почему? Книжки надо читать. Соколиный ты глаз. Фенемора Купера. У нее там главный герой, знаменитый охотник и следопыт, кожаный чулок. Он же соколиный глаз, ясно?
3: Ясно. Соколиный глаз, это ничего. Это мне подходит.
0: Подходит.
3: А кожаный чулок не... Не красиво вроде, а?
0: Не красиво. Ну ладно, пусть будет соколиный глаз.
3: Ага. Этого Купера пришлешь мне после войны?
0: После войны. После войны в музей Арктики сходишь, сказала как-то Людмила Сергеевна. После войны. Сказала сейчас Оля. Когда оно будет, это после войны? И кто из нас дождется этого? И что мы знаем-то, мальчишки и девчонки? И что нам предстоит еще узнать?
4: Дима.
0: А?
4: Ты что здесь делаешь?
0: Да так сижу.
4: Я с тобой, Дима, давно поговорить хотела.
0: Да?
4: У вас с мамой в Ленинграде остались родные, друзья?
0: Остались?
4: Остались. А адреса ты родных знаешь?
0: Адреса? А зачем вам? Что-нибудь случилось, Людмила Сергеевна? А? Что, Людмила Сергеевна?
4: Дима, твой отец погиб.
0: Как, Людмила? Нет. Нет, Людмила Сергеевна. Это ошибка, Людмила Сергеевна. Нет, Людмила Сергеевна!

0: Отец. Оказывается, он много раз писал рапорты, чтобы его отпустили на фронт. И даже получил выговор за них. Так он был нужен в тылу. И вот послали его на сторожевике в Мурманск. А я даже и не знал об этом. Налаживать ремонт разбитых судов. А почти на самом подходе к Кольскому заливу на них налетели фашистские самолеты. Отец ввел огонь из зенитки и подбил один самолет. И тут же упал сам. Прямо в сердце.
1: А я еще злился на него, что он не пришел меня проводить. Его уже не было, а я злился на него. А он настоящий большой и храбрый человек, который просто не любил раскрывать свои чувства. И всегда-всегда делал свое дело. Он сильный человек, мой отец. Был сильным человеком.
2: Дима.
1: Проклятое слово, был!
2: Успокойся, Дима. Ничего. Идем, Дима. Здесь холодно. Простынешь. Идем.
1: А я не чувствую, холодно или нет. Я не чувствую, как в Ленинграде.
2: Дима.
1: Почему мне сразу не сказали?
2: Не могла. Прости меня, Дима.

Я думал, что не засну в тот день. Но голова была словно чугуном налита. И я почти сразу провалился в какое-то черное глубокое ущелье.

0: А через некоторое время, в нашем лагере случилось ЧП. Чрезвычайное происшествие.
1: Да, тогда в нашем лагере случилось чрезвычайное происшествие.
2: Антон!
3: Я, Людмила Сергеевна.
2: Дело есть, Антон.
3: Да что с вами, Людмила Сергеевна?
2: Да ты понимаешь, у Прилучного песцы пропали.
3: Какие песцы?
2: Да в доме у него лежали песцы, 5 штук. Так вот, сейчас их нет, понимаешь?
3: Да.
2: И гагачий пух кто-то из гнезд выбирает, а это золото, понимаешь, чистое золото.
3: А может, другой кто? Со стороны?
2: Других тут нет. Ах, Антон, это я во всем виновата.
3: Этого негодяя мы найдем. Только вы-то что виноваты?
2: Да виновата. Я должна была раньше рассказать вам про Баландина и Петра Иванова. Вы ведь знаете, как они к нам в экспедицию попали. Милиция настояла, чтобы они при нас были. Их в Архангельске на воровстве поймали.
3: Так. Так, значит. Ничего. Разберемся. А вы себя не терзайте.
0: А на следующее утро мы проснулись от дикого крика. Кричал Арся. Он стоял у входа в палатку и тряс шкуркой песца.
4: Кто этот сурок? Кто? Узнай, убью!
3: Подожди, Арся!
4: Думайте, что я бор!
0: Да ты что, Арся?
5: В твоем мешке ты есть!
3: А где ты?
4: Пустите меня! Пустите, не трону я вашего Иванова! Только в глаза посмотрю!
5: Ну, смотри!
3: Да, не он. Уж только самый негодяй так спокойно смотреть сможет. Значит, ты, Баландин, Ася.
0: Васька сидел на койке, положив руки на колени, как-то неестественно выпрямившись.
3: Ну?
0: Глаза у него тревожно бегали по сторонам, а губы тряслись.
5: Глаза смотри.
3: Арся.
0: И тут все словно озверели. Будто какая-то яростная волна подбросила нас всех к Баландину.
4: Дурасить!

0: Врет он! Врет он!
1: Смотрел, доказать надо!
2: Ребята! Баландин ушел.
3: Куда ушел?
2: Не знаю. Винтовку взял, хлеб и ушел.
4: Вот, Людмила Сергеевна, он записку оставил.
2: Давай.
5: Что же вы наделали? Что же вы наделали, глупые мои дети?
6: Куда стольных песцов дел, Иванов? Ищите, если найдете.
7: Ну и подлец ты.
2: Да ладно, ладно, ребята. Сейчас главное Васю найти.
3: Че, может, он на Маточкин шар пошел?
4: Да.
2: Пойдем вдоль берега на север. Возьмите с собой винтовки.
8: Но наши приготовления оказались ни к чему. Неожиданно Васька вернулся. И тогда мы узнали, что случилось.
9: Сколько лет прошло, а я не могу забыть его рассказ.
10: Я действительно шел на Матшар. Там думал, прибьюсь к какому-нибудь пароходу и в Архангельск, оттуда в на фронт. Я уже порядком устал и присел на камень возле обрыва. Глянул вниз, увидел Бодька Прилучного. Я взглянул на море, присмотрелся и увидел полоску пенистой ряби. А через несколько секунд перископ подводной лодки. Он все выше и выше поднимался из воды, а затем показалась и вся лодка. Черная, фашистка. Что здесь надо? Думаю. Смотрю, бот заметили. Вон оно что. Что делать? Кричать? Не докричишься. Ну таки крикнул пару раз, но никто не отозвался. Даже собаки продолжали спать на корме. А на подлодке фашистов в черной робе надували резиновую лодку. Лодка подошла совсем близко к Бодьку. И первыми сполошились собаки. Они залились лаем, но раздалась автоматная очередь, и собаки смолкли. Потом выскочил на палубу Марья Николаевна, за ней Ольга. Еще одна автоматная очередь. Я закрыл глаза. Когда отнял руки, надувная лодка медленно тащила бот на буксире в море. Я не знал, есть ли еще кто-нибудь на ботике. Даже не думал об этом. Я перезаряжал свою мелкалиберку, стрелял, стрелял. Я знал, что это бесполезно. Немцы даже не заметили. Они подвели бот к лодке и отпустили буксир. Я увидел, как трое других на лодке навели на бот пушку. Раздался выстрел, один снаряд разнес деревянное суднышко в щепки. Затем фашисты забрались в рубку, задрали люк, и лодка снова ушла под воду.

закричав каким-то не своим, каким-то пронзительным голосом, Васька бросился на землю и заплакал, как, наверное, никогда не плакал в своем неласковом и жестоком детстве.

0: А вскоре Вася Баландин, Антон и Арся уезжали из нашего лагеря. Они получили направление на Соловки, в школу Юнг.
1: А ты молодец! Питерский ты парень, Соколов Дмитрий. Выдюжил, другим стал.
0: Спасибо, Антон.
2: А ты когда Кайрут стрелять будешь, не очень-то морщись. Вспомни Ленинград да Архангельск.
0: Я постараюсь, Арся, ведь на то он и промысел.
2: Молодец, все верно, соображаешь.
1: Ну, прощавай, питерский.
0: Прощай, Вася.
3: Счастливого вам пути, ребята.
2: Пока.

А промысел продолжался. Мы работали как одержимые. Одни били Кайру, а другие шкерили. То есть потрошили ее и сдирали шкурки. Тушки мыли и полоскали в бочке с морской водой, вымачивали в ней сутки. Потом засаливали в крепком растворе соли в брезентовых чинах. Тузлук называется тот раствор. И укладывали, пересыпая солью в бочки. И только когда погода портилась совсем, мы собирались в палатки. Играли в шахматы, в шашки. Иногда просили Людмилу Сергеевну рассказать что-нибудь интересное. И слушали ее, затаив дыхание. А пели редко. Синий платочек не пели. Никогда. Ольга, наш соколиный глаз, амазонка, и тихая, добрая Наталья Николаевна с ее вечной ношей на руках, крохотным Сенюшкой, и три малых, три веселых, отличных пацана. Нет, уж это одно нельзя было простить фашистам.

0: К началу сентября птицы начали улетать.
1: Птенцы уже, как говорят охотники, встали на крыло. Наш промысел кончался. Готовились к отлету и мы. И вскоре за нами пришел альбатрос. Людмила Сергеевна все больше молчала после гибели Прилучных. И когда увидела,

0: Убежали веселые Кларисса и Фредди, скрылась Энни.
1: И мы с вами снова одни. Ничто не нарушает тишины.
0: Как вы странно заговорили.
1: Этот пьянящий аромат.
0: Действительно, голова кружит. Очнитесь и отпустите мою руку.
1: Простите, мне показалось. Впрочем, я сам не знаю, что мне показалось.
0: А я знаю. Это дух Венского леса решил подшутить над нами. И вам показалось, что вы влюблены.
1: Ах, какое чудное мгновение.
0: Но оно прошло. И нам нужно подумать о наших героях.
1: Не беспокойтесь. Дух Венского леса разрешит все их ссоры, недоумения. Кстати, заметили ли вы, что нам сегодня встречались только легкомысленные люди, ссорившиеся, влюбленные?
0: Вижу, вы, как и Энни, мечтаете встретить человека серьезного и положительного. Ну что же, откройте лирическую страницу, и перед вами сама баронесса Лилит.

0: Вы вздыхаете?
1: Да, какая счастливая эта Лили. Перепутать закат с восходом.
0: Но вы же знаете, счастливые, а особенно влюбленные, часов не замечают.
1: Да, но нам непростительно забывать о

0: времени. Пора давно открыть следующую, тоже лирическую страницу.
1: А, вы хотите сказать, свернуть на новую тропинку, пересечь опушку и
0: постараться не нарушить мечтаний Петруччо и запереты «Целуй меня, Кэт».
1: «Целуй меня, Кэт»? Какое интригующее название.
0: О названии поговорим после песни Петруччо.

0: Итак, оперетта «Целуй меня, Кэт». А что, она хорошенькая, эта Кэт?
1: Петруччио считает ее красавицей. Он полюбил ее, несмотря на сварливый нрав и на любовь к ссорам.
0: Как жаль. Неужели последнюю нашу страницу, как и первую, займет перебранка влюбленных?
1: Нет, не бойтесь. Откройте последнюю страницу. Она, как и первая, посвящена Венскому лесу, таинственному и сказочному.
0: Лесу, в котором сбываются мечты и находят счастье веселые герои оперетт.
1: Совершенно верно. Именно этому лесу и поют хвалу укрощенные Кэт и находчивый Петруччио.

0: Скажи мне, Пал Егорыч, почему это у нас с кефиром такие перебои, а? Кушать мы стали больше? Или, может, смазываем им чего, а? Или это голодающим неграм пособляем?
1: Пособлять-то мы, конечно, пособляем. Для того и государство построили, чтобы всем пособлять. Но главное не то. Главное сквозняк.
0: Чего главное?
1: Сквозняк. Раньше погода была, а теперь климат. Понял, нет?
0: Ну да, да, да. Ну да. Ладно. Ну а где же все-таки молоко-то?
1: Корма. Ну глупый ты, что ли?
0: Ну так корма же всегда были. Хоть погодь, хоть не погодь, а корма-то были, и молоко было.
1: Ну, вот гляди сюда. Вот это земля. Понял, нет?
0: Да.
1: А вот это чего?
0: Небо.
1: Свод. В церкви свод был, и в любом другом строении, только называется крыша. А вот что будет, если вот эту крышу проколупать?
0: Ага. Дождик.
1: Сквозняк. Сквозняк будет, и все тепло утекет к ядрене фени. А протекет что? Ну что протекет-то?
0: Вода.
1: Холод протекет. Понял, нет? И все выдует. И будет, как имеем. Ну, че ты скалишься-то?
0: Так, а творог-то где?
1: Да какой творог-то?
0: А которого нет.
1: Так сквозняк. Дырок много, выдувает. Климат сплошной, а погоды нет. А коли нет погоды, так и не растет ни хрена, кроме хрена. Понял, нет?
0: Понял. Значит, надо еще раньше вставать.
1: А это зачем?
0: За кефиром. Ты понимаешь, Пал Егорыч, у нее все по заявкам. Так вот, я так думаю, что если я еще раньше приду...
1: Ты погоди, может, нет, она... нет, ты погоди, погоди. Это у Лидки Павловны. Это у которой муж, алкаш. А милиционер Валерьян в полюбовниках?
0: Не порочь женщину.
1: Да кто порочит-то? Кто порочит? Милиционер Валерьян на мотоцикле с коляской. Всем же известно.
0: Ты еще раз... Про женщину скажешь плохо, мы с тобой на всю жизнь враги. Ты понял, нет?
1: Понял. Только я не порочу, я сказать хочу, что уважаю. И она меня уважает. Пошли. Пошли к ней, чтобы она знала, кто ты есть.
0: Да ты что? Ты погоди, да зачем так-то? Ты что?
1: А нет, ты есть мой первейший друг.
0: Пал Егорыч.
1: И без кефиру я тебе помереть ни за что не дам.
0: Скажи мне, Пал Егорыч, почему у нас все-таки с кефиром такие перебои, а? Кушать мы стали больше? Я говорю, кушать мы стали больше. Или это смазываем им чего? М? Или, может, это голодающим неграм пособляем?
1: Пособлять-то мы, конечно, пособляем. Для того и государство построили, чтобы всем пособлять. Но главное не то. Главное – сквозняк.
0: Чего главное?
1: Сквозняк. Раньше погода была, а теперь климат. Понял, нет?
0: А, ну да, да. Это так, да. Ладно. Ну, а где же все-таки молоко?
1: Корма. Глупый ты, что ли?
0: Так корма ж всегда были. Хоть погодь, хоть не погодь, и корма были, и молоко было.
1: Вот гляди сюда. Вот это земля. Понял, нет? А вот это чего?
0: Небо.
1: Свод.
0: Ага.
1: В церкви свод был, в любом строении, только вот называется крыша. А вот что будет, если крышу проколупать?
0: Дождик.
1: Сквозняк. Сквозняк будет, и все тепло утекет к ядрене фени. А протекет что? Ну, что протекет-то?
0: Вода.
1: Холод протекет. Понял, нет? И все выдует, и будет, как имеем. Ну, чего скалишься-то?
0: Так а творог где?
1: Да какой творог-то, ну?
0: А которого нет.
1: Так сквозняк. Дырок много, выдувает. Климат сплошной, а погоды нет. А коли нет погоды, так и не растет ни хрена, кроме хрена. Понял, нет?
0: Понял. Значит, надо еще раньше вставать.
1: Зачем?
0: За кефиром. Понимаешь, Павел Егорович, у нее все по заявкам. Так я думаю, вот если я еще раньше приду, так может...
1: Да погоди. Это у Лидки Павловны. Это у которой муж, алкаш. А милиционер Валерьян в полюбовниках.
0: Не порочь женщину.
1: Да кто порочит, кто порочит? Милиционер Валерьян на мотоцикле с коляской. Всем же известно.
0: Ты еще раз скажешь про женщину плохо. Мы с тобой враги на всю жизнь. Ты понял, нет?
1: Понял. Да только я не порочу. Я сказать хочу, что уважаю. И она меня уважает. Пошли.
0: Куда?
1: Пошли, пошли к ней,
0: да ты
1: чтобы
0: что,
1: она знала, кто ты есть.
0: Да ты что, ты погоди, да что так ты сейчас
1: ты,
0: сразу?
1: Ты есть мой первейший друг, и без кефиру я тебе помереть ни за что не дам.
2: Недавно на 12-м комсомольском съезде, на котором мы, писатель Яков Зискин, Мария Владимировна Миронова и я, были в числе гостей, докладчик сказал: к стыду нашему, среди советской молодежи есть еще люди, зараженные пороками прошлого, тунеядцы, ведущие праздный, паразитический образ жизни. Кто эти люди? Как и на что они живут? Кто их родители? Ну, услышав эту фразу докладчика, мы невольно вспомнили о Сильве.
3: Только не о Сильве из опереты того же названия, а о Сильве из нашей квартиры. Родилась эта Сильва за стенкой нашей комнаты 26 лет тому назад. И сразу же стала гордостью и надеждой своих родителей.
2: Мало того, она стала их повелителем. Ее слово было приговором и обжалованию не подлежало.
3: Ну, например, Сильва говорила: «Ням-ням». И в ту же минуту все ближайшие родственники бросались в рассыпную по квартире, и каждый тащил что только мог: манную кашу, кисель, курицу, баранью ногу.
2: Но Сильва отталкивала все принесенное продовольствие и говорила: тип-топ.
3: И в ту же минуту все родственники превращались в семейный ансамбль песни и пляски, очень напоминающий дикое племя Замбини, которому папа аккомпанировал пестиком отступки на хрустальной вазе. Естественно, ваза разбивалась вдребезги, мама с воплем бросалась на папу, а ребенок, надоедливый как дачный комар и крикливый как уличный репродуктор, требовал новых жертв.
2: Сильве исполнилось 5 лет.
3: Помню, как сейчас счастливый отец встретил меня в лифте.
2: Здравствуйте, Мария
3: Владимировна.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте.
3: Как ваша жизнь?
2: Эх, милая, моя жизнь – это Сильва. Боже, ну если бы вы знали, какой-то очаровательный, какой-то сердечный, добрый ребенок. Вы послушайте, что было. Час назад Сильва вышла на прогулку с бабушкой и говорит: бабушка, у тебя зубы есть? Нет. Сильва спрашивает: ни одного? Ни одного. И кусать ты ничего не можешь? Ничего. Тогда подержи мой бублик, а я поиграю с детками. Ну, сами скажите, ну разве не прелесть? Ну, скажите, ну разве не ангел?
3: И вот этот ангел поступил в школу. Учился ангел плохо. Зато ее папа вторично получил незаконченное среднее образование.
2: Но вот однажды, в ненастный осенний день, Сильва пришла домой и заявила бедному папе.
4: Старик, я ухожу из школы.
2: Деточка, как ухожу?
4: Ты понимаешь, детка, они хотят, чтобы я то же самое учила еще раз.
2: Как то же самое? Что ты говоришь, Сильва?
4: Так, они хотят, чтобы я еще год была в 7-м классе. Ну, подумай, что они меня спросили. Что вы можете сказать о произведениях Пушкина?
2: Ну?
4: Я ответила, только хорошее.
2: Боже мой, ну, Сильва, ну, родная, ну, ведь мы же это проходили.
4: Потом они меня спросили, кому на Руси жить хорошо?
2: Ну?
4: Я ответила, научным работникам. И за это мне поставили 2. Согласись, старик, что это безобразие. И вообще, наук много, а я одна. И работать даже почетнее, чем учиться. Попон, я хочу работать.
2: Попон пытался возражать, но маманя сказала.
3: Правильно, работать сейчас модно. Дорогой папочка, подумай об этом.
2: И спустя короткое время дитя перекрасило волосы в цвет спелого сена и стало личной секретаршей. Личной секретаршей Сильвой Карповной.
4: Элла, начальника нет. Он вышел на минутку, будет через 30 минут. Элла, начальника нет. Начальник на объекте. Что значит почему? Потому что объект целиком на начальнике.
2: Надо сказать, что Сильва не была лишена некоторого обаяния, и начальнику было приятно, что у него такая привлекательная личная секретарша. Ну, правда, личных чувств к Сильве он не питал, и поэтому Сильве казался сухарем. И вот однажды этот черствый сухарь прочитал записанный ею протокол, который оканчивался следующей фразой в Сильвиной транскрипции.
3: «Приспособление в эксплуатации нерентабельно. С производства снять».
2: Ну, будучи человеком остроумным, сухарь-начальник после слов «с производства снять» дописал «и приспособление, и секретаря».
4: Даже лучше, что они меня уволили. Меня бы засосала эта канцелярская рутина. Я лучше пойду в искусство.
2: Неделю она готовилась к назначенному ей просмотру в театре оперетты. Ей удалось подобрать отличную прическу Максимка. Достать шляпу Анна на шее. И придумать ослепительное платье «Веселые звезды». Наконец настал день просмотра.
3: Сильву прослушивали в кабинете директора.
2: Ну-с, прошу вас.
3: Пожалуйста.

0: достаточно, спасибо большое, достаточно.
1: Почему же достаточно? Товарищ режиссер, вы же мне не дали совершенно развернуться.
0: Да нет, спасибо большое, вы уже вполне достаточно развернулись.
1: Вы думаете, ее не взяли в театр? Взяли. И вот почему. Режиссер сказал директору.
0: Слушайте, дорогой мой, она же абсолютно бездарна, и актрисы, конечно, не будет никогда. Но в театр мы ее возьмем. Ну, вообще, такое смазливое личико в толпе же украшает театр. Толпа графинь – личико. Толпа доярок – личико. Ну, согласитесь, это же реализм.
1: И вот Сильва стала смазливым личиком в толпе. Правда, ненадолго. Вскоре был назначен новый художественный руководитель, а его жена считала, что смазливые личики отвлекают художественного руководителя от исполнения его художественных обязанностей. И Сильва вся в слезах покинула искусство.
0: Она поступила в детский сад. Нет, нет, к сожалению, не в качестве воспитанницы, а наоборот, в качестве воспитательницы.
1: Внимание! Внимание, дети! Прекратите посторонние занятия. Сейчас мы будем разучивать песню. Дети, пойте за мной. Помирать нам рановато, и есть у нас еще в жизни дела. Дети, пойте.
0: Потом она продавала билеты в театры и кино. Рановато. Служила в зоологическом саду.
1: К сожалению, не в качестве экспоната, а в качестве экскурсовода.
0: Была художницей.
1: Да, разрисовывала абажуры и галстуки.
0: Была половиной женщины.
1: Да. Она служила в цирке ассистенткой человека в челме, и он разрезал ее пополам.
0: Была культурником в доме отдыха, где директором был брат маминого дяди со стороны одной тети. И каждый раз после нескольких дней ее плодотворных трудов ее, естественно, увольняли. Ее успокаивали. Ей советовали учиться. Учиться. Но учиться... Она не хотела.
1: Нет, ей нужно было вечером спешить туда, где гремел оркестр, где танцевала молодежь. Ее привлекала, правда, не вся молодежь, а только незначительная часть. Молодые люди с петушиными гребнями вместо причесок, в белых кашне и в коротких узеньких брючках, танцевавшие с девушками на сплошной подошве. Как-то спеша на танцы, она встретила своего приятеля школьных лет.
0: Сильва!
1: О, здравствуй!
0: Здравствуй, Сильва!
1: Здравствуй!
0: Ну, миленькая, поздравь меня!
1: А что?
0: Ну, как что? Вчера получил диплом врача, и вот еду на Алтай.
1: На Алтай? И ты что? Ты действительно рад?
0: Ну, конечно, рад!
1: Ой, даже смешно! Радоваться, что уезжаешь в какую-то глушь, где ничего нет! Ты знаешь, говорят, что на всю Кулундинскую степь есть одна маникюрша, и та работает трактористкой. А гум? А портнихи?
0: Милая, ну я-то уж как-нибудь обойдусь без портних.
1: Ой, ну конечно, я забыла, что ты мужчина. А врачи? А вдруг ты заболеешь?
0: Так я же врач, вот и буду сам себя лечить.
1: Ой, да.
0: Слушай, Сильва, вот если бы ты туда поехала, тебя бы там тоже вылечили.
1: О, нет-нет, я дитя города, и жизнь в степи не для меня. Ну, извини, я опаздываю, у меня срочное дело, до свидания.
0: И она действительно чуть не опоздала на танцы, где ее ждал он. Он танцевал, как бог. Он был красив, как Аполлон.
1: Даже красивее. Аполлон был одет хуже, и у него не было усиков.
0: Уй, парам-парам, пам-пай-рам, бли-бли-дим-пай-рам. Сильва, девочка, давайте оторвем этот свинг. Уй, парам-парам, пам-пай-рам, бли-ли-бам-пам.
1: С удовольствием. Какая прелестная музыка. Я обожаю западные танцы.
0: Еще бы. Для того, чтобы танцевать западные танцы, надо иметь две ноги и одну знакомую даму, не правда ли?
1: Боже мой, как это верно! Какое точное определение! Просто арфаизм!
0: Я всегда говорил, девочка, что вы умница. Сильва, у меня к вам есть очень забавное предложение. Будьте моей партнершей на танец всей моей жизни. Сильва, ты меня не любишь, блин. Сильва, ты меня погубишь, блин. У меня машина, телевизор, отличная зарплата, и я вас люблю как безумный. Ну, девочка, по рукам.
1: Сильва заплакала от счастья. Через неделю они поженились, а на следующее же утро выяснилось, что машиной он называл Патефон, телевизором телефон, а зарплаты у него не было никакой, так как он нигде не работал. Даже роскошный полушерстяной костюм, в котором он покорил ее сердце, принадлежал не ему, а его отцу. Лично ему принадлежали только усики.
0: Сильва плачет. Сильва рыдает. Бедная, бедная Сильва.
1: Мама, мама, ты пойми, что это за человек? Он же нигде не учился. Он же ничего не умеет. Мама, как родители могли воспитать такой танцующий пережиток прошлого? Мама, я не желаю быть его женой. Я хочу уйти от него по собственному желанию.
0: Бедная, бедная Сильва. И она ушла. Вы думаете, она учится?
1: Нет.
0: Ну, может быть, работает?
1: Нет. Она ищет мужа.
0: Уважаемые родители, если у вас есть ребенок, не делайте из него Сильву.
1: Нет, Сильва обречена. Сильва вымирает.
0: Товарищи мужчины, холостые...
1: И даже женатые, будьте осторожны.
0: Сильва на свободе.
1: Сильва ищет мужа.

любителей камерной музыки, а также тех, кто к таковым себя пока не относит, мы приглашаем на очередную встречу с музыкой Иоганна Себастьяна Баха и Михаила Ивановича Глинки. Нам кажется, что и тем, и другим доставят удовольствие музыкальные записи, выбранные для сегодняшней передачи. Это будут вокальные ансамбли Глинки и популярные, что у всех на слуху, и почти неизвестные, а также сочинения Баха в интерпретации выдающегося канадского пианиста Глена Гульда. Трактовки Гульда настолько самобытны, что у большинства слушателей имя исполнителя тут же ассоциируется с именем композитора. Но, однако, это уже начался первый рассказ сегодняшней программы, а мне хотелось бы поторжественнее обставить встречу с музыкой, рожденной без малого 300 лет назад. Поэтому сначала я прочитаю вам стихи поэтов 20 века, дерзнувших сквозь толщу времени обратиться к великому имени, до сих пор волнующему души и сердца.

закрыл глаза, и голубой туман его окутал, словно покрывало, а музыка плыла и нарастала, и он вдыхал таинственный дурман. И детство сказкой из далеких стран в цветенье прежнем перед ним предстало. Все начиналось сызнова сначала. О, мой мечтатель, мой Себастьян! Великих мигов крошечный обман, безумие, что сердце надрывало, все возникало вновь и уплывало, и в синий превращалось океан. И, отдыхая от вчерашних ран, душа, как лебедь, крылья раскрывала.

мне дорог Бах. Ну, как бы вам сказать, не то чтоб нынче музыки не стало, но вот такого чистого кристалла еще нам не являлась благодать. Какое равновесие страстей, какая всеобъемлющая совесть, какая удивительная повесть о брошенной в века душе моей.

Вы слышите фрагмент из гольдберговских вариаций, произведение неожиданным образом замкнувшего в кольцо времени творческий поиск Глена Гульда, музыканта, удивительно воплощавшего баховское равновесие страстей. По свидетельству замечательного советского музыканта Генриха Густавовича Нейгауза, пианист Гульд не просто пианист, это явление. Ему только 24 года, а он играет Баха так, как будто бы он был одним из воспитанников кантора Томас Кирхе. Делил с ним трапезу, надувал мехи органа, когда учитель играл для прихожан. Гульду не 24 года, ему без малого 300 лет. Его игра словно говорит: композитор давно умер, а музыка его живет по сей день и будет жить еще долго. Этот отзыв относится к маю 1957 года, когда Гульд, недавний выпускник Королевской консерватории по классу Альберто Герреро и доселе никому неизвестный музыкант из Торонто, записавший на пластинку первую серьезную работу «Гольдберговские вариации», приехал на гастроли в Советский Союз. Он буквально ошеломил публику, несмотря на отсутствие традиционного виртуозного репертуара. И если на первом выступлении Гульда, как нетрудно сейчас в это поверить, в зале были свободные места, то все последующие концерты проходили с аншлагом. Успех в нашей стране положил начало всемирной славе Гульда. Все, кто слышал тогда его, отмечали поразительную для молодого музыканта способность охватить взором величественные конструкции масштабных сочинений Баха, к которым он был особенно склонен, и в то же время любоваться каждым переплетением узоров сложной полифонической ткани. Многие пытались найти секрет необычного гульдовского звука, отчетливого, чуть суховатого, колкого и неожиданно трепетного.

Исполнение гольдберговских вариаций было признано блестящим достижением Гульда. Немногие пианисты рисковали исполнять в концертах это произведение, длящееся около полутора часов и таящее в себе немало трудностей. В конце своей непродолжительной творческой жизни Гульд скончался, едва переступив порог своего 50-летия. Он снова вернулся к этой работе юношеских лет, переосмыслил ее и осуществил последнюю запись на пластинку. Но сегодня вы слышите запись, запечатлевшую живое, а не студийное исполнение. Она была сделана на концерте встречи Глена Гульда со студентами Московской консерватории в том самом 1957 году. Любопытная история создания этого развернутого вариационного цикла. Он был написан Бахом по заказу графа Кайзерлинга, русского посланника при Дрезденском дворе. Вельможа страдал бессонницей, и чтобы погружаться в живительный сон, мечтал о музыке нежной и текучей, как вода, которой должен был услаждать его слух придворный клавесинист Гольдберг. Заказчику настолько пришлась по душе сочиненная Бахом ария с 30 вариациями, что он наградил композитора золотым кубком со сталуидорами. Столь щедрой награды Баху никогда более получать не доводилось.

Сейчас вы услышите фрагменты еще из одного произведения Баха, которое справедливо сравнивают с грандиозной фреской. Это искусство фуги. Подлинная энциклопедия полифонического письма и своеобразное завещание композитора. Бах скончался, не успев закончить свой труд, но как бы поставил свою подпись. Одна из тем, незавершенной, 14-й по счету фуги, представляет собой музыкальное прочтение букв Б, А, С, Х, составляющих его фамилию. Запись с концерта Глена Гульда в Малом зале Московской консерватории.

Поездка в Советский Союз стала началом активной концертной жизни Гленна Гульда. Однако его творческий облик был далеко не однозначен. Пианист прославился не только своим уникальным исполнительским искусством, но и некоторой экстравагантностью поведения. Например, он мог выйти на сцену в перчатках, если температура воздуха не соответствовала его требованиям, или отказывался играть, если на рояле отсутствовал стакан с водой. А однажды на репетиции он настолько разошелся в трактовке произведения с дирижером Леонардом Бернстайном, что тот был вынужден перед концертом обратиться к публике с заявлением, что он не может взять на себя ответственность за все, что сейчас произойдет, но все же будет дирижировать, так как исполнение Гульда стоит того, чтобы его услышать. А в возрасте 35 лет, находясь в зените славы, Гульд неожиданно прекратил концертную деятельность, чем до крайности обескуражил любителей музыки. Свое решение он мотивировал следующим образом. Концертные залы исчезнут, их заменят пластинки, техника записи будет неуклонно развиваться, и в конечном счете слушатель сможет играть активную творческую роль, слушая записи артиста. Путем регулировки частоты, силы звука и так далее, он сможет добиться идеального, с его точки зрения, звучания любой музыкальной пьесы. Столь парадоксальный вывод Гульд подтверждал на практике, ограничившись записью пластинок. Студия была организована в гостиничном номере в Торонто, где он уединился. В качестве музыкальной иллюстрации этого периода творчества Гленна Гульда мы выбрали совсем коротенькую пьеску, одну из трехголосных инвенций. Инвенция в переводе означает «изобретение», «выдумка». Издавна бытует мнение, что это всего лишь учебные пьесы. И действительно, Бах сочинял их большей частью во время уроков, когда ученики начинали скучать. Музыканты высокого ранга прежде никогда не включали инвенции в свой репертуар. Честь открытия этих маленьких шедевров принадлежит Гленну Гульду.

В заключении сегодняшнего рассказа о Глене Гульде, интерпретаторе музыки Иоганна Себастьяна Баха, хотим предложить вам фрагмент, записанный на пластинку «Партиты ми минор». Если вы сделаете погромче звук ваших приемников, то наверняка услышите, как музыкант подпевает себе во время исполнения. Большая редкость при записи на пластинку. Рассказывают, что он так активно творил музыку, что ухитрялся сам себе дирижировать. Но этого грамзапись передать не в силах, как, впрочем, не в состоянии донести во всей полноте суть того, что называют «магией искусства Глена Гульда».

Тем, кто не слышал начала нашей передачи, сообщу, что сейчас речь пойдет о вокальных ансамблях Глинки.

Александр Твардовский. Вся суть в одном единственном завете. То, что скажу, до времени тая, я это знаю лучше всех на свете, живых и мертвых, знаю только я. Сказать то слово никому другому я никогда бы ни за что не мог передоверить. Даже Льву Толстому нельзя, не скажет. Пусть себе он Бог, а я лишь смертный, за свое в ответе я об одном при жизни хлопочу. О том, что знаю лучше всех на свете, сказать хочу и так, как я хочу. Давид Самойлов. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы просторно, холодно, высоко, и погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый, задорный, и у меня табак в кисете, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпала война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война.

Анна Ахматова. Важно с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как в солдатики шли играть, ни плохих, ни хороших, ни средних. Все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних. Все они опочили там.

Анна Ахматова, первый дальнобойный в Ленинграде. И в пестрой суете людской все изменилось вдруг. Но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальнего раскат он, правда, был похож, как брат, но в громе влажность есть высоких свежих облаков и вожделение лугов, веселых ливней весть. А этот был, как пекло, сух, и не хотел смятенный слух поверить, потому как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес ребенку моему.

Люблю тебя, Петра творенья, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла.

Михаил Кульчицкий. Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник. Что, пули в каску безопасней капель? И всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал, лейтенант звучит, налейте нам. И зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда черна от пота вверх скользит по пахоти пехота. Марш, и глина в чавкающем топоте, до мозга костей промерзших ног наворачивается на чоботы весом хлеба в месячный паёк. На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена была бы родина с ежедневными Бородино. Владимир Карпека. Вот так атака помнится. Свисток и бег, бег. Не небо и не солнце, а только снег. Снег, и за толчками сердца не успевает шаг. Поет свинцами телеца, и рядом... Ах! Ах! Белый снег, серый снег, близкий снег, различимый до крупинки малой, и как солнце сквозь прозрачность век, снег алый.

Борис Пастернак. Смерть сапера. Мы время по часам заметили и кверху поползли по склону. Вот и обрыв. Мы без свидетелей у края вражьей обороны. Вон там она, и там, и тут она, везде, везде, до самой кручи, как паутиною опутана вся проволокою колючей. Он наших мыслей не подслушивал и не заглядывал нам в душу. Он из конюшни вниз обрушивал свой бешеный огонь по зуше. Прожекторы, как ножки циркуля, лучом вонзались в коновязи. Прямые попадания фыркали фонтанами земли и грязи. Но чем обстрел дымил багровее, тем равнодушнее к осколкам в спокойствии и хладнокровии работали мы тихомолком. Со мною были люди смелые. Я знал, что в проволочной чаще проходы нужные проделаю для битвы завтра предстоящей. Вдруг одного сапера ранило. Он отползал от вражьих линий, привстал, и дух от боли заняло, и он упал в густой полыни. Он приходил в себя урывками, осматривался на пригорке и щупал место под нашивками на почерневшей гимнастерке и думал: глупость, оцарапали. И он отвалит от Казани к жене и детям вверх к Сарапулю. И вновь терял сознание. Все в жизни может быть издержано. Изведаны все положения. Следы любви самоотверженной не подлежат уничтожению. Хоть землю грыз от боли раненый, но стонами не выдал братьев. Врожденной стойкости крестьянина и в обмороке не утратив, его живым успели вынести. Час продышал он через силу, хотя за речкой почва глинистей, там вырыли ему могилу. Когда, убитые потерью, к нему сошлись мы на прощание, заговорила артиллерия в 2000 своих гортаней, в часах задвигались колесики, проснулись рычаги и шкивы, к проделанной покойным просеке шагнула армия прорыва, сражение хлынуло в пробоину и выкатилось на равнину, как входит море в край застроенный, с разбега проломив плотину. Пехота шла вперед маршрутами, как их располагал умерший. Поздней немногими минутами противник дрогнул у завершья. Он оставлял снарядов штабели, котлы дымящегося супа, все, что обозные награбили, палатки, ящики и трупы. Потом дорогою завещанной прошло с победами все войско. Края расширившейся трещины у Криворожья и Пропойска. Мы оттого теперь у Гомеля, что на поляне в полнолунье своей души не экономили в пластунском деле накануне. Жить и сгорать у всех в обычае, но жизнь тогда лишь обессмертишь, когда ей к свету и величию своею жертвой путь прочертишь.

Давид Самойлов. Вперед на прицел и на целик, в шеренге завзятых рубак шагал молодой офицерик с улыбкой и розой в зубах. Он шел впереди не для позы, он просто хотел умереть. Он жить не хотел без улыбки и розы, с улыбкой и розой хотел умереть. Походкою мерной и медной, построенный в четкий квадрат, полк шел на последний парад. Еще с укрепленных позиций стрелки не открыли огня. Казалось, что вечно продлится начало последнего дня. Казалось, что смертное тело намного сильнее души. И юная роза летела на каменные блиндажи.

0: и пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять.
1: Александр Межеров. Ну а дальше что? Молчание. Тайна. Медсестра лениво прячет шприц. Четверо солдат, не капитаны. И комбат Протасов, а не принц. И не Эльсинор, а край передний. Мокрый лог не рай, а сущий ад. Знал комбат, что делает последний, как в газетах пишется, доклад. Волокли его на волокуши, навалили ватники, озноб. Говорит, а голос глуши, глуши, до глубин души и глубже в души, как в газетах пишут, до снов. Молвит, умирая, или долг стоять, но право отойти. Егерей эсэсовцы сменили, а у нас резерва нет почти. Слева полк эсэсовский, а справа не договорил, навечно смолк. Есть у человека долг и право. Долг и право. Долг и право. Долг. Борис Слуцкий. Хуже всех на фронте пехоте. Нет, страшнее саперам. В обороне или в походе хуже всех им без спора. Верно, правильно, трудно и склизко подползать к осторожной траншее. Но страшней быть девчонкой-связисткой. Вот кому на войне всех страшнее. Я встречал их немало девчонок, я им волосы гладил. У хозяйственников ожесточенных добывал им отрезы на платье. Не за это, а так от чего-то. Не за это, а просто случайно. Мне девчонки шептали без счета свои тихие, бедные тайны. Я слыхал их немало секретов, что слезами политы. Мне шептали про то и про это, про большие обиды. Я не выдам вас. Будьте спокойны. Никогда. В самом деле, слишком тяжко даются вам войны. Лучше б дома сидели.

мороз и солнце. День чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит.

Александр Межеров. Ладожский лед. Страшный путь. На 30-й последней версте ничего не сулит хорошего. Под моими ногами устало хрустеть ледяное ломкое крошево. Страшный путь. Ты в блокаду меня ведешь, только небо с тобой, над тобой высоко, и нет на тебе никаких одеж, гол, как сокол. Страшный путь, ты на 5-й своей версте потерял для меня конец, и ветер устал надо мной свистеть. И устал грохотать свинец. Почему не проходит над Ладогой мост? Нам подошвы не в мочь ото льда отрывать. Сумасшедшие мысли буравят мозг. Почему на льду не растет трава? Самый страшный путь из моих путей. На 20-й версте, как я мог идти, шли навстречу из города сотни детей, сотни детей замерзали в пути. Одинокие дети на взорванном льду. Эту теплую смерть распознать не могли они сами и смотрели на падающую звезду непонимающими глазами. Мне в атаках не надобно слово вперед. Под каким бы нам ни бывать огнем, у меня в зрачках черный ладожский лед. Ленинградские дети лежат на нем.

Анна Ахматова. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.

0: Покоен, прочен и легок, на диво слаженный возок. Сам граф-отец ни раз, ни два его попробовал сперва. Шесть лошадей в него впрягли, фонарь внутри его зажгли. Сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги стлал, творя молитву образок, повесил в правый уголок и зарыдал. Княгиня дочь куда-то едет в эту ночь.
1: Да, рвем мы сердце пополам друг другу, но, родной, скажи, что ж больше делать нам? Поможешь ли тоской? Один, кто мог бы нам помочь, теперь прости, прости, благослови родную дочь и с миром отпусти. Бог весть, увидимся ли вновь, увы, надежды нет. Прости и знай, твою любовь, последний твой завет, я буду помнить глубоко в далекой стране. Не плачу я, но нелегко с тобой расстаться мне. О, видит Бог, но долг другой и выше, и трудней меня зовет. Прости, родной, напрасных слез не лей. Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя, но сталью я одела грудь. Гордись, я дочь твоя. Прости ты, мой край родной, прости, несчастный край, и ты, о город роковой, гнездо царей, прощай. Кто видел Лондон и Париж, Венецию и Рим, того ты блеском не прельстишь. Но был ты мной любим. Счастлива молодость моя прошла в стенах твоих. Твои балы любила я, катанье с гор крутых. Любила плеск Невы твоей в вечерней тишине и эту площадь перед ней с героем на коне мне не забыть. Потом, потом расскажут нашу быль, а ты будь проклят, мрачный дом, где первую кадриль я танцевала. Та рука досель мне руку жжет. Ликуй!
0: Покоен, прочен, легок, катится городом возок. Вся в черном, мертвенно-бледна, княгиня едет в нем одна. А секретарь отца в крестах, чтоб наводить дорогой страх, с прислугой скачет впереди, свища бичом крича:
2: «Поди!»
0: Ямщик столицу миновал, далек княгине путь лежал, была суровая зима, на каждой станции сама выходит путница.
1: «Скорей! Перепрягайте лошадей!»
0: И сыплет щедрую рукой червонцы челяди ямской. Но труден путь. В 20-й день едва приехали в Тюмень. Еще скакали 10 дней.
2: «Увидим скоро Енисей!»
0: — сказал княгине секретарь.
2: «Не ездит так и государь!»
0: Вперед! Душа полна тоски, дорога все трудней, но грезы мирные легки. Приснилась юность ей. Богатство, блеск, высокий дом на берегу Невы, обита лестница ковром перед подъездом львы, Изящно убран пышный зал, огнями весь горит, о, радость! Нынче детский бал, чу, музыка гремит, ей ленты алые в пыли, в две русые косы. Цветы, наряды принесли невиданной красы. Пришел папаша, сед, румян, гостям ее зовет.
3: Ну, Катя, чудо-сарафан, он всех с ума сведет.
0: Ей любо, любо без границ. Кружится перед ней цветник из милых детских лиц, головок и кудрей. Нарядные дети, как цветы, нарядные старики, плюмажи, ленты и кресты. Со звоном каблуки танцует, прыгает дитя, ни мысля ни о чем, и детство, резвое шутя, проносится. Потом другое время, бал другой ей снится. Перед ней стоит красавец молодой. Он что-то шепчет ей, потом опять балы, балы. Она хозяйка их, у них сановники, послы. Весь модный свет у них.
1: О, милый, что ты так угрюм? Что на сердце твоем?
4: Дитя, мне скучен светский шум. Уйдем скорей, уйдем.
0: И вот уехала она с избранником своим. Пред нею чудная страна, пред нею вечный Рим. Ах, чем бы жизнь нам помянуть, не будь у нас тех дней, когда, урвавшись как-нибудь из родины своей, и скучный север миновав, примчимся мы на юг. До нас нужды, над нами прав ни у кого. Сам друг всегда лишь с тем, кто дорог нам. Живем мы, как хотим. Сегодня смотрим древний храм, а завтра посетим дворец, развалины, музей. Как весело при том делиться мыслью своей с любимым существом, под обаянием красоты, во власти строгих дум, по Ватикану бродишь ты, подавлен и угрюм, отжившим миром окружен, не помнишь о живом, зато как странно поражен ты в первый миг потом, когда, покинув Ватикан, вернешься в мир живой, где ржет осел, шумит фонтан, поет мастеровой. Торговля бойкая кипит, кричат на все лады кораллов, раковин, улит, мороженой воды. Танцует, ест, дерется голь, довольная собой, и косу черную, как смоль, ремлянки молодой старуха чешет. Жарок день, не сносен чернигам, где нам найти покой и тень? Заходим в первый храм, не слышен здесь житейский шум, прохлада, тишина и полусумрак. Строгих дум опять душа полна, святых и ангелов толпой. Вверху украшен храм, порфир и яшма под ногой, и мрамор по стенам. Как сладко слушать море шум. Сидишь по часу нем, неугнетенный, бодрый ум работает меж тем. До солнца горную тропой взберешься высоко. Какое утро пред тобой, как дышится легко, но жарче, жарче южный день, на зелени долин росинки нет. Уйдем под тень зонтообразных пин. Княгине памятны те дни прогулок и бесед. В душе оставили они неизгладимый след. Но не вернуть ей дней былых, тех дней надежд и грез, как не вернуть потом о них пролитых ею слез? Исчезли радужные сны. Пред нею ряд картин, забытой Богом стороны. Суровый господин и жалкий труженик-мужик с понурой головой, как первый властвовать привык, как рабствует второй. Ей снятся группы бедняков на нивах, на лугах, ей снятся стоны бурлаков на волжских берегах. Наивным ужасом полна, она не ест, не спит. Засыпать спутника она вопросами спешит.
1: Скажи, ужель весь край таков? Довольства тени нет?
5: Ты в царстве нищих и рабов.
0: Короткий был ответ. Она проснулась. В руку сон. Чу услышан впереди печальный звон. Кандальный звон.
1: Эй, кучер, погоди!
0: То ссыльных партий идет, больней заныла грудь. Княгиня деньги им дает.
5: Спасибо. Добрый путь.
0: Ей долго. Долго лица их мерещатся потом. И не прогнать ей дум своих, не позабыться сном.
1: И та здесь партия была. Да, нет других путей, но след их вьюга замела. Скорей, ямщик, скорей!
0: Мороз сильней, пустынней путь, чем дали на восток. На 300 верст какой-нибудь убогий городок. Зато как радостно глядишь на темный ряд домов. Но где же люди? Всюду тишь, не слышно даже псов. Под кровлю всех загнал мороз. Чаек от скуки пьют. Прошел солдат, проехал воз. Куранты где-то бьют. Замерзли окна. Огонек в одном чуть-чуть мелькнул. Собор. На выезде острог. Ямщик кнутом махнул.
2: Эй, вы!
0: И нет уж городка. Последний дом исчез. Направо горы и река. Налево темный лес. Кипит больной, усталый ум, бессонный до утра. Тоскует сердце, смена дум мучительно быстра. Княгиня видит то друзей, то мрачную тюрьму. И тут же думается ей, бог знает почему, что небо звездное песком посыпанный листок, а месяц красным сургучом оттиснутый кружок. Пропали горы, началась равнина без конца, еще мертвей. Не встретит глаз живого деревца.
5: А вот и тундра,
0: говорит ямщик, бурят степной. Княгиня пристально глядит и думает с тоской.
1: Сюда-то жадный человек за золотом идет. Оно лежит по руслам рек, оно на дне болот. Трудна добыча на реке, болото страшны в зной. Но хуже, хуже в руднике, глубоко под землей. Там гробовая тишина, там безрассветный мрак. Зачем, проклятая страна, нашел тебя Ермак?
0: Чередой спустилась ночь и мгла. Опять взошла луна. Княгиня долго не спала, тяжелых дум полна. Уснула. Башня снится ей. Она вверху стоит. Знакомый город перед ней. Волнуется, шумит. К Сенатской площади бегут несметные толпы. Чиновный люд, торговый люд, разносчики, попы. Пестреют шляпки, бархат, шелк, тулупы, армяки. Стоял уж там московский полк, пришли еще полки побольше тысячи солдат. Сошлось, они ура кричат, они чего-то ждут. Народ галдел, народ зевал, едва ли сотый понимал, что делается тут. Зато посмеивался вуз. Лукаво щуря взор, знакомый с бурями француз, столичный куафер. Приспели новые полки.
6: «Сдавайтесь!»
0: Тем кричат, ответ им пули и штыки, сдаваться не хотят. Какой-то бравый генерал, влетев в каре, грозиться стал. С коня снесли его. Другой приблизился к рядам.
7: «Прощение царь дарует вам!»
0: Убили и того. Явился сам митрополит с хоругвями, с крестом.

0: пред ней длинный и сырой подземный коридор. У каждой двери часовой, все двери на запор. Прибою волн подобный плеск снаружи слышен ей, а внутри брецанье, ружей блеск при свете фонарей, да отдаленный шум шагов и долгий гул от них, да перекрестный бой часов, да крики часовых с ключами. Старый седой усатый инвалид.
1: Иди, печальница, за мной.
0: Ей тихо говорит.
1: Я проведу тебя к нему. Он жив и невредим.
0: Она доверилась ему. Она пошла за ним. Шли долго, долго. Наконец, дверь взвизгнула, и вдруг пред нею он, живой мертвец, пред нею бедный друг. Упав на грудь ему, она торопится спросить.
2: Скажи. Что делать? Я сильна, могу я страшно мстить. Достанет мужество в груди, готовность горяча. Просить ли надо?
3: Не ходи, не тронешь палача.
2: О, милый, что сказал ты? Слов не слышу я твоих. То этот страшный бой часов, то крики часовых. Зачем тут третий между нас?
3: Наивен твой вопрос.
1: Пора. Пробил урочный час.
0: Тот третий произнес. Княгиня вздрогнула, глядит испуганно кругом. Ей ужас сердца леденит. Не все тут было сном. Луна плыла среди небес, без блеска, без лучей. Налево был угрюмый лес, направо Енисей. Темно. Навстречу ни души. Ямщик на козлах спал. Голодный волк в лесной глуши пронзительно стонал. Да ветер бился и ревел, играя на реке. Да и народец где-то пел на странном языке. Суровым пафосом звучал неведомый язык и пуще сердце надрывал, как в бурю чайки крик. Княгине холодно. В ту ночь мороз был нестерпим. Упали силы, ей не вмочь бороться больше с ним. Рассудком ужас овладел, что не доехать ей. Ямщик давно уже не пел, не понукал коней. Передней тройки не слыхать.
2: Эй, жив ли ты, ямщик, что ты замолк? Не вздумай спать.
4: Не бойтесь, я привык.
0: Летят. Из мерзлого окна не видно ничего. Опасный гонит сон она, но не прогнать его. Он волю женщины больной мгновенно покорил. И как волшебник в край иной ее переселил. Тот край, он ей уже знаком, как прежде неги полн, и теплым солнечным лучом, и сладким пеньем волн ее приветствовал, как друг, куда ни поглядит. Да, это юг, да, это юг. Все

0: в ссору говорит, ни тучки в небе голубом, долина вся в цветах, все солнцем залито, на всем внизу и на горах печать могучей красоты. Ликует все вокруг, и солнце, море, и цветы поют. Да, это юг, в долине между цепью гор и морем голубым она летит во весь опор с избранником своим. Дорога их — роскошный сад, с деревьев льется аромат, на каждом дереве горит румяный пышный плод. Сквозь ветви темные сквозит лазурь небес, и вот по морю реют корабли, мелькают паруса, а горы, видные вдали, уходят в небеса. Как чудны краски их! За час рубины рдели там, теперь заискрился топаз по белым их хребтам. Вот вьючный мул идет шашком в бубенчиках, в цветах. За мулом женщина с венком, с корзинкой в руках. Она кричит им «Добрый путь!» И, засмеявшись вдруг, бросает быстро ей на грудь цветок. Да, это юг. Страна античных смуглых дев и вечных роз страна. Чу мелодический напев, чу музыка слышна. Да, это юг. Да, это юг поет ей добрый сон. Опять с тобой, любимый друг. Опять свободен он. Уже 2 месяца почти, бессменно день и ночь в пути, на диво слаженный возок, а все конец пути далек. Княгинин спутник так устал, что под Иркутском захворал, 2 дня прождав его, она помчалась далее одна. Ее в Иркутске встретил сам начальник городской, как мощи сух, как палка прям, высокий и седой. Сползла с плеча его доха, под ней кресты, мундир, на шляпе перья петуха. Почтенный бригадир, ругнув за что-то ямщика, поспешно подскочил и дверцы прочного воска княгини отворил.
1: В Нерчинск закладывать скорей.
2: Пришел я встретить вас.
1: Велите ждать мне лошадей.
2: Прошу помедлить час. Дорога наша так дурна. Вам нужно отдохнуть.
1: Благодарю вас. Я сильна. Уж недалек мой путь.
2: Все ж будет верст до 800. А главная беда. Дорога хуже тут пойдет. Опасная езда. 2 слова нужно вам сказать по службе. И при том, имел я счастье графа знать. 7 лет служил при нем. Отец ваш редкий человек по сердцу, по уму, запечатлев в душе навек признательность к нему, к услугам дочери его готов я, весь я ваш.
1: Но мне не нужно ничего. Готов ли экипаж?
2: Покуда я не прикажу, его не подадут.
1: Так прикажите ж, я прошу.
2: Но есть зацепка тут. С последней почтой прислана бумага.
1: Что же в ней? Уж не вернуться ли я должна?
2: Да-с, было бы верней.
1: Да кто ж прислал вам? И о чем? Бумагу, что же там? Шутили, что ли, над отцом? Он все устроил сам.
2: Нет, не решусь я утверждать, но путь еще далек.
1: Так что же, даром и болтать, готов ли мой вазок?
2: Нет, я еще не приказал. Княгиня, здесь я, царь. Садитесь. Я уже сказал, что знал я графов, старь, а граф, хоть он вас отпустил по доброте своей, но ваш отъезд его убил. Вернитесь поскорей.
1: Нет, что однажды решено, исполню до конца. Мне вам рассказывать смешно, как я люблю отца, как любит он. Но долг другой и выше, и святей меня зовет. Мучитель мой, давайте лошадей.
2: Позвольте-с. Я согласен сам, что дорог каждый час, но хорошо ль известно вам, что ожидает вас? Бесплодна наша сторона, а та еще бедней. Короче нашей там весна, зима еще длинней. Да-с, 8 месяцев зима там, знаете ли вы? Там люди редки без клейма, и те душой черствы. На воле рыскают кругом, там только варнаки. Ужасен там тюремный дом, глубокие рудники. Вам не придется с мужем быть минуты глаз на глаз. В казарме общей надо жить, а пища, хлеб да квас. 5000 каторжников там, озлоблены судьбой, заводят драки по ночам, убийства и разбой. Короток им и страшен суд, грознее нет суда. И вы, княгиня, вечно тут свидетельницей. Да, поверьте, вас не пощадят. Не жалится никто. Пускай ваш муж, он виноват. А вам терпеть за что?
1: Ужасно будет. Знаю я жизнь мужа моего. Пускай же будет и моя. Ни радость, ни его.
2: Но вы не будете там жить. Тот климат вас убьет. Я вас обязан убедить, не ездите вперед. Ах, вам ли жить в стране такой, где воздух у людей не паром, пылью ледяной выходит из ноздрей, где мрак и холод круглый год, а в краткие жары непросыхающих болот зловредные пары. Да, страшный край. Оттуда прочь бежит и зверь лесной, когда стосуточная ночь повиснет над страной.
1: Живут же люди в том краю. Привыкну я, шутя.
2: Живут? Но молодость свою припомните, дитя. Здесь мать водицей снеговой родив, а моет дочь. Малютку грозной бури вой баюкает всю ночь, а будет дикий зверь, рыча близ хижины лесной, да пурга бешено стуча в окно, как домовой. С глухих лесов, с пустынных рек сбирая дань свою, окреп туземный человек с природою в бою, а вы...
1: Пусть смерть мне суждена, мне нечего жалеть. Я еду, еду. Я должна близ мужа умереть.
2: Да, вы умрете, но сперва измучите того, чья безвозвратно голова погибла. Для него прошу, не ездите туда. сночнее одному, устав от тяжкого труда, прийти в свою тюрьму, прийти и лечь на голый пол, и с черствым сухарем заснуть. А добрый сон пришел, и узник стал царем. Летя мечтой к родным, к друзьям, увидя вас самих, проснется он к дневным трудам и бодр, и сердцем тих. А с вами? С вами не знавать ему счастливых грез. В себе он будет сознавать причину ваших слез.
1: Ах, эти речи поберечь вам лучше для других. Всем вашим пыткам не извлечь слезы из глаз моих, покинув родину, друзей, любимого отца, приняв обет в душе моей исполнить до конца мой долг, я слез не принесу в проклятую тюрьму. Я гордость в нем спасу, я силы дам ему. Презренье к нашим палачам, сознание правоты, опорой верной будет нам.
2: Прекрасные мечты, но их достанет на 5 дней. Не век же вам грустить. Поверьте совести моей, захочется вам жить. Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор, нужда и вечный гнет, а там балы. Блестящий двор, свобода и почет, как знать? Быть может, Бог судил, понравится другой, закон вас права не лишил.
1: Молчите! Боже мой!
2: Да, откровенно говорю, вернитесь лучше в свет.
1: Благодарю. За добрый ваш совет. И прежде был там рай земной, а нынче этот рай своей заботливой рукой расчистил Николай. Там люди заживо гниют, ходячие гробы, мужчины, сборище Иуд, а женщины, рабы. Что там найду я? Ханжество, поруганную честь, нахальной дряни торжество и подленькую месть. Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят, где были дубы до небес, а нынче пни торчат. Вернуться? Жить среди клевет, пустых и темных дел? Там места нет, там друга нет тому, кто раз прозрел. Нет, я видеть не хочу продажных и тупых. Не покажусь я палачу свободных и святых. Забыть того, кто нас любил, вернуться все простя.
2: Но он же вас не пощадил. Подумайте, дитя, о ком тоска, к кому любовь?
1: Молчите, генерал!
2: Когда б не доблестная кровь текла в вас, я б молчал. Но если рветесь вы вперед, не вери ничему. Быть может, гордость вас спасет. Достались вы ему с богатством, с именем, с умом, с доверчивой душой, а он, не думая о том, что останется с женой, увлекся призраком пустым, и вот его судьба. И что ж, бежите вы за ним, как жалкая раба.
1: Нет! Я не жалкая раба, я женщина, жена. Пускай горька моя судьба, я буду ей верна. О, если б он меня забыл для женщины другой, в моей душе достало б сил не быть его рабой. Но знаю, к родине любовь соперница моя. И если б нужно было, вновь ему простила б я.
0: Княгиня кончила. Молчал упрямый старичок.
1: Ну что ж, велите, генерал, готовить мой возок.
0: Не отвечая на вопрос, смотрел он долго в пол, потом в раздумье произнес:
2: до завтра.
0: И ушел. На завтра тот же разговор, просил и убеждал, но получил опять отпор почтенный генерал. Все убеждения истощив и выбившись из сил, он долго, важен, молчалив, по комнате ходил и, наконец, сказал:
2: быть так, вас не спасешь, увы. Но знаете, сделав этот шаг, всего лишитесь вы.
1: Да что же мне еще терять?
2: За мужем поскакав, вы отречение подписать должны от ваших прав.
0: Старик эффектно замолчал. От этих страшных слов он, очевидно, пользы ждал. Но был ответ таков:
1: у вас седая голова, а вы еще дитя. Вам наши кажутся права, правами не шутя. Нет, ими я не дорожу. Возьмите их скорей. Где отречение? Подпишу. И живо лошадей.
2: Бумагу эту подписать? Да что вы! Боже мой! Ведь это значит нищей стать и женщиной простой. Всему вы скажете прости, что вам дано отцом, что по наследству перейти должно бы к вам потом. Права имущества, права дворянства потерять. Нет, вы подумайте сперва. Сойду я к вам опять.
0: Ушел, и не был целый день. Когда спустилась тьма, княгиня, слабая как тень, пошла к нему сама. Ее не принял генерал, хворает тяжело. 5 дней, покуда он хворал, мучительных прошло, а на 6-й пришел он сам и круто молвил ей:
2: я отпустить не вправе вам, княгиня, лошадей. Вас по этапу поведут с конвоем.
1: Боже мой, но так ведь месяцы пройдут в дороге.
2: Да, весной в Нерчинск придете, если вас дорога не убьет. Навряд, версты 4 в час закованный идет. Посередине дня привал, с закатом дня ночлег, а ураган в степи застал, закапывайся в снег, да-с, промедленьем нет числа. Иной упал, а слаб.
1: Нехорошо, я поняла, что значит ваш этап.
2: Под караулом казаков, с оружием в руках, этапом водим мы воров и каторжных в цепях. Они дорогою шалят, того гляди сбегут, так их канатом прикрутят друг к другу и ведут. Трудненек путь, да вот скаков. Отправится 500, а до нерчинских рудников и третий не дойдет, они как мухи мрут в пути, особенно зимой. И вам, княгиня, так идти, вернитесь-ка домой.
1: О, нет! Я этого ждала. Но вы злодей. Неделя целая прошла. Нет сердца у людей. Зачем бы разом не сказать? Ушла бы я давно. Велите ж партию избирать. Иду. Мне все равно.
2: Нет. Вы поедете.
0: Вскричал нежданно старый генерал, закрыв рукой глаза.
2: Как я вас мучил. Боже мой.
0: Из-под руки на ус седой скатилась слеза.
2: Простите. Да, я мучил вас. Но мучился и сам. Но строгий я имел приказ преграды ставить вам. И разве их не ставил я? Я делал все, что мог. Перед царем душа моя чиста, свидетель Бог. Острожным жестким сухарем и жизнью взаперти, позором, ужасом, трудом этапного пути я вас старался напугать. Не испугались вы. И хоть бы мне не удержать на плечах головы, я не могу, я не хочу тиранить больше вас. Я вас в 3 дня туда домчу.
3: Эй! Запрягать! Сейчас!

0: Говорит Саратов. Приглашаем вас послушать передачу «Театр у микрофона». Радиовариант спектакля театра юного зрителя «Лавка древности» Чарльза Диккенса. Инсценировка Ларисы Закашанской. Действующие лица. Автор. Старик, хозяин антикварной лавки древности. Мисс Нелл, его внучка, 13 лет. Кристофер, их слуга, 14 лет. Мистер Квилп, именующий себя эсквайром. Делец в разных сферах, но большей частью темных. Мистер Самсон Брас, глава адвокатской конторы. Поверенный мистера Квилпа, его правая рука во всех вышеупомянутых делах. Мисс Салли Брас, сестра его, компаньон, девица, смахивающая на фурию. Ричард Свивеллер, доморощенный поэт, молодой человек, без определенных занятий и жизненных установок, потом писец в конторе Брасса. Служанка у Брассов, она же маркиза, подвальная Золушка, постоянно теряющая с ног отнюдь не хрустальные башмачки. Одинокий джентльмен, выдающаяся весьма таинственная личность. Бродячие кукольники с панчем, английский вариант всем известного Петрушки. Томас Кодлин, человек, смотрящий на мир сквозь зеленое бутылочное стекло, отчего взгляд его мрачен. И коротыш, напротив, смекалистый, не лишенный приятности. Миссис Джарли, хозяйка разъездного фургона музея восковых фигур, потому некоторые и хозяйку именуют попросту фургонной леди. Айзек Лист и Джеймс Гроувс, джентльмены удачи. Мальчишка, слуга Квилпа, имя которого, увы, неизвестно, зато прозвищ, хоть отбавляй, самая ласковая из них – собак. Другая его особенность состоит в том, что, в отличие от всех прочих людей, он предпочитает ходить вверх тормашками. Остальные – трактирщики, зрители, прохожие, полисмены. Итак, начинаем.
1: Друзья мои, я пришел сюда, чтобы поведать вам одну историю. Она не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Случилась эта история давным-давно. А впрочем, может, и совсем недавно. Со мной или с моим другом. Или с кем-нибудь из вас? Привиделось ли мне в скитаниях по жизни или в снах? Не исключено, что я просто, как говорят, высосал ее из пальца. Что на меня похоже? Ибо я автор. Я вечный скиталец. Лицо без особых примет. А это... мой собственный палец.

0: из пальца, из пальца, увы. Хотя и лишались поэты за это своей головы.
1: Поэты, они как младенцы. Младенцы, они как творцы. Пора бы к ним приглядеться. Пора бы, святые отцы. Недаром свой нежный мизинец они так усердно сосут. А вдруг человечий свиринец однажды они...

мой собственный палец, бессонных трудов инструмент. Итак, я от вас не скрываю, что все это выдумал сам.

Лавка древностей. Фонарь освещает крыльцо и вывеску. Открывается дверь, выходит фигура, закутанная в плащ и с надвинутой на глаза шляпой. Закрывает дверь, спускается по ступеням крыльца, и вот мы уже внутри лавки. В свете свечи девочка, забравшаяся с ногами в кресло, в окружении причудливых фигур, тут и средневековый рыцарь в латах, китайский болванчик, бронзовый лев, монах, деревянный скульптурный портрет адмирала.

засыпает в кресле. Под музыку оживают все фигуры и крутятся в танце пантомиме.

0: Стук колотушки, все замирают. Нил просыпается.
1: Сейчас, сейчас! Дедушка, это ты?
2: Нет, нет, это я, весна.
1: Кит, как хорошо, что ты пришел.
2: Признаться, я очень рад вас видеть, весна.
1: А далеко ли дедушка посылал тебя?
2: Ой, признаться, путь не близкий, весна.
1: Я надеюсь, что ты не плутал, Кит.
2: Признаться, что плутал порядочно.
1: Бедняжка. Ой, Кит, ты же, наверное, проголодался.
2: Да, пожалуй, так.
1: А ты не будешь против сэндвича, Кит?
2: Нет, пожалуй, съем с удовольствием.
1: И сейчас.
0: Кит показывает один из своих любимых фокусов, заглатывая сэндвич вместе с ножом. Нел бежит открывать. Развязно ходит молодой человек, небрежно одетый, изобретательно маскирующий изъяны своего туалета, дыру в шляпе, несвежий манжет, отсутствие перчаток и так далее.
3: Честь имею. Свивеллер. Ричард Свивеллер к вашим услугам. Честь имею. Честь имею, честь имею. Не расслышал, с кем имею честь.
4: Кто же он?
3: Это несущественно. Несущественно. О, очаровательная крошка! Как это поется, много есть девиц прекрасных, с головы до пят опасных, но у этих милых крошек нет ни глаз таких, ни ножек, щечек, шейки, талии и так далее.
2: Сэр, ну это уж слишком, пожалуй, а?
3: Пустяки. Разрешите? Благодарю. Что вы спросили? Какая погода? На прошлой неделе погода для уток была хороша, кроме шуток.

уточек моих пожалей. Ну что за толпа, где табачная лавка, и что там за хохот и давка? Да это же свинка, сам

0: зовите меня просто Дик. Дик и все тут, мисс
1: Нелли.
0: Очень приятно.
1: А это мой друг Кристофер.
0: Кристофер. Очень приятно.
2: Появляется старик, он еле держится на ногах.
1: Дедушка, что с тобой? Дедушка, ты заболел?
3: Не беспокойся, моя милая, я абсолютно здоров.
1: Дедушка, хочешь горячего чаю с травами? Кит, а ну-ка разожги камин, пожалуйста.
3: Кит, не беспокойся, моя милая, я здоров. Мне нельзя болеть, иначе кто же позаботится? А тебе? Что вам угодно, сэр?
0: Свивеллер, сэр. Ричард Свивеллер к вашим услугам. Собранию ваших сокровищ не хватает лишь этой.
3: Нет, я не покупаю.
0: Боже упаси! Разве я прошу за бесподобную вещицу состояние? Я с ней готов расстаться за чисто символическую сумму. Ну, скажем... 50 фунтов?
3: Нет.
0: Хорошо, сэр, 20.
3: Нет.
0: Сэр,
3: увольте.
0: Сэр, вы богаче, об этом все говорят, а что вам стоит право? 2 фунта, сэр.
3: Я не покупаю, увольте, сэр.
4: Сэр, я в крайности. Прошу ради хлеба насущного.
3: Ну, хорошо. Может быть, завтра.
0: Завтра? Я согласен на завтра.
3: Хорошо.
0: Я прилечу на крыльях одежды.
3: Прошу.
0: Много единственных красных, загородных от тебасовых, много этих милых крапок, а это глаз таких не ножек, щеки,
3: клейки,
0: сорвали и так далее.
3: Ступай.
2: Свивеллер уходит.
3: Ты передал ему, как я просил.
5: Нет, хозяин, там никого не оказалось, кроме этого.
3: Кроме кого?
5: Ну, как его? Вверх тормашками.
3: Как так? Вверх тормашками.
5: Как? Вот
1: да,
5: так?
1: Да, вверх вот тормашками.
5: Так. Я к нему со всей вежливостью. Он где твой хозяин? А он у меня ногами. Ну, вот и пришлось его немножко, проучить.
3: Что же ты вытворил, Кит?
5: Надо же было дождаться хозяина. Я же тебе объяснял, как это важно для меня.
3: Нет, не для меня. Не для меня. На карту поставлено все. Нет, я сам. Я сам пойду.
1: Нет. Нет, дедушка, нет. Ты же еле стоишь на ногах.
3: Ничего.
1: Я сама пойду.
3: Нет.
1: А я не одна пойду. Я с Китом?
3: Еще чего?
1: Дедушка, я знаю, где пристань мистера Квилпа.
3: Да. Ступай. Ступай, моя милая. Передай ему письмо. Умоли его исполнить мою просьбу. Ступай. Ступай. Боже, как это важно для меня. Нет, не для меня. Только ради Нелл.
2: Контора мистера Хилпа, так гласит надпись на доске, прибитой наискось над дверью хибарки. На заборах призывы: лучший кандидат мэра мистер Квилп. Мистер Квилп не обманет наших надежд. Добропорядочность, непогрешимая честность, любовь к ближнему – таков ваш мистер Квилп. Голосуйте за вашего любимца. Перед дверью, как изваяние, стоит на голове мальчишка. Издалека мчится мистер Квилп, карлик с большой головой, огромным ртом и носом, на коротких ногах и в цилиндре.
6: А больше не побьете.
3: По той простой причине, что ты уже битый. А ну, собака, открой дверь. Ну!
2: К Скрип входит в контору. Внутри ее колченогий стол, гамак и печка с худой трубой. Вилл спускается в гамаке. Мальчишка посовывает голову в дверь.
3: Ух ты! Собака.
1: Вам пришли!
5: Кто?
1: Девчонка!
5: Проси!
1: Ну,
5: проси, собака! Как? Это ты, Нелл?
1: Да, я, сэр.
5: Ну, входи. Нет, нет, стой. Взгляни сначала, не стоит ли там мальчишка на голове.
1: Нет, сэр.
5: Ты правду говоришь?
1: Он на ногах.
5: Правду?
1: Да.
5: Ну, входи, входи, входи, входи. Ну?
3: Всем пришла.
2: Нет, отдает письмо, Квилл взгромождается на стол, читает.
5: Уплыло. Все уплыло за одни сутки. Куда же он их дел? А почему старик сам не пришел?
1: Дедушка не спал всю ночь. Ему не здоровится. И вернулся только утром.
5: Что же это он делал ночью?
1: Я не знаю, сэр.
3: Ты не боялась остаться ночью одна?
1: Нет, я сначала очень боялась. А потом привыкла.
5: Подожди, подожди, как это понимать? Твои слова, он что? Каждую ночь... Уходит?
1: Вы напишите дедушке. Добрый мистер Квилл, я умоляю вас, вся надежда на вас.
5: Это он так сказал?
1: Да, и еще.
5: И еще?
1: И еще, что на карту поставлено все.
5: Так. На карту. Карты.

0: лонли, открой соленый. Тройка, семерка, туз. Там тройка, там туза, миг. На какой тройку дама пик? Ах, все людские драмы от этой знатной дамы. Поверьте мне, чтоб я так жил, старик ей душу заложил, но не приносит варта ни женщина, ни карта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бедное дитя, ай-яй-яй-яй-яй-яй. И к тому же прихорошенькая. Бутончик, симпомпончик, голубые глазки.
1: Сударь, я не понимаю, о чем вы. Напишите дедушке. Добрый мистер Квилп, я умоляю вас.
0: Нет, ответа не будет. Я сам зайду. Ждите, милочка. Очаровательная мисс Нелл.
1: О, сударь, благодарю вас.
2: Нелл идет к двери, Квилп довольно потирает руки. В это время перед конторой происходит драка.
1: Сейчас разниму,
0: что на них двоих и одного профиля не останется.
3: Не подходите, как бы самому не досталось.
4: Что ты сказал?
3: Ладно, больше никогда не полезу в драку, когда про вас такое будут говорить.
0: У меня что?
3: Что таких страшных уродов и за деньги не увидишь.
0: Он так сказал?
5: А разве это не верно? Собака-то эдакая.
3: Верно-то верно. Только от него я не потерплю.
6: А чего? Чего он сказал, что мой хозяин, мисс Нелл, пляшет под дудку его хозяина?
0: Он так сказал, потому что он болван, а вот ты кит.
5: Умник, разумник, ты поостерегись. Никто не сносит тебе головы.
3: Убью! Убью, собака!
0: Контора Браса, улица Бэрис Маркс.
3: Контора Браса.
0: Улица Бэрис Маркс.
2: И вот мы вновь в лавке древности. В ней старик и Ноу. Незамеченным входит Квилп, тихо усаживается на стул верхом.
0: Как здоровье, любезнейший? Что нового? Как идут торговые дела?
4: Ради бога, не тяните душу. Говорите прямо. Вы даете мне денег?
5: Допустим.
0: Нет.
4: Нет. Тогда мы погибли.
0: Хватит. Хватит, любезнейший, прикидываться. Я теперь все о вас знаю. Я открыл вашу тайну.
4: Тайну? Какую?
0: Все деньги, которыми я вас так щедро сужал, вы проиграли в карты. Что? Ну что, разве не так?
4: Кто вам сказал?
0: Кто? Ваш ближайший поверенный. Ваш посланец.
4: Кит. Этого не может быть.
7: Он самый. Он самый. Умник, разумник. Таких страшных уродов и за деньги не так.
4: Боже мой. Боже мой, негодяй.
5: Негодяй? Ну и вы не лучше.
0: Жалкий картежник.
4: Что? Я не картежник. Я никогда не играл ради самой игры или собственной выгоды, только ради Нелл. Только ради Нелл. Вы знаете, я стар. Жизнь моя подходит к концу. Нелл еще ребенок. Кто позаботится о ней, когда меня не станет? Только деньги. Только деньги спасут ее на краю нищеты. Карты — мое отчаяние. Моя последняя горькая надежда. Ради бога. Ради бога. Не губите меня.
7: Довольно, довольно. У меня здесь в кармане закладные на лавку и имущество.
4: Квилп. Квилп. Добрый. Великодушный Квилп. Но ведь вы же не покинете меня на краю пропасти, да? Вы протянете мне руку помощи.
8: И мы победим. Полосу неудачи. Вот, смотрите.
5: Что это такое?
8: Здесь сложные расчеты. Цифры. Вот, видите? Вот. Вот. Я собирал их много-много месяцев.
5: Зачем?
8: С ними я должен выиграть. Должен.
4: Последний раз. Помогите.
5: Нет.
4: Мне.
0: Нет, нет, нет, нет, нет, любезнейший. Брас! Брас! Брас! Брас!
5: Сколько можно кричать вас?
8: Ну?
5: Судейский крючок!
9: Ну? Остроумно блестящий судейский крючок, злодейский сачок.
5: Ну, описывайте эту рухлядь.
10: Зеленый сервиз очень старый, при этом пошлейшего вида. 3 шиллинга.
5: Что? Там поди половина разбита.
4: О нет, вещь дорогая, сервиз из Шанхая.

0: И так 10 фунтов за все, что скрипит моя личная подпись.
1: Самсон Брас, поверенный мистера Квилпа Эсквайра. Честь имею. Может быть, у вас есть в наличии требуемая сумма? Ну, в таком случае ваше место не здесь, а в долговой тюрьме. Как это благородно с вашей стороны, мистер Квилп, не бросать старика на произвол судьбы, а заранее позаботиться о нем. Другие на вашем месте выгнали старика, поскольку закон всецело на вашей стороне. Да, сэр, другие на вашем месте...
2: Другие на моем месте не стали бы слушать вот такого попугая.
1: Чрезвычайно остроумно. А я подобно попугаю повторю и попугаю.
2: Да, соизвольте шут гороховый делать, что положено делать в данных обстоятельствах.
1: Понимаю. Утром улажу некоторые формальности и припровожу старика в тюрьму.
2: Да, пусть подумает.

0: и не прибегая к крайним мерам.
1: Что? Вы даете мне надежду? Я снова воскрес? Но под какое обязательство или залог, сударь?
0: Долгосрочный, сударь. Я не востребую взятых вами ранее сумм.
1: Так?
0: Больше того, я оставлю вам дом и все имущество.
1: Боже!
0: Больше того, я не буду отправлять вас в тюрьму.
1: О,
0: сверх того, я вам дам еще денег, хотя Бог видит Бог, на какую жертву я иду.
1: Каков залог, сударь?
0: Ваше согласие,
1: да,
0: на то, что,
1: да,
0: через пару лет...
1: Да, сударь.
0: Я смогу назвать очаровательную мисс Нелл своей женой,
1: да,
0: миссис Квилл.
1: Да.
0: Вот,
1: да,
0: здесь,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Что?
0: Вот здесь.
1: Вы шутите?
0: Нет.
1: Вы сошли с ума. Вы? И Нелл?
0: Ну, да, любезнейший.
1: Нет. Вы не сумасшедший. Вы мерзавец. Подлец. Без стыда и совести. Пока я жив, вам не видать ее.
0: Без стыда и без совести? Ну, это еще как посмотреть.
2: Если жить наоборот, то какой же я мерзавец.

0: боец, тот по-нашему пройдоха, кто по-вашему подлец, тот живет не так уж плохо.
1: Вилк, устав после столь трудных изъяснений, плюхается, сопит и вскоре засыпает на столе, натянув ночной колпак старика.

0: Nel. Все кончено. Все кончено. Мы нищие. Он сказал... Нет. Нет, нет, нет. Я этого не допущу. И все. Все из-за паршивого мальчишки.
1: Мальчишки? Ой. Какого мальчишки?
0: Он предал меня. Предал, выдал тайну, которая могла дать нам богатство. Счастье, деньги нет. Ну кому? Кому выдал? Квилпу.
1: Да кто выдал? Какую тайну? Господи, дедушка, что ты говоришь? Я ничего не понимаю.
0: Какая непонятливая. Ну, конечно же, Кит. Кто же еще?
1: Кит?
0: Да-да, Кит. Чтобы ноги его не было.
1: Кит? Нет. Нет, я не верю. Нет, дедушка. Он завтра придет, и мы у него спросим.
0: Вот как. Завтра. Ну да. Все решит завтрашний день. Быть может, самый страшный в моей

0: жизни. Дедушка, оставь! Оставь меня! Мне надо решиться. Надо. Надо решиться. Надо.
1: Нелл идет затворять ставни и видит, что перед лавкой на крыльце, как Ромео, сидит Кит, не сводя глаз с еще светящегося окна.
2: Почему ты так поздно?
3: Мисс Нелл, я никак не возьму в толк, что в вашем доме делает этот противный урод?
2: Дом уже не наш. Дом его и лавка.
3: Вы хотите сказать, что вы пошутили, мисс Нелл?
2: Разве похоже, что я шучу, Кит? Я боюсь, что это правда. Мы теперь нищие. И остались совсем одни.
3: Как же так? Нет, нет, а я? Я разве не с вами, мисс Нелл? Ведь я же, не могу я сказать, как надо. Ну.
2: Еще Кит. Кит, я не знаю, в чем ты там провинился перед дедушкой. Но он не велел тебе больше приходить к нам.
3: Как?
2: Да, он сказал, что ты предал нас. Предал его. Какую-то его тайну. Я не хотела. Я хотела говорить тебе об этом, Кит.
3: Как же так?
2: Но ведь лучше, если бы ты это услышал от меня, правда?
3: Да нет, разве я заслужил такое? Мисс Нелл, я, честное слово, не заслужил такого.
2: Кит, мне очень хочется верить тебе. Прощай.
1: Нелл закрывает ставни, а в лавке в кресле сидит старик. Слышен храп Квилпа.

0: получилось. Не получилось. Прости меня. Нелл, я ничтожный старик. Прости меня.
1: Нет, нет, я прошу тебя. Не говори так, дедушка. Вставай. Мы с тобой вдвоем. Нам ведь хорошо вдвоем. А мне больше ничего не нужно. Правда.
0: Нелл, я решился.
1: Что?
0: Я решился. Мы уходим.
1: Как? Прямо сейчас?
0: Прямо сейчас. Собери, собери скорее что-нибудь в дорогу. Только тихо.
1: Хорошо. Я никому...
0: Нельзя. Нельзя терять ни минуты. Они меня схватят. Посадят за решетку, будут бить. Плетьми, а ее отнимут.

старик и Нел тихонько идут к двери, но обнаруживают, что дверь заперта. Нел возвращается, со всеми предосторожностями снимает у Пилпа с пояса ключи, отпирает дверь, они уходят. Вот они перед домом в свете уличного фонаря, потом другого, пока они не исчезают, растворяясь, как тени.

0: Утро перед лавкой древности. Кит, свернувшись, спит у крыльца. Появляется Свивеллер. Он в хорошем расположении духа. В руках трость с набалдашником, который он принес в продажу. Свивеллер стучит колотушкой, но ответа нет. Вдруг резко распахивается дверь, Квилп в ночном колпаке обрушивается на Свивеллера, но оказывается сбитым на землю.
1: Перед вами, любезнейший.
2: Вы?
1: Да.
2: Сэр!
1: Я?
2: Сэр, ну их там нет. Нет никого, ни мясного, ни хозяина.
1: Ну что ты, что?
3: Что ты болтаешь, куда им деться? Нел! Нел! Нел, девочка моя! Нел!
4: Куда ты их спрятал?
2: Я их не прятал, сэр.
4: А где они?
2: Я не знаю, сэр.
4: А ну говори,
2: я не знаю. Я не прятал. Я не знаю, сэр.
1: Не удержал. Упустил.
4: Сэр. Раз вы хозяин лавки теперь... Не угодно ли вам взглянуть на бесподобную вещицу? Подумайте, за каких-нибудь 50 футов я вам...
1: Нашел ее... дурака.
4: Хорошо, сэр, 20. И прошу сущий пустяк. 6 шиллингов, но не пенса меньше, чтобы поддержать это бренное существование.
1: Уморил! Бренное существование!
5: Добрый день.
1: Опоздал! Судейский крючок, птичку
0: порвал. Появляется брас.
1: За нерасторопность... С вас штраф в пользу Даниэла
4: Свивеллера, сэр Ричардси.
1: В пользу Даниэла Квилпа и Сквайра. Вы меня поняли?
5: Yes, сэр.
6: Прошу прощения. И, собственно, хотелось бы... А где хозяин лавки?
1: Перед вами, любезнейший.
6: Вы?
4: Он. Он с некоторых пор.
1: Лавка перешла мне по закладной.
7: На законном основании не извольте сомневаться, так же верно, как и то, что я Самсон Брас, поверенный мистер Квилпа и Сквайра.
6: Где старый антиквар и его внучка?
4: Мы сами хотели бы знать.
6: Они исчезли, сударь.
1: Они исчезли.
6: Ни свет, ни заря. Не сказав прощай своим лучшим друзьям.
4: Да, прощай. Если навсегда, то навсегда прощай.
6: Вот если кто и знает о них, это вот он. Это их слуга, сударь. Ну, говори.
2: Дело в том, сэр, что я сам ничего не знаю. Еще только вчера я говорил с хозяином мисс Снелл. И
6: проклятье.
2: Сегодня нет их.
6: Преодолеть столько преград, мчаться, сломя голову и опоздать. Вот несчастье.
1: Напротив! Вы счастливчик, сударь. Мы будем искать их вместе.
7: Да.
1: Ибо друг старика Энелл, это наш друг.
7: Да.
1: Но для начала другу нужен кров.
7: Да.
4: И чтобы преклонить уставшую голову.
1: Вам повезло, сэр. Самсон Брас как раз дает комнату для одинокого джентльмена.
7: Я? А да, сдаю. Прекрасная комната, улица Бависмарк, совсем неподалеку отсюда. Моя сестра Салли Брас будет просто счастлива. Я провожу вас, прошу.
1: Вот теперь примемся за вас, мистер...
4: Свивеллер.
1: Мистер Швивеллер.
4: Свивеллер.
1: Мистер... Ну, ладно. Насколько я понимаю, ваши дела
5: не в лучшем положении.
4: Увы, вся надежда была на стариков, но на них нельзя положиться никаких моральных устоев.
5: А как насчет места писца в конторе Браса? Не подходит? Но все-таки лучше глотать корочку, чем вовсе сидеть без хлеба, а?
4: Веский аргумент в пользу юридического поприща.
5: Передайте вот это Самсону Брасу. Прощайте, до встречи.
4: Прощай, вольная жизнь!
5: Итак, что же мы имеем? Одинокий джентльмен, несомненно, родственник старика. Или что-нибудь в этом роде. Так, силки расставят братец с сестрицей. Да и олух Свивеллер на что-нибудь сгодится. Цепочка непременно приведет меня к старику и к Нелл. Ох, и славно я погрею руки. Потрошите индейку, господа. Рвите изо рта друг у друга. Господа, потрошите.

0: Сашка.
1: Давай отдохну. Давай. Садись. Присядь. Садись. Немножечко. Отдохнем.
2: Приехал!
3: Площадь перед трактиром «Три весельчака». Идет представление бродячих кукольников с Панчем. Среди зрителей разного возраста и состояния старик и Нел. Старик смотрит, как ребенок. Нел же, прислонившись к старику, спит. Бродячие кукольники – это коротыш и котлин. Коротыш работает, изображая попеременно Панча и собаку, кабы сдоха. Котлин, сдвинув на глаза шляпу и прислонившись к театральной ширме, внимательно наблюдает за публикой, прикидывая будущее барыши.
4: Славненький мой кабыздох! Чтоб ты сдох! Теперь твой хозяин бродяга Панч! А чтобы ты сам заработал на харч, уж он тебя научит, как жить. Кого укусить? А кому усадить?

0: вести, до дому по кубку. О, прошу прощения, а с кем раскурить по-дружески трубку? Это делается вот так. Берется трубка, голландский табак, ящерба, а дальше дымишь, будто ты паровоз. Ай-яй-яй, что ты делаешь? Сейчас же выплюнь, это же нос, мой единственный нос. Фу! О, бездушный палач, о, свейси и плач, наверчивый панч, наверчивый панч.
1: Начинается гроза, публика разбегается. Кодлин вцепился в плечо старика. Они с Нел единственные, кому нет
2: убежать.
0: Платите, сударь, платите, иначе я позову полисмена.
3: Нет, пожалуйста, не надо звать
0: полисмена. Фальшиво, небось. Что от вас, бродяг, чего можно ожидать?
4: Куда же вы, господа, такую плохую погоду? Пройдемте в трактир и переждем дождь. Приходите, приходите, приходите.
5: Располагайтесь.
4: Прошу вас.
0: Новый запах. Что там?
6: Тушеные рубцы с молодым картофелем. Пальчиком лишь.
0: Подавай.
4: Терпение, мой друг, терпение. Не хочешь ли ты показать господам, что ты плохо воспитан?
2: Да.
4: Куда путь держите, господа хорошие?
3: Мы не знаем. Мы сами еще не решили. Да.
4: Так если не гнушаетесь нашим обществом, то можете к нам присоединиться.
3: Да.
4: Ну, если вы хотите странствовать одни, никто вас не волить не собирается.
2: Мы пойдем с ними. Мы с вами пойдем. Мы пойдем с ними. Я сказал, мы пойдем
3: хорошо,
2: с ними.
3: Если никто не будет возражать.
4: Возражать? Томми, ну будь хоть раз любезен, скажи, что ты не возражаешь.
6: Кратыш, ты ни в чем не знаешь меры.
4: Ну послушай, ну кому это повредит?
6: На сей раз, пожалуй, никому.
4: Пусть идут. Устраивайтесь.
2: Благодарю вас, сэр. Благодарю.
4: Неужели ты ничего не заметил?
2: А что я должен замечать? А то, что старик и девочка не похожи на странников, живущих под Аянием.
6: Что из того?
4: Вот что. Старик наверняка дал тягу от своих родственников и подговорил девчонку, которая в нем души не чает, бежать вместе с ним. А куда бежать, он и сам не знает. Уж я не я буду, если не задержу их и не доставлю родственникам.
2: Предвидится награда. Только не забудь, что мы с тобой во всем компаньоны.
3: Дедушка, да. Эти люди думают, что мы убежали от родных и хотят вернуть нас.
7: Что? Ну что тебе в голову
3: было? Видишь?
2: Боже мой, Нел. А что же с нами будет? Они же меня схватят, посадят за решетку, будут бить плетьми, а тебя отнимут. Я тебя никогда не увижу.
3: Тихо, дедушка, тихо. Я что-нибудь придумаю. А мы сбежим от них.
4: Спать пора. Доброй ночи. Завтра-то я разбужу вас пораньше. Доброй ночи. Вот сюда. Доброй ночи, малютка.
1: Контора Браса с конторкой, табуретками, креслом. Лестница наверх к двери в комнату одинокого джентльмена и вниз в кухню. В конторе брат и сестра Брамс и новый писец. Все скрипят перьями. Свивлер только делает вид, сам же неотрывно смотрит на Салли, как она время от времени прочищает нос с понюшкой табака, как вытирает перо свое платье, отчего и цвет у него соответствующий, как поправляет сползающий из головы газовый шарф, куда Ричард с отменным удовольствием выпускает бумажных птичек.
8: Сэр Ричард, этот человек все еще спит.
9: Ну и пусть себе спит.
8: Как это пусть? Он спит уже 26 часов кряду. Жив ли он? Кругом совершается столько злодейств, столько ужасных злодейств. А вы помогали ему втаскивать его огромный чемодан? Вспомните, не говорил ли он что-либо о своем имуществе?
5: Не говорил.
8: Ну, например, что у него никого нет в Лондоне. И не выражал ли он твердого желания на случай какого-либо несчастья с ним, чтобы его имущество, находящееся в этом доме, перешло в полную мою собственность, но в виде слабого вознаграждения за понесенные мною хлопоты и неприятности?
5: Не говорил, не выражал.
9: Да ладно, дураком-то прикидываться.
8: Стряпчего из вас не получится.
9: Сколько бы вы ни прожили на свете, хоть 1000 лет.
8: Не.
9: Эй, чертовка! Живо тащи кочергу.
1: Появляется маленькая служанка, замызганная, лохматая, в длинном и грязном переднике, с огромными башмаками, вечно сваливающимися с ног в руке кочерга.
10: Так, а ну-ка давай, падай вниз.
2: Она же разобьется, сударыня.
10: Ни черта с ней не будет. Падай.
0: Почему мне не дают спать? А, это вы подняли здесь такой тарарам?
5: Нет, я только помогал, сэр. Мы думали, уж не скончаетесь ли вы там. Здесь не потерпят, чтобы одинокие джентльмены спали за двоих, не внося за это дополнительной платы.
0: Вот как?
5: Да, сэр, нельзя извлекать двойную порцию сна из одной постели. Вот.
0: Так вот, передайте своему хозяину. Он стряпчий.
5: Да.
0: И хозяйки. А вот она что такое?
5: О, дракон в юбке.
0: Так вот, передайте им, что я буду ложиться и вставать, когда угодно. Уходить и приходить тоже, когда угодно. И не потерплю никаких расспросов. А тем более слежки. Что касается последнего, то все зло от служанок. А здесь одна, слава богу.
5: Да, и очень маленькая, сэр.
0: Передайте это своим хозяевам и прощайте.
9: Вот. Видишь, да. Мясо?
10: Да.
9: Бери. И никогда никому не говори, что тебя в этом доме совершенно не кормят мясом. Хочешь еще?
10: Нет, не хочу.
9: Тогда никогда никому не говори, что тебя в этом доме держат впроголодь. Тебе ведь дали мясо? Тебе даже предложили еще, ты сама отказалась. Вот. Если тебя спросят, никогда не говори, что тебя в этом доме держат впроголодь.
10: Ты меня хорошо поняла,
9: а не то...

0: Кайфурия твоя хозяйка. Лови. И ешь. После такого обеда надо начинать обедать сначала.
1: Меня мисс Салли убьет, если узнает.

0: часто они уходят и оставляют тебя одну?
1: Еще как часто, особенно мисс Салли. А мистер Брас без нее ни шагу. Он у нее по струнке ходит. Чуть что, сразу за советом. А уж достается ему от нее. Ух, достается.
0: Так.
1: А вы не расскажете им, что я вам тут говорила? Не то они изобьют меня до смерти.
0: Маркиза, слово джентльмена надежнее, чем его расписка. Я ваш друг. Но прихожу к выводу, что у вас уже вошло в привычку торчать у замочной скважины. Иначе откуда бы взяться такой осведомленности?
1: А я только хотела поглядеть, куда они прячут ключ от кладовой. А если бы он отыскался, я бы много не взяла. А лишь бы не сосала под ложечкой.
0: Значит, не отыскался. Нет. В противном случае вы были бы малость поупитаннее.
1: Да.
0: Мне кажется, маркиза, мы с вами составим замечательную пару. Да. Я от природы страшно любопытный. Я просто родился на свет с вопросительным знаком. А вопросы берут в пары ответы.

Большой, нарядный, в цветочках фургон. Двери фургона открыты. У дверей большой барабан, используемый как стол. На нем еда и чай. Радующая формами хозяйка фургона миссис Джарли попивает чай, что не мешает ей время от времени прикладываться к объемистой бутылке. Афиши, наклеенные на стенах фургона, извещают почтеннейшую публику, что она имеет честь лицезреть единственный в мире бесподобный паноптикум Джарли. На дороге появляется еле бредущая старик и Нелли.

0: Простите меня, сударыня, вы не подскажете, далеко ли отсюда, до города или деревни?
1: 8 миль, моя дорогая.
0: 8.
1: Подойди-ка ко мне, милочка. Ближе, ближе, ближе, ближе. Еще ближе. Не тебя ли я видела в компании с Панчем?
0: Да. Сударыня, да.
2: Идем.
0: А вы с ним знакомы?
1: Я? Знакома с ними? Ты за кого меня принимаешь? Да посмотри на меня хорошенько. На. Разве пристало мне знаться с Панчем? Посмотри на мой фургон. Разве пристало ему знаться с Панчем?
0: Нет. Нет, сударыня. Простите меня, пожалуйста.
1: А то-то же. Читай, что здесь написано.
0: О, паноптикум Джарли.
1: Это я. О, это я и есть миссис Джарли.
0: Очень приятно.
1: А ты есть хочешь, девочка?
0: Нет, но мы очень устали, и нам так далеко еще.
1: Ладно, давай, не стесняйся. Бери-ка вот чай, заварку, бери, все бери. Кроме вот этого.
0: Благодарю вас.
1: Бери.
0: Благодарю вас, мисс Джарли.
1: Ой, устраивайтесь хорошенько. Ешьте, пейте на здоровье. Больше от вас ничего и не требуется. Ешьте и слушайте.
0: Какой чудесный ваш тир.
1: Леди и джентльмены,

0: и стоили... Ой! А че это я все о себе и о себе? Тебя как зовут-то, девочка?
1: Меня зовут Нел. А это мой дедушка.
0: Ну и куда ж вы направляетесь?
1: Мы сами не знаем, куда. Да, мы идем, куда глаза глядят. Может быть, найдем какую-нибудь работу?
0: Ой, это как это вы не знаете, куда направляетесь? Это как же это так, а?
1: Вот так вот, мисс Джарли. Ой. Идем, куда глаза глядят.
0: Сейчас от часу не легче. Да неужто вы нищие?
1: Я не знаю, как нам иначе... Назвать-то себя.
2: Негде спать. Нечем укрыться от непогоды. Не на что поесть. Господи, это моя воля.
0: Нелл, детка, а тебе понравилось бы путешествовать со мной? Своими сногсшибательными восковыми фигурами, короче, с паноптикум Джарли. Хотите, чтобы ваша внучка получила хорошую работу, я это устрою без хлопот. А
3: как же я? Куда же я денусь без моей Нелл? Я не могу ее оставить.
0: Милейшая, ну вы в таком возрасте, что, кажется, можете сами о себе позаботиться, ведь не беспомощный.
1: Он беспомощный, он совсем беспомощный. Благодарю вас, сударыня. Но мы не расстанемся друг с другом. Ни за какие сокровища в мире.
0: Господи, что она говорит? Ну, хорошо, хорошо, я и это устрою без хлопот. Если вы не прочь заняться делом, будете сметать пыль с восковых фигур и проверять входные билеты.
3: Да, знаю.
0: А Нелл просто дух захватывает от такой перспективы. Будет вместо самой миссис Джарли водить посетителей и давать пояснения. Ну как, детонька, согласна?
1: Да. То есть, да. Мы вам очень признательны, сударыня. И с благодарностью принимаем ваше предложение.
0: А я и не сомневалась.
1: Девушка!
0: Такое незаурядное предложение от неверзостной пальчики.
4: Да, да, сударыня, да.
0: Прошу.
1: Сударыня!
5: Стойте, погодите. Сударыня! Дед, ну вы веселые любящие, да, пальчик.
0: А ну только подойдите, только суньтесь. Я ведь мигом вас кнутом огрею. А ну, лошадки мои заветные, трогайте!
5: Вот, ускакают наши денежки.
6: А ну-ка, пришпорим-ка бездоха.

Улица у лавки древности, лавка справа, слева контора нотариуса Уизердена. Возле крыльца лавки устроился кит.

На крыльце лавки выходит Квилк и вешает огромный ржавый замок на дверь и объявление о продаже. Появляется одинокий джентльмен, читает объявление.

0: Продается дом и лавка?
1: Увы, сэр. Боль пронзает мое сердце, но нет выхода, я разорен. Пагубная страсть старика погубила и меня. Верьте, я помогал ему, как только мог, ибо тревога за нашего ангелочка, за малютку Нелл, не давала мне покоя ни днем и ни ночью. И вот перед вами обманутая, покинутая, но, несмотря ни на что, преданная душа.
0: Очень бы хотелось вам верить, сэр. Но закладные расписки как-то не вяжутся с картиной преданности и любви.
1: Деньги любят порядок, сэр, это мое правило.
0: Хорошо. Лавку и все содержимое я покупаю.
1: Да, но ее цена уже втрое выше залоговой.
0: Я плюс покупаю процент... за любую цену, которую вы назначите. Ключи.
2: Квилп любезно раскланивается и, уходя, ловко прячется за крыльцо дома.
3: Не верьте ему, сэр. Не верьте ему.
0: Почему?
3: Разве вы не видите, какой это страшный человек? Вот мой хозяин, мисс Нелл, поверили ему, и видите, что получилось.
0: Ну, а что ты тут делаешь?
3: Я жду.
0: Ты веришь, что они вернутся?
3: Конечно. Ведь им некуда деваться. На всем белом свете, ведь у них только я один и есть.
0: И я. Ты знаешь, я вот все время думаю, не могли они исчезнуть бесследно.
3: Да-да.
0: Они где-то бродят. И тот, кто тоже бродит по дорогам, не мог их не повстречать. А кто известные бродяги? Цыгане, фокусники, акробаты, кукольники. Бродят себе по дорогам, а потом непременно вернутся в город.
3: А...
0: Понимаешь, куда я клоню?
3: Да. Да, сэр! Нет, да я весь Лондон переверну, но я найду этих людей, сэр!
0: Редкий, сообразительный, малый. Ну что ж, тогда получай монетку на расходы.
3: Нет, нет, что вы, если это для моего хозяина мисс Нелл, я за так согласен.
0: Не отказывайся. А ты забыл, когда ел последний раз? Держи.
3: Вот, целый шиллинг. Ну, сэр, у меня нет сдачи.
0: У меня нет монеты мельче. И потом мы с тобой рассчитаемся потом. Когда что-нибудь узнаешь, мигом ко мне. На улицу Бэвис Маркс. До скорой, надеюсь, встречи.
2: Одинокий джентльмен уходит. Квилп выходит из закрытия.
1: Хочешь заработать еще шиллинг?
3: Смотря за какую работу, сэр.
4: Все, что разведаешь, разнюхаешь о наших беглецах, сначала расскажешь мне.
3: Вам?
4: Угу.
3: Это чтобы я вам?
4: Да.
3: Да нет, сэр. Вы не на Таковского напали. Чтобы я вам что-нибудь делать.
1: Ты заткнись, щенок!
4: Щенок, а? Становиться мне на пути, но мы не таких обламывали.
2: В конторе мистера Квилпа к убранству добавлена новая деталь. Деревянная скульптура из лавки, изображающая адмирала со звездой и треуголки.
5: Вам здесь нравится?
6: Понравится, когда выпьем чаю. Велите, чтобы скорее подавали.
5: Крепкие сани. Очаровательные, упоительные сани.
4: А ну, собак, подавай чай.
1: Ой-ой-ой. Узнаете? На кого похож?
5: Да, действительно, очень напоминает. Просто особенно улыбка. И все же, клянусь честью, сэр, я как...
1: Да разве это не кит? Это не его образина, черт бы его побрал.
5: Вылитый.
1: Салли, мне кит не нравится.
6: Мне тоже.
1: Я его ненавижу. Салли, есть дельце весьма деликатного свойства. Обсудите его на досуге.
5: Да, слушаю и записываю.
1: Писать не надо. Писать. Обойдемся без документов.
5: Да,
1: итак, этот мальчишка того сорта щенок, которых я не терплю. Он стоит мне поперек дороги, да. Мешает одному дельцу, который нас всех может озолотить. Ну, придумайте какой-нибудь способ, как с ним разделаться. И действуйте.
4: Беретесь?
6: Беремся!
7: Сали, душечка, вашу лапку. Полагаюсь на вас так же, как на Самсона, если не больше. Кутим всю ночь, заявив арестованному, что арестованному будет трудно убедить присяжных в выдвигаемой им версии, достопочтенный судья принял решение предать его суду по обвинению в уголовном преступлении.
5: Какой юмор! Но осмелюсь заметить, не слишком ли неосмотрительно,
7: что,
5: сэр?
7: Что неосмотрительно,
5: да сэр? Да видите ли, сэр, по-моему, не следует так открыто говорить о вполне безобидных дружеских соглашениях, которые сами по себе заслуживают только похвалы, но по закону называются сговорами. Сэр, по-моему, об этом лучше молчать, даже здесь, между друзьями.
7: Ой. Вот наглое чучело. О каком соглашении вы говорите?
5: А? Уж не я ли его с вами заключил? Ой. А?
7: Ой!
5: Разве мне известно что-нибудь о ваших соглашениях? Ой. Ну что, сэр?
7: Ощутимо?
5: Ощутимо, сэр, ощутимо. Ну тоже, видите, как-то забавно.
7: Я вас сейчас так позабавлю, что вы не обрадуетесь.
6: Ну хватит. Договорились, ладно, я пошла.
7: Куда же вы, Саля, душечка? Мы еще не выпили за ваше здоровье. Ну ладно, прощайте, прощайте, дорогая. Ну, собак, проводи их, посвети им.
5: Ой, у меня там у входа доски наброшены с ржавыми гвоздями, не пораньте ногу, а у входа пес бешеный, всех кусает. Мужчину покусал, женщину укусил. Ну, завтра спалю, гадюк.

0: Контора Брассов. Трое неизвестных обитателей сидят за конторками, чуть в стороне Свивеллер.
1: Пойдите.
2: Джентльмен у себя?
1: Какого джентльмена ты имеешь в виду? Нас здесь двое.
2: Да, я имею в виду джентльмена со второго этажа.
1: Зачем он тебе?
2: У меня к нему срочное дело.
3: Ах, вот как? Ну, в таком случае передайте через меня.
2: Я должен говорить с ним сам.
4: Разве это не ко мне пришли?
3: К вам, сэр. Совершенно верно, сэр.
4: Так чего же он стоит там и поднимается ко мне?
3: Молодой человек, вас просят подняться наверх. Разве вы не слышите? В чем дело?
2: Я их нашел.
4: Старика и девочку?
2: Нет, но тех людей, которые их видели.
4: Давай, давай, веди их скорее сюда.
2: А они уже здесь.
5: А вот вы. Это вот это.
6: Монархия! Это вам не республика! Один правит, а другие славят! Одному слива, а другому... Ай-яй-яй-яй-яй! Крапива! Один раздает на войне награды, зато умирают другие и рады!
4: Чей это полагал? Попросить джентльменов подняться ко мне.
2: Джентльмены, вас просят подняться наверх.
6: Пойдем, Томми.
7: Что я там не вижу?
6: Ну, разве ты не видишь, что у джентльмена в руках?
4: Так сразу и говорил. Ну, что взять, чтобы джентльмен нас будет до утра дожидаться?
6: Ну, человек, распрыгните здесь.
3: Сэр Ричард.
1: Да?
3: Вам не попадался сегодня серебряный пенал?
1: О-о-о, попадались по дороге всякие пеналы, но редко, редко. Один, правда, запомнился, толстяк довольно почтенного вида, но поскольку он шел не один, а с пожилым перочинным ножом и юной зубочисткой, и вел с ними оживленную беседу, я постеснялся его остановить.
8: Все шуточки, мистер Савеллер. Так или иначе, пенала-то нигде нет.
1: Да.
8: А ведь он всегда был здесь, да, да, Сэмми?
3: Да, там еще лежало серебряный перочинный.
8: Серебряный?
1: Вы уверены, что это так? А нет ли тут какой ошибки?
8: Нет
1: тут
8: никакой ошибки.
1: Нет.
8: А вот не ошибусь. Вот он, ворюга.
9: Кит, честнейший юноша, достойнейший юноша. Да я готов поручиться за него головой. Да если уж на то пошло с Салли... Я скорее усомнюсь в твоей честности, да?
1: В самом деле, оставьте его в покое.
8: А я утверждаю, что он вор!
9: Кит, по-моему, этот случай один из тех, когда разбор дела приведет к оправданию ответчика. А посему, если ты не против обследования, то оно приведет к нашему обоюдному успокоению.
10: Пожалуйста, сэр, обыщите меня. Но только знайте, что вам будет стыдно до конца своих дней за такой поступок.
9: Это весьма неприятно, весьма. Здесь ничего нет. И в жилетных карманах тоже ничего нет. Пока это меня страшно радует, Кит. Радует. Сэр Ричард, посмотрите тем временем в шляпе. И здесь ничего нет, и здесь ничего нет.
10: Нет.
9: И здесь.
10: В шляпе.
9: В шляпе.
10: В шляпе.
9: В шляпе.
10: Нет.
9: Вот он, вор. Которого я почитал образцом честности, но которого мне так жалко, что я готов выпустить его на свободу.
10: Да.
9: Но я сам стряпчий. Я должен блюсти закон, подавать пример другим. Сали, голубушка, подержи его с той стороны.
10: Да нет же.
9: Отведем его к полисмену вперед.
10: Нет, это не я ничего не брал.
9: Вперед, вперед,
10: да нет же.
9: Да, ну.
6: Я никогда ни у кого даже пить не мог.
0: Снизу появляется маркиза. Она подходит к Свивеллеру, тянет его за рукав. Он наклоняется к ней. Она шепчет ему, прижимая палец к губам, уводит его вниз. С улицы появляется Квилп в сопровождении мальчишки. Он довольно потирает руки.
4: Девочка у меня из ума не идет! Годлинг, мой лучший друг! Годлинг, мать ей! Найти людей, видевших их, родивших с ними рука об руку.
11: И потерять всякую надежду. Вот несчастье.
12: Сэр, ну зачем же так убиваться? Ну мы же их потом видели в фургоне миссис Джар.
4: Да, бродячий фургонная леди музея восковых фигур, ищите их у нее.
11: А
12: где мне ее искать?
7: Ну, знаете, отсюда далековато, но если вы желаете, мы можем узнать.
13: Желаю ли я? Я не пожалею ничего для тех людей, которые помогут мне отыскать их. Вот вам, по суверену, для начала, получите в 20 раз больше, если поможете мне.
7: Будьте покойны!
4: Достанем из-под земли!
13: Кит! Кристофер, поднимись ко мне!
14: На карты поставлено всего.
13: Кит!
15: Карты поставлены...
13: Надо провалился, черт! Есть в этом доме кто-нибудь?
16: Сэр, Кит арестован и отведен братом и сестрицей Брасами в тюрьму.
13: Вы опять изволите шутить?
16: Сэр, я был бы рад шутить, но маркиза... Кстати, маркиза...
15: Да, я здесь, сэр.
16: Маркиза кое-что слышала, сэр.
13: Ну, говори.
16: Смелее. Смелее, маркиза.
15: А как знаете вы, я живу в одиноком подвале.
13: И далее.
15: Там грязи и холод. И свечку уносит мисс Салли.
13: Мисс Салли.
15: И ключи однажды нашла я от дверцы заветной.
13: Понятно.
15: И за корочкой хлеба наверх пробралась незаметно.
13: Занятно.
15: И что же я слышу?
13: И что же ты слышишь, и что же?
15: Как бедного Кита, хотя ты колпачек похоже.
13: О, Боже!
15: Мол, мистеру Квилпу
13: приснила
15: бедную.

0: мистер Ричард. И вы?
1: Пока нет, у хозяйки.
2: Хозяйки.
1: Нотариус ждет. Расскажите же все без утайки.
2: Без утайки.
1: Я вас догоню. Пожелаем друг другу удачи.
2: Удачи.
0: Удачи.
3: Одинокий джентльмен поднимается к себе, служанка и Избивеллер уходит. Из укрытия вылезает Пип.

контейнером. Кто видел меня, да никто, руки я умываю. Не знаю, не помню, не ведаю, в чем присягаю.

паноптикум Джарли. Вечереет. Миссис Джарли закрывает двери фургона, Нел убирает стулья, старик подметает. Недалеко от них коротыш, Кодлин и мальчишка-слуга Квилпа.

0: Ковальчик, видал? Так и передай своему господину Малкольне и коротыша Панч. Выследили несчастные бродяжи и тепленькими передадим их господину.
1: Фил, Фил его звать.
0: Звон монет и имя делает звонким.
1: Вот и чудненько. Вот и ладненько. Поверьте мне, чтоб я так жил, старик им душу заложил.
0: Гони сорвалец за хозяином. Одна нога здесь, другая в Лондоне.
2: Слушай, а как же мы с тем джентльменом поступим, а?
3: Я уже отправил к нему нарочного.
0: Чем тяжелее будет, тому и...
3: Тяжелее будут оба вместе.
2: Поверьте мне, чтоб я так жил, старик им душу заложил. Слушай, а может быть и старичка попотрошим нашим заветным способом?
0: Где наша не пропадала, Джимми Гровс?
2: Айзек Лист.
4: Где Карл?

0: пальцев.
1: Джимми, разве это деньги?
0: Ну, знаешь ли.
1: Помнишь, как бывало, Люку везло?
0: Да.
1: Сначала он все проигрывал, в пух и прах разорился, по миру пошел. А потом, как пошло, поехало. О, как в эту ночь. 13 раз ставил на красный, и все 13 раз срывал банк.
0: Ну, ты согласись, на дьявола-то надеялся, но и сам-то не плашал.
1: Точно. Господи, Господи, я столько ждал этого мгновения, и оно настало.
2: Мел,
3: тихо. Сколько у нас денег?
2: Нет, девушка.
3: Дай их мне.
2: Нет.
3: Не бойся, милая, мы вернем все, что потеряли.
2: Пусть они останутся у меня.
3: Они мне нужны, дай деньги.
2: Нет, я лучше их выпущу.
3: Дай деньги.
2: Я лучше их выпущу.
3: Дай, я сказал, дай. Вот так. Все, ступай, умница.

0: ради бога, не сочтите за дерзость.
1: А как же прикажете вас понимать? Врываетесь к двум джентльменам, занятым важным делом.
0: Простите, простите, я не хотел вам мешать. Я просто подумал...
1: И напрасно думали.
2: Ну, дай человеку слово вымолвить, Айзеклист.
1: Да. Пусть вымолвит Джимми Грофтс.
2: Ну, может быть, джентльмен любезно хотел нас попросить...
1: О чем?
2: Оказать ему честь и принять в игру.
0: Да. Да, да, да. Именно об этом я и хотел вас попросить.
2: Но видите ли...
0: Вот. Прошу.
2: Малость легковата.
1: Ну, для начала пойдет.

0: Вы ограбили меня? Вы ограбили? Отняли последнее, что было?
1: Отняли лентяя?
2: Ну, крохобор.
1: Его, видите ли, грабят. Но если хотите знать, законы чести свято соблюдаются между джентльменами.

0: теперь делать? Как я вернусь к моей Нео? Что я ей скажу?
1: Ну, если по-хорошему, то и помочь можно.
0: Да?
1: Советом.
0: Каким? Каким? Говорите, говорите.
1: Если у вас нету своей наличности...
0: Нету.
1: То почему бы вам не позаимствовать ее взаимообразно? Фургонная леди спит?
0: Да.
1: Вы возьмете из ее шкатулки необходимую сумму. И, верно я говорю, Джимми Гроф, что...
2: Ну, о чем тут говорить? Раз-два и деньги наши.
1: То есть ваши. А вы уходите, почтеннейшие.
2: Не сочтите за дядю.
0: Подождите. Подождите, хорошо. Хорошо. Я возьму эти деньги. Возьму. Возьму все до последнего пенни.
1: Похвально, похвально. Уважаю за молодой задор. А мы тут вас будем ждать.
0: Да, я приду.
1: Да,
0: я
1: вы приходите.
2: Очень было приятно привезти.
0: Да, да, да.
2: Мы будем да, вас ждать.
0: Да, да, да, да. Я обязательно приду.
2: Очень
0: буду. Да.
3: А теперь заглянем в фургон. Леди спит, старик со свечой ищет шкатулку, Нел ждет.

0: Дедушка, тихо. Дедушка, не ты ли мне говорит, что за дурные дела в тюрьму попадают?
1: А что тебе в голову взбрело?
0: Дедушка, давай уйдем отсюда, ты, я умоляю тебя.
1: Ты что, сейчас ночью?
0: Ты что делаешь, дедушка?
1: Нет, проснется мисс Джарли, нас не найдет. Что она подумает? Ступай.
0: Я думаю, что ничего дурного.
1: Отдай мое! Отдай!
0: Отдай!
1: Ой.
0: Что могло бы быть, дедушка? Ты понимаешь?
1: Ой. Что-то я должен был сделать. Что-то очень важное. Не успел. Не успел. Опять не успел.
0: Пойдем. Дедушка, пойдем.
1: Не успел.
0: Мы потом отдохнем где-нибудь. Ручья на траве.
1: Милый голос. Я так любил его. Такой же голос был у ее матери. Не успел. Не успел.
0: Пойдем.
1: Нелл, я опять не успел.
0: Пойдем.
2: Утро у музея восковых фигур. Миссис Джарли заплакана, взлохмачена. Позже появляется одинокий джентльмен.
3: Нелл! Нелл, девочка моя! Нелл!
4: Скажешь, леди, обходи справа.
5: Исчезла, пропала. Радость, увы, недолговечна. Горе несбывно. А какая была чистая и нежная душа.
3: На помощь! Ух ты, негодяй! На помощь! На помощь!
6: Это первое. Есть и второе. Может быть, хочешь десерт?
5: Спасибо большое, Надев.
3: Ах,
6: негодяй, ах! Черт возьми! Да это наши веселые панчи!
3: Мерзостные панчи! Я давно говорила, что...
6: Убирайтесь, чтобы бутылка вашего здесь не было!
3: Вон отсюда!
6: Миссис Джарли, я не ошибаюсь?
3: Нет.
6: Прошу вас.
3: Благодарю вас,
6: сэр. Скажите, где они? Старик и девочка, я знаю, что они у вас.
3: Ой, были, были до сегодняшнего дня. Исчезли вместе с дедом. Нету.
6: Проклятие. Где же мне теперь искать? Кто скажет, кто ответит, кто поможет? Мистер Крилл? Или привидение?
7: Как вам будет угодно.
6: Вы преследуете меня по пятам.
7: Преследую? Если бы я вздумал вам грубить, мне ничего не стоило бы заявить, что вы сами меня преследуете. Я здесь сам по себе.
6: Как вы узнали, где их искать?
7: Точно так же, как и вы.
6: Но их нет, они ушли.
7: Это несомненно. Но куда? Вот вопрос, который до сих пор остается неразрешимым.
6: Вы что-то знаете и скрываете?
7: Нет, сэр, я не колдун. Будь я колдуном, я бы в первую очередь наворожил счастье и удачу самому себе.
6: Хорошо. Больше нам не о чем говорить. Прошу вас, оставьте нас.
7: С удовольствием. С превеликим удовольствием.
6: Миссис Джарли, мне необходимо как можно скорее вернуться в Лондон. Позвольте воспользоваться вашим фургоном.
7: Прошу вас.
8: Желаю счастливого пути в свояси,

0: Лавка древностей. Все, как и в первой картине, в ожидании старых хозяев, одинокий джентльмен, свивеллер, маркиза.
1: И вот, друзья мои, после многолетнего отсутствия я вернулся на родину. И что же я вижу? Одной дом пуст и холоден, а мой старший брат и его внучка скитаются по дорогам. Но теперь, благодаря тем фактам, которые мы так, кстати, узнали от...
2: Ее зовут Маркиза.
1: Так вот, благодаря этим фактам мы не только вытащим несчастного Кита из тюрьмы, но и доберемся до главного виновника всего злодейства, Квилпа. Прошу вас, помогите мне в этом. Тихо. А, это Салли Брас. Не пугайтесь. Я специально вызвал ее запиской именно сюда. Вот что. Вы пока спрячьтесь. Когда нужно будет, я вас позову. А вот и наша очаровательная Салли. Прошу вас. Прошу вас, достойнейшие, садитесь. Я вызвал вас с запиской, потому как мне необходимо поговорить с вами об одном деле с глазу на глаз.
3: Начинаете тяжбу с кем-нибудь? Ну что ж, изложите мне ваше дело, я вполне могу заменить братца и дать вам любой совет.
1: Мисс Салли, совсем недавно вы давали объявление в газете, что у вас пропала служанка.
3: Давала, ну и что?
1: Так вот, она нашлась.
3: Невелико приобретение. Вы нашли хитрую, подлую, вороватую, лживую дрянь, какой свет не видывал. Где она?
4: Она находится в надежном месте.
3: Так. Паршивая девчонка нажаловалась. А где доказательства? Где доказательства?
4: Ваша служанка познакомилась с содержанием одной беседы, которую вели с братцем вполне секретно. Могу напомнить. В ней речь шла о несчастном юноше и о том, как незаметно подсунув ему ценность, тотчас же уличить его в воровстве и упрятать злодейски в тюрьму. Служанка все подтвердит в присутствии судьи. Судья же квалифицирует ее деяние как преступный сговор. И поскольку он совершен адвокатом, кара вас ждет самая наивысшая.
1: Но я хочу вам сделать одно предложение. С вами двумя связано третье лицо по имени Квилп. Главный виновник всего злодейства, направленного против хозяина этого дома, его внучки, а также их верного друга Кристофера. И вы поставите себя в более выгодное безопасное положение, если во всем содеянном мистером Квилпом, ну и вами с братом, сознаетесь.
3: Господа, ну кто поверит служанке, господа? Похоже, что это я держу вас вот здесь.
5: Прошу прощения. Одну минутку. Джентльмен, я совершенно случайно видел свою сестру на улице и проследил до самой вашей двери. Я в курсе дела, господа, но самое приводит меня в ужас. Отмени ума произошло, господа, помимо воли моей.
6: Если ты не круглый идиот, замолчи сейчас же.
5: Сари, голубушка, благодарю тебя, но я вынужден заметить джентльменам, что со своим предложением они должны обратиться ко мне. В первую очередь ко мне. Если вы соблаговолите взглянуть вот на это... Если вы затем переведете взгляд на мою щеку, вам захочется узнать, почему она так исцарапана. То же самое и с моей шляпой. Почему она пришла в такое состояние, в каком вы ее видите? На все вопросы у меня один ответ. Квилп. Квилп, который за все время нашего знакомства относился ко мне хуже, чем к собаке. Квилп, которого я всегда ненавидел, а теперь ненавижу вдвойне. Квилп, который сам все заделал, а теперь знать ничего не знает, как будто он здесь ни при чем. Так к чему я клоню, господа? Я готов письменно засвидетельствовать все злокозненные поступки Квилпа, покарать его со всей строгостью закона, растопчить его, сотрите его в порошок. Мне же остается надеяться на ваше милосердие, в обмен, конечно, на мое чистосердечное признание. Дайте мне перо и бумагу, дайте мне перо, перо и бумагу.
6: Ах ты, сударыня!
5: Ах ты, сударыня! Господа, пощадим женщину, Сари, голубушка, ты уж здесь не нужна, не нужна.
3: Тряпка!
5: Кажется, я не проиграл по сравнению с своими сообщниками. Быстрота и ловкость. Вот мой девиз. А?
0: Ни погода, ветер, снег. По дороге появляется старик. У него на руках Нел, укутанная плащом. Споткнувшись и чуть не упав, старик опускает Нел на землю.
2: Куда? Как куда? В харчевню. Может, она совсем рядышком. А мы не подозреваем и не радуемся. Может, вон он, дом за взгорочком, а? Под красной черепичной крышей. Ничего, ничего, ничего. Посидим, отдохнем. Вот так. Хозяин, подкиньте дров. Да не скупитесь для моей внучки. Она промокла в дороге. Мы за все заплатим. Денег у нас много. Целый кошель. Недаром я собирал их всю жизнь, чтобы моя Нел ни в чем не знала отказу. Ничего. Сидим здесь вдвоем, отдохнем. Вот так. Эй, сударыня, хозяйка, а ну-ка, дайте нам грог, и да погорячее, нам надо согреться, а? О, вот, теперь совсем другое дело, а? Вот, тепло тебе, Нел, совсем? Тепло. Ну что же ты не радуешься, как бывало, когда мы проводили у камина вдвоем долгие непогожие вечера. А я тебе рассказывал всякие небылицы, а? Помнишь?
6: Да.
2: Помнишь про море, где растет земляника, а?
6: Да. И про селедку, что плавает в лесу.
2: Да. А ты как звонко, весело смеялась, как серебряный колокольчик в доме, а?
6: Дома бы я поправилась.
2: Дома? А зачем же дело стало? Домой, так домой. Сейчас и отправимся. Ну-ка, хозяин, запрягай-ка лошадей. Да пошевеливайся. Время дорого. Да? Вот так.
6: Дедушка.
2: Да.
6: Дай мне слово, что ты простишь Кита. Если он когда-то в чем-то был перед нами виноват. Бедный Кит. Ведь он так любил нас. Простишь его?
2: Я уж давно простил. Ты сама ему обо всем расскажешь, а? Ух, как обрадуется, пострел, да?
6: Спасибо тебе, дедушка. Какой ты добрый.
2: Вот видишь, вот и едем, а? Едем. Смотри. Смотри, какая дорога белая, а? Вся цветов должно быть. Сады цветут, птицы поют. Ну-ка, скажи хоть слово, а? Дай ручку, пойдем вместе. Холодная ручка. Эй, вы там. А ну закройте двери. Студится. Мы сквозняки. Теперь ей покойно и тепло, и сон так крепко.

добре небо. Мое белое облачко нежное, а кто ж тебя выдохнул в эту ничтожную жизнь? Улетай, улетай, в синий сон, словно в небо безбрежное, да закрылышки ангела. В небе покрепче держись, будьте счастливы все, человека Господь пожалеет.

0: История, что лишала меня сна и мучила и бередила мою душу, подошла к концу. Неужели мы так и расстанемся, безутешно, без надежд, во мраке? Нет, нет, разум и сердце противится, что-то должно успокоить душу. Нет, не месть, но справедливое возмездие. Сознание, что зло наказано, и не без нашего соучастия. Соткричивый Самсон Брас занял то место, которое давно с нетерпением ожидал, даровую квартиру с компанией таких же наголо остриженных джентльменов. Он пребывает там и поныне, сетуя на превратности судьбы. По слухам, его очаровательную сестрицу Салли можно увидеть глухими ночами на городских свалках. Она разгребает их палкой, и этой же палкой все время кому-то грозит. Мистера Квилпа судили, как страшного злодея. Вот что необъяснимо. Единственное в мире существо, мальчишка вверх тормашками, единственное существо, выразило свой протест, бросившись кулаками на судью. Ну, а что же наши друзья? Какова их судьба? Свивеллер!
1: Я здесь, сэр!
0: С тех пор, как мы в последний раз встретились с Ричардом Свивеллером, многое изменилось и в его судьбе. Должен уведомить вас, уважаемый, что покойная тетушка ваша, госпожа Свивеллер из Чизельборна, графство Дорсетшир, оставила вам свое состояние.
1: Сэр! Сэр! Леди и джентльмены, наполним бокалы искрометным и воздадим хвалу! Помянем добрым словом покойную. Я снова могу давать расписки направо и налево. Я могу купить экипаж, сюртук, перчатки, трость. Прочь тоску, заводи прочь! Стоп, стоп, Ричард Свивеллер. А есть ли у вас совесть, Ричард Свивеллер? Неужели вы могли забыть доверившуюся вам малютку? Нет, леди джентльмены, Ричард Свивеллер не таков. Маркиза!
2: Да, сэр.
1: Не угодно ли вам, ваше сиятельство, прошествовать со мной по лавкам, чтобы выглядеть, как подобает маркизе?
2: О, да, сэр.
1: Вашу руку, сударыня. И помните, отныне вы не будете стирать, гладить, чистить, блистить, кухоларить. Вам надлежит учиться, как всем благонравным девицам вашего возраста. Вам суждено ходить в шелках и серебром сорить.
2: О!
1: Маркиз.
0: Ну а где же Кит? Кристофер!
3: Вашим услугам, сэр.
0: Я думаю, нашим друзьям будет приятно узнать, что ты снова на свободе.
3: Спасибо, сэр. Не знаю, что было бы со мною, не будь у меня таких друзей.
0: Что ж, Кит, ты будто и не рад.
3: Почему? Чему радоваться, сэр, когда так грустно?
4: Не время грустить, Кит. Их видели? Старика и девочку. Они уходили все дальше и дальше. Готов ли ты отправиться в путь, Кит?
5: Это вы меня спрашиваете, сэр? Я готов.
0: Простимся с ним. Их ждут большие испытания. Конечно, мне было бы приятно сказать вам, что все кончилось хорошо, как в сказке. Но в жизни бывает порой по-иному. Уходят те, кто согревает нас трепетным огоньком счастья. Безмерно больно, обидно, что так коротко, как век. Но уходя, они оставляют память добра. И вы унесете с собой его, разве не так? И вспомните. В минуту хорошую, и в минуту грустную, что есть на свете и всегда прибудет преданность, готовность прийти на помощь, открытые сердца.
6: У нас души хватает на букашку, поймаем и отпустим, ну лети. У нас души хватает на дворняжку, на птицу, чтоб от холода спасти. И умиление подступает к векам, светла слеза на сердце благодать. Но не спеши хорошим человеком себя за эти милости считать. Но что же мы?

0: Вы слушали спектакль театра юного зрителя «Лавка древностей» Чарльза Диккенса, инсценировка Ларисы Закашанской. Режиссер-постановщик, народный артист СССР, лауреат государственных премий Юрий Киселев, композитор Сергей Ткачев. Роли исполняли автор, заслуженный артист Российской Федерации Александр Соловьев, старик, заслуженный артист России Юрий Ашеров, Нел Татьяна Чернышова, Кит Кристофер Александр Федоров, мистер Квилп артист Григорий Цинман, Самсон Брас артист Борис Видотов, Сали Брас Татьяна Лукина, Свивеллер артист Владимир Рябов, служанка Тамара Цихан, одинокий джентльмен, заслуженный артист Российской Федерации Виктор Клюкин, миссис Джарли Тамара Лыкова, слуга Квилпа, народная артистка Российской Федерации Светлана Лаврентьева. В остальных ролях Илья Володарский, Андрей Быков, Виктор Стороженко. Спектакль записан в 1992 году. Вел спектакль Вячеслав Стрельников, звукорежиссер Владимир Захаров, звукооператор Татьяна Подольская, редактор Лейла Бочкова.
1: Шли и шли, и пели вечную память. И когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновение ветра. Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали, кого хоронят, им отвечали «Живаго». Вот оно что, тогда понятно, да не его, ее, все равно Царствие Небесное — похороны богатые. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик. Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле. Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось, шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойный и дядя плакавшего мальчика, растриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища. Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и за границы, кутит и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской. А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Там в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его. Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура «Живаго», банк «Живаго», дома «Живаго», способ завязывания и закалывания галстука булавкой «Живаго», даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием «Живаго». И одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «К Живаго!» совершенно как к черту на куличке, и он уносил вас на санках в 30-е царство, в 39-е государство. Вдруг все это разлетелось, они обеднели. Летом 1903 года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопредельного фабриканта и большого покровителя искусств Калагривого, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову. Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей он был человеком свободным, лишенным предубеждения, против чего бы то ни было непривычного. Как у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся. Среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями. А отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию, и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно-вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему, и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового. Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова. «Жизненным нервом проблемы пауперизма», читал Николай Николаевич по исправленной рукописи. «Я думаю, лучше сказать существом», — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление. Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись. Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой. «Гроза надвигается, надо собираться. И не думайте, не пущу, сейчас будем чай пить. Мне к вечеру надо обязательно в город, ничего не поможет, слышать не хочу». Из палисадника тянуло самоварной гарью. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. «Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю», — предложил Иван Иванович. Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. «Счастливец! Вид-то от вас какой! Не налюбуешься, а он живет и не чувствует». На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками. «Подумайте, только 6 часов, — сказал Иван Иванович, — видите, скорый из Сызрани, он тут проходит 5 с минутами». Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий пояс, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвелись белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки. «Странно», — сказал Воскобойников, — «что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там, на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить». В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, 11-летний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры. Мальчик с отцом третий день находился в поезде. Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. На больших остановках пассажиры, как угорелые, бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов. С тех пор, как Миша себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног, и общности языка, и привычек можно быть не тем, что все. И притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят. Он не мог понять положение, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы, и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиною смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым. А вот и сейчас никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, тот бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют. Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго, по их милости. Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая его лицо, словно крестом выморки. Кровь казалась не его кровью, вытекшую из него, а приставшим посторонним придатком, пластырем или брызгом присохшей грязи или мокрым березовым листком. Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро, без выражения, стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное, вымокшее от пота рубашки. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь. Алкоголик, неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки. Все пассажиры поезда перебывали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили. Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах, по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов. «Ах, вот как!» — удивлялся он разъяснением Гордона. «Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее». Отец говорил, что это известный богач, добряк и шалопут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене. Потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться. К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края. Он пил, не переставая, и жаловался, что не спит третий месяц, и когда протрезвляется, хотя бы ненадолго терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления. За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осича за руку, хотел что-то сказать, но не мог, и, выбежав на площадку, бросился с поезда. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочил следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городовых. Послышались холодные деловые голоса, задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба, публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся. В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот, у наследников портнихи с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами. Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда. Он встречал их на вокзале, он повел через всю Москву в меблированные комнаты Черногория в Оружейном переулке, где снял для них номер. Он же уговорил отдать Родю в кадетский корпус, а Лару в гимназию, которую он порекомендовал. И он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела. Ведь для него мама, как это называется, ведь он мамин, это самое, это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь, думала Лара. Ей было немногим больше 16, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали 18 лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой. Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно, только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете. Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминым поручениям. Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней, незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос были под стать друг другу. Было воскресенье, середина июля. У знакомых Комаровского в Каретном маленькая дочь, именинница. По этому случаю веселились взрослые. Танцы, шампанское. Он приглашал маму, но мама не могла, ей не здоровилась. Мама сказала: «Возьмите Лару, вы меня всегда предостерегаете. Амалия, берегите Лару, вот теперь и берегите ее». И он ее берег. Нечего сказать. Ха-ха-ха. Какая безумная вещь, вальс. Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует, какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию. Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным. Бросить эти глупости раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умильничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта. Ступить шаг и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, репные, парадные, в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан. Перед рестораном газовые фонари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах. Здесь жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий. Здесь снимал роскошную холостяцкую квартиру во втором этаже по широкой лестнице с широкими дубовыми перилами Виктор Ипполитович Комаровский. Заботливо во все вникающее и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его экономка, нет, костелянша его тихого уединения, вела его хозяйство, неслышимое и незримое, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, несовместимых с ее безмятежным стародевическим миром. Но Лара посетила этот дом. Всю обратную дорогу она шла как невменяемая. И только по приходе домой поняла, что случилось. Дома все спали. Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустилась перед маминым туалетным столиком в светло-сиреневом, почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуале, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела, потом положила скрещенные руки на столик и упала на них головою. Если мама узнает, она убьет ее, убьет и покончит с собой. Как это случилось? Как могло это случиться? Теперь поздно. Надо было думать раньше. Теперь она, как это называется, теперь она падшая. Она женщина из французского романа, и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться? Когда-нибудь, через много-много лет, когда можно будет, Лара расскажет это Оле Деминой. Оля обнимет ее за голову и разревется.
2: «Ах, Эмма Эрнестовна, эта милочка неважна, это надоело!» Он расшвыривал по ковру и дивану какие-то вещи, манжеты и манишки, и вдвигал и выдвигал ящики комода, не соображая, что ему надо. Она требовалась ему до зарезу. А увидеть ее в это воскресенье не было возможности. Он метался, как зверь, по комнате,

поддаваться этой мытарящей, сосущей тоске. Он не мальчик. Он должен понимать, что с ним будет, если из средства развлечения эта девочка, дочь его покойного друга, этот ребенок станет предметом его помешательства. Нет, нет, опомниться, быть верным себе, не изменять своим привычкам, а то все полетит прахом. Проходили дни и недели. О, какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Комаровского в Ларину жизнь возбуждало только ее отвращение, Лара взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто. Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый, сидеющий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на нее. Зовет божеством, возит в театры и на концерты, и, что называется, умственно развивает ее. И ведь она была еще невзрослой гимназисткой в коричневом платье, тайной участницей невинных школьных заговоров и проказ. Ловелась Комаровского где-нибудь в карете под носом у кучера или в укромной аванложе на глазах у целого театра, пленяла ее неразоблаченной дерзостью и побуждала просыпавшегося в ней бесенка к подражанию. Но этот озорной школьнический задор быстро проходил. Ноющая надломленность и ужас перед собой надолго укоренялись в ней, и все время хотелось спать от недоспанных ночей, от слез и вечной головной боли, от заучивания уроков и общей физической усталости. Он был ее проклятием, она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли заново. Теперь она на всю жизнь его невольница. Чем он закабалил ее, чем вымогает ее покорность, а она сдается, угождает его желаниям и услаждает его дрожью своего непрекрашенного позора, своим старшинством, маминой денежной зависимостью от него, умелым ее Лары запугиванием. Нет, нет и нет, все это вздор. Не она в подчинении у него, а он у нее. Разве не видит она, как он томится по ней? Ей нечего бояться, ее совесть чиста. Стыдно и страшно должно быть ему, если она уличит его. Но в том-то и дело, что она никогда этого не сделает. На это у нее не хватит подлости, главной силы Комаровского в обращении с подчиненными и слабыми. Вот в чем их разница. Этим и страшна жизнь кругом, и над сильным властвует подлый и слабый. Как ему не стыдно валяться в ногах у нее и умолять: «Так не может продолжаться, подумай, что я с тобой сделал, ты катишься по наклонной плоскости, давай откроемся матери, я женюсь на тебе». И он плакал и настаивал, словно она спорила и не соглашалась. Но все это были одни фразы, и Лара даже не слушала этих трагических, пустозвонных слов. И он продолжал водить ее под длинной вуалью в отдельные кабинеты ужасного ресторана, где лакеи и закусывающие провожали ее взглядами и как бы раздевали. И она только спрашивала себя: разве когда любят, унижают? Были дни пресни. Они оказались в полосе восстания. В нескольких шагах от них на Тверской строили баррикаду. Ее было видно из окна гостиной. С их двора таскали туда ведрами воду и обливали баррикаду, чтобы связать ледяной броней камни и лом, из которых она состояла. На соседнем дворе было сборное место дружинников, что-то вроде врачебного или питательного пункта. Туда проходили два мальчика. Лара знала обоих. Один был Ника Дудоров, приятель Нади, у которой Лара с ним познакомилась.

0: Знакомилась. Он был Лариного десятка, прямой, гордый и неразговорчивый. Он был похож на Лару и не был ей интересен. Другой был реалист Антипов, живший у старухи Тиверзиной, бабушки Оли Деминой. Бывая у Марфы Гавриловны, Лара стала замечать, какое действие она производит на мальчика. Паша Антипов был так еще младенчески прост, что не скрывал блаженства, которое доставляли ему ее посещения, словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время с чистую травою и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телячий восторг по ее поводу, не боясь, что за это засмеют». Едва заметив, какое она на него оказывает влияние, Лара бессознательно стала этим пользоваться, впрочем, более серьезным приручением мягкого и податливого характера она занялась через несколько лет, в гораздо более позднюю пору своей дружбы с ним, когда Патуля уже знал, что любит ее без памяти и что в жизни ему нет больше отступления. Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр в войну, притом в такую, за участие в которой вешали и ссылали, но концы башлыков были у них завязаны сзади такими узлами, что это обличало в них детей и обнаруживало, что у них есть еще папы и мамы. Лара смотрела на них, как большая на маленьких. Налет невинности лежал на их опасных забавах. Тот же отпечаток сообщался от них всему остальному. Морозному вечеру, поросшему таким косматым инеем, что вследствие густоты он казался не белым, а черным. Синему двору, дому напротив, где скрывались мальчики. И главное, револьверным выстрелом, все время щелкавшим оттуда. «Мальчики стреляют», — думала Лара. Она думала так не о Нике и о Патуле, но обо всем стрелявшем городе. «Хорошие, честные мальчики», — думала она. «Хорошие. Оттого и стреляют». Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки и что их дом в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать, их район был оцеплен. Надо было приискать угол поближе, внутри круга. Вспомнили о Черногории. Выяснилось, что они не первые. В гостинице все было занято. Многие оказались в их положении. По старой памяти их обещали устроить в бельевой. Этому содействовал Виктор Ипполитович Комаровский. Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимания чемоданами, вышли на улицу и не узнали воздуха, как после долгой болезни. Морозное, как под орех разделанное пространство, легко перекатывало во все стороны круглые, словно на токарне выточенные гладкие звуки. Чмокали, шмякали и шлепали залпы и выстрелы, расшибая дали в лепешку. На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль. Их обыскали, нагло оглаживая их с ног до головы, ухмыляющиеся казаки. Без козырки на ремешках были лихо сдвинуты у них на ухо. Все они казались одноглазыми. «Какое счастье!» — думала Лара. «Она не увидит Комаровского все то время, что они будут отрезаны от остального города. Она не может развязаться с ним благодаря матери. Она не может сказать: «Мама, не принимайте его, а то все откроется». Ну и что же? А зачем этого бояться? Ах, Боже, да пропади все пропадом, только бы конец. Господи! Господи, Господи!» Лара шла быстро, а Маля Карловна, тяжело дыша, еле за ней поспевала. Какая-то сила несла ее, словно она шагала по воздуху, гордая, воодушевляющая сила. «Как задорно щелкают выстрелы», — думала она. «Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам Бог здоровья, выстрелы, выстрелы, выстрелы, вы того же мнения». Дом братьев Громяка стоял на углу Сивцева-Вражка и другого переулка. Александр и Николай Александрович Громяка были профессора химии, первый в Петровской академии, второй в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фабриканта-железоделателя и владельца заброшенных бездоходных рудников на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале. Когда из Приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михаэлисов, Свинтицких и Громяка. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громяка, где он и по сей день находился. У Громяка Юру окружала завидно благоприятная атмосфера. «У них там такой триумвират», — думал Николай Николаевич, — «Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громяка». Дом был двухэтажный, верх со спальнями, классный, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Громяка были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты. В январе 1906 года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского. Приготовления начались накануне, передвигали мебель, освобождая зал, в углу тянул по 100 раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик, на кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов. В назначенный час гости стали съезжаться. Племянник Кюи пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист. Из зала, через растворенные в двух концах боковые двери, виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой, чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной, расселись в зале рядами. Племянник Кюи... Возобновился шепот, пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич взмахнули смычками, трио зарыдало. Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громяка, сидели в третьем ряду. «Вам Егоровна знаки делает!» — шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом. На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громяка, и отчаянными взглядами давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина. Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами, но Егоровна не унималась. Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне. «Как вам не стыдно, Егоровна? Что это вам, право, приспичило? Ну, скорее, что случилось? Егоровна что-то зашептала ему. Из какой Черногории? Номера. Ну так что же? Безотлагательно требуют. Какие-то ихние кончаются. Уж и кончаются, воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек и скажу. А раньше нельзя. Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, хмурясь и растирая переносицу. После первой части он подошел к исполнителям и, пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимирчу, что за ним приехали, какая-то неприятность, и музыку придется прекратить. Потом движением ладони, обращенной к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал: «Господа, трио придется приостановить. Выразим сочувствие Фадею Казимирчу. У него огорчение. Он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. Юрочка, выйди, голубчик, скажи, чтобы Семен подавал к подъезду. У него давно заложено. Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие мое будет кратковременно». Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу. Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь. В вестибюле гостиницы было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывал и сам себя этим будил швейцар, усыпленный шумом вентилятора, гудением топящейся печки и свистом кипящего самовара. Случай в 24-м был мелочью в обычном каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указывая, где и под каким номером сходят с ума и, сами не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным. Теперь эту старую дуру Гишарову отпаивали в 24-м, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок. Горничная Глаша сбилась с ног, но нынешняя буря началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине, и не посылали Терешку на извозчике за доктором и за эту несчастную пиликалкой, когда не приезжал еще Комаровский, и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народу, затрудняя движение.
1: Говорит Саратов. Приглашаем вас на премьеру радиотеатра «В хвойном море». Радиопостановка по мотивам рассказа Григория Боровикова «Киря».

магазиите, паяно. Магазини, магатуни. О, ну, ладно, ладно, тут около ног. Ой, ведь надо ж так, а? И прошел-то всего ничего, 15 км, не более. А и нога, и поясница прямо-таки разламывается. О, ну подожди, ты тут под ногами-то не... О, да, старый я стал, никуда не гожусь. Нет, в самом деле, Пальма, вот посуди. Бывало, 30-40 км без отдыха одним махом промахну, и ни одышки тебе, ни усталости. А теперь чуть что, тут болит, там болит, а то и того хуже. Прихватит эдак вот, как нынче, скрючит, три погибели, ни туда, ни сюда. Ой, не повернешь. Тихо, Пальмой. Еле до дома добрался, ага. Ну вот. Ничего. Сейчас только вода нагреется. Нальем он хотя бы в ту бутылку, приложим к пояснице и в постель. А там, глядишь, к утру ты полегчает. Так. О. О. Ух. Горячее. Ну-ка, сейчас я вот так аккуратненько. Ага, нет, терпеть можно. Ой, вот, Пальма, так. Правда, не совсем удобно лежать.

Кажется, бывало, помнишь, Ваня, историю перед Ваньку расправит в квасе веник, нахлещет, шатырем натрет и все, как рукой.

0: Katja, Katja,
1: а,
0: ты где?
1: Нигде, нет меня, испарилась.
0: То-то я гляжу, что хмурится.
1: Хотя не то, что хмурится, мрачнее тучи грозовой станешь. Шагу ж ступить спокойно не даешь. Заладил, как попугай. Кать, куда? Да ты где?
0: Что поделаешь, таков уж я. К тому ж в лесу-то оно иначе и нельзя. Он ведь он какой, батюшка. В нем раз заблудиться можно. И потому давай-ка договоримся. Окликну ли тебя? Ответь. Ну, где? Да где ты опять? В дупло, что ли, забралась?
1: Нет, в канаве я.
0: Нашла чего?
1: Ты знаешь, да, и много-то как. Белячка одного, маслят пару, ага. А уж свинушка-то, смотри, свинушка-то.
0: Вот видишь, а ты говорила, что здесь окромя сыроежек ничего нет.
1: Мало ли кто чего говорит. Я вам завсегда не подходи, не подходи, тебе говорю. А сама только... Того и жду, чтобы подошел, да обнял.
0: Катька! Катенька! Катюшка! Катенька моя, люблю тебя, люблю! Я...

0: Я не в укор тебе. Парень ты видный, работящий, смирный. Ценят тебя в деревне. В другое время, может быть, и пристроили кудой. А сейчас жизнь сельская трудная. Тащал деревню за войну. Кормится скудно, плохо всем. Ну а вам-то тем, что перед войной никакому ремеслу не успели обучиться. Шофером там или трактористом стать. И того хуже. Одни руки без головы недорого теперь стоят. А я, сам знаешь, за годы эти нужды лихо выше ноздрей хлебнула. И опять перебиваться с хлеба на квас.
1: Приобрету я должность, Катюшка, такую профессию. А нет, так в егере пойду.
0: Ну?
1: Я тебе говорил, а нет, в город-то, когда ездил, приятеля встретил, в госпитале вместе лежали. Угу. Он председатель ныне областного общества охотников.
0: Так.
1: Затащил он меня к себе. Жена его сразу стол накрыла, выпили с ним мы по рюмашечке. Ну и, конечно, о жизни разговор зашел. Угу. Я возьми, да все как есть, без прикрас, и выложи ему. Так, мол, и так. Угу. Мать пока воевал, померла, сестры в город подались. Дом остался без присмотра, на дрова его растащили, сад вырубили. В общем, вернулся я, а у меня ни кола, ни двора. Выслушал это он меня и сразу предложил. Иди, говорит, к нам в лесные угодья егерем.
0: Да?
1: Да, дом, лошаденку тебе дадим. Обзаведешь с хозяйством, сад разведешь, рассадишь. Коровенку со временем купите. И телефон, да. Звони, мол, коли решишь. Ну, так как? Звонить, а нет?
0: Звони.
1: Катька.

Drinker!

0: unde?
1: Погодите, да как куда? К нам.
0: В лес, что ли?
1: Ну да.
0: Да неудобно.
1: А чего неудобно-то? Им сейчас не до нас.
0: Катя!
2: Кириал!
0: Ау!
2: Ау!
0: Катюлька!

0: Тяжело, Чет, тебе.
1: Да ничего.
0: Какое там ничего? Присядь-ка на сено, вот ко мне привались, да и вздремни. Ну, ничего, ничего. Катюшка, как ты думаешь, сын у нас будет, Альдо?
1: Это почем я знаю? А ты в кого хотел?
0: Да мне все одно. Но лучше, чтобы сын был. Я бы из него на смену себе егеря вырастил. Эх, Катюшка, люблю больно лес. Особенно весной ранней. Птицы неумолчно поют, утки крякают, гуси гогочат на озерах и болотах, деревья в зелень оделись от земли испарина. Ай, да ну и летом-то косишь пеструю в разноцвете траву, сгребаешь духанное сено, аромат. А уж про осенний лес, Катюшка, и говорить не приходится. Обрядится в такие дикие цвета, аж в глазах репит.
1: Кия,
0: что? Да ты, что ты?
1: Сбегай в избу, полотенце принеси.
0: А, сейчас.
1: Ой.
0: На-ка вот.
1: Лошадь, запрягай лошадь. Ага. Сведешь меня в село.
0: Сейчас.

0: Ну, Бодя тебя, ну, Бодя, Бодя. Ну, чем реветь-то? Давай-ка лучше мы с тобой споем. Тень, подтетень, выше города плетень, сели звери под плетень, похвалялись весь день. Похвалялась лиса всему свету, я краса, похвалялся зайка, ну-ка догоняйся, похвалился медведь,
1: могу печеньки есть петь,
0: похвалился ежи, похвалились ежи, у нас шубы хороши, похвалялись блохи, и у нас и тоже неплохи. Ну-ка.
2: А, ишь, развеселился разбойник. О, молодец.
3: Пап.
2: Ну, сыночек, сейчас. Хорошо.

0: Тебя поджидаю.
1: Пора нам с тобой сынишку-то в школу отдавать, Катюша.
0: Ой, а может, повременим еще годок?
1: Я понимаю, жаль, конечно, с парнем расставаться. Да ничего не поделаешь, время такое, что должен каждое образование получить. Без этого нет в жизни ходу. Да ну, что ты, Катюш, устроим в селе его у твоих родственников. Навещать будем. А уж в каникулы-то душ отводить станем. Ты лакомой едой закармливать, а я по лесу таскать. Лосей, косуль, озера показывать, следы зверей на земле различать. Научу его по голосам птиц угадывать. Эх, Катюшка, окончит десятилетку, глядишь, и меня заменит.
2: Пап, скоро мы...
1: Сейчас, сынок, сейчас, сейчас. Мать, ну собирайся, поедем, а то уж сын терпежу нет у него. Ну, так. Ну, сынок, правь сам, на-ка вот, вожа, держи. Держи, о, молодец, только осторожный так, тихонечко. О, молодец. Через реки, горы и долины. Сквозь. О, правильно, помолодец. Вот, вот, левый вожжи немножко. О, погоняй, погоняй. Ранец-то не урони. Ага, держи. Мы ведем машины, объезжая мины. Крутым дорогам фронтовым. Эх, будь дорожка, а фронтовая, а не страшна нам бабёшка лихая. Давай, давай, сынок, помирать нам рановато. Нет, ну, бро, ну, Катюшка, есть у нас еще дома дела. Помирать.

0: Нет. Остался в городе. На завод поступил. Письмо вот тебе прислал. На, прочти.
1: Папа, мама, вы уж простите, что получилось как-то не совсем, мягко говоря, красиво. Я... Что? Что, ничего не пойму.
0: Что там понимать? Женился.
1: Как это женился?
0: Да вот так взял да женился. Но это еще куда ни шло. Ты дальше, дальше-то читай.
1: На днях у нас родился сын.
0: Ну да.
1: О-о-о. Думаем назвать его твоим именем, отец. А, и на том спасибо. С внуком тебя, с Кирилл Кирилловичем, мать. На зиму зовут тебя к себе. Ух, дипломаты, черт их дери. Нет, чтобы написать, с яслями трудно. Приезжай, мам, помоги. В гости они приглашают. Ух. Детки, детки. Ну что ж, ну как бы там оно ни было, выручать их надо. И хоть ты того, а хошь, не хошь, а ехать тебе, Кать, придется.
0: А ты? Ты-то как же?
1: Да ничего, перезимуй.

0: Катя, ты чего это?
1: Так, ничего.
0: Может, непривычно тебе после города-то в захолустье? Скучно?
1: Что ты? Тут хорошо. Тихо.
0: Да уж не заболела ты, Катя. С лица вон совсем спала. И какая-то грустная, молчаливая сделала. Да что с тобой? Что с тобой, Катенька?
1: Отстань ты от меня! Не могу я скрывать. Чего уж скрывать-то? Раз беда приключилась. Человека встретила я.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Да, ну, может, просто согрешила. Минутную бабью слабость проявил. Так это я попробую пережить.
1: Не было греха-то. Ой, ты обо мне плохо не думай. Да и он человек порядочный, вдовый, бездетный. Плотник, познакомился я с ним случаем у Фени. Помнишь, Степанова, дочь из нашей деревни? Она с войны в городе живет. Ну, так, значит, встретились раз, другой, незначай все это у Фени. И будто нож мне в сердце воткнули. Думала, пройдет все около тебя-то. Не прошло. Теперь вдруг, говорите, мы встретились. Он и говорит, что с ним то же самое деется. И меня он насквозь понял. Хотя я ничего и не говорила, не высказывала. Говорит, давай поженимся. Как же, мол, мне от живого мужа с другого замуж выходить? Ничего, говорит, такое случается. Жалко он очень, одинокой.
0: Жалкой, одинокой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и ты решил уйти от меня к другому, к молодому.
1: Моложе тебе он всего на 3 года. И ничего я еще не решила заглазно от себя, только мучаюсь. Я ведь тебя люблю.
0: Значит, не так страшно. Ничего. Бывает, и на 6-м десятке влюбляются. А тебе 45-й. Ты не бойся. Я ведь не лось. Лбом биться с соперником не стану. Все зависит от тебя, Катюша.
1: Спасибо за добро. Одной мне надо побыть.
0: Побудь одна. Разберись в себе.
1: По что весь день не емши? Разве можно так?
0: Спокойной ночи.
1: Ну ты поел.
0: Не хочу.
1: Киря, завтра я в город поеду к сыну.
0: Каким поездом-то? Утренним или дневным?
1: Вечерним. Мне еще надо окошки и дверь помыть, перестирать все.

0: Запряг я лошадь. Все уложила?
1: Кажись, да.
0: Давай подсоблю что.
1: Не сердись на меня, Кирилл.
0: Не сердись.
1: Береги свое здоровье.
0: Да тебе-то какая забота о моем здоровье?
1: Как же? Не чужой ведь ты мне.
0: Коли не чужой, так вертайся. И чтоб знала, не заладится там новая жизнь, так вспомни про меня. Приму.
1: Ну, о чем ты? Ведь ничего еще не изменилось.
0: Вот так-так. Ну и рассуждаете же вы, бабы.
1: Ничего я не решила.
2: Катька! Котенка! Катюшка!

0: Слышь, Пальма, Катюшка-то наша сошлась с тем вдовцом. Бывает. Всякое бывает. Пошла за меня совсем молоденькая. Может, просто я понравился, она за любовь приняла. А вот она, любовь, когда ее настигла. Одного не понимаю, зачем она говорила, уезжая, что ничего не решила.
1: Ну и постарел ты, батя, из-за мамки. У мамки дочь родилась, сестра мне.
0: Не надо об этом, сынок. Да, Катя давно хотела дочку. Надо было бы второго ребенка, тогда бы не ушла. Дурной он у тебя муж-то. Плохо тебе с ним. Какой ты ей муж? Не стыдно? Соблазнил честную чужую жену и радуешься? Уж чтоб ты сдох! Что это я? Пусть бы жизнь у нее с ним заладилась, тогда бы другое дело. А то смерти захотел. Нехорошо-то как. Что это такое? Что за чепуха? Ой, какая пальма. Какой сон приснился. Ой, да что ты, Бутина.

0: Ну, как у нас с тобой дела, Пальма? Ну, ничего, ничего. Подожди, я посмотрю. Ага. Кажись, полегчало. Выходит, выкарабкался. Плохо человеку одному, ох, как плохо. И зачем такая одинокая судьба и служба? Все бы люди в раз стали оберегателями природы. Ничего бы самовольно не трогали. Захотел, скажем, на зверя или птицу поохотиться, уплати денежки, получи разрешение и убей то, что позволено, и сколько позволено, не больше. Честно, значит, понимаешь ты, Пальма, и не нужны будут егеря, лесники, рыбные инспектора. Вот тогда бы я уехал бы отсюда к людям. Эх, а, Пальма, а может сейчас бросить все, переселиться? Нет, все это пустой бред. Никуда мне уж не уехать. Как тут без меня лес останется? Перебьют все живое. Пальм, который там часто. Уроныч, Семини, можно поспать часок. Ой-ой-ой. Кого там еще? Ну, с утра пораньше. Заходите, дверь не заперта. Подожди, подожди. Пальма, Пальма.
1: Уберите собаку, а то я за нее боюсь.
0: За нее не бойся, за себя бойся. На место, Пальма. На место, говорю тебе. Входите!
2: О, Кириллу мое самое нынижайшее. Пальме тоже.
3: Здравствуй, Кирилл.
4: Ну, здравствуй, что ли?
0: Здорово, здорово, Пальма.
4: Как тихо, твое драгоценное-то?
0: Да плохо, радикулит разбил. Ну-ка, покажешь бумагу. Так, разрешено убить одного лося.
4: Кирилл. Если ты себя плохо чувствуешь, можешь не ходить с нами.
2: Да, конечно, и вообще, егерь не обязан быть в загонщиках. Проверишь, кого убили, самку или малолетка, в случае чего составишь протокол, представишь штраф.
0: Все это так, но животное не живишь. Все равно, как с лесом. Вошли деревья в спелость, вали, руби, не давай на корню умирать, пусти в дело древесину. А неспелые деревни не трогай. Это понимают промысловые охотники. Те народ серьезный, у них охота-работа. А вы, городские, люди пустяшные, так, свистуны, и охота для вас развлечений.
4: Ну, тогда веди.
0: Поведу, поведу. Только зачем ее принесло? Обед сготовить, что ли, или еще что?
4: Да не бойся, она охоту не испортит. Она опытная. Зарема, покажи ему билет.
1: Пожалуйста.
0: Верно, охотница. Возьмите.
1: Благодарю.
2: Скажи, хорошая баба.
0: Ничего, ладная. Только больно глаза. Неверный, завлекательный очень. И имя какое-то чудное.
1: Виктор, развязывай рюкзак, доставай колбасу, водку, консерву.
0: Это да.
4: Так, кому сколько?
2: Ну, по стакану всем!
1: С меня довольно.
4: А тебе, Кирилл?
0: Ни грамма. Не люблю я водку, перед делом тем более. Вот закусок городских поем.
5: Ну что, вздрогнули. Желаем.
0: Ну, закусывайте, да и двинули. Ну, подожди, подожди. Ну, ладно. Ну, Пальма, Пальма, а? Почуял охоту. Не возьму тебя, Пальма, и не просись. Нельзя тебе, тяжело. Щенят повредишь. В избу ступай. Я тебе там еды и питья оставлю. Ну, марш! Нельзя. У вас в бумаге что написано? А? Отстрелять быка не моложе 6 лет. А этот трехлеток до состельной коровы ходит. У кормушки-то пару пустяков взять животное. А то еще у проруби. Устройся в засаде и жди, как придут покормиться или на водопой. Бей, из засады в упор не промахнешься. Ну вот. К Кажись, мы и пришли.
1: Что это?
0: Волка. Это волка я тут вчера взял. Значит так, один пойдет со мной в загон, а троих я поставлю на номера.
1: Лично я в загон не пойду.
2: Я тоже не.
4: Позвольте, позвольте.
0: Ну, чего пререкаться-то? Жребий все решит. Дай-ка шапку. Вот я сейчас сломаю 3 спички, а одну оставлю цельной. Кому она достанется, то это идет со мной в загон.
1: Мне не идти.
4: Мне тоже.
1: А кому же идти? Тор, идти.
5: Откройте ему.
0: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты пойдешь туда, ты сюда, а ты по центру будешь. Всем укрыться за кустами, не шуметь. Без моей команды никому не сходить с места. Гнать будем с той стороны. Будет удача, завалить быка. Не будет, никто не виноват.
5: Счастливый, да?
2: Долго мы еще будем петлять?
0: Не знаю. Нет, лось.
2: Почему? В обществе считают больше 200 голов заказники-то.
0: Может, и больше.
2: Значит, не туда привел.
0: Ну, не поведу же я туда, где пасутся семейные лоси. Ищу одинокого, намеченного. А это женщина. Как ее? Кто она?
2: Зарема. Женщина отчаянная. С Лавром Петровичем в экспедициях бывала. Сотни километров пешком ходила, а верхом на лошади не сосчитаешь. На лодке по бурным рекам плавала. Говорят, на медведя охотилась.
0: А, бывалая, значит.
2: Да, да.
0: Жена Лаврентия Петровича или так?
2: Да не поймешь. Он своей жене отставку дал. Устарела для него, но будто бы не развелся официально-то. А с этой живет. Хотя квартиры-то у них разные, у каждого своя.
0: Ну, бог с ними. Я и так спросил. Первый раз увидел. Любопытно знать. Катя моя сколько лет в лесу со мной прожила, ни разу из ружья не выстрелила. А эту тянет к охоте. Это что-то ж не бабье.
2: Смотри.
0: Ну, удача. Ты ступай туда, я сюда. Я крикну. Так и ты начинаешь уметь. Свисти и кричи, пой. Лось от шума будет ходить, а вось не пройдет мимо стрелков. Ну, бегом, бегом, летом, давай, давай туда. Тихо. Убежал.
2: Что будем делать?
0: Не все пропало. Будем догонять по следу. А как увидим, возьмем вилку и направим куда надо.
2: Ой, совсем я заблудился. Не знаю, в какой стороне охотники.
0: Там.
2: Эх, куда он нас завел. Ой. Тяжело идти целиной-то.
0: Да, снег не каткий. Не то, что старая лыжня. Ну, давай, давай, давай. Идем, идем.
2: Вот он.

0: Иди, Виктор, правым берегом, а я левым. Так и доведем его до озера, а там встретят. Виктор, сюда!
1: Интересно, промазали ли убили, а?
2: Свалили.
1: Почему так уверен?
2: Стрелял кто-то один дуплетом. Если бы промазал, так другие палили бы. Городские охотники всегда так.
3: Учись, полковник.
4: Ну, молодец, Зарема, ты снайпер. Нет, ты погляди, какая точность.
5: Прицельно.
2: Эй, не стреляй.
4: Да иди, не бойся.
5: Давай.
3: Прошу, присаживайтесь. Вон какая-то уже. Места всем хватит.
2: Молодец. Пули попали в голову и в грудь. Тот, мой спасенный, с обломанным отростком на правом роге. Эх, вчера его от волка отбил, а вы... Эх, какого красавца сгубили.
4: Это она его,
5: да?
2: Я сразу догадался, Лаврентий Петрович.
4: Сколько раз тебе говорить не Лаврентий, а Лавр. Понимаешь, Лавр. Есть такой кустарник, благородный Лавр.
2: По-нашему, по-деревенски Лаврентий.
3: Хватит о ерунде спорить. Налей-ка, Лавруша, егерю. Он нагнал зверя.
2: Животного. No. Спасибо, не надо.
6: Ну, чего там?
7: Закуси.
2: Вот что. Вы тут бражничаете. А я пойду за лошадью. Надо свести тушу да шкуру снять, пока мясо парное.
4: Иди. Мы подождем.

0: Прошу к столу, дорогие.
1: А я немного подремала.
0: А вот сейчас поедим мы на боковую.
2: Разрешить доложить. Шкура посолена, все сложено и перевязано в лучшем виде.
0: Хорошо посолили-то.
3: Как надо.
1: Соленая капустка прекрасна.
0: А,
1: огурчики с помидорами неплохо.
3: Вот это тоже пойдет.
1: Да. А что это?
3: Чугунок с вареной картошкой.
1: О, чудо, чудо. Виктуар, да. Лавруша, полковник. Кирилл, садитесь скорее.
4: Так.
1: Полковник, хватит вам мусолить руки мылом.
4: Да, ну так...
1: У охотника они должны пахнуть с порохом и кровью. Сели? Я как увидела его, так меня все и затрясло. Волнение такое острое и жутко, и радостно. Затаилась и жду. А он идет почти прямо на меня. Ну, думаю, счастье такое редко бывает. Нацелилась в грудь, а сама опять жду. Тут я как жахнула из правого ствола. И он упал на передние ноги, застонал. Тогда я из левого ствола в голову. Качнулся он и повалился на бок. Вздохнул громко, только и всего.
3: Отведайте это. Лосиные губы – самая вкусная часть лосятины.
1: Отменное блюдо.
0: Кирилл! А ты знаешь, что положено мясо и шкуру сдавать государству?
4: Да.
0: А нам, охотникам, достаются только рога, голова, ноги да потроха.
3: Мясо ведь за деньги сдадите.
0: Да не в деньгах дело. Лестно мне было бы гостей лосятинкой попотчевать.
1: А мы сдадим и тут же попросим продать нам мясо.
0: Да это само собой, ну как же иначе-то?
1: Говорят, Кирилл, у вас жену увели.
3: Это коров и лошадей со двора вора уводят. Да, не смейся, женщины сами ходят своей волей.
1: А почему другую не возьмете?
3: Другую мне не надо. Двух одинаковых не бывает.
5: Лавруша, Лавруша, я постелил.
1: Все легли.
3: И вы бы ложились.
1: А вы?
3: У меня еще дела по хозяйству. Корм лошади дать. Проверить в будке пальму, не ощенилась ли. Не холодно ли ей. Ну и другие дела.
4: Спокойной ночи.
1: Мы весны с тобой, мы весны с тобой. Подождем.
3: Ну, сейчас так, я лягу тоже. Ох, устал за день-то.
1: Жаль, жаль.
3: Бормочет. Зарем, придумают же имя. Какое-нибудь настоящее имя сковеркал. А Викторовна Виктуар. Чудят люди. Видать, ухарь баба. И ядовитая. Мало радости от такой. Ох, Лаврентий Петрович, Лаврушка. Хоть ты и ученый, а того ума тут не хватило. Не задержится надолго около тебя. Хоть ты и пылинки с нее сдуваешь, они задержатся.

0: ha sparato aiuto. Buono. Ai. Мушкаці скорпесі жнониш. Что за напасть на бедную Катю? Нет, не хотел я смерти Катиного мужа. Не хотел. И ничего плохого не желал ему. Никогда не видел его даже на фотографии, не знал, что он за человек. Но убежден, что хороший. Иначе Катя не полюбила бы его. Да, и ушел хороший человек из жизни. Пальма оставил вдову и сироту. Что будем делать? Так, через сына письмо пошлем Кате. Трудно тебе одной-то с ребенком, знаю я. Ты, если не забыла меня совсем, прими от меня какую-нибудь помощь. Я на все согласен. А что письмо? Письме-то всего не уложишь, а на словах другое дело. Так. Охота временно запрещена. Ты, Пальма, ощенилась. Так что не поехать ли мне в город и не привезти ли ее сюда, к нам, на кордон? Катя. Иван Егорыч, ты где там?
1: Здесь, милый, здесь.
0: Иван Егорыч, ты не подомовничаешь здесь у меня?
1: А чего это вдруг? Стряслось-то, чего это?
0: Город мне срочно, дня на три надо.
1: Ага, я с удовольствием, но моя старуха с ума сойдет. Я ж за саженцами, сказал, пойду, к вечеру врач.
0: Заеду я к ней, предупрежу.
1: Ну, ежели так.
0: Тут вот щи, вот смотри здесь, вот подогрей и ешь. Да собаку-то не забудь со щенятами покормить. Мясо в погребе. В общем, все, что захочешь, то и бери.
1: Это ты не волнуйся. За три дня с голоду не помрем и отощать не отощем. Ты, смотри, старуха-то предупредить не забудь. Это она у меня баба-то шебутная, всю округу на ноги поднимет.
0: Хорошо, хорошо, сказал, предупрежу. Значит, предупрежу.
2: Граждане пассажиры, первому пути отправляется поезд из двух стран. Будьте осторожны, будьте осторожны. С первого пути отправляется поезд из двух стран.

0: Кто?
1: Я, Катя.
0: Ты? Кирилл?
1: Ну да, я.
0: Погоди, я сейчас.

0: Здравствуй.
1: Здравствуй. Ты чё там у порога-то встал? Проходи.
0: Сейчас. Разуюсь только.
1: Не разувайся ты. У меня не прибрано.
0: Ты письмо мое получила? Я его нынче, как приехал, сразу в твой почтовый ящик опустил.
1: Сердешный ты человек, Киря. Дошла до меня твоя жалость. И вроде мне как-то легче стало. Спасибо.
0: Как дочурку-то зовут?
1: Катюшка.
0: Иди ко мне, Катюшка. Получай гостинец. Ну, чего глазенки-то опусти? Ну, а ты смотри-ка, она на тебя похожа. О, бледненько. Воздух ей лесной нужен. Чистый воздух. Ты напрасно на стол накрываешь.
1: Как?
0: Не рассиживаться я приехал. За вами я.
1: Как за вами?
0: У нас на кордоне-то хорошо поправится дочка. Да ты отойдешь от горя. Он как тебя передернул. Катя.

0: Я ничего не требую от тебя. Живите себе, и мне будет радостно около вас. Иди ко мне, маленькая. Корову заведем, молоком с медом поить будем. Вот и вырастет красавец.
1: А ты все такой же неунывающий.
0: Жить надо, а не ныть. Ну так собирайся.
1: Так вот сразу подумать
0: надо. Ну а чего тут думать? Говори, где что укладывать буду. Вещи первой необходимости. Катюш, помогай маме. Катюша, давай.
1: Погоди-ка.
0: Ну нечего годить, давай, собирай. Да ладно, потом разберемся. Все собрали?
1: Сейчас. Да вроде.
0: Ну, присядем.
1: Хоть бы сына Кирилла-то предупредить.
0: Он поставлен в известность. Ключ под половичок положишь. Провожать я ему не велел. Через пару недель в отпуск пойдет с снохой. К нам всем семейством отдыхать приедут Кирилл младший и Катерина вторая. Уж там по лесочку развернуться. А, Катюшка?

0: Пальма, Пальма, узнала, узнала хозяйку-то. А ты ее не бойся, не бойся, она у нас умная. Ну, тихо, тихо, она малышей не забежает.
1: Иван Егорыч, ты где?
2: Да, где ж мне еще быть? Здравствуйте, с возвращением. На совсем, али погостить приехали.
1: На совсем. Хозяйничай, а я в деревню за молоком и заодно Иван Егорыча домой отвезу.
2: Так уж не надо, вдруг говорить. А молоко там есть, старуха с утра принесла. Счастливо вам. Как наладитесь, сразу к нам милости просим.
1: Да ладно, ладно. Ступай. Тебе помочь?
0: Поставь самовар. Пока я ее накормлю. Садись. Ешь. Не хочешь? Ну, тогда спать ложись. Вот тут, за перегородкой я постелила. Спи, моя ластонька. Спи, моя хорошая. Спи, моя пригожая. Спи, моя
1: уснула.
0: Красивая, уснула. Да, тебе чаю налить?
1: Налей.
0: Ровно не покидала я кордон.
1: Как будто так.
0: Еще?
1: Нет, спасибо. Спасибо, спасибо.
0: Зависть-то на яблоках богатая. Коле придется под ветки ставить.
1: Поставлю.
0: Завтра будет ведра и жарко. Надо зимнюю одежду просушить да убрать.
1: Займемся одеждой, раз надо. Спит, Катя?
0: Спит, похрапывает.
1: Ну и ты спи спокойно, Катя.
0: А ты куда?
1: Пойду на крыльцо, посижу. Это ты, парень? Нам с тобой хорошо, что Катя-то вернулась. А ей... Ей-то как? Может, она через какую силу пошла на это, а? А, парень? А бывает ли так, что разлюбила... И снова полюбил.

Мы передавали радиопостановку «В хвойном море» по мотивам рассказа Григория Боровикова «Киря». Автор инсценировки и режиссер Владимир Борисов. Роли исполняли Киря, народный артист РСФСР Яков Янин, Катя, артистка Любовь Кочнева, Лаврентий, Виктор Клюкин, Зарема, артистка Татьяна Чупикова, Виктор, Владимир Барсуков, старик Евгений Калаградский, полковник Владимир Борисов, сын Кирилла и Кати, в детстве Дима Пшеничников, взрослый Алексей Закутаев, баянист Сергей Григорьев, музыкальное шумовое оформление и звукорежиссер Владимир Захаров, редактор Лейла Бочкова.

Мы с вами находимся на выставке музыкальных инструментов в Ленинграде, на Исаакиевской площади, напротив знаменитого Исаакиевского собора. Здесь размещена эта уникальная коллекция музыкальных инструментов, одна из крупнейших в мире и в нашей стране. Здесь представлены различные экспонаты. Музыкальные инструменты по истории клавишных инструментов, старинные клавесины, спинеты, прямоугольное фортепиано, экспонаты по истории инструментов симфонического и духового оркестров, народные музыкальные инструменты зарубежные и музыкальные инструменты нашей страны. Эта выставка была основана при придворном оркестре в Петербурге на грани 19 и 20 веков. Особенно эта коллекция обогатилась уже после Октябрьской революции, когда она была пополнена многими уникальными экспонатами, в основном музыкальными инструментами народов нашей страны, как старинными, традиционными, так и усовершенствованными советскими мастерами. Мы с вами находимся сейчас в первом зале, в зале русских народных инструментов. Перед нами портрет Василия Васильевича Андреева, знаменитого русского музыканта, большого патриота и энтузиаста народной музыки.

Это инструмент народный, не такой уж старинный. Первое упоминание о нем относится к Петровскому времени. Но к концу XVIII века и в начале XIX века балалайка получила широчайшее распространение не только в нашей стране, но и по всей Европе, служила как бы символом русского народного национального искусства. Известные мастера, как, например, Батов, скрипичный мастер знаменитый, изготовлял в том числе и балалайки. В середине XIX века балалайка как-то отошла в тень, оттесненная другими инструментами, в частности, гармониками, получившими широкое распространение. Но в конце XIX века, в 80-е годы, вот Василий Васильевич Андреев обратил внимание на этот инструмент, оценил его высокие качества и сам научился играть на этом инструменте и покорял своей игрой слушателей. Вот перед нами старинные народные балалайки. Как вы видите, они имеют небольшой деревянный корпус, простой, не окрашенный, на грифе несколько новизных ладов. Андреев привлек инструментальных мастеров Налимова, Посербского и других и усовершенствовал этот инструмент. Сохраняя основные качества народного инструмента, он придал ему большие размеры, что сделал его более звучным, увеличил число ладов. Выступления Андреева произвели колоссальный эффект. И балалайка получила всемирную славу.

Дальнейшим шагом Андреева было создание оркестра русских народных инструментов. Народная балалайка теперь стала создаваться в различных вариантах. Было создано семейство балалаек от пикколо до контрабаса. Андреевский оркестр выступал по всей России, выезжал и за рубеж. По образцу Андреевского оркестра создавались оркестры во многих городах. Легкость овладения этим инструментом создала оркестру необычайную популярность.

Вот перед нами шкаф с гуслями. Этот инструмент один из древнейших на Руси. Он известен с эпохи Киевской Руси. Упоминания о нем имеются в былинах, в народных песнях, в памятниках русской старинной письменности имеются и изображения этого инструмента. Перед нами гусли звончатые или гусли крыловидные. Другой тип – это гусли псалтеревидные, которые широко были распространены в Новгороде. Это инструмент скоморохов. По форме эти гусли напоминают шлем. Их и называют гуслями шлемовидными. В XVIII веке появился третий тип гуслей – гусли столообразные. Это инструмент уже в форме ящика. Иногда он ставился на стол, иногда он выделался самостоятельно, так сказать, на корпусе, на специальных ножках. Любопытно, что по звучности этот инструмент не только не уступал клавишным инструментам XVIII века, но и частично превосходил этот инструмент, который иностранцы, путешественники по России называли иногда лежачей арфой, оценивался очень высоко, и звучность его была более полной.

Гусли – не единственные старинные инструменты в нашей коллекции. Вот перед нами небольшая витрина духовых инструментов, найденных в нашей стране при археологических раскопках. Вот продольная флейта из птичьей кости. Она найдена в кургане «Черная гора» Рязанской области. А вот свистульки, найденные во время экскаваторных работ в русле Днепра. Это инструменты небольшие, датируются примерно 14-15 веком. Для жителей Ленинграда особый интерес представляет третий экспонат. Это русский пастушеский рожок. Он был найден на территории нашего города, Ленинграда. Видимо, на этом месте была переправа через него. Там были найдены остатки сбруи, остатки сердца. И, между прочим, был найден старинный рожок. Сохранность этого рожка очень хорошая. Сохранилась даже оплетка этого инструмента. Духовые инструменты русские очень разнообразны. Среди них есть представители и флейт, свирели, сопели, язычковые инструменты, как, например, жалейка, и инструменты типа рожков, пастушеские рожки и рожки с отверстиями, которые употреблялись при игре ансамблем. Эти рожки делались разных размеров, и пастухи, подобные исполнителям в народном хоре, исполняли русские народные песни на этих рожках многоголосно, импровизируя.

Вот это единственная в мире сохранившаяся полная коллекция русского рогового оркестра. Это очень интересный экспонат, типичный только для русской культуры, нигде в мире больше не встречающийся. В XVIII веке в России работал чешский музыкант Ян Мариш. Ян Мариш служил капельмейстером у известного вельможи Нарышкина. И, стараясь усовершенствовать духовые оркестры, он и сделал это изобретение. Поясню. В XVIII веке медные инструменты были натуральными инструментами. Они не имели ни отверстий, ни клапанов. На них можно было извлекать только мелодии в характере фанфар, в характере каких-то сигналов. А песенную мелодию на них играть было нельзя. И вот Мариш, и использовав свой опыт валторниста, составил комплект таких рогов, составил такой оркестр, в котором каждый музыкант на своем роге извлекал только одну ноту какую-то. Это позволило, комбинируя игру на этих инструментах, играть любую музыку. Оркестр роговой, созданный как раз в середине XVIII века, в 1750 году, получил необычайную известность, необычайную популярность. Роговой оркестр участвовал в различных празднествах, которых было очень много, использовался в различных серенадах, причем серенады иногда устраивались, скажем, на каких-то барках. Оркестр плывет по Неве между островами, и музыка этого оркестра разносится.

Интересная коллекция украинских инструментов, в частности, бандуры, национальный инструмент. Здесь имеются экспонаты и традиционные, народные, точно так же и усовершенствованные бандуры. По этому поводу я должен сказать, что если Андреев в России усовершенствовал русские народные инструменты еще до революции, то в послереволюционное время эта работа проведена во всех республиках нашей страны. Интересны белорусские инструменты. Здесь наглядно видно как черты общности культур, так и специфические черты, присущие каждой национальной культуре. Скажем, если духовые инструменты сходны с русскими, то такой инструмент, как цимбалы, инструмент ударный, струнный инструмент, это типичен для белорусской культуры. Налево, возле окна, группа витрин и шкафов, в которых мы показываем инструменты народов Прибалтики. Общим и наиболее типичным инструментом является инструмент типа гусли. Он носит различные названия. Кокле в Латвийской республике, кантлес, каннель, кантеле. Из литовских инструментов особенно интересно скудучий. Это род флейты пана, набор флейт различно настроенных.

народные духовые инструменты флейтового типа в дальнейшем развитии привели к всем нам известным инструментам, которые употребляются и в симфоническом, и в духовом, и в других оркестрах. Но этот путь был долгий и имел, так сказать, много этапов, много различных ступеней. Перейдем в зал по истории симфонического оркестра. Вот перед нами шкаф, в котором мы выставляем флейты. Европейские флейты бывали двух типов. Флейты продольные и флейты поперечные. Флейты продольные изготовлялись различных размеров. Дискантовые, альтовые, теноровые. И даже вот перед нами большая флейта высотой больше человеческого роста. Флейта басовая, вдувание в которую производилось через специальную металлическую трубку. Звук этих флейт полный, но в то же время нежный и очень мягкий. Помимо больших флейт встречались флейты миниатюрного размера, которые употреблялись для дрессировки певчих птиц. Впоследствии, в середине XVIII века, продольная флейта уступила свое место поперечной. Вот перед нами коллекция поперечных флейт. На этой коллекции можно проследить, как постепенно увеличилось число отверстий, увеличилось число клапанов, более чистая получалась интонация, более удобно играть, трудные ранее пассажи становились легкими. Чем было вызвано то, что продольная флейта уступила свое место поперечной? Дело в том, что у поперечной флейты более полный, более сильный, более яркий звук. И когда оркестр симфонический постепенно, кстати, возрастал количественно, увеличилось число струнных инструментов, то появилась необходимость, чтобы инструменты духовые и, в первую очередь, флейта приобрели более полное, более яркое звучание.

Народные инструменты различных типов послужили прообразом и для других инструментов симфонического и духового оркестра. Вот перед нами язычковый инструмент, роопиль, эстонский инструмент.

Инструменты этого типа различными названиями встречаются и у других народов. К этому типу относится, скажем, русская желейка. Это инструмент с надрезным язычком. В своем развитии дальнейшем этот инструмент привел к изобретению кларнета. Кларнет – это инструмент с одиночной простой тростью. Первоначально в кларнете очень различались верхний и нижний регистр. Нижний регистр мрачный, звучный, верхний немножко резкий, блестящий. Вот перед нами коллекция этих старинных кларнетов. Они изготовлялись обычно из светлого дерева, грушевого дерева часто. Здесь показаны также и разновидности этих инструментов. Кларнеты дамур, обладающие более мягким звуком, чему, может быть, способствует особый грушевидный раструб. Теноровые кларнеты, бассетгорны, которые представлены тоже различными образцами различных мастеров, в том числе и русского мастера Лисина, Москва. Современные кларнеты делаются обычно из черного дерева или эбонита, иногда из металла.

У кларнета трость простая, одиночная. Но кроме этого имеется целый ряд музыкальных инструментов с двойной тростью. К числу их относятся гобои и фаготы. Гобои, вот здесь мы имеем целый ряд этих инструментов.

Здесь интересная коллекция также английских рожков. Английские рожки разных систем. И изогнутые в виде рога, деревянные, обтянутые кожей, и угловые инструменты, и альтовый гобой прямой формы. Фагот – это инструмент басового регистра. Фагот уже с середины XVIII века явился постоянным членом симфонического оркестра. Первоначально он употреблялся для дублирования партии баса, но постепенно приобретает и самостоятельную роль.

А вот инструменты симфонического оркестра, относящиеся к медной группе, старинные валторны. Они ничем не отличаются фактически от охотничьих рогов. Медный или посеребренный металлический ствол без клапанов или вентилей. На этом инструменте можно было извлекать только сигналы. Наша коллекция позволяет проследить постепенное усовершенствование этого инструмента.

Тромбоны. Вот перед нами витрина инструментов. Инструмент известный примерно с 15 века. Любопытно, что этот инструмент принципиальных изменений в своей конструкции не претерпел. Уже на старинных инструментах можно было извлекать полный хроматический звукоряд, благодаря тому, что он имел выдвижную кулису. Если проанализировать просто примеры употребления этого инструмента, то мы увидим, что он употреблялся и в тех ситуациях, в которых мог бы употребить его и современный композитор, в траурных, в торжественных каких-то ситуациях.

А вот трубы. Труба – инструмент, известный с глубокой древности. Известно, что уже в римском войске были сигнальные трубы. В нашей коллекции есть интересные церемониальные трубы 17-16 веков. Трубы, имеющие причудливую форму полумесяца или гирлянды – это не каприз мастеров. Изысканная форма этих инструментов вызвана тем, чтобы музыкант мог, вводя руку в раструб инструмента, изменять высоту звучания. Но качество звука при этом настолько ухудшалось, что это нововведение не оправдало себя. Внизу мы видим уже трубы вентильные, пистонные и современную оркестровую трубу.

А теперь пойдем посмотрим инструменты, принадлежащие к основной группе симфонического оркестра, группе смычковых инструментов. Здесь мы видим и старинные виолы, среди которых имеются инструменты знаменитых мастеров, инструменты, которые роскошно отделаны. Виолы обладают более мягким звуком по сравнению со скрипками. Здесь мы имеем виолы дискантовые, альтовые, виоль д'амур, виолы да гамба, инструменты размера виолончели, баритон, инструмент, для которого Гайден написал свыше 300 произведений. Представители семейства виол в настоящее время в симфоническом оркестре уже не употребляются. Но эти инструменты находят широкое применение при исполнении старинной музыки.

В современном симфоническом оркестре употребляются инструменты скрипичного семейства – скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Большой интерес представляет скрипка, которую мы видим, скрипка работы Франческо Страдивари. Это сын знаменитого Антонио Страдивари, но сам точно так же превосходный мастер. Скрипки работы Антонио Страдивари в нашей стране сосредоточены в государственной коллекции в Москве. Эти инструменты выдают для игры нашим выдающимся скрипачам.

В витрине рядом показаны инструменты работы русских и советских мастеров. Особый интерес здесь представляет квартет смычковых инструментов работы известного русского мастера Ивана Батова. Инструменты работы этого мастера ценились современниками наряду с работами лучших итальянских мастеров. Налево показаны инструменты экспериментального типа. Тут, как вы видите, инструменты различных конструкций, упрощенные формы, и использованы различные материалы. Но нужно сказать, что хотя некоторые инструменты, как, скажем, скрипки, работы и системы Шано, они обладают неплохими качествами, но явных преимуществ ни один из этих инструментов не получил. Кроме того, имеются инструменты тренировочные, так называемые немые скрипки. Большой интерес представляет также коллекция арф. Арфа – инструмент, известный с глубокой древности. Арфа в виде, близком к современному, только без колонны, известна еще в Египте в эпоху фараонов. В нашей коллекции представлены инструменты типа средневековых арф, ручные арфы и ряд экспонатов, позволяющих проследить постепенную эволюцию этого инструмента. Последний инструмент в группе арф – это арфа советского производства Ленинградской фабрики Луначарского.

А вот налево рядом стоит клавишная арфа «Дитце». Это попытка применить к арфе клавишный механизм фортепиано. Клавишная арфа напоминает по своему внешнему виду фортепиано-жираф. Сходство просто поразительное. Мы с вами находимся в зале клавишных инструментов. Старинные инструменты многим отличаются от своих. Как вы видите, эти инструменты более нарядны, более изысканная их форма, но они отличаются чем-то более существенным, самим способом воспроизведения звука. На современных инструментах, как вы знаете, при нажатии клавиши молоточек ударяет по струнам. На старинных инструментах все было иначе. Вот перед нами один из наиболее древних инструментов, спинет итальянской работы 1532 года. Это инструмент щипковый. К этому типу инструментов относятся и вирджинали, и клавесины, чембало. Клавесины, чембало, клави-чембало – это инструменты большие для оркестровой, ансамблевой игры. Спинеты, вирджинали – это инструменты небольшого размера для домашнего употребления. Различные названия они получали в различных странах. Суть механики этого инструмента в том, что при нажатии клавиши поднимается планка, на конце которой имеется либо воронье перо обычное, как наиболее твердое, или кожаное, и струна защипывалась. Таким образом, звук получался очень острый, четким началом звучания, но несколько однообразный механический инструмент. Как я сказал, для концертной, оркестровой работы употреблялись инструменты большего размера. В Италии они назывались чембало или клави-чембало, во Франции – клавесин. Этот инструмент, как вы видите, имеет три клавиатуры. Расцветка клавиш обратная современной. Те клавиши, которые в наше время белые, здесь сделаны черными и наоборот. Поэтому вся клавиатура имеет несколько мрачный вид, но зато на этом темном фоне хорошо выделялись белые руки играющих дам. Для чего употребляются три клавиатуры? Как я уже сказал, звук, извлекаемый при помощи щипковой механики, несколько однообразен по тембру. И вот для того, чтобы разнообразить звучание этого инструмента и иметь возможность извлекать звуки различной силы, и употребляются эти три клавиатуры. Вот в данном клавесине имеется несколько комплектов струн и отдельные регистры. Вот прослушаем. Я включаю регистр верхней клавиатуры. Включаю вторую клавиатуру. На второй клавиатуре имеется, кроме того, лютний регистр, меняющий тембр инструмента. Нижняя третья клавиатура позволяет пользоваться всеми регистрами. Она заменяет как бы тутти или гранжи органа. Вот, включаю третью клавиатуру. Таким образом, пользуясь всеми тремя клавиатурами, можно разнообразить звучание и темброво, и динамически. Клавесин широко использовался и в ансамблевой, и в оркестровой музыке. Для него была создана богатая литература и сольная. Мы имеем целый ряд замечательных композиций, созданных и французскими композиторами, которые иногда так и называются клавесинистами, Рамо, Куперен, Декен и другие.

Другой тип клавишных инструментов – это тангентные инструменты. В первую очередь это клавикорд. Сущность звукоизвлечения состоит в том, что при нажатии клавиши на заднем ее конце поднимается металлическая планка, которая прижимается к струне. Часть струны заглушена оплеткой, другая, свободная часть, звучит. Звук клавикорда очень тихий, но этот инструмент в то же время сохранялся до XIX века. Чем было вызвано это? В тангентных инструментах исполнитель мог, пользуясь тем, что тангент остается прижатым к струне, получать некоторое подобие вибрации, что утепляло звучание инструмента, делало его каким-то более мягким, поэтичным. Вот послушайте, как звучит клавикорд. Третий тип инструментов – это молоточковое фортепиано. Молоточковое фортепиано были изобретены Христофори в самом начале XVIII века. 1709 год, опубликовал он это в 1711 году. Любопытно, что Христофори в своей механике предусмотрел все основные

имели столь яркого звука, как клавесины, позволяли, изменяя характер нажатия клавиш, извлекать звуки различной силы. Форте и пиано, откуда произошло и название самого инструмента. Первоначально эти инструменты имели вид стола на ножках и не отличались по внешнему виду от клавикордов. В России они очень часто и назывались клавикордами. Так что, когда мы в русской литературе сталкиваемся со словом клавикорды, еще неизвестно, какой это инструмент. На самом деле клавикорды или чрезвычайно распространившиеся в первой половине XIX века фортепиано. Мастера придавали этим клавишным инструментам различную форму. Вот здесь у нас имеются инструменты в виде шкафа, упоминавшиеся инструменты в виде жирафа. Здесь струны располагаются в вертикальном направлении. У нас имеется и один из первых пианино фирмы Клементи. Ну, Клементи всем нам известен как композитор педагогического репертуара. Он сыграл роль и в развитии клавишных инструментов. В середине зала мы показываем ряд экспонатов, говорящих о развитии рояля. Роялям предъявлялись требования большей звучности, поэтому увеличивались размеры инструмента. Деревянные инструменты не могли выдерживать совокупное давление струн. Натяжение струн было очень большим, поэтому употреблялись металлические распорки. Затем перешли уже к металлическим рамам. Сначала сборным, свинчивающимся, затем литым. Литые рамы в современных роялях выдерживают давление до 20 тонн. Звучание роялей стало значительно более ярким, значительно более сильным. Изменилась и механика. Рубежом в развитии механики было изобретение репетиционной механики эраром, выставленной впервые на Парижской выставке в 1823 году. Дело в том, что репетиция позволяет извлекать повторный звук на струне без полного отпускания клавиши. Это очень облегчило развитие фортепианной техники. А к фортепианной технике, как вы знаете, в XIX веке стали предъявляться все больше и больше требований.

У нас имеется интересный экспонат Плиелевский, двойной рояль. Это как бы два рояля в одном корпусе. Вот здесь же, в клавишном зале, вы видите так называемую пианолу. Этот инструмент позволял исполнять музыкальное произведение тем лицам, которые не владели игрой на рояле. В настоящее время широко распространена звукозапись. Но в старину были другие способы механического воспроизведения музыки. Вот перед нами целый ряд таких инструментов. Вот музыкальная шкатулка чешской работы середины XIX века. Она была подарена сестре композитора Глинки Людмиле Шестаковой по случаю первого представления оперы «Руслан и Людмила» в Праге –

Наша выставка открыта для всеобщего обозрения. Когда будете в Ленинграде, нам хотелось бы, чтобы и вы посетили нашу выставку. Мы уверены, что посещение этой выставки доставит вам удовольствие, радость и будет вам полезно. Приходите на Исаакиевскую площадь, дом 5, в Институт театра, музыки и кинематографии.

0: верхом на мартышке. Жил в лесу маленький серый заяц Мфундла. Все звери уважали зайца, потому что умнее его никого в лесу не было. Но иной раз озорничал Мфундла, зато всегда стоял за правду и защищал слабых. С соседями зайца Мфундла жил в большой дружбе. Только с мартышкой Хаву вот бывало, что и поссориться. Уж очень она кривлялась и обижала малышей. Хоть и был Мфундла умен и находчив, но все не мог придумать, как ему проучить мартышку. И вот что случилось однажды. Сговорились звери и птицы собраться в соседней деревне на праздник урожая. Заяц Мфундла и мартышка Хаву надумали прийти раньше всех. Да вот беда. Заяц проспал, а мартышка, как начала прихорашиваться, обо всем на свете забыла. Солнце давно взошло, а они на том же месте. Ну, пришлось зайцу с мартышкой поторопиться. Ну, бежали они так быстро, что у зайца в глазах заребило, и сердце заколотилось, и чуть не выскочило. «А, передохнуть бы!» – пробормотал заяц. И тут же свалился под куст и захрапел. А мартышке хоть бы что, влезла на высокое дерево и давай с ветки на ветку прыгать. Сверху ей хорошо видно, что делается на земле, а до нее не дотянуться. Вот она каждого дразнит, обижает, кривляется. «Ква, ква, ква!» – квакают лягушки. «Ква, ква, ква!» – дразнится мартышка. «Жужжат жуки!» – кривляется мартышка. «Пи-пи-пи-пи-пи!» – пищат мышки. «Пи-пи-пи-пи-пи-пи!» – передразнивает мартышка. Поспал заяц Мфундла немножко, отдохнул и пустился вдогонку за мартышкой. Ну, запыхался. Ух, да только не догнать ему мартышку. Ну, что тут делать? Ухватился заяц Мфундла за длинную-предлинную лиану и крикнул. «Хабу, спускайся скорее на землю. Вон деревня близко». Но как только мартышка оказалась на земле, заяц натянул лиану, оттолкнулся и прыг ей на спину. Так верхом на мартышке и въехал в деревню. Ох, и смеялись же звери! Даже листья на деревьях зашелестели от их смеха.
1: «Ай да Мфундла! Верхом на мартышке!» – трубил слон. «Вот так Мфундла! Оседлал мартышку!» – лил слезы от смеха крокодил. «Молодец, Мфундла!» – радовались зайчата и лягушата. «Браво, браво, Мфундла!» – кричали птицы в разные голоса. Никогда над мартышкой Хау никто не смеялся в лесу. А вот тина, а? Обидно? С тех самых пор мартышка Хау перестала дразнить малых зверюшек.

0: Конь на дереве. Однажды заяц Мфундла оседлал коня и отправился к антилопе в гости. Спешился у порога, привязал своего коня к апельсиновому дереву и вошел в дом.
1: «Смотри, заяц!» — воскликнула антилопа. «Мне повезло! На моем дереве только что вырос конь! Да еще какой красивый и статный!»
0: К слову сказать, антилопе давно приглянулся конь Мфундлы.
2: «Нет, — возразил Мфундла, — это мой конь. Я на нем к тебе прискакал».
0: Ну, заспорили. Но заяц ничего не мог доказать антилопе. И пошли они к королю зверей, чтобы он их рассудил. В день суда собралось много зверей, только зайца Мфундлы все не было. Пока его дожидались, судили-рядили, что да как, кто стоял за антилопу, а кто за Мфундлу.
3: «Хватит ждать», — сказала, наконец, антилопа. «Не идет Мфундла, значит, не его конь».
0: В это самое время на тропинке показался заяц Мфундла. Сначала его никто не узнал. Он был весь в саже, смертельно уставший. Кое-где на шерсти темнели подпалины.
3: «Что случилось?» — спросил лев.
0: «Вода загорелась, пришлось гасить огонь. Вот я и вымазался весь, да подгорел немного», — ответил заяц и повалился на землю. Тут к нему подлетели птицы, начали водой поить, еле отходили. Да, стало совсем тихо в лесу, задумались звери. Наконец лев опомнился и зарычал насмешливо.
3: «Да что ты плетешь? Да где это видано, чтобы вода горела?»
0: «А где это видано, чтобы на апельсиновом дереве вырос конь?» — весело отозвался Мфундла, который совсем очнулся. Тут все как захохочут.
3: «Ах ты, обманщица!» — пристыдил лев антилопу. «Отдавай зайцу коня!»
0: Ну, пришлось отдать. С тех пор антилопа плутовать перестала. Боится — засмеют звери. Хитрость против силы.

0: Однажды заяц Мфундла гулял по берегу реки. Он заметил, что бегемот и крокодил о чем-то шепчутся. Заяц вытянул уши и прислушался.
1: «Досточтимый крокодил, — говорил бегемот, — вы самый сильный на реке, а я самый сильный на болоте. Давайте дружить, и пусть остальные звери нам прислуживают». «Вот это да!» – обрадовался крокодил. «Мы станем королями и будем непобедимыми». «Ну, до чего же я умен, до чего знаменит!» – ликовал бегемот. «А до чего же я силен, до чего я сердит!» – хвастал крокодил. «Ну, пошли важничать», – подумал заяц. «Вот бы вас хорошенько проучить». Наговорившись всласть, бегемот и крокодил разошлись по домам. А жили они вдалеке друг от друга. Их разделяли гора и лес. Нечасто хотелось бегемоту плестись из-за горы в такую даль. А крокодил и вовсе на болоте не бывал. Ну, куда ему? Ну, на этот раз друзья остались очень довольны встречей. И бегемот не пожалел, что ходил к реке. Между тем заяц Мфундла не зевал. Он придумал хитрость и принялся за дело. Сплел из лианы веревку, да такую крепкую, что ни порвать, ни разрезать. Потом пошел на базар и купил звонкий барабан. Когда все было готово, заяц побежал на берег. Он сновал взад-вперед до тех пор, пока не увидел крокодила. «Здравствуйте, владыка реки», — поклонился Мфундла. «У меня к вам дело есть. Выслушайте меня».
2: «Ну чего тебе?» — нехотя отозвался крокодил.
0: «Вчера ночью, — бойко начал заяц, — по лесу прошли слоны. Вон на той горе, видите, сколько они деревьев повалили? Не счесть. Жаль только, что в болоте деревья увязли».
2: «Ну и что? — оскалился крокодил. — А зачем мне эти бревна?»
0: «А затем, — продолжал уверенно заяц, — что мы сделаем для вас качели, и вы сможете качаться по-королевски. Только вытащите из болота два дерева».
2: «Ну, коли так, повеселил крокодил, ну, вытащу. Эта работа для меня совсем пустяшная».
0: Мфундла дал крокодилу один конец веревки и предупредил. «Только не тяните, пока я не ударю в барабан. Вот добегу до болота и свяжу покрепче стволы». И с этими словами заяц пустился во весь дух к болоту. «Владыка бегемот, поклонился Мфундла, у меня к вам есть дело. Выслушайте меня со вниманием».
2: «Ну уж и дело!» – проворчал бегемот.
0: «Да-да, вчера ночью, – затараторил заяц, – по лесу прошли слоны, повалили много деревьев. Вон на той горе, видите? Только все стволы скатились в реку».
2: «Ну и что за вздор!» – рассердился бегемот. «Мне твои бревна ни к чему, так что отправляйся, откуда пришел, пока цел».
0: «Нет, о досточтимый владыка болота, – не унимался заяц, – вот что я придумал. Мы поставим два столба и подвесим качели. Вы сможете качаться, когда вам вздумается. Все короли на качелях качаются. Вот только помогите деревья через гору перетащить».
2: «Ну, это можно, — согласился наконец бегемот. Мне такая работа нипочем».
0: «Как услышите голос барабана, так и принимайтесь за дело, — сказал заяц на прощание и дал бегемоту второй конец веревки. Тут же Мфундла поскакал к кусту, под которым спрятал барабан, достал палочки и разом ударил. Раздалась дробь, да такая зычная, что услышали все звери, птицы и рыбы. Кто на гору влез, кто на дерево, кто в земле спрятался, а кто в воде. Притаились и ждут, что будет. Крокодил и бегемот, как услышали сигнал, так стали тянуть веревку в разные стороны.
1: «Ух ты! Ох и тяжелые деревья!» – думал крокодил. «Да ничего, вытащу!»
0: И он напряг все силы.
1: «Ой, видно там не бревна, а целый лес!» – подумал бегемот. «Да ничего, осилю!»
0: И бегемот уперся в ствол баобаба, да как рванет веревку! Чуть не к самому берегу приволок он крокодила. Ой, разозлился крокодил, нырнул в воду, да так глубоко, что достал головой дно. Зато бегемот вмиг оказался чуть не у самой горы.
2: «Кто меня тащит?» — в ярости закричал бегемот. «Кто меня дергает?» — гневно завопил крокодил. И тут они увидели друг друга. «О, я вам это припомню!» — прохрипел крокодил. «Я вас проучу!» — простонал бегемот. И они принялись тянуть пуще прежнего. Тут послышался страшный треск. Веревка натянулась до отказа и лопнула. Крокодил плюхнулся в реку, а бегемот свалился в болото. Звери и рыбы покатились от смеха. Потом на радостях пустились в пляс. А заяц Мфундла заиграл на барабане и запел. «Я проказник и хитрец, в споре сильным молодец. Перессорил королей для спокойствия.

0: камень посреди дороги. Не споткнулся бы кто.
1: Куда бы его? Сюда, что ли?
2: Фух, какой симпатичный человек идет. Простите, у вас не будет спичечки?
3: Пожалуйста.
2: Благодарю вас.
3: Эх, связать бы разбойнику руки, срезать бы усы под корень. Ох, какой камень. Положить бы его посредине дороги. Как это говорится по-французски, камуфляж. Замаскировать бы его чем-нибудь. Ага, кто-то идет, сейчас споткнется.
2: А черт.
4: Вот черт побери этот муниципалитет. Огромные камни оставляют, так сказать, посреди дороги. Неужели мусорщики сюда не заглядывают? Да, но их ли это дело? Но если не их, то чье же? Ну, во всяком случае, не мое.
5: Папа! Папа! Опять ты бежишь!
6: Доченька, ну я же должен как-нибудь это растрясти свои жиры.
7: Дядя, но вы не должны утомлять вашего сердца.
6: Ну, хорошо, хорошо. Вот я уже иду.
8: Осторожнее, Михаил Ханум.
7: Что?
8: Не споткнитесь о камень.
3: Я заметил, Айтен, что каждое воскресенье, когда я у вас бываю, кто-то на одной из дач без конца выстукивает гам.
7: Это Айше, дочь новоиспеченного богача. Но разве вы не заметили, как она всегда глазеет на вас?
8: Не заметил.
7: Идем, Айтен.
5: Идем.

0: Над городом, окутанным сумерками, стоит тишина. Как давно я не был здесь? 10 лет разлуки с городом моего детства, моей юности, моей любви. С утра брожу по его улицам, а воспоминания не оставляют меня. По этим улицам бегал я мальчишкой, здесь учился, в этом здании произнес свою первую адвокатскую речь. Здесь, в этом городе, впервые услышал я слово «чудак». Оно постоянно сопутствовало настоящему моему имени. «Ахмед чудак», — говорили люди. Он отказался от выгодного гонорара, чтобы защитить права какой-то бедной старухи. А что я должен делать, если у этой женщины отнимали последнее? Мои друзья смеялись. Какое тебе дело до нее и других несправедливо обиженных? Ведь если ты даже выиграешь ее дело, ничего не изменится. А ты думай о себе, о том, чтобы сколотить капитал, открыть собственное дело, выгодно жениться. Но я продолжал жить по-своему. День проводил в адвокатской конторе своего учителя профессора Шикибея, а вечерами сидел над переводами. Только иногда я позволял себе сделать небольшой перерыв в работе и уезжал на дачу к известному в городе богачу Реджебею. Его дочь Айтен и племянница Нихаль относились ко мне с симпатией. Мы гуляли вчетвером. Сам хозяин, тучный, с маленькими заплывшими от жира глазами, Айтен, Нихаль и я. Во время одной из таких прогулок и случилось то, что заставило моего товарища полицею Абдурахмана немедленно примчаться ко мне домой. Он требовал, чтобы я рассказал ему первому и непременно все.
1: Я же говорю, впереди Раджабей, потом Нихаль, Айтен, и я за ними. Завернули за угол. Там на перекрестке есть полицейская будка.
2: С некрашенной крышей стоял до прошлого года, сейчас покрасили.
1: Не заметил.
2: А я все прикидываю. Ведь примерно за 15 минут до происшествия я тоже проходил там. Ну что ж потом?
1: Потом у этой самой полицейской будки.
2: Твою Айтен я видел мельком в прошлом году, когда приезжал в Стамбул на балу журналистов. Айтен красивая девушка, ну дальше.
1: Я же говорю, потом у этой самой полицейской будки.
2: Раджабей миллионер, черт его побери. Дочка к тебе, так сказать, неравнодушна. Видишь, от меня ничего не скроется. Ну что ж потом?
1: Что потом?
2: Ну ты же сказал, что от полицейской будки. Подожди, я сам открою.
1: Болит рука. Говорят, еще несколько дней будет болеть. Мог ли я умереть? Не знаю, не думал об этом. А чего там? Через полчаса, скажем, могу умереть. Вот пойду в больницу, попаду под автомобиль. Болит. Кто там пришел? А, Неджми.
3: Ты что, с лестницы упал, что ли?
1: Да нет, что ты. Знакомься. Абдурахман Ярдымджи.
3: Очень приятно. Неджми Лункилыч. Романист. Вы, надо полагать, слышали мое имя?
2: Нет. Откровенно говоря, я литературой, стихами и тому подобным.
3: Ясно.
2: Понятно.
3: Я получил твое письмо и рукопись. Ты доволен, что подложил мне свинью?
1: Неджми, дорогой, о чем ты говоришь? Никакой свиньи я тебе не подкладываю.
3: Мне казалось, что в отношениях со мной ты перестаешь быть адвокатом и оставляешь свои профессиональные привычки.
1: Послушай, Неджми.
3: Ты мог высказаться откровенно. Сказал бы прямо, Неджми, я хочу воспользоваться твоей известностью, твоим опытом и поживиться за твой счет.
1: Ты с ума сошел. Ну, что ты такое говоришь?
3: Сколько процентов ты выдал мне из того, что получил за первую книгу?
1: Послушай, Неджми, если ты не перестанешь, мы с тобой поссоримся. Это бред какой-то.
2: Вы курите?
3: Нет.
2: Прошу вас.
3: Впрочем, дайте. Почему ты не сказал, что переводил я? Боишься? Боишься, не так ли? Боишься, что они поручат все дело мне?
1: Ты нервничаешь?
3: Я ухожу, но я потребую свои деньги. Будьте здоровы!
1: С ума сошел. Что он такое говорил? А ведь хороший парень. Что же, он думает, что я мошенник?
2: А в чем дело-то?
1: Пришел как-то ко мне, голодая, говорит. Попросил у меня денег. Денег у меня не было. Я в это время переводил для издателя Рефика под псевдонимом «Детективные романы». Ну, вот эту работу я и передал на Джми.
2: Свой-то сет кровный заработок, чего ради?
1: Он больше меня нуждался. Нет, дело в том, что Неджми человек способный, но ленивый. И с некоторых пор издатели перестали давать ему работу. Ну, вот я и отдал ему свою. Разумеется, без их ведома. Первый раз он перевел хорошо. Второй раз я не читаю, отдал перевод издателю. Через 3 дня присылают обратно. Читаю, чертовски плохо. Ну, вот я и возвратил рукопись Неджми.
2: Вижу, что ты такой же чудак, как и был. Помню, в лицее тоже другим писал шпаргалки, а потом сам попадался и проваливался.
1: И один раз из-за тебя, помнишь?
2: А, да, помню. Да, на чем мы остановились? Значит, вы подошли туда, к полицейской будке. Стой, стой, стой, я открою.
1: Не знаю, сердиться мне на этого помешанного Неджми или жалеть его? Нет, кажется, я начинаю сердиться. Нет, хватит. Довольно его баловать.
4: Прости. Я погорячился. Не сердись.
1: Ну что ты, Неджми, я и не думал сердиться.
4: Вот рукопись, все исправил. Отдай издателю. Ты знаешь, брат, в каком я тяжелом положении.
1: Давай.
4: Вы угостите меня сигаретой?
2: А, да, пожалуйста, пожалуйста.
4: Я забыл где-то свою пачку. Ахмед сам не курит и для друзей не держит. Ты показал доктору руку? Обязательно покажи. Падать с лестницы иногда очень опасно. Через 3 дня я зайду. Ты на меня не сердись. Мы художники, вспыльчивый народ.
2: Да-да.
4: Мы помирились ведь, правда? Не думай, что я неблагодарный. Я никогда не забуду того, что ты сделал для меня. Но обними меня.
1: Одной рукой это трудновато будет сделать.
4: Ахмед, брат мой.
3: А вам мой совет, Бейфенди.
2: Да-да.
3: Иногда и романы читайте. Голова светлее станет.
2: Вот нахал, черт его побери, а? Ну и как ты думаешь поступить?
1: Если он действительно исправил, пойду извинюсь и попрошу прочитать снова. Парень в самом деле очень нуждается.
2: Ну ладно, черт с ним. Значит, вы подошли туда, к полицейской будочке.
1: Ты что?
2: Скоро ты будешь мужем очаровательной особы, единственной наследницы миллионов.
1: Откуда ты взял?
2: Ахмед, я все понимаю и молчу. У меня к тебе просьба. Я изобрел одну вещь. Я хочу, чтобы ты мне помог оформить патент.
1: А что ж ты изобрел?
2: О, это... Опять этот нахал вернулся. Иди открывай сам. Ай да, Ахмед. Чудак-то чудак, а угодил в яблочко. Молодец. Умей рисковать, иначе не проживешь. А нам здесь что-нибудь перепадет? Ага, левый глаз чешется. К добру. Дай-то Бог, дай-то Бог.
5: Вы себя беспокоите, я чувствую себя великолепно.
6: Какое может быть беспокойство? Какое может быть беспокойство? Я тебе своей жизнью обязан.
1: Ей-богу, выходи. Знакомьтесь, Абдурахман Ярдымджи.
6: Это...
1: Реджи Бэй.
6: Удостоили чести.
2: Нет, это вашего покорного слугу удостоили чести. Бэй Фэнди, я сразу узнал ваше превосходительство. Вы очень похожи на ваши портреты. Разве что выглядите гораздо, так сказать, моложе.
6: Какое там моложе? Айтен и Нихааль сейчас будут здесь. Тебе что, рука очень болит, да? Я должен был с твоего разрешения позвонить в контору.
1: Пожалуйста, прошу вас.
6: Ахмед Бей, сын мой, ты приехал бы как-нибудь к нам на дачу на недельку отдохнуть? А? Алло, это еще Россия. Попроси ко мне секретаря. Да.
7: Ну и собака была. Это была не собака, это был целый людоед. Вам известна эта история, а?
8: Не совсем.
7: Ну как я, вот, я не успел дойти до пляжа. Как из-за полицейской будки. А, алло,
9: Фрида, Фрида, девочка моя. Ну как там, векселя уже отправили в банк? Ага, прекрасно. А что, американской фирме ответ отправленный? А, прекрасно. А что о продаже аэродрома уже что-нибудь известно? Ага. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну дай мне шлем.
7: Да. Так что это я здесь говорю? Да, ну, в общем, из-за будки выскочил эта собака. Или еще откуда, я сейчас просто уже не помню. Такой огромный, рыжий пес. Значит, ты говоришь, была бешеная, да? Ну, говорю, а как? Конечно, она была бешеная. И слюна у нее так и брызжет, и бежит, бежит прямо на меня. Вот мне Ахмед кричит, прыгайте. Ну, я в канаву. Вот в это самое время Ахмед и схватился с ним. Ахмед, сын мой, своей жизни я только тебе обязан. Да. Так что это я говорил здесь? Это...
8: От полицейской будки?
7: Да. Ну, в общем, тем временем из-за полицейской будки выскочил полисмен, за ним другой. И, в общем, двумя выстрелами он уложил зверь. Алло. Шеф, я сейчас нахожусь у адвоката Ахмед Б. Я через полчаса буду. Вот, свяжись там с министром торговли, пускай позвонит мне. Да-да-да. И передай архитектору, что Айтен сегодня придет смотреть строительство гостиницы. Да-да-да. Все, все, все, да. Ох, прежде я боялся своей покойной госпожи, а теперь я боюсь своей дочки. Не дай бог, если там на строительстве будет хотя бы что-нибудь неладное, то мы с архитектором пропали. Пропали. Да, что это я вам... Да, значит, полицейский будет...
8: Да-да-да.
7: Ну, выскочил полисмен, за ним другой, они двумя выстрелами уложили зверя. Ахмед бы, сын мой, ведь собака могла ж тебе перегрызть горло. Наконец, пули могли ж тебе задеть.
10: И горло целое, и пули меня не задели.
7: Знаю, но они могли тебе задеть. Я знаю наших полисменов. Они стреляют в вора, а попадают в хозяина. Я уже звонил начальнику полиции. Он обещал представить этого малого в комиссары. Меня укусить собака не укусила, но она могла меня обрызгать слюной. Может, мне тоже сделать прививку? Тебе делали укол вчера, да?
10: Да.
7: Что, это очень больно, а?
10: Да нет, Борисович.
7: Значит, ты говоришь, была бешеная собака. Бешеная.
10: Сегодня выяснится.
7: Я знаю, я знаю. Я тоже звонил туда. И не один раз. Я просто проверяю, не говорят ли они мне одно, а тебе другое. Я знаю, тебе вчера делали укол.
10: Да.
7: И это очень больно было, да? Нет? Не знаю, ну, может, мне тоже сделать укол? Бессовестный наш сосед по даче, Сулейман. Он сегодня ко мне утром приходит. Выражает свои поздравления. Ну, я ему, конечно, рассказываю о твоем подвиге. А он мне говорит, если бы не Пастер со своей прививкой, то ваш адвокат так просто не бросился бы в пасть собаки. Ну, что ты это скажешь? Если бы ты, скажем, было бы до Пастера, и ты знал бы, что собака бешеная, ты все-таки бросился бы, чтобы это спасти меня.
10: А... В тот момент я не успел подумать ни о Пастере, ни о бешенстве.
7: А если бы успел? Я бы, например, мог подумать. Только ты не пойми меня превратно. Это я говорю совсем не для того, чтобы преуменьшить твою заслугу. Бейфенди, скажите, а что от слюны бешеной собаки, если она попадает на кожу или на царапину, то это очень опасно, да?
8: Нет, не обязательно.
7: Может заразиться человек?
8: Не всегда.
7: Нет!
9: Бессовесть наш этот самый Сулейман.
7: Вы что, с ним враги, что ли? Ведь вот как он говорит. Если бы ваш адвокат стоял на мосту, а в реке тонет человек, плавать адвокат не умеет, на мосту кроме него никого нет, так вот бросился бы ли он, адвокат, в воду, чтобы спасти вас.
8: Чтобы вместо одного, так сказать, утонуло двое.
7: Я не знаю.
8: Однако, Бефенди, я уверен, что если бы опасность утонуть грозила вашему превосходительству, то Ахмед... Даже не умея плавать, бросился бы в воду, чтобы спасти вас.
7: Да!
8: Да.
7: Возможно, возможно. Возможно. Это все Сулейман мутит воду, будто он находит в этом удовольствие. Ну, пропади он пропадом вместе со своим Пастером. Ахмед, вы сын мой, адвокат Шеки, по которому ты работаешь, очень хороший адвокат и всеми уважаемый человек. Профессор. Ну, по-моему, тебе уже пора иметь. Это самостоятельное дело.
8: Совершенно так. Верно, Бефенди. Вот. Сама мудрость говорит вашими устами.
10: Да, но для того, чтобы начать самостоятельное дело, открыть свою контору, для этого нужны средства.
0: Я тебе их дам.
9: Но...
0: Что? Ну что? Что но?
8: Бефенди, Ахмед просто растерялся. Он не знает, что ответить на такое, так сказать, отеческое предложение.
10: Я вам очень признателен, Байфинди. Насколько я вас правильно понял, вы хотите судить меня деньгами?
0: Да-да.
10: Но я не смогу оплатить этот долг.
0: Будто я уж так совсем сразу разорюсь, если ты не сумеешь мне сразу оплатить этот долг. Ничего. Будешь работать. И, безусловно, с ним расплачься там в течение 5 или 6 лет.
10: Вы очень добры, Байфинди.
0: Это 20 докторов, один из них профессор. Сейчас меня все время консультирует по поводу этой самой собачьей слюны. Мне так сказали, что если нет ссадин или царапин, или если, значит, слюна не попала на кожу или там на кровь. Байфинди, это можно считать ссадиной?
8: Нет. Ни в коем случае.
0: Да. Ну, хорошо. Итак, значит... Ахмед бей, дорогой мой, контору ты откроешь у меня. За аренду я тебе назначаю это половину плату. Ну уж мебель вы, конечно, подберете там сами вместе с Айтен. А уж потом в качестве оборотного капитала...
10: Я не смогу принять это предложение, Бэйфинди.
0: Что такое? Разве я не могу тебя отблагодарить даже таким пустяком?
10: Если вы считаете это обязательным.
0: Что? Ты вот о чем. Я тоже об этом подумал. Бефенди, сын мой, а вы умеете готовить кофе?
8: Что за вопрос, Бефенди? Да. Я родом из Измира. Вам сахаром?
0: Надо сахаром. Конечно, сахар. Непременно. Я считаю своим долгом отблагодарить тебе. Айтен тоже так считает. Айтен?
10: Но
0: что?
10: Вы своим сегодняшним визитом уже отблагодарили.
0: Ну ладно, уже хватит. Хватит рассыпаться в любезностях. Ну, выкладывай, что у тебя на душе. Ну? Ну что? Ну хорошо, ну будем кратки. Пророк предсказал, Аллах приказал, Айтен согласна, я отдаю ее за тебя.
10: Простите.
0: Айтен не нуждается в богатом муже, мы тоже были молоды, тоже любили, я знаю, ты же ей нравишься. А кроме того, пойми, мне просто нужен для моей конторы такой, как ты, честный и трудолюбивый зять.
10: Реджибей, дорогой.
0: Ну хорошо. Целую уже руку своему будущему тестю. Это же не я считать ссадина, не правда ли?
11: Алло. Да, пожалуйста. Это вас.
0: Что? Меня? Алло. Да. О, председатель Меджлиса, господи. Ну что же, Ашреф, я уже и так наладил для их партии. Типографию, газет. Ну, конечно, Ашреф. Ведь я уже кучу денег раздал этим шакалам. Что им еще от меня надо? Нет, Ашреф, я в это дело больше не вложу ни гроша. Отвечай ему повежливее. Или пускай вот подождет меня, скоро буду в конторе. Да-да, передай доктору Хемельбею, пускай тоже едет в контору. Да. Ну, я знаю. Все.
10: Я отрываю вас от ваших дел, Байфинди.
0: Да, это... Не. Значит так, о свадьбе, обо всем прочем, ну, вы уж там договоритесь вместе с Айтен. Да,
10: Реджик.
0: Кстати, если бы я был на твоем месте, я бы совершил бы свадебное путешествие.
10: Реджибей, дорогой Реджибей.
0: Я бы съездил бы в Америку, в Японию, Европу. Ну, разумеется, я все расходы беру на себя. Номера в самых лучших гостиницах.
10: Реджибей, дорогой Реджибей.
0: Да, слушай, кстати, тебе надо иметь автомобиль. Ой. А какую ты марку предпочитаешь?
10: Реджибей.
0: Ну, хорошо, я тебе скажу по совести и по секрету. Приданое Айтен составляет вот. 500 000. Ты же знаешь, она же моя единственная наследница.
10: Реджибей, дорогой Реджибей.
0: Ну, конечно, вы наследство получите не так скоро. Я еще собираюсь прожить лет 25. Если, конечно, эта паршивая собака мне не помешает. Итак, дорогой мой зятек, я выдаю за тебя свою единственную дочь. И самую прекрасную девушку Стамбула.
10: Бефинди.
0: Да, кстати, вот что. Говорят, что клуб моряков уже продает эту блестящую яхту. Как она, это? Чайка. Я и куплю ее для вас. Я слышал, что ты любишь море.
10: Реджибей, дорогой Реджибей. Мы с Айтен друзья. Очень близкие друзья. Но я никогда не думал жениться на Айтен.
0: Что? Что это? Ты отказываешься отойти? Серьезно?
12: Странно. Это мне весьма странно. Ну хорошо, пусть будет так. Я дам тебе без всяких там векселей 15 тысяч лир и делай с ними все, что угодно.
10: Прошу вас, не будем говорить об этом.
0: Но я не люблю, чтобы мне оказывали услуги бесплатно.
13: Извольте, пойдите. Извольте. Мне сдается, байфенди, что нашему Ахмеду следует отказаться от ведения уголовных дел и перейти, так сказать, гражданским.
12: Чем вы занимаетесь?
13: Я? Я инженер. Я окончил высшее техническое училище.
12: Прекрасно.
13: Но предпочитаю заниматься комиссионным делом и торговлей, так сказать, мелкой торговлей.
12: Прекрасно.
10: Ваш кофе стынет, байфенди.
12: Что? Нет, я пить не буду. Ну, мне пора.
13: Байфенди.
12: В чем дело?
13: Байфенди, я изобрел одну вещь. Сделал, так сказать, открытие.
12: Поздравляю вас.
13: А я уверен, что вы заинтересуетесь моим изобретением.
12: Почему вы так думаете?
13: Ваш торговый гений, значение которой вы придаете организации торгового дела, его, так сказать, психологии, это же известно всему миру.
0: Хорошо, судя по тому, что вы инженер, видимо, вы там изобрели какую-нибудь машину, это мне не интересно.
13: Байфенди! Байфенди, это прибор, призванный удовлетворять такую же насущную потребность, как, скажем, потребность в воде и хлебе. Насколько простой, настолько общедоступный. Байфенди, прошу вас. Одну минуту. Прошу вас.
0: Ну, хорошо.
13: Байфенди, вам первому предстоит увидеть это. Даже Ахмед еще не видел. Ахмед, помоги мне. Прошу вас, байфенди.
0: Что это?
13: Схема, байфенди, так сказать, план. Вот он, маникюрин.
0: А для чего это?
13: Делать маникюр.
0: Не ясно мне это.
13: Женщина сжимает вот этот прибор в руке, причем пальцы опираются вот на эти, так сказать, выемки. Дрожание рук совершенно устраняется, и она спокойно, не подвергаясь никакой опасности, делает маникюр.
0: Ну как же эта штука может поместиться в руке? Это уже больно велика.
13: Ну, это в увеличенном масштабе. Это увеличено в 25 раз.
0: Зачем?
13: Ну, так сказать, чтобы удобнее было разобраться в деталях.
0: А. Ну, хорошо. А из какого материала это должно быть изготовлено?
13: Из пластмассы, байфенди. Из цветной пластмассы. Себестоимость 50 курушей. Продавать же будем преспокойно по 250 за штуку.
0: Байфенди.
13: Да?
0: А кто будет покупать?
13: Все. Все женщины, которые делают маникюр, иначе быть не может. У меня все продумано, байфенди. В Анкаре, в Адане, в Измире будут передавать по радио по 3 раза в день. Обручальные кольца идут только тем, у кого красивые руки. Красоту ваших рук обеспечивает маникюр. Красоту вашего маникюра вы сможете обеспечить только при помощи маникюрина.
0: Это не дурно.
13: Или же женщины всего мира пользуются маникюрином.
0: Хватил всего мира.
13: Объявление в газетах. Женщина без маникюрина все равно, что женщина без нейлона.
0: Это замечательно. Ну?
13: Байфенди, представьте себе, на улицах, на площадях афиши. Огромный женский палец, предпочтительно средний, ноготь изуродован. Из него, так сказать, брызжет кровь. Да. Внизу надпись. Всего 1 строка. Это потому, что маникюр она делала без маникюрина.
14: Это замечательно.
13: Или же другая афиша. На больничной койке, вытянувшись, лежит красивая женщина. Бледная, как покойник, печальная, как молодая вдова. У нее, так сказать, заражение крови. Ей угрожает смерть. Чтобы не умереть, покупайте маникюрин.
14: Это просто замечательно. Молодец.
13: Или еще афиша.
14: Нет, достаточно, достаточно, Бефенди. Достаточно.
13: Кроме того, Бефенди, продажу маникюрина мы можем обеспечить при помощи современной латошной торговли.
14: Да, латошник.
13: Представьте себе, молодые люди, латошники, один, так сказать, симпатичнее другого. Они идут, они бегут, они кричат. Покупайте маникюрин! Покупайте маникюрин! Покупайте! Покупайте! Если вы еще девица, жениха себе добиться, вам поможет лишь один маникюрин, маникюрин. Если вы уже супруга, уберечь милого друга, вам поможет лишь один маникюрин, маникюрин.
14: Замечательно, замечательно.
13: Себестоимость 50 грушей. Организационные расходы, роскошная упаковка. На все это мы кладем еще 25 курушей.
14: 25 курушей.
13: Следовательно, себестоимость всего составляет 75.
14: 75.
13: С каждой штуки маникюрина чистой прибыли...
14: Так. Значит так, 150, 100, 175, 100... это неплохо.
13: Значит?
14: Слушайте, это не дурно. Ну вот что, завтра или нет... Лучше во вторник.
13: Так?
14: Вы приходите ко мне прямо в контору. Только я вам пока ничего не обещаю.
13: Да, я понимаю, Бефенди, я понимаю.
14: Это можно считать ссадиной, а?
13: Нет.
14: Нет?
13: Нет, ни в коем случае, Бефенди.
14: Ну вот, как видишь, сын мой, Ахмед бей, во всей этой истории есть доля твоей вины тоже. Вчера больше всего именно тебе захотелось идти на пляж. Вот не пошли бы мы на пляж, ничего бы этого не произошло. Ну, что суждено, уж того не миновать. 10 могу дать. А за 7, пожалуйста, не беспокойтесь.
10: Ну, что за беспокойство?
14: Как видишь, в сущности, Ахмед, по твоей вине я вчера чуть не получил бешенство, еще неизвестно, чем все это может закончиться. Так, Бефенди, я жду вас во вторник.
13: Да, благодарю вас. Так, ну все в порядке. Все в порядке. Через год у меня самое малое будет 50 тысяч. Ой, 50. 50 в кармане. Мани, рин, рин, рин, маникюрин. А теперь скажи, о чем он с тобой говорил? Ты что, кажется, не принял его предложение?
10: А с какой стати я должен был принимать его предложение?
13: Молодчина, я творец маникюрина. Рин, рин, рин, маникюрин. В самом деле, сукин сын, он что, хочет отделаться 5 или 10 тысячами? Остался в живых благодаря тебе, черт бы его побрал. Нет, пусть знает, что за это нужно отдать дочь. Айтен на бочку!
10: Кажется, Раджи Бей придерживается такой же точки зрения. Он предложил мне стать его зятем.
13: Ура! Живем! А ты знаешь, у меня есть еще одно изобретение. На этот раз мы его проведем вместе. Изобретение мое, капитал твой, доходы пополам. Рин-рин-рин, маникюрин. А почему он, уходя, говорил таким тоном?
10: Я отказался.
13: От чего? Он что, предложил тебе дочь, а ты отказался?
10: Отказался.
13: Ты чудак! Ну почему же ты не хочешь жениться на Айтен? Почему? Что за причина?
10: Подожди. Я открою.
13: Почему? Что за причина? В чем причина, так сказать, маникюрина? Мани! Мани, мани! Мани, мани! Мани, мани! Подождете! Мани, мани! Мани, мани! Алло? 50 тысяч в кармане, да, будьте здоровы. Мани, мани!
15: Вали, вали!

0: Познакомься. Племянница Раджабея Нихаль Ханум. Абдурахман.
1: Ярдымджи. Очень приятно, Ханум Фенди. Ваш дядюшка самый чудесный человек в мире.
2: Вы правы. Айтен послала меня вперед. Сама пошла купить для вас цветы.
1: Ахмед, эту заявку на патент я завтра зайду, и ты мне продиктуешь.
0: Хорошо.
1: Пользуйтесь маникюрином, Ханум Фенди. Мани-мани, маникюр.
2: Не понимаю.
1: Ахмед вам все объяснит. Итак, запомните, мани-мани, маникюрин.
2: Что он говорит?
0: Изобрел машинку для маникюра под названием маникюрин. Собирается начать дело вместе с вашим дядей.
2: Ну, а когда вы займетесь подобным изобретением?
0: О, я ведь не инженер.
2: Разве надо быть инженером, чтобы изобретать такие вещи? Мой дядя вам предложил что-нибудь?
0: Хотел одолжить денег.
2: А еще?
0: Предложил жениться.
2: На это? Ну, и вы?
0: Я отказался.
2: От чего?
0: И от денег, и от женитьбы.
2: А почему бы вам не взять в долг? Что тут зазорного с этими деньгами? Вы могли бы устроить ваши дела?
0: А Итен, вероятно, задержится?
2: Минут через 20 придет. Обязательно придет. Не волнуйтесь.
0: Нихаль Ханум.

0: Делали такое предложение?
1: Странное у тебя понятие о любви.
0: Ну ты примешь предложение над жми.
1: Я подумаю.
0: Ну ты будешь делать переводы без подписи.
1: Ну подожди, Михаил. Ну я же сказал, я подумаю.
0: Ну поцелуй меня. Вероятно, взнос за приемник.
1: Сейчас посмотрим.
0: 300 лир в месяц. 300. А в год? 3×12. Ах ты! 3×10 – 30, а 3×2 – 6. 3600 буду копить. Образумиться, заставлю. Ах, все надоело! Если бы я была мужчиной, я была бы безжалостнее дяди, безжалостнее. Глупо еще хочет, чтобы я ему ребенка родила. Не хватает, видите ли, что я полмиту обед готовлю, ребенка выкорми, девочку хочет. Не дай бог уж, пусть будет лучше мальчик. И на меня пусть будет похож. А если кореглазый, как отец? Интересно, любила бы я его. Говорят, и кошки любят своих котят. Дитя, мое дитя, сын, мой сын. Кто же ты пришел? Не может быть, чтобы за моей единственной шубой. 3600 лир в год. Ну что это за деньги? Целый год нужно копить, копить. О, дядюшка.
2: Михаль, детка моя.
0: Как я рада, как я рада. Целых 6 месяцев вы у нас не были. Я уже думала, что вы нас совсем забыли.
2: Забыл. Вот я принес тебе засахаренные каштаны.
0: Ой, я обожаю засахаренные каштаны. Я обожаю засахаренные каштаны. Что слышно от Айтен?
2: Айтен? Я вчера, кстати, получил письмо от Айтен. Из Ниццы.
0: Да?
2: Вот, посмотри, фотографии. Фотографировались вместе с мужем в Венеции. Ахмед, на, посмотри тоже.
0: Это площадь Святого Марка?
2: Да, гуляют по свету. Ах, жаль, что в наше время не совершали свадебные путешествия.
0: Ну, в наше время тоже не все совершают.
2: Да, это уж твой муж виноват. Нехай, детка моя, вот когда ты выходил замуж, мне не удалось дать тебе то приданное, которое, видит Бог, я желал. Но опять это же не по моей вине.
0: Я не знала, что Ахмед на это не согласился.
2: Не, зачем? Он не сказал, что я не хочу, чтобы вы дали приданное моей жене. Но я же уверен и себе, например, дал. Ну вот и себе, например, переписал бы свой дом этот на Кызылтепрак, как приданное на твое имя. Ведь он же не согласился. Ну что, ну, он скорее отказался бы жениться на тебе, но не принял бы. Ахмед, ты что, принял бы, а?
3: Ей-богу, я не знаю.
2: Вот видишь.
3: Я не могу вмешиваться в ваши отношения. Даете вы дом своей племяннице или не даете?
2: Ну хорошо, хорошо. Ведь ты же тоже пользовался бы имуществом, Нихаль. Если бы с ней, не дай бог, что-нибудь случилось. Ведь дом же остался бы тебе. Ты спас мне жизнь, я тебе деньги давал, ты их не брал. Да-да-да, и на моей дочке жениться ты тоже не захотел. Слушай, я тебя очень хорошо знаю. Чудак. Он не принял бы, нет. Но, может быть, с тех пор он уже изменился?
0: О, дядюшка, да, он очень изменился.
2: И уже по такому поводу не станет возражать?
0: Нет, нет.
2: Ну, дай бог, нет. Дай бог. Дай бог, Ахмед, бы сын мой, дай бог.
0: Ахмед.
3: Прошу к столу.
0: Пожалуйста.
2: Благодарю. Поэтому я и решил, детка моя, свой дом на Кызылтепрак переписать. На твое имя.
0: Что?
2: Что?
0: Дом на Кызылтепрак на мое имя?
2: Да-да.
0: Ой. О, дядюшка, какой вы золотой человек. Вы просто ангел.
2: Ты сомневался?
0: Ахмед, Ахмед, благодарю.

0: немедленно переедем туда, мы немедленно переедем туда.
1: Ну, конечно, дети мои, дорогие дети мои, немедленно переезжайте туда и живите там, и будьте там счастливы. И вы, и ваши дети, и ваши внуки, и Богу, я всегда буду рад, всегда буду счастлив за вас. Это что, твой портфель?
2: Мой.
1: Открой его. А?
2: Зачем?
1: Ну, открой, я говорю. Я просто хочу посмотреть, нет ли там одной доверенности, в существовании которой я никак не могу поверить.
0: Какая доверенность?
1: Да уж такая! Это неслыханное дело, я тебе говорю. Неслыханное дело!
0: Ахмед, что ты натворил?
1: Ахмед бей, сын мой, я дал бы тебе в два, в три. В 10 раз я дал бы ему больше, чем этот идиот ему дал. Или там обещал. Ахмед, ты что, не мог со мной прежде поговорить?
2: Я не понимаю, о чем вы говорите.
1: А что здесь понимать?
0: Дядя, объясните, что произошло?
1: Произошло. Вот, твой муж согласился вести одно судебное дело против меня, пожалуйста.
0: Против
1: меня.
0: Вас?
1: Да, против меня. Муж моей Нихаль, который я не отличаю от своей собственной дочери. Муж Нихаль, моей племянницы, дочери моего покойного, любимого брата, мой зять. Он выступит в суде и будет требовать, чтобы я, Реджи Бей, возместил убытки.
0: Я сойду с ума.
1: Да так вот я тебе говорю.
0: Ну какой суд, какая доверенность? Ахмед, что ты натворил? Ну отвечай же.
2: Произошло недоразумение. Между твоим дядей и Абдурахманом по поводу этого прибора для маникюра. Реджи Бей нарушил 2 статьи соглашения о распределении прибыли.
1: Нарушил? Это необоснованное утверждение этого идиота Абдурахмана, которого я из нищих вытащил.
2: Простите, но Абдурахман прав.
1: Да что значит Абдурахман прав, я тебя спрашиваю.
0: Как он может быть прав, если он судится с моим дядей?
1: Да.
2: По закону Абдурахман прав. По совести Абдурахман прав. Закон, может быть, иногда и делает неправого правым. Но, слава богу, моя совесть чиста. Я еще ни разу в жизни не сделал ни одного невинного виновного.
1: Ну, я просто не знаю это.
2: Я обыкновенный адвокат. Я защищаю человеческое право. Это моя профессия. Если бы мой покойный отец вышел из могилы и начал бы дело против моего врага, хотя я не думаю, что у меня есть враг. Ну, хорошо, ну, допустим, есть. Так вот, если бы мой покойный отец вышел из могилы и начал бы дело против моего врага, и мой враг оказался бы на этот раз правым и просил бы меня защитить его против моего отца, я бы не колебался. Я бы взял на себя защиту своего врага.
0: Ну, это твое личное дело. Но ты не можешь взять защиту Абдурахмана против моего дяди. Понимаешь, не можешь?
1: К сожалению, он уже взял. И доверенность находится вот в этом вот портфеле.
0: Ахмед, дай мне ее.
2: Ну, послушай, я не хочу.
0: Ахмед, если ты меня хоть чуточку любишь, если ты меня хоть чуточку любишь, Ахмед.
2: Ну, подожди, не хочу. Реджи Бей, вас интересует только эта доверенность?
1: Нет. Там должна быть еще одна справка.
2: Свидетельствующая о мошенничестве в вашей бухгалтерии. Да, эта справка тоже здесь.
1: Ну, дай ее мне.
2: Вы понимаете, что вы мне предлагаете?
1: Сколько ты хочешь?
2: Как вам не стыдно?
1: Ой, ну, все равно ты не выступишь по этому делу.
2: Выступлю.
0: Ахмед.
1: Я тебе говорю, ты не выступишь по этому делу. Я уже был у твоего учителя.
2: Что, у профессора Шекибея?
1: Да-да, профессора Шекибея. Как ты только придешь к нему в контору, он тебе сразу прикажет оставить это дело.
2: Это не может быть.
1: Ах,
2: не... Мы сами все обследовали, он сам советовал взять мне это
1: сам?
2: Дело.
1: Сам?
2: Да.
1: Хорошо, а где здесь телефон?
2: Пожалуйста.
1: Где здесь телефон?
0: Пожалуйста.
1: Выходит, что это я выдумываю. Выходит, что это я говорю неправду. Я сочиняю. Алло? Это Шекиб эфенди? Да, это говорит Реджеп. Вот сейчас с вами будет говорить Ахмед Риза. Пожалуйста.
3: Ну, говори, говори. Ну, говори, что ты боишься. Ну.
4: Алло. Учитель, да, это я. Я хотел вас спросить, да, относительно дела Абдурахмана. Дан. Дан. Но как же это можно?
1: Что сказал?
4: А? Контора отказалась принять это дело.
1: Теперь ты видишь?
0: Ахмед, милый, ну образумся.
1: Ой, Ахмед, мой сын мой, ты уже взрослый человек. Ты должен думать о жене, о семье, о детях, которые в скором времени у вас же могут быть. Такой крупный ученый, как твой учитель, отказывается. Ты что же сомневаешься в уме, в честности? Вообще в логике своего учителя?
0: Ну, Ахмед, подумай обо мне, ну подумай обо мне, подумай.
4: Шекиб бей, учитель мой, такой ученый.
1: Ну, конечно.
4: Сколько вы ему заплатили?
1: Что?
4: Меня интересует, за сколько у нас покупают профессоров права.
1: И могу услышать и ребенок, который никак не хочет понять.
4: Не трогай портфель.
0: Нихай. Или ты сейчас же отдашь мне эти бумаги?
4: Ну, Нихай, ну, дорогая, ну, умоляю тебя, ну, пойми
0: или
4: меня.
0: Или ты сейчас же отдашь мне эти бумаги, или...
4: Нихай!
0: Дай мне ключ!
4: Реджебей, дорогой Реджебей, скажите, чтобы она не трогала.
1: Я думал, что ты действительно любишь свою жену, и дай, ты хочешь послушать.
4: Дай сюда, дай сюда, дай сюда.
0: Я презираю тебя. Слышишь? Я презираю тебя.
4: Милая.
0: Оставь меня. Оставь.
1: Все, что угодно я мог от тебя ожидать. Но такой грубости...
0: Я никогда тебя не любила.
4: Жена моя, дитя мое...
0: Оставь меня, я никогда тебя не любила.
4: Нихаль, что ты говоришь? Ты меня... Никогда не любил. Но постой, но почему же ты вышла за меня?
0: Надо было за кого-нибудь выйти.
4: За кого-нибудь?
0: Да, за кого-нибудь. Ой. Будь ты проклят. Может быть, кто-нибудь другой женился бы на мне. Нашелся бы, видно, человек, который обеспечил бы мне мой покой. Возьмите меня, дядя, возьмите меня. Ни одной минуты не хочу оставаться в этом доме с этим идиотом, с этой тряпкой. Возьмите меня с собой, дядя, возьмите. Ну, нет. Чем быть у него судомойкой, уж лучше быть приживалкой в вашем доме.
1: Что это за слова? Ты дочь моего покойного любимого брата.
0: Идемте, дядя, идемте. Идемте.
4: Идите. Ну, что вы не идете? Вы слышите, она зовет вас? Вам все равно не удастся получить от меня эти бумаги. Убирайтесь отсюда вместе с дочерью вашего любимого брата.
1: Ну, слушай, он просто мерзавец, он просто негодяй. Идем, доченька, и ты заходи, только и мы 40 мужей найдем тебя. 40 мужей мы найдем тебе. Все мои черные сны, которые мне снились 3 года подряд, на твою голову, будь ты трижды, что проклят. Ох, ты меня еще вспомнишь. Идем, доченька, идем мы.

0: Я плохо помню, что было потом. Кажется, я сложил бумаги обратно в портфель. Включил радио. Принес из кухни тарелку супа и сел за стол. Потом встал и выключил радио. Снова сел за стол.
1: Ахмед!
0: А это ты, Абдурахман?
1: Угу.
0: Садись. Хочешь супа?
1: Дверь распахнута. Что с тобой? А где Нихаль?
0: Ушла.
1: А, то есть спустилась вниз?
0: Нет, совсем ушла.
1: Как это совсем ушла?
0: Так, ушла. Ну что ты стоишь? Садись. Наша контора, профессор Шикибей, отказались принять в отдел.
1: Как то есть?
0: Погоди, не перебивай. В голове у меня все перепуталось. Но я продолжаю оставаться твоим адвокатом.
1: Угу.
0: Согласно договору между мной и профессором, я имею право в год взять в отдел для себя.
1: Так.
0: Приходил Раджи Бэй, потребовал бумаги, просил их отдать.
1: А, разумеется, Раджи Бэй не хочет, чтобы его имя трепали по судам. Ну, ты, конечно, справку не дал, я уверен в твоей честности. Но ты цену назначил?
0: Цену? Какую цену?
1: Ты что, дурак? Ты дурак! Ты упустил такой выгодный случай, который сам своими ногами приходил к нам.
0: Я не понимаю, о чем ты говоришь.
1: А, ну, продав эту справку, мы могли бы получить вдвое больше, чем если бы выиграли дело. Ха, упустил! Упустил такой выгодный случай! Ой. А где эта справка?
0: В портфель.
1: Так, я беру справку, доверенность тоже. Почему вы поссорились с Нихаль? Я понимаю, осудить дядю и потерять, так сказать, жену, но такой жертвы я от тебя просто не могу требовать. Ну, что же делать? Что же делать? Я найду другого адвоката.
0: Нет, нет, нет. Я доведу это дело до конца.
1: Ну, нельзя. Нельзя, брат. Ты не сумеешь провести это дело. И потом, ты знаешь, я решил продать эту справку. Суд, прокуратура – это долгая история. Ну, ты не расстраивайся, Нихаль вернется. Хочешь, я с ней поговорю. Куда она ушла?
0: Не нужно. Не беспокойся.
1: Ну, как хочешь, но ты помни, что я всегда, так сказать, готов прийти тебе на помощь. О, пора идти. Ну, прощай. Прощай, брат. О, ты что-то бледен. Пойди приляг. Прощай. Прощай.
2: Простите. Я помешал. Вы, кажется, обедали.
0: Да, я обедал. Жены нет дома. Если хотите есть, садитесь.
2: Благодарю, я обедал.
0: Ну, господин доцент, рассказывайте, как там ваши коммунисты.
2: Я сегодня несколько рассеян, вернее, взволнован, вы простите.
0: Ну, ничего, ничего, ничего. Рассказывайте, я слушаю.
2: Опять с просьбой к вам. Вы знаете, у нас адвокаты не могут больше, чем 3 раза брать на себя защиту коммунистов, иначе их выгонят из коллегии адвокатов, так ведь?
0: Да, таков закон, ничего не поделаешь.
2: Так, значит, вы без опасения можете взять на себя и 2-е дело. Я хочу сказать, без опасения быть выгнанным из коллегии.
0: Из коллегии. Да.
2: Вот. Снова арестовали. На этот раз 45 человек. Среди арестованных 12 рабочих, 4 из университета, 2 девушки, 2 врача, сапожник, поэта Таксина, вы знаете? И его.
0: Поэта Таксина я знаю. А что вы хотите от меня?
2: Прошу вас их защищать.
0: К Кого защищать?
2: Коммунистов?
0: А что они сделали? В чем их обвиняют?
2: В коммунизме. А чему вы смеетесь?
3: Его высокоблагородие задумчиво взволнованы, потому что коммунистов его товарищи арестовали.
0: А я? А что сделали со мной? Пусть делают со мной все, что угодно. Я, конечно, не существую для вас. По-вашему, я просто мелкобуржуазный интеллигент, которым можно воспользоваться. Человек, известный своими чудачествами. Я же взял когда-то одно дело ваше бесплатно. Почему бы еще одно не взять? Но вам нет дела, что со мной. Гибну ли я? Сдыхаю ли я? Срубленные ветки, за которые я держался, я скатился вниз. Я кончусь на земле. Всего этого вы не видите.
2: Ахмед, что вы говорите? Вы же знаете, я ваш друг.
3: Прекратим этот разговор. Я беру дело ваших коммунистов. Сколько они дадут? Меньше, чем 5000 лир я не возьму.
2: 5000 лир? Но у нас нет таких денег.
3: Ах, нет. Ну, известно, у вас гроша нет за душой.
2: Ахмед!
3: Ну, и у меня отныне нет желания бесплатно защищать людей еще более чудаковатых, чем я, еще более глупых и безумных. Они сознательно ставят на карту свою жизнь, свою свободу во имя великого братства, великой свободы, великого мира и во имя еще каких-то там глупостей. Нет, довольно. Я больше никому не хочу делать добро. Отныне я без денег, без выгоды, не мучая других, не строя западни своим ближним, пальцем не пошевелю. Нет, я больше не чудак. Я подал в отставку. Вы слышите, я подал

Теперь я почти не бывал дома. Я обосновался в порту, в одном из приморских кабачков, где у меня был свой постоянный столик. Мне нравилось здесь.

0: Здравствуйте, Ахмед-бей.
1: Меня никто не спрашивал?
0: Нет, нет, Ахмед-бей.
1: У меня будут гости.
0: Сколько человек?
1: Один.
0: Один.
1: Может быть, двое.
0: Хорошо.
1: Пошли кого-нибудь за фисташками и держи в теплом месте.
0: Хорошо. Все будет хорошо.
2: Здравствуй, Селима-бей.
3: Александр Финди.
4: Здравствуй.
0: Здравствуй. Знаешь, Селима-бей, ведь я еду.
1: Куда?
0: Еду на родину.
1: Да ну.
0: В Россию. Домой. Знаешь, я был сегодня в советском консульстве. Я ведь получил там паспорт. На вот, смотри, читай.
1: О, вот. Советская.
0: Кончилась эмиграция, Селима-бей. Еду.
1: Значит, отсюда прямо в Одессу.
0: В Одессу.
1: А потом в Киев.
0: В Киев.
1: Поздравляю.
0: Знаешь, Селима-бей, вот паспорт в кармане у сердца. А знаешь, никак не могу поверить, как бы в последнюю минуту не случилось чего.
1: Ничего не случится.
0: А так если не поеду, я с ума сойду.
1: Да ну что?
0: Так просто с ума сойду. Ну, умру.
1: Будь спокойно, все будет в порядке. Принесли фисташки.
0: Ну и скажете, Ахмед-бей, ведь отсюда до пристани, когда...
1: Не забудь поставить в теплое место.
0: Хорошо, хорошо, все будет хорошо.
5: Пожалуйте, бей. Вы кого-нибудь ищете, бей?
6: Да, но его здесь нет.
0: А кого вы искали?
6: Адвоката Ахмед Рыза-бея.
0: Ахмед-бей здесь, вот он сидит.
1: А, Неджми, я ждал тебя. Садись.
6: Ты очень изменился.
1: Да, я теперь богат.
6: Поздравляю.
1: Заказал себе несколько костюмов, никак не могу пойти на примерку, ни минуты времени нет.
6: Дай тебе Бог.
1: Дела самых крупных контрабандистов, промышляющих опиумом, самых известных растратчиков, искусные банкротства – все это теперь в моих руках.
6: Поздравляю.
1: Зарабатываю раз в 10 больше тебя.
6: Очень рад.
1: Ты скажи своим хозяевам, чтоб повысили твой оклад. А хочешь, иди ко мне. Есть место секретарем в моей конторе.
6: Благодарю. Я подумаю.
1: Как знаешь. Ну, а теперь давай хорошенько выпьем, хорошенько поторгуемся, сладим дело. Я начну с повторения некоторых моментов, хорошо известных нам обоим.
6: Зачем? Какая в этом надобность?
1: А мне так хочется. А я уж привык делать то, что мне хочется. Итак, ровно год, 8 месяцев и 14 дней тому назад Нихаль Ханум оставила дом своего мужа и поселилась в доме своего дяди. И через 3 месяца после этого...
6: Обратилась к тебе, чтобы получить развод.
1: Не прерывай меня. Я не давал разрешения на развод. А если нет согласия мужа, дело о разводе может длиться годами. Не может же служить причиной для развода то обстоятельство, что муж-адвокат взялся защищать человека, которого считал правым.
6: Не затевай здесь юридического спора.
1: А где ты оставил Нихаль? Ты что смутился? Я же видел вас около кондитерской Ля Бон. Нихаль там ждет тебя, не правда ли?
6: Да.
1: Выпьем. Я продолжаю. Неделю назад Нихаль Ханум возобновила свое предложение о разводе. Своим представителем выбрала тебя. А почему она среди стольких друзей выбрала тебя? Ты ее очень любишь. А как ты думаешь уговорить меня? На какой струне будешь играть? На моей вере, на моем чудачестве. Но эта струна разорвалась в самой середине. Как только разведется со мной, выйдет за тебя замуж, не правда ли? Ты не обижайся, но это называется слезть с коня и сесть на осла. Я красивее тебя, я богаче.
6: Красив тот, кого любит сердце.
1: Значит, ее сердце полюбило тебя?
6: Да, меня.
1: Таково сердце. Меня она никогда не любила. Она об этом сказала мне прямо в лицо. Но каждую ночь она спала со мной. Когда начался ваш роман? Еще у меня в доме?
6: Относительно Нихаль.
1: Как ты сказал? Относительно Нихаль? Ты не забывай, что ты разговариваешь с мужем, Нихаль. Ты должен звать ее Нихаль Ханум. Ну, что ты хотел сказать мне? Очевидно, хотел рассказать о том, когда ты начал питать к моей жене нежные чувства. Хотел бы я знать, не в моем ли доме вы наставили мне рога?
6: Она знала мои чувства, но наши отношения не перешли границы чести.
1: Границы чести? Ну, а теперь эти границы позади?
6: Нет.
1: Клянись.
6: Клянусь.
1: Ну, чудак. Чудак. Чудак. Ты знаешь, Неджми, с тех пор, как я перестал быть чудаком, так сказать, подал в отставку, с тех пор, как я стал порядочным человеком, и моя прежняя жизнь осталась позади, как далекий чужой берег, я все чаще думаю о чудаках. Вчера, например, ночью мне приснился Джордано Бруно. Стоит на костре и поджаривает собственное мясо. Чудак! Ну что за дурацкое занятие? Господи, какая царственная глупость! Ну что бы случилось, если бы Джордано Бруно перестал упрямиться? Ну сказал бы, что Коперник не прав, что Земля не вертится вокруг Солнца. Разве что-нибудь от этого изменилось бы? А этот парнишка, но которым, изволите ли видеть, захотела взлететь к облакам. Люди же говорили ему: остановись, безумный, что ты делаешь? Человек не может оторваться от земли. Не послушался. Бедный Икар. А, да что далеко ходить. А эти наши, ну те, о которых так хлопочет Исмаил, 45 Дон Кихотов. Безумцы, чудаки. Что они могут сделать? Что они могут изменить? Не будь их, Земля не перестала бы вращаться вокруг Солнца. А может быть, перестала бы? Может быть. Может быть, ее окружили бы забором? Может быть. Может быть, Земля продолжает вращаться благодаря именно чудакам? Молчи. Я хочу слушать эту песню.

0: Нашел слова, которые размягчат мое сердце?
1: Пусть тебе поможет язык логики, язык разума.
0: Разум и логика говорят мне...
1: Тебе доставляет удовольствие мучить женщин, которые хочет уйти от тебя.
0: Разум и логика говорят мне, пусти ее на волю. Пусть она еще раз испытает свое счастье с этим человеком. Послушай, Наджми, а почему ты хочешь жениться на Нихаре? Любовь? Разговоры. Одно дело бегать за моей женой, а другое дело жениться на бедной разведенной женщине. Стоп. Понял. Дядя обещал ей дом на Кызылтепрак. Ладно, не хочу быть помехой вашему счастью. Разведемся. Только у меня есть одно условие. Я хочу с Нихаль провести последнюю ночь.
1: Не понимаю.
0: А я не продал двухспальную кровать, берегу как память.
1: Что за странные условия?
0: А разве это так странно? Человек хочет провести последнюю ночь со своей собственной женой. За одну ночь я плачу 10 000 лир. 10 000. Ступай, скажи ей об этом. Утром, когда она выйдет из дома, она найдет на комоде свое вознаграждение, а к концу недели свидетельство о разводе.
2: Вот ваши фисташки, мы битюплы.
0: Не надо, убери. Нет, постой. Поставь теплое место, может еще пригодятся.
2: Хорошо.
1: Давай поговорим серьезно.
0: И тебе я даю 2500 лир комиссионных. Последняя ночь со своей собственной женой обойдется мне в 12 500 лир. Ну, ступай, ну, приведи ее. Ну, может, сердце мое размякнет. Ну, иди, скажи, что я очень соскучился по ней. Ты даже не можешь представить себе, как я соскучился.
1: Ты же прекрасно знаешь, что Нихаль не может прийти в этот кабак. Порядочные женщины сюда не приходят.
0: А почему бы нет? Если ты приведешь Нихаль, вот эта 1000 твоя. Ну, ступай, ну, приведи ее. Ну, может, сердце мое размякнет, когда я увижу ее лицо, еще ничего не известно. Ну, ступай, приведи. Я незаметно сбросил со стола деньги. Неджми, думая, что я не вижу, уронил свой платок и поднял его вместе с деньгами.
1: Что с тобой? Голова кружится?
0: Нет, меня тошнит.
1: Ты пьян?
0: О, если бы я был пьян. Ступай, приведи ее.
1: Хорошо. Хорошо, попробую. Не ручаюсь.
0: Возьми такси за мой счет. Ступай. Сукин сын.

0: Эй, ты, пойди сюда.
1: Что желаете, Эфендибей?
2: Прошу вас.
0: Забери свой лоток, пойдешь со мной.
2: В чем дело?
0: Пойдешь со мной в участок.
2: Да почему же?
0: Там узнаешь.
2: Господин чиновник, я должен ехать. Да, да, да. Считайте, что меня здесь уже нет. Я уже еду, господин чиновник.
0: Куда?
2: Еду на родину, в Россию. Домой. Был сегодня в советском консульстве. Да я получил там паспорт. Вот, пожалуйста. Нет, нет, позвольте. Позвольте, пароход отходит через неделю, и я еду.
0: Ладно, поедете. Через неделю или через 4 года?
3: В чем дело? Что случилось?
0: Ничего особенного.
2: Он забирает меня в участок.
4: Почему?
2: Я не
0: знаю. Вам что?
3: Мы знаем Александра Эфенди. Он честный человек.
0: Ты, кажется, ищешь себе неприятностей.
4: Какие неприятности? Правду ищем.
3: В чем виноват Александр Эфенди?
2: Из эту ста. Я ведь не воровал. Я ведь никого не убивал. В участке все это, наверное, и выяснится. Вот если б только не задержали слишком долго.
3: Да несли на него, знаю. Сказали, мол, занимается пропагандой.
0: Кто это тебе сказал?
4: Я знаю, это дело рук Хусейна Эфенди. Скорпион проклятый.
3: Господин чиновник, мы пойдем все вместе. Нельзя допустить, чтобы человек стал жертвой гнусной клеветы.
0: Дело у вас, что ли, нет?
3: Ай-яй-яй-яй-яй. Это и есть наше дело. Потому идем.
2: Спасибо. Спасибо из этого. Задержат, Тафи.
4: Не задержат. Ведь не в пустыне живем. Пошли, Александр. Пошли.
0: Пошли.
5: Пойдем, Александр. Давай лоток твой. Давай.
3: Пошли, завтра расходимся.
5: Слушаю, Зетоста. Александр. Александр, как выпустят, ты сразу приходи.
6: Али.
7: Слушай, Ахмедбек.
6: Что случилось?
2: Забрали.
6: Видел. За что?
2: За коммунизм. Каждый день арестовывают людей. А в газетах написано, что завтра суд начинается. 45 человек судить будут. И среди них есть один поэт. Ахмедбей, вы знаете, почему следствие так долго тянется?
6: Ну?
2: Бьют там. Бьют и пытают. Ахмедбей, Ахмедбей, прошу вас, если нашего Александра станут судить за коммунизм, возьмите вы на себя его защиту. Хороший человек. Вот в прошлом году мастер выгнал меня. Месяц ходил без работы, если б не Александр, с голода помер. Кормил меня своими пирожками.
6: А зачем же он это делал?
2: Да потому что хороший человек.
6: А кто эти люди, которые пошли с ним?
2: А это сапожник Изет и столяр Тефик. Пошли, будут свидетелями.
6: Против Александра?
2: Нет, за Александра.
6: Видно, этот чудак тоже их бесплатно кормил своими пирожками. Ступай, принеси арбуз.
2: Слушай.
6: Дай сегодняшнюю газету.
2: Ахмедбей, вот здесь, на первой странице, фотография этого арестованного поэта. Да, это Таксин. А вы его знаете?
6: Ступай, принеси арбуз.
2: Слушай, Ахмедбей.

0: Hey, garçon!
1: Али! Али! Где же он?
2: Я послал его купить арбуз.
1: Хорошо. Прикажите.
0: Накрой стол.
1: Хорошо.
0: Халид, смотри на этого человека.
3: А что у него?
0: Костюм, вид, морда изменились. Но я его сразу узнал.
3: Кто такой?
0: Адвокат Ахмед Рыза.
3: Скажите, пожалуйста, будешь кланяться?
0: Обязательно. Привет, господин адвокат.
4: Простите?
0: Не узнали.
4: Простите, не узнал.
0: Нури Акалын, иначе Рябой Нури.
4: Здравствуйте, Нури Эфенди.
0: Не узнали?
4: Не узнал.
0: Ну, конечно. Где тебе знать, сколько хороших парней ты загубил? Как, например, меня. Разве всех запомнишь?
4: Значит, вы пострадали из-за меня?
0: Из-за тебя сидел 4 года. Сегодня утром выпустили.
4: А значит, я был адвокатом противной стороны?
0: Хромов Осман. Пролил я немного его крови.
4: Вот как?
0: Да, так. Мой адвокат встретился с судьей. Договорились на 300, должен был получить 6 месяцев.
4: А почему суд дал 4 года?
0: Ты что, смеешься? Из-за тебя ты так говорил на суде, будто Хромой Осман твой родной брат. Человек ведь видит во сне, что с ним случится наяву. Ну вот и я тогда увидел тебя. Как сейчас помню, стоишь у окна, на тебе серый костюм, адвокатский халат висит на руке, вроде как летнее пальто. Мой адвокат говорит мне: смотри, Нури, Хромой Осман этого Безбородова нанял своим адвокатом. Сегодня, говорит, впервые будет выступать на суде. Ты, говорит, не волнуйся, Нури, мы видели таких в своей жизни. Сколько, говорит, таких адвокатов я проглотил, как кусок сыра. А вышло так, что ты нас проглотил, как рахат лукум.
4: Прости. Я поступил глупо. Я защищал по совести. Да, в тот день я пригласил Нихаль в суд. Она хотела слушать мою речь.
0: Да, это было видно, что ты здорово втрескался. Ты стоял у окна, уставившись в ее глаза, и пел, как соловей.
4: Да. Все это было так. Продолжай.
0: Ты что, издеваешься надо мной?
4: Нет, я вспоминаю. В тот день там, в коридоре у окна, я впервые понял, как сильно ее люблю. Прости.
0: Да уж придется. Ладно, что было, того не вернуть.
4: Выпей со мной.
0: Выпью.
4: За твое здоровье.
0: Спасибо. Что, видно, дела идут неважно.
4: Да, дела идут неважно.
0: Да оно и видно, что-то ты впал в меланхолию.
4: Да, я впал в меланхолию. Вот что я хочу сказать тебе, Рябой Нури. Если еще раз прольешь кровь, возьми меня своим адвокатом. Обещаю тебе заслужить оправдание.
0: Скажет тоже. Говорил ведь, что только сегодня вышел. Дай хоть пожить на свете ты, господин адвокат.
5: Нури!
0: Я товарища оставил, пойду.
4: Вот адрес моей конторы. Если понадоблюсь, приходи.
0: Можно.
6: Ахмед бей, разрезать арбуз?
4: Нет, не надо. Ты принеси длинный острый нож. Нужно вынуть сердцевину, не повредив арбуза.
6: Слушаю, Ахмед бей.
1: Вы кого-нибудь ищете, ханум?
7: Моего мужа.
1: Кто ваш муж?
7: Вот он.
8: Она пришла.
0: Кто?
8: Зехра.
0: В чем дело?
7: Я голодна.
0: Что, дома нечего было поесть?
7: Я ждала тебя дома. Думала, вместе будем обедать. Сядем друг против друга.
0: Ну и напрасно ждала.
7: Я ждала тебя 4 года. Я работала на табачной фабрике и кормила тебя в тюрьме 4 года. И это я-то напрасно ждала тебя сегодня.
0: Ты зачем пришла?
7: Настоящий мужчина, выйдя из тюрьмы, идет к себе домой, а не в кабак.
0: Я тебя спрашиваю, зачем пришла сюда? Здесь не место для порядочной женщины. Уходи.
7: Слушай, Нури, ты не смеешь меня прогонять. Ты только что вышла из тюрьмы и уже обманул меня.

0: Я любила и считала моим мужем. Я и до сих пор люблю тебя. Ты как огонь горишь в моей груди. Или я сделаю из тебя человека, или...
1: Ну что, или?
0: Или я знаю, что я сделаю.
1: Ну что ты сделаешь?
0: Я знаю, что я сделаю.
1: Ну довольно, раскудахталась. Чего ты пристала ко мне? Уходи сию минуту, это мне надоело.
0: Я знаю, почему ты не идешь. Ты ждешь женщину?
1: Дура!
0: Да-да, я понимаю. Я тебе мешаю, вот почему ты меня гонишь, но я не уйду!
1: Ну не зли меня!
0: Я не уйду!
2: Уходи, уходи, Сахра! Ты же знаешь, какой он бешеный.
0: Он ждет женщину.
1: Убирайся отсюда.
0: Я не уйду!
1: Перестань реветь!
2: Ну уходи, Сахра. Да никаких женщин мы не ждем. Просто пришли посидеть и выпить, как мужчина с мужчиной.
0: И все-таки я сделаю из тебя человека. Хорошо. Я ухожу. Но через час я жду тебя дома. Если ты не придешь, я знаю, что я сделаю.
1: Глупости, что она может сделать?
2: Донесет в полицию.
1: Нет, этого она не сделает. Да я еще чистенькой.
2: Ну, бросит тебя.
1: Нет, она меня любит. Просто пугала.
2: А! Вспомнил. Она сделает из тебя человека, тогда нам крышка.
1: Ну, брось шутить.

0: Милости прошу. Прошу.
1: Благодарю.
2: Али!
3: Слушай вас, Ахмед Бей.
2: Принеси фисташки.
3: А хорошо. Хорошо сейчас.
2: Ты...
1: Что?
2: Вы любите жареные фисташки?
1: Вы еще помните об этом?
2: Куплены на пристани Кадыкай.
1: Благодарю.
2: Теплые.
1: Благодарю.
3: Прошу, пожалуйста, фисташки теплые.
2: Прошу.
1: Благодарю вас. Мне не хочется.
2: Ну, тогда, может быть, выпейте что-нибудь. Здесь есть хорошие вина, я иногда пью. Они специально держат для меня французские вина.
1: Вы же знаете, что я не люблю вина.
2: Но я подумал, что, может быть, полюбили. Человек меняется.
1: Да, даже очень. Но я не изменилась.
2: Нисколько?
1: Нет, нисколько.
2: Это хорошо. Ступай, Архан.
3: Хорошо.
1: Пригласив меня сюда, посадив среди этого сброда, вы что, вероятно, хотели отомстить мне?
2: Нет.
1: Разве нельзя было назначить свидание в другом месте?
2: Нет.
1: Почему?
2: Мне так захотелось. А я уж привык делать то, что мне хочется.
1: А почему вы кричите?
2: Послушайте, а что, вы пришли читать мне нотацию и говорить о деле?
4: Ахмед, возьми себя в руки.
2: А что, если я не возьму себя в руки? Вы что, уйдете? Пожалуйста.
4: Пошли, Дикаль.
1: Останьтесь. Ахмед Бей прекрасно знает, что все козыри в его руках. Если мы пришли сюда, будем до конца терпеть все его оскорбления. Даже интересно, какие штучки он еще может выкинуть. Не уйду отсюда, пока не кончим дело.
2: Я вижу, что ваша практичность со временем возросла еще более.
1: Наджми Бей сказал мне о вашем странном предложении, вашем условии.
2: Только странным.
1: Если не назвать глупым, идиотским.
2: Дальше.
1: Дальше он сказал, что вы можете отказаться от своего условия, если я приду сюда. Будем говорить откровенно. И, короче, меня ждет Айтен, мы едем на бал.
2: А я советую вам позвонить Айтен, чтобы она не беспокоилась. Наш разговор может затянуться. Телефон вот.

0: Я слушаю вас.
1: Давно. Кажется, в последний день. Вы мне сказали, что мир – это девственный лес, а люди – хищные звери. Сильно разрывает слабого, хитрый, глупого. Это не оригинальная философия.
0: Тогда вы то же самое говорили.
1: Ах, значит, вы помните, что я вам говорил тогда?
0: Тяжелые дни нелегко забываются.
1: Это не оригинальная философия стала теперь моим девизом.
0: Я очень рада.
1: Я построил свою жизнь по закону дикого леса. Вы знаете, сколько я зарабатываю в месяц?
0: Нет, не знаю. И знать не хочу.
1: Почему?
0: Я буду очень рада, если узнаю, что вы без труда расплачиваетесь за радио, холодильник, электричество и газ.
1: А разве Неджми не говорил вам, что я готов заплатить 10 тысяч лир за одну ночь с вами?
0: Вы не могли найти более оригинального способа, чтобы меня оскорбить.
1: Я зарабатываю в среднем 15 тысяч лир. На моем текущем счету 100 тысяч лир. Недавно я взял одно дело, в конце недели его завершу. Это даст мне чистыми деньгами 40 тысяч лир. Вот моя чековая книжка.
0: Я презираю тебя. Слышишь? Презираю тебя.
1: Но это не может помешать мне любить тебя, как прежде. Больше, чем прежде.
2: Альханум, возьмите себя в руки, на вас смотрят.
1: Ада, в кабаке все привыкли к слезам, ругани и драки.
0: Прошло, я больше не плачу.
2: Ты не хочешь уговорить женщин, которые презирают тебя?
0: Прекратите.
1: Нихаль, если ты вернешься домой, я готов перевести на твое имя все записанные в этой книжке деньги.
2: Позор.
1: Что позор? Мое желание вернуть ко мне мою жену? Или мое обещание перевести на ее имя все записанные в этой книжке деньги?
0: Ты стал самым страшным, самым безжалостным человеком на свете.
2: Идем, Нихаль.
1: А ты бы предпочел, чтобы она вовсе не возвращалась ко мне, а провела бы со мной одну ночь, получила свои 10 тысяч лир, а ты свои комиссионные, а потом вышла бы за тебя замуж.
0: Да ты стал волком.
1: Я люблю тебя. Мне неизвестны твои отношения с ним.
0: Между мной и им ничего серьезного не произошло.
1: И он-то говорит. Но что бы у вас ни было, я готов простить. Но если ты хочешь, если ты действительно хочешь...
0: Что? Что я хочу?
1: Я готов дать развод без всяких условий. Я могу помириться с дядей, дом на Кызылтепрак оформить на твое имя.
0: Какой ты страшный человек!
1: Вернись домой, Нихаль.
0: Я сойду с ума.
2: Идем, Нихаль, он даст тебе развод.
1: Через 5 лет я сделаю тебя самой богатой женщиной Стамбула.
2: Если не попадешь в тюрьму...
1: О, нет! Такие высокопоставные лица плавают рядом со мной в этой грязи. Так много золота течет из этого болота, что никто не посмеет волос на моей голове тронуть.
0: А какими делами ты занимаешься?
1: А... такими, какими он занимается слегка. Мой друг Абдурахман несколько серьезнее, а твой дядя с утра до ночи. Такими, какими ты мне в свое время советовала заниматься. Да, Нихаль, я вышел на завоевание мира. Мир будет моим. И все, что будет моим, будет и твоим, Нихаль.
0: Как голова болит.
2: Ты заболеешь.
0: А что скажет дядя, он так на тебя обижен?
1: Так я же сказал, помиримся. У меня есть одно дельце, только услышит его запах, на шее у меня повисит.
0: А Айтен?
1: А что Айтен?
0: Она очень сердилась, когда я оставила тебя. Теперь, вероятно, обрадуется?
1: Так вернись назад, чтобы обрадовать Айтен.
0: А в каком состоянии твоя чековая книжка? О, не отличишь от тетрадки бакалейщика. Вся в масле. Неужели ты не мог новую получить?
2: Нихаль, не делай глупости. Не забывай, что тебе дядя говорил.
0: Оставьте меня в покое.
1: Страшная вещь быть холостым, Нихаль. Поверишь ли, если я скажу, что я 2 месяца не мылся?
0: И пыль, вероятно, в доме наросла на 2 пальца.
1: На 2 пальца.
0: Грязные посуды.
1: Горы.
0: Боже мой.
1: Мы оставим этот дом как есть. Переедем в другой, в квартале Нишантаж. Наймем повара. служанку?
0: Нет, мы лучше снимем квартиру в квартале такси.
1: Хорошо, хорошо, хорошо, в квартале такси.
0: Альтен, как обрадуется, как обрадуется.
1: Значит, договорились. Спасли семейное гнездо от разрушения. Я люблю тебя безумно, без памяти. Ты даже не можешь представить себе, какое я питаю к тебе. А главное, к себе отвращение. К тебе, к нему, ко всем людям. Меня тошнит от тебя. Но я еще подлее, чем ты. О, как было бы хорошо, если бы ты не согласился войти в дом мужчины, которого не любишь, стать женой человека, которого презираешь. О, как было бы хорошо, если бы ты отказал, как я этого ждал. Ступай, Нихаль. Встань. Возьми Неджми под руку, вы опоздаете на бал. Завтра я подам заявление о разводе. За неделю судья все уладит. За 500 лир можно еще не такие дела уладить. Женитесь. Пусть у вас будут дети, похожие на вас, на нас. Будьте счастливы. Неджми, да поможет тебе Бог. Пусть он даст вам терпение, вам обоим и всем нам.
0: Ахмед, до свидания.
1: Прощай. Прощайте, ребят. Привет, Айтен.

0: Это она была, правда?
1: Да.
0: Поссорились?
1: Да.
0: Оставила тебя, вышла за этого щелкопера?
1: Да.
0: Женщина, брат, как мыло, не будешь крепко держать в руке, выскользнет.
2: Ахмед бей, вы просили нож для арбуза?
3: Вот он.
0: Вот это нож. Да что им делают здесь?
4: А этим ножом режут овец.
0: Легонько ударишь, по самую рукоятку войдет в тело.
1: Али,
2: прикажете, бей?
1: Принеси водку.
2: Слушаю, бей.
1: И закуску принеси.
3: Слушаю, бей.
1: Ты любишь жареные фисташки? А что ты стоишь? Садись. А как зовут твоего приятеля?
0: Халид.
1: Халид Эфенди, перекочевывай на эту сторону.
5: Не помешаю.
1: Напротив. Али!
3: Слушай, Ахмед бей.
1: Выключи радио и поставь что-нибудь турецкое.
3: Слушай, Ахмед бей.
0: Только пусть не очень орет.
3: Слушай, Нури.
1: За приятную встречу.
0: Очень рады.
1: А я узнал тебя, как только увидел.
0: А сделали вид, что не узнали?
1: Ага, испугался.
0: Ну, что я вам могу сделать худого?
1: А что бы ты ни сделал, ты будешь прав.
5: Да оставим эти разговоры. Что было, то прошло.
1: Выпьем еще.
5: Да, мы раздавили бутылочку, может, не будем спешить, ребят?
1: Что 250 грамм на человека, это называется мужчины.
0: За здоровье!
1: За ваше. В прежние времена храбрые люди, молодцы удалые, были совсем другие.
0: Какие?
1: Имена их, слава о них, входили в книги. Вчера, например, мне удалось прочитать одну такую книгу по истории. В ней я прочитал о Шикар Казыме. Это был один из семи храбрецов. Он жил в Стамбуле. Так этот богатырь после того, как вышел из тюрьмы, в течение 10 лет искал по всему свету судью, который его осудил. И как только нашел, отправил его на тот свет.
5: Если отправлять на тот свет каждого судью, который тебя осуждает, некому будет выступать на суде.
1: Вот что тебя беспокоит.
0: В какой книге ты читала о Шикер Казыме?
1: В книге в Линчелеве. А все это теперь уже стало историей. Жизнеописание прежних людей. Ну-ка, Рябой Нури, посмотрим, сможешь ли ты разрезать арбуз. Разрезать арбуз легче, чем зарезать судью или адвоката.
5: Да что за разговор вы затеяли? Что вам, не о чем говорить больше, что ли?
1: Ну-ка посмотрим, сможешь ли ты вынуть сердцевину, не повредив ее. А, рука! Рука у тебя дрожит, Нури. Вижу, в тюрьме ты разучился играть ножом.
0: У меня рука не дрожит, а в тюрьме я ходил с ножом за поясом.
1: Но во времена султана Хамида инвалиды, старые паши тоже носили мечи.
0: Послушай, ты чего нападаешь на меня?
1: А что мне на тебя нападать? Обиделся, да? Давай выпьем еще.
5: Хватит! Не спаивай, парни.
1: Но видишь, твой товарищ бережет тебя. Ну ладно, ладно, не пей. А то еще начнешь рвать. Это, брат, тебе не материнское молоко.
0: Замолчи! Перестань! Ты что, не видишь? Сам не пьет, тебя спаивает.
1: Это что, я-то не пью?
0: Пошли.
1: Смотри, куда вы? Ноя времена. Мужчины бегут от водки.
0: Ну, потише, адвокат. Ты, кажется, накличешь беду.
1: А беда может прийти от того, кто на это способен.
0: От меня, значит, не может?
1: А я же сказал, ты только утром сегодня вышел из тюрьмы. Страх еще не прошел в твоих глазах. И не похоже, что когда-нибудь пройдет. Видно, тебе там здорово прижали хвост. А перед женщиной вось будешь хвастать. Мол, я герой. Режь арбуз. Да не так. Смотри, как брызнула сбоку. Как кровь. Вот я думаю... И жалею тебя.
0: Ну, чего меня жалеть?
1: А я же сказал, из-за этой женщины, которая сидела здесь за моим столом, ты получил 4 года. Если бы я не был влюблен, если бы я не хотел фасонить перед нею, если бы я так искусно не спутывал законы, судьи не дали бы тебе 4 года.
5: А судьи не слушаются адвокатов. Мы разбираемся в этих делах.
1: А меня послушались. Если адвокат Рябова встретился с судьей, то я договорился с прокурором.
0: Что? Врешь!
1: А зачем мне врать?
0: А что я тебе сделал?
1: Я же сказал, хотел показать себя перед девушкой. Это, брат, любовь. Думаешь, легко?
0: Замолчи!
1: А что, если я не замолчу?
0: Отстань от парня, Ахмед бей!
1: Ну что, отстать от тебя, парень?
0: Ах ты, собака!
1: Ну что ты играешь ножом? Будто фокусник в цирке. Режь арбуз!
6: Или ты только способен с бабами воевать?
0: Да замолчи, я тебя зарежу.
7: Мури,
0: отойди.
6: Ну, удачи. Чего боишься? Трус. Наверное, твоя жена наставляет тебе рога. Ну, удачи же.
0: На!
8: Стой, глупец!
0: Держи его руку! Руку!
7: Пускай его!
0: Полиция!
8: Не надо полиции! Уберите его!
0: Пусти коня! Пусти коня!
1: Кто ты такой?
9: Рабочий с верфи, Селим. Товарищи зовут меня Селим Абей.
1: Ты меня знаешь?
9: В первый раз вижу.
1: Зачем ты встал между нами?
9: Ты заставлял человека убить тебя. Мне стало жаль и тебя, и его.
1: Но ты мог умереть вместо меня. Нож мог задеть тебя.
9: Ну и что ж из этого?
1: Зачем ты это сделал?
9: А ты? Разве не сделал бы то же самое? Где ты вырос? Среди волков, что ли? Ни от кого добра не видел. Если на дороге лежит камень, разве ты не уберешь его, чтобы люди не споткнулись?
1: Селим Абей, я должен что-то сделать. Сейчас же, сию минуту. Селим Абей, я должен что-то сделать, как прежде. Как прежде. Али.
0: Слушаю.
1: Дай газету.
0: Прошу вас.
1: Ты читал?
9: Читал.
1: А что, если мне стать снова чудаком?
9: Чудаком? Да ты никогда не переставал им быть.
1: Выпей со мной.
9: Выпью. Али, налей нам.
0: Слушай.
1: Жизнь сложная штука, Селим Абей. И знаешь, что я хочу сказать тебе одну важную вещь. Я верю людям. Хорошим людям. Твое здоровье, Селим Абей. И за добрую славу Джордано Бруно.
10: А это кто такой?
1: Тоже один чудак.

«Спутники». Радиокомпозиция спектакля Московского театра имени Ермоловой по повести Веры Пановой.

Вам, советские люди, неутомимые врачи, медицинские сестры, санитары, посвящаем мы наш радиоспектакль. Ничто, ни боль утрат, ни радость любви, ни личное горе, ни изнурительный труд военных лет не помешали вам исполнить ваш благородный патриотический долг.

0: А, Данилов пришел. Ты что, бронироваться будешь?
1: Нет.
0: Садись. Ты в батальоне служил?
1: Да, в батальоне.
0: Пойдешь в санитарный поезд комиссаром.
1: Да что ты?
0: Погоди. Все знаю, что ты мне скажешь, а все-таки пойдешь в санпоезд. Поезд формировать надо. Понимаешь? Ты знаешь, как это делается?
1: Да нет, а ты?
0: Да я не знаю. Но не боги ж горшки-то обжигают, Иван Егорович.
1: Да это, конечно, не боги.
0: Инструкция есть. Вот она. Ты грамотный прочтешь. Людей бери, каких хочешь, ссориться не буду. Некогда.
1: Кто начальник?
0: Начальника нет, но будет тебе и начальник.
1: А где поезд?
0: Да поезд тоже нет. Поезд еще вагоноремонтный. Но ты формируй.
1: Есть формировать.
2: Все эти дни Данилов укомплектовывал штат санитарного поезда. Требовались медицинские сестры, врачи, машинисты электростанции, проводники, вагонные мастера, люди самых разных профессий. Наконец, все работники были набраны. Новенький состав из 15 темно-зеленых вагонов с красными крестами стоял на дальних путях. Здесь царила обычная вокзальная суета первых военных дней. Между платформами с орудиями, между теплушками, заполненными красноармейцами, обходя группы провожающих женщин, быстро шел молодой солдат. За ним, едва поспевая, почти бежала молодая женщина Лена Огородникова. Незадолго до начала войны она вышла замуж. И вот сегодня провожает мужа на фронт.
3: Даня, где твой поезд?
0: Недалеко. Давай простимся здесь. Хорошо?
3: Хорошо. Все равно давай здесь.
0: Ну что ты такая, Лено? Улыбнись. Уж так положено. Муж идет воевать, жена остается дома.
3: Ну, конечно, так положено. Писать будешь?
0: Писать? А как ты думаешь? Что-то ты будешь делать без меня?
3: Я еще не придумала.
0: Ты придумаешь что-нибудь не очень сумасшедшее, да?
3: Нет, не очень. Но у меня будет та же судьба, что у тебя. Та же.
0: Леночка, пожалуйста, без романтики. Воевать надо трезво.
3: Да, без романтики.
0: Мне надо идти.
3: Иди, постой, поцелуй меня.
0: Когда будет трудно, я буду думать о тебе. Вспоминать, как ты улыбалась, как ты смеялась, как любила меня. Ну, Леночка, все будет хорошо. Хорошо.

Лена смотрела вслед уходящему поезду. Вспомнился ей знойный день, лиловая туча, ливень и незнакомый человек, прикрывший ее полой своего кожаного пальто. Ей вспомнилось, как тогда в этой кожаной палатке стучали два сердца, как, закрыв глаза, она слушала эту грозу, эти разрывы в себе и в нем. Как горячий вихрь подымался в ней стыд, и радость стыда, и гордость, и удивление, и восторг.

0: И вот теперь он уехал. Лена рассеянно глядела на пояс с красными крестами. Подъезжали грузовики с тюфяками, бельем, медикаментами. К поезду подошел высокий статный военный, рядом с ним женщина. Она держала за руку мальчика лет 4.
1: Меркулову, между прочим, дали бронь. И главному бухгалтеру тоже дали. Даже Григорьеву и тому дали.
2: Ну, дали, прекрасно. Что дальше?
1: А Потапенко сказал, что ты сам не захотел остаться, что тебя не отпускали.
2: Ну, довольно.
3: Товарищ Данилов, комиссар сам поезда.
2: Я? В чем дело?
3: Я Кравцов. Приглашали?
2: Кравцов, электромашинист. Приглашал, здравствуйте.
3: Мое почтение.
2: Ну как? Согласны в санитарный поезд?
3: Согласен. Забирайте меня, товарищ комиссар.
2: Я вас забираю. Через 2 часа будьте здесь. Вон наш поезд.
3: Будьте спокойны. Другого такого электромашиниста не найдете.
4: Это комиссар санпоезда?
3: Оно!
4: Я к вам. Я хочу в санитарный поезд.
2: Вы фармацевт?
4: Нет, учительница.
2: А, не надо.
4: Я знаю. Я хочу на фронт вместе со всеми. Я пойду в санитарки.
2: Ну какая же вы санитарка? Для этого, знаете, народ посильнее нужен.
4: О, я сильная. Хотите, сейчас подниму вас?
2: О! Вот здорово! Что здорово-то здорово. Как зовут?
4: Лена Огородникова. Я кончил кружок Красного Креста.
2: Минуточку. Кажется, доктор Белов, начальник санпоезда.
5: Да, Белов.
2: Я Данилов.
5: Данилов? Иван Егорович, комиссар поезда. Очень рад познакомиться. Сердечно рад.
2: Вот, товарищ начальник, санитарки просятся. Возьмем? Окончила кружок Красного Креста.
5: Так что же, если нужно...
2: Знаете что, через 2 часа будьте здесь. В поезде найдете меня. Можете идти.
4: До свидания. Извините, пожалуйста.
5: Всего хорошего. Всего хорошего. Еще, знаете, не успел переодеться.
2: Да.
5: Я человек не военный, сугубо гражданский. Очень жарко, я думаю, в форме, а? Ну что ж, ничего не поделаешь, будем воевать.
2: А зачем же вы валенки к чемодану-то привязали? Что же вы думаете, в армии валенок не выдадут, что ли?
5: А показания, знаете, очень противоречивы.
2: Да?
5: Да. Кто говорит, выдадут, кто говорит, не выдадут. А одна дама, очень осведомленная, она сказала, что валенок не может хватить на всю армию. Ну и жена уложила, на всякий случай. Будут там стоять день под лавкой, а? Не помешает, верно?
2: Да, это, конечно, не помешает. Ну так что ж, пойдемте, примем состав.
5: Пожалуйста. Только, знаете, я на военной службе никогда не был. Командовать не умею, не знаю, как получится.
2: Ничего, получится. Минуточку. Ну, Дуся, я пошел.
4: Совсем уж? И не придешь больше домой?
2: Не успею. Ну, Ванюшка, вот видишь, какая история. Поехал папка на войну.
6: Папа, приезжай скорее.
2: Так ты, Дуся, в случае чего, в трест. Помогут.
4: Себя береги. О нас не беспокоиться.
2: Ну, не плачь, не плачь. Не ты одна остаешься. Ну, сынок, еще раз.
6: Ой, папка.
2: Идемте, товарищ начальник.
5: Я позавчера вот так же прощался с женой и дочерью в Ленинграде. Да, ужасная, ужасная вещь война.
0: Санитарный поезд вышел к фронту. Медленно шел он от станции к станции. Эшелоны с красноармейцами, танками и орудиями обгоняли его. Он уступал им дорогу и двигался вслед за ними неторопливо и неотвратимо, как знамя неся свои красные кресты.

0: Данилову не спалось. Он встал, не сделал ни одной уступки ночному времени. Надел гимнастерку, аккуратно застегнул скрипучий холодный ремень и взял фуражку. В коридоре штабного вагона пусто, тихо, по-ночному сиротливо. Отворила соседний купе, и доктор Супругов в синем госпитальном халате и ковровых туфлях вышел в коридор.
1: Ленинград скоро, Иван Егорович.
2: Подъезжаем.
1: Вам тоже не спится?
2: Нет, я спал. А вы?
1: А мне не спится что-то. Непривычная обстановка должна быть действует.
2: А почему же непривычная? Едем в поезде, и все.
1: Ведь куда едем?
2: К фронту едем, товарищ военврач.
1: Мы можем попасть в переплет, как вы думаете?
2: А что ж мы, лучше других, что ли? Очень просто, можем попасть в переплет.
1: Сестра Фаина говорит, от первого удара все окна вылетят.
2: Это какая Фаина?
1: Старшая сестра.
2: Ну и что же вы предлагаете?
3: Ничего не предлагаю. Может быть, и мы погибнем от первого удара.
2: Вы думаете? Ну что же, пока мы с вами еще не погибли, я с вашего разрешения пойду проверю команду и посты.
0: Вагоны были готовы к приему раненых. В каждом дежурил боец. Стоило стукнуть дверью, и навстречу двигалась темная фигура с винтовкой и огоньком папиросы во рту. Курить в вагонах запрещено, но Данилов не сделал замечания ни одному дежурному. Человек не машина. В 9-м вагоне дежурил немолодой уже боец по фамилии Суходедов.
4: Ничего не слышите, товарищ комиссар?
2: Нет, не слышу.
4: Убит. Ох, здорово где-то лупит. Курите?
2: Нет, не курю.
4: Это, между прочим, правильно. Вы не приучайтесь. Приучитесь, конец.
2: 38 лет прожил, не соблазнился. Теперь уже не закурю.
4: Неужели вам 38 лет?
2: 39-й весной пошел.
4: Молодо выглядите. Жизнь, что ли, легкая была?
2: Да легкая или нет, не знаю. Но хорошая жизнь была. Я бы таких жизней еще штук 100 прожил бы. И не устал.
3: А вас не убьют. Определенно не убьют.
2: Я тоже так думаю.
0: Проходя вагон перевязочную, Данилов невольно заметил шаги. Это был его любимый вагон. Он с первого взгляда влюбился в его белизну, никель, линолеум. Дальше следовали кригелевские вагоны для тяжелораненых. Данилову почему-то хотелось поскорее пройти мимо подвесных коек с боковыми сетками. А вот и хвостовой вагон-изолятор, где находилась электростанция. Услышав голоса в купе команды, Данилов открыл дверь. Электрик Кравцов, монтер Незвецкий и начальник хозяйственной части Соболь оглянулись.
2: Бодрствуйте. Вы почему не спите, товарищ начальник ХХЧ?
3: Не могу спать. Не выходит из головы помои.
2: Какие помои?
3: Боже мой, какие! Отходы пищеблока.
2: Нет,
3: да. Мы же вот заснул и во сне их вижу. Мы же выбрасываем под откос пропасть добра.
2: Ну как? Ну,
3: вы считайте, считайте. Кожура-то вообще раз. Объедки два. Выливаем жирную воду три.
2: А что же делать, по-твоему?
3: Так мало ли что. Мы можем откармливать животных.
2: Да что ты, Соболь?
3: Ага, что?
2: А где же будет наша база? Ведь мы же на колесах.
3: Вот именно на колесах. Вот именно на колесах. Вы вообразите себе, в багажном вагоне отгораживаем уголок и помещаем там поросят.
5: В багажник.
3: Да, да. Под вагоном устраиваем клетку для курочек.
5: Но ведь курица же под вагоном не может.
6: Курица по земле должна ходить.
3: По земле, дорогой товарищ, по земле каждая курица ходит. Это в мирное время, а сейчас они должны забыть. Это пусть они под вагоном проявят способность нестись. А что? А что? А может быть, даже тряска поезда будет способствовать в этом отношении? Да кто знает! А клетку под вагоном можно выкрасить в божественный цвет. И там даже нарисовать можно, там, не знаю, ну, там, букет незабудок.
6: Птичку?
3: Что птичку?
6: Я говорю, птичку можно нарисовать.
3: А, да-да, можно нарисовать птичку. Это же будет красота, товарищи.
2: Ну что же, действуй, Соболев, действуй.
3: Есть.
1: Товарищ комиссар, а у меня предложение сделать радио точку в перевязочной. Придет боец на перевязку, посидит, послушает. Как вы думаете, товарищ комиссар?
2: Ну что же, можно. Скажи, Незвяцкий, а почему тебя не взяли на фронт?
7: Ишас.
2: Фу ты, смотри, какую нажил стариковскую болезнь. Ну, а хотел бы в строй?
7: Я 6 лет служил в поезде Москва-Владивосток монтером. Я бы и сейчас там мог служить. Меня никто не трогал. А я сам попросился добровольно в санитарный поезд. Ну, чтоб хоть чем-нибудь.
2: А, ну, понятно.
6: И еще есть у нас идея.
2: В чем дело?
6: Дело, товарищ комиссар, в воде. Хочу предложить добавочный резервуар на 2000 литров воды.
2: О-о-о. Резервуар?
6: На 2000 литров. Берем такую цистерну, свариваем в местах пробоин и запихиваем ее
2: в багажник.
6: Именно, товарищ комиссар, в багажник. А потом соединяем резиновым шлангом.
2: С кухней.
6: Совершенно правильно, товарищ комиссар, с кухней. Ну как?
2: Здорово.
6: Разрешите взять это дельце на себя?
2: Ну, конечно, берите. Ну что ж, товарищи, очень хорошо, действуйте.
1: А что? Это...

0: Поезд прибыл в Ленинград. Выглянув из окна вагона, Данилов увидел, что к начальнику поезда подходит высокая седая женщина. Она была в сером простом платье и черной соломенной старомодной шляпе. Доктор Белов бросился ей навстречу.
1: Сонечка! Сонечка, голубчик мой! Голубчик, как же ты нашла, милый мой? Я думал, что никак не найдешь.
2: Вот.
1: Это просто поразитель. Осторожно, осторожно, ступенька. Вот сейчас я тебе покажу свое купе.
2: Спасибо,
1: вот
2: спасибо.
1: Сюда,
2: спасибо.
1: Сюда, сюда. Иван Егорыч.
3: Да.
1: Иван Егорыч, разрешите вас представить моей жене. Сонечка, это Иван Егорыч Данилов. Я без него пропал.
3: Очень рад, Данилов.
2: Очень приятно.
3: Вы извините меня, я должен отлучиться.
1: Пожалуйста.
3: Дела.
1: Я боялся, что ты не придешь. Ты одна? Дай мне сумку. А почему ты одна?
2: Лялю не отпустили. Она теперь на казарменном положении, никуда не пускают.
1: Да?
2: Я захватила тебе твои рукавицы. Николай, забыл свои рукавицы.
1: Мои рукавицы, Боже, ну спасибо. Спасибо, милый. Спасибо.
2: Дай мне воды. Только холодный и побольше.
1: Милый, прости, пожалуйста, я по обыкновению ни о чем не подумал. Ты же измучился, искала меня. Сейчас, сейчас, пока. Вот она здесь, в графине. Сейчас, я тебе. Вот здесь она. Она теплая. Теплая, противная.
2: А? Ну, ничего.
4: Начальник Ахачин распорядился принести свиную отбивную и кофе. Вот, пожалуйста.
1: Спасибо. Спасибо, милый.
2: Спасибо.
1: Клава?
4: Да?
1: Это кто распорядился? Комиссар? Ну, это, конечно, Данилов. Данилов, а не начальник АХЧ. Начальник АХЧ, представь себе, рад нас кормить исключительно пшенной кашей. Исключительно. Я даже не знал, что у нас есть свинина. Это Данилов решил сверкнуть перед тобой.
2: Только и ты со мной.
1: Нет. Нет, я не буду.
2: Я одна не буду.
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
2: Это Николай, тебе. Я одна не буду.
1: Это тебе. Ну, это тебе.
2: Ну, я тебя прошу, Николай.
1: Сонечка, это тебе. Ты ужасно проголодалась.
2: Я тебя прошу, пожалуйста.
1: Ну, я не...
2: Только Сонечка, вот этот вот кусочек.
1: Ну, что такое?
2: Ну,
1: Николай. Я не...
2: Ну, пожалуйста.
1: Ну, ладно. Ну... А, вечно ты. Вот... Мы опять с тобой сидим вдвоем, как вечер нашего прощания. Помнишь? А помнишь, я тогда сказал, что это, может быть, уже в последний раз? И вот, мы опять так сидим. А ведь прошло всего полторы недели. Ты знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что мы так будем сидеть еще много-много раз. А тебе?
2: И мне кажется.
1: Нет, это удивительно. Это просто удивительное счастье. Ну, как же ты все-таки меня нашла? Нет, нет, ну как ты нашла? Я-то никак бы не нашел бы. Прости, пожалуйста, я глупости какие спрашиваю. Извини. Что я хотел сказать? Да, как Ляля.
2: Ляля, Ляля устает, много работает. Говорит, что их, должно быть, тоже скоро пошлют на окопы.
1: Да. А тебя? Тебя не посылают на окопы?
2: Нет, не посылают.
1: Ну, еще бы. С твоим здоровьем это...
2: Меня никто не посылает. Я сама пойду.
1: Сама? Это же очень трудно, Сонечка.
2: Я видела человека из Вильны. Это такой ужас, что... Ну, я не хочу об этом говорить. Ну, спрашивай дальше. Что ты у меня еще хотел спросить? Ох!
1: Сонечка! Сонечка, Сонечка, не надо, милый, Сонечка! Сонечка, не надо, не надо, девочка моя, не надо! Сонечка, не надо, не надо!
5: Товарищ начальник!
1: Что? Уже?
5: Сейчас тронемся.
1: Как же? Все?
2: Да-да, а то, знаете, я боюсь на ходу.
1: Когда теперь увидимся?
2: Скоро, скоро. До свидания, Иван Егорович.
3: До свидания. До свидания,
1: Сонечка. До свидания, Сонечка. Сонечка, ты забыла сумку. Забыла сумку. Боже мой. Подожди, подожди, я сейчас передам. Осторожно, здесь ступенька, ступенька. Сонечка, Лялю поцелуй, Лялю. Не ши, Сонечка, не ши. До свидания.

0: Поезд приближался к фронту. Все готовились к приему раненых. Доктор Белов еще и еще раз инструктировал медицинский персонал. Данилов формировал санитарный отряд. Носилки были уже вынесены в тамбуры вагонов.
1: Так, спокойствие, товарищи. Юлия Дмитриевна, у вас все готово?
2: Да,
1: а у вас, Фаина Васильевна?
3: Да, все.
1: А у вас, Незвецкий?
4: Все готово, все готово.
1: Товарищ начальник РХЧ, сегодня помимо пшеной каши отпустите на ужин мясные консервы. Из расчета одна банка на 4 человека.
4: Понятно.
1: Аня, и к чаю сгущенку в той же пропорции.
3: Вот спасибо, товарищ комиссар, а то от этого пшена с ума сойти можно.
1: Ну что же делать, едем к фронту, кто его знает, что там удастся найти?
4: 67, делим на 4, без остатка не делится. Возьмем 68.
1: Так, все в порядке. Тронулись. Через 5 минут Псков.
5: Клава, да, Юрий Викторовна.
6: Замаскируйте окна в обмывочной. Дайте свет. Так, салфеток хватит, инструментов хватит. Клава, да? Стол мойте с улемой.
5: А, Юрий Викторовна!
6: Клава, уберите стекла. Я сама вымою стол.
1: Санитарный отряд возглавляете вы, доктор Супругов. Вы командир отряда. В вашем распоряжении 22 человека.
7: Товарищ комиссар, разрешите, и я с вами.
1: Нет, Незвецкий. А освещение?
3: А зачем мне оставаться? Меня ни бомба, ни пуля не берет.
1: А вас, товарищ старшая сестра, начальник определил по части хирургии вместе с Юлией Дмитриевной.
3: А, черт, не везет. Так, на тебе мою сумку, Ляночка, бери. Она счастливая. Будь молодцом.
6: Спасибо, Ваня Васильевна.
1: Ну, доктор Супругов, на вас смотрит вся Европа. Пошли.
3: Пошли, товарищ.

И вот вагоны палаты, где каждая складочка на постели была любовно разглажена, шумом, говором и стонами, стуча костылями, вошла война.

Сразу десятками струй взвивался к потолку махорочный дым. Комкались одеяла, дыбом ставились подушки, запахом пота, крепким мужским дыханием вытеснялись запахи дезинфекции. Начинался круженный рейс. Санитарный поезд, опаленный и закопченный, с выбитыми окнами возвращался в тыл. Зеленые фонари загорались перед поездом, и другие поезда уступали ему дорогу.

0: В длинные дни так называемого порожнего рейса, когда санитарный поезд, дав раненый в госпиталь, шел из дальнего тыла в ближний за новой погрузкой, в эти дни обступали людей будничные заботы.
1: Цыпа, цыпа, цып. Цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып.
2: Ах, будьте вы прокляты!
1: Цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып.
2: О, чтоб вы сдохли все!
3: Здравия желаю, товарищ комиссар!
4: Здравствуйте!
3: Разрешите доложить?
4: Что, опять рапорт?
3: Войдите, товарищ комиссар, в положение. Ну, буквально нет такого человека, чтобы не скалил зубы. В один прекрасный день я ляжу под паровоз через эти насмешки. Боец за курами ходит.
4: Да чепуха. Ну, раненым очень полезны свежие яйца.
3: Так разве я спорю, что не полезны? Полезны, будь они прокляты. Но я не для того добровольцем записывался, чтобы кур пасти.
4: И охота вам расстраиваться из-за того, что кто-то там улыбнулся.
3: Да как же не расстраиваться, товарищ комиссар? Посудите сами. Надо выпустить их размяться. Надо.
4: Ну.
3: Просил санитарок. Я говорю, девочки, ну попасите их. Ну, девочки молоденькие, знаете, им прискорбно кур пасти. О принцах мечтают, о лейтенантах. Я не через трудности, исключительно через срам.
4: Ну хорошо, ну кого нам назначить за курами ходить? Ну кого? Ну найдите, вот тогда освобожу вас. Найдите.
3: Кому же я могу предложение такое сделать? Ей, что ли, вон, Юлии Дмитриевне. Здравствуйте, Юлия Дмитриевна.
5: Здравствуйте, Иван Егорович. Посмотрите, что это такое. Вот белье. И вот белье.
4: Это что, вы в дезинфекцию, да?
5: Да, в дезинфекцию.
4: А это что, вы сами стираете?
5: Да, Клава стирает. Не отдам же я в городские прачечные. Вы видели, какое оттуда приносит белье? Ведь я же не надену и доктору не подам такой халат.
4: Правильно. А раненым что, приятно ложиться на такие простыни?
5: Все белье испортили. Несите Клаву в дезинфекцию.
6: Хорошо.
5: Иван Егорыч, нам нужно все белье стирать самим. Нам нужна своя прачечная.
4: Я уж думал об этом. Вот воды у нас не хватает.
6: Значит, надо таскать ведрами. Я полностью поддерживаю предложение Юлии Дмитриевны.
3: Идем. Ты не бойся.
7: Не боюсь.
3: Вот, товарищ комиссар, пожалуйста. Пастух высокой квалификации. Прибилась?
4: То есть как прибилась?
3: Добровольцем.
4: Ну да.
3: О, хочет служить в санпоезде. Ну, натуральная колхозница.
4: А сколько тебе лет?
7: 17.
4: А откуда ты?
7: С хутора Петряево.
4: А где это?
7: Это на Полтавщине.
3: Документ есть?
7: Есть, во.
4: Так, Васка Буренко в 1941 году окончила 7 класс Сагайдахской неполной школы. Ну что же, отметки хорошие, ничего не скажешь. Но только ведь это же не документ.
7: А что?
5: Как же ты с Полтавщины очутилась тут?
7: Да приехала, мотикала от фашистов.
4: Ну хорошо, а отец и мать?
7: Мама нема, папа, не знаю, где на фронте, слуху нема. Возьмите меня к себе, дядечку.
4: А ты знаешь, куда ты пришла? Что здесь такое?
7: Ой, знаю, дядечку. Поешь обрайных с фронта возить?
4: Ну, то-то. У нас, знаешь, здесь дисциплина строгая. Вот врать не полагается.
7: Да я ж не вру.
4: Да нету тебе 17. Нету 17 тебе.
7: Ей-богу, я еще не очень поволазила.
4: Ну, так как звать-то тебя, ладно? Как звать-то?
7: Васька.
4: Ну, Васька так Васька. Товарищ Сухоедов,
3: я.
4: Когда санитарки закончат с халатами, пусть обработают эту новенькую.
3: Слушаю, товарищ комиссар.
5: Ты посиди тут, Васька.
4: Ну, пойдемте, товарищи, обсудим ваши предложения.
5: Да,
4: все.
6: Юлия Ивановна.
8: Из острова на стрежень, на простор речной волны.
7: Дядечку.
3: Чего?
7: Дядечку, а чего будут робить с этими халатами?
3: А запхает их вон туда, и все.
7: А для чего?
3: От микроба.
7: Ой, дохнуть!
3: Дохнуть как один.
8: Выплывают расписные стеньки разина челны.
7: Дядечку, а для чего я тут стою?
8: Очередь дожидаешь?
7: Очереди? А куда очереди?
8: Прыткая. Шпингалета туда же разговаривает. А вот через 20 минут вынут халаты, тогда ты пойдешь.
7: Куда?
8: Куда? Туда. Дезинфекционную камеру.
7: А сколько там градусов?
8: 104.
7: Дядечку.
8: Чего?
7: Ну, а если я не схочу?
8: Мало чего ты не схочешь. У нас все от доктора до кочегара через эту музыку прошли. Ты не бойся.
7: А я не боюсь. Ну, я не боюсь, дядечка.
8: Ну, если ты не боишься, то пока твой срок не вышел, сиди, значит, тут и учись.
7: А я и сижу. Ой, дядечку, как мне тут у вас нравится. Все чисто, красиво, культурно. Боже ж мне, боже ж мне.
8: Твое первое дело кур пасти. Это ты имей в виду. Свежие яйца для хирургии – важнейшая вещь. Удивительный результат имеют. Пассажиры у нас непростые, драгоценные пассажиры наши. В боях за родину кровь пролили, ослабли. Уход любят, питание. Понятно тебе?
7: Понятно, понятно, дядечку.
8: Ну вот.
9: Это ты новенькая, а? Тебя обработать?
8: Йо-йо-йо!
9: Пойдем, пойдем.
7: Пошли.
10: Вызывали, товарищ комиссар?
11: Вызывал. Товарищ Сухоедов, пойдите пригласите остальных на собрание.
10: Слушаю.
11: Вызывал и вот по какому поводу. Товарищи, мы с начальником подсчитали, что на перевозку раненых у нас в среднем уходит не больше 10 дней в месяц.
12: Да, не больше.
11: А в остальное время мы или стоим, или идем порожняком. Команда в это время ничего не делает. А между тем ремонт нашего поезда производится детишками. Вы же знаете, кто сейчас работает в мастерских. Ремесленники, мальчики и девочки. А среди наших людей есть разных дел мастера. Так неужели же мы не осилим эту работу? Ведь осилим, я думаю, товарищи. А это будет большая помощь транспорту.
12: И главное... Главное, нам не придется неделями дожидаться.
11: Ну да, сократятся стоянки, больше сделаем оборотов. Как вы считаете, товарищи?
13: Мне разрешите вмешаться?
11: Пожалуйста.
13: У меня, товарищи, вызывает сомнение такая непродуманная постановка вопроса.
11: Почему? Почему непродуманная?
13: Извините. Разрешите мне докончить свою мысль?
11: Пожалуйста.
13: Не секрет, товарищи, что во время груженных рейсов наши люди работают сверх всяких сил человеческих. Когда-нибудь они должны отдыхать. То есть вы не поймите меня превратно. Я боюсь одного, чтобы переутомление наших людей не отразилось на их работе по уходу за ранеными, защитниками Отечества.
11: Вы кончили?
13: Да.
11: Ну, а вы, друзья, что об этом думаете? Что ты думаешь, Незвецкий?
14: Я, конечно, не против, но как человек больной. Если приказ, я, безусловно, подчиняюсь. Но если это в добровольном порядке, поскольку это сверхположение, учитывая мое состояние здоровья...
15: Можно мне высказать свое мнение?
11: Выскажите.
15: А я так смотрю. Если мне начальник скажет, ляж Сухоедов под поезд, то обязан лечь без обсуждения. Вот как я полагаю.
16: Байбак проклятый, если у тебя есть талант сделать сверхположение, почему же не сделать? Кто же должен делать, если не я и не ты? Тебе бы только дрыхнуть, да перед бабами фигурять. черт бесполезный.
11: Вы меня, товарищ Супругов, не совсем поняли. Я ведь предлагаю создать постоянную бригаду из наших специалистов.

0: Слушайте, что стряслось с этим нашим Тихоней? Почему он вдруг выскочил? Я, кажется, начинаю понимать. После Пскова почувствовал себя героем и заметной роли хочется.
1: Вы знаете, странный он человек. Он, кажется, библиоман. У него в купе своя библиотека. Я как-то обратился к нему, попросил почитать что-нибудь. Не дал.
0: Да что вы.
1: Замял разговор. Оказалось бы, интеллигентный человек.
0: Ну да, ведь интеллигентности у него не отнимешь.
1: Простите, Иван Егорович, нескромный вопрос. Какое у вас образование?
0: У меня?
1: Да.
0: Низшее.
1: Ну, вы очень много знаете.
0: А меня чему-чему не учили в жизни. В комсомоле учили, в Красной армии учили, в партии. Что ж, такое наше дело. Вот теперь сижу над вашим Пироговым.
1: Ну, как?
0: Оказывается, еще во времена Севастопольской обороны, 90 лет назад, думал человек о том самом, о чем мы с вами думаем. О наилучшей эвакуации раненых в тыл.
1: Ну, за 90 лет это дело сильно шагнуло вперед.
0: И все-таки еще не все сделано. Еще очень много можно сделать нового, доброго, хорошего.
1: Так вы, Иван Егорыч, Супругова, считаете интеллигентным человеком?
0: Ну, а как же? Ведь он же врач.
1: Не знаю. А по-моему, вы интеллигентный человек, а доктор Супругов не знаю.
0: Да будет.
1: Не знаю. О чем он думает целыми днями? Что у него в душе? Вы заметили? Он почти никогда не смеется.
0: Да,
1: не
0: да.
1: Смеется, а? Что такое? А другие все смеются, болтают. Как бы ни было трудно.
0: Ну и что же, очень хорошо, пускай смеются.
1: Так пускай, ну конечно, пускай. Смех, человеческий разговор, ведь же великая отдушина. Русский человек, где-то же вообще это светлый человек, не пасмурный. Вы знаете, он склонен к улыбке, к смеху, к острому слову. И все это рядом с готовностью к величайшему подвигу. В этой войне наш народ пойдет на любые жертвы.
0: Какие жертвы? Ведь подвиг для нашего народа – это не жертва. Это одно из его повседневных проявлений. Вы извините, я, может быть, не очень ясно выражаю свою мысль.
1: Нет, я вас очень хорошо понимаю. И, пожалуй, готов согласиться. Но подвига я вам не уступлю. Подвиг, где-то, знаете, это красота человеческая. Это взлет человеческого духа. И не всякий способен на подвиг. К нему талант надо иметь.
0: А таланты развиваются. В этой войне такие разовьются таланты, что весь мир ахнет. Талант ведь создается средой, воспитанием, обстановкой.
1: Ну.
0: А?
1: Упрощайте.
0: Так чем же?
1: Упрощайте.
0: Нет,
1: ну а как же? Это из каждого можно сделать героя Советского Союза.
0: Да. Вот в нашей стране, в Советском Союзе, из каждого можно сделать героя.
1: Погодите.
0: Пожалуйста.
1: У нас,
0: да.
1: Если не ошибаюсь, 200 миллионов человек населения.
0: Правильно.
1: И что же? 200 миллионов героев.
0: А что же, вполне возможно.
1: 200 миллионов минус один. Из такого старого мешка, как я, уже не сделать героя.
0: Нет, 200 миллионов минус один, только 200 миллионов минус супругов.
2: Долго не было почты. Наконец она пришла. Многие получили по нескольку писем сразу. Дождался письма из Ленинграда и доктор Белов. Зайдя к нему в купе, чтобы узнать, что ему пишут из дому, Данилов был поражен. Перед ним сидел человек с серым, изможденным лицом и потухшим взором. На столе лежало письмо.

Вы не можете себе представить. Вы не можете себе представить. У нас с Сонечкой никогда не было размолвок, знаете? Но я ничего не умел сделать для нее. Она сама все делала. Она все время была занята.

30 лет. Я мечтал проехаться с ней на пароходе по Волге, взять отпуск в одно время с ней, хорошую каюту, чтобы она отдохнула. Она очень худенькая была. Мне хотелось за ней ухаживать, чтобы она почувствовала, как я ее люблю. Каждую весну я думал, что уж этим летом обязательно повезу ее по Волге. Но потом оказывалось, что на Волгу денег нет, и снимали мы комнатку на даче. Так и не поехали по Волге. Может, она даже не знала, как я ее люблю. Я не умею это выразить. Никогда не умел. И вот что самое ужасное, что погиб не я, мужчина, призванный на войну, а они, мирные женщины, такие веселые, кроткие, такие милые мои, святые мои. Ну что же я мог для вас сделать?

а война шла. По русским дорогам еще неслись мотоциклы врага, над русскими городами еще летали его самолеты. Но фашистов уже отогнали от Москвы. Ленинград выстоял первую страшную зиму. Начиналась весна.

0: В операционной и перевязочной подлинной хозяйкой была Юлия Дмитриевна. Весь персонал это понимал и боялся движения ее бровей больше, чем вспышек доктора Белова или беспрерывных придирок координатора Супругова. В Супругова Юлия Дмитриевна была влюблена. Она умела слушать его, и Супругов не без удовольствия изливал перед ней свою душу.
1: Я только с вами, Юлия Дмитриевна, после собрания могу говорить откровенно. Ведь только ваше отношение согревает меня. А Данилов, ведь нельзя же всех стричь под одну гребенку, как он стрижет. Мне не нравится его отношение ко мне, он не учитывает индивидуальности.
2: Вы преувеличиваете, доктор. Может быть, Данилов несколько рисковат, но он очень прямой человек.
1: Для него все одинаковы. А разве мы одинаковы? Разве я до войны жил так, как, скажем, монтёр Незвецкий или этот Кравцов?
2: Ну да.
1: Я совсем иначе жил. И вообще, надо вам сказать, что в юности я тоже выбивался из большой нужды. Мой отец приказчиком служил в обувном магазине, а я вот добился. Стал интеллигентным человеком.
2: Да.
1: Там говорят, советская власть открыла двери, это бесспорно, но и своя же голова должна быть у человека на плечах. Ах, жизнь не такая легкая вещь. Вот возьмите меня. Все, казалось, наладилось, все было, солидное положение, уверенность в завтрашнем дне, покой и война, война. И все полетело к черту.
3: Можно?
2: Это Фаина Васильевна.
3: А, здравствуйте, доктор.
1: Честь имею.
3: Обалдуй. Не взлюбил меня. Фаина Васильевна, видите ли, нет никакого порядка.
2: Фаина Васильевна.
3: А я виновата, что у меня 300 человек под надзором. 300! Вчера вот лейтенант из 5-го вагона объелся пирогами, так ведь никто ж его не выдал. Доктор Супругов как-то это все представляет себе по трогательным картинкам. Сестрица водится и спит, а ты над ним тихим ангелом склоняешься. Нет, душка, может случиться так, что тебе физиономию мензуркой с лекарством запустят, а ты утрись, смолчи, да принеси снова лекарство, да уговори выпить. На то ты и сестра милосердия. А покуда ты с ним конетелишься, у тебя, глядишь, другие раненые по вагонам разгуливают и пирогами объедаются.
2: У вас чувствуется размах, Фаина Васильевна. Вы могли бы быть не только для повседневной практической деятельности, вы могли бы быть для науки, если бы вы поменьше отвлекались от своей деятельности.
3: Вы прямо до ужаса правы. Ну, милая моя, ну как же не отвлекаться? Это вы святая.
2: Вы знаете, Фаина Васильевна, я 14 лет работала с профессором Скударевским.
3: Да?
2: Это изумительный хирург. Так он однажды сказал мне: «Хорошо, что вы не замужем. Я не мог бы работать с замужней сестрой. Хирургическая сестра, Фаина Васильевна, она должна отдавать себя работе целиком».
3: Ну что же, со своей точки зрения он, может быть, и прав.
2: Это изумительный человек. Вы знаете, когда я как-то заболела, он отказался делать без меня операции.
3: О.
2: А когда его наградили орденом, он сказал: «Это нас обоих наградили».
3: По-моему, вы, милочка, были просто влюблены в него все 14 лет.
2: Бог с вами!
3: Правда?
2: Бог с вами, Фаина Васильевна, Бог с вами! Что вы, у него семья! А я всю жизнь отдавала работе, я не знаю, что я была бы без моей работы, я просто не могла бы жить. Личную жизнь я проморгала, Фаина Васильевна, и теперь поздно думать об этом.
3: Да ничего не поздно, ничего не поздно. Что бы вы ни говорили, а доктор Супругов очень заинтересован вами. Я сразу почувствовала, здесь роман.
2: Вы преувеличиваете, Фаина Васильевна. Ну, он просто относится ко мне, ну, несколько лучше, чем к другим. Разве любят таких, как я, Фаина Васильевна?
3: Да вы чудная, чудная!
2: Я некрасивая. Вы посмотрите на мои руки, красные с желтыми ногтями. Конечно, женщину любят не за одну только внешность. Доктор Супругов, он не производит впечатления человека, который интересуется пошлым флиртом.
4: Москва.
2: Да.
3: Какое несчастье у Белова.
2: Да. Я бы отдала все, чтобы облегчить его горе.
3: Пойду обойду свои вагоны.

0: 1942 год. Год великой битвы за Сталинград. Бои были жестокие. Работа у санитарной службы горячая. Вагоны для тяжелораненых были переполнены.
1: Колька ты, Колька! К концу войны у тебя будет полный набор всех орденов и медалей.
2: Что ж, вполне может быть.
1: Видать, командир у тебя был хороший.
2: Почему?
1: Без командира ты, брат, ни черта бы не отличился.
3: Простите, пожалуйста,
4: сколько вам лет?
2: 17.
4: Прилез. Доброволец?
2: Доброволец.
1: Чего же не дождался, пока призовут?
2: Они хотели колхозы порушить и землю помещикам отдать. Чего ж тут дожидаться? А у нас много ребят записались, и я записался.
5: Ребята, начальник и комиссар идут.
6: Здравствуйте, товарищи.
7: Здравствуйте.
8: Ну как, товарищ лейтенант, все не спите?
5: Ой, он, товарищ начальник, не спит, не ест, а ровно маленький, ну ни на столечке не слушается.
8: Не годится. Надо есть, спать. Жить надо.
9: С двумя ногами жить весело.
10: Безусловно, веселее, чем с одной. Никто не спорит. Но вы прикиньте, где вы побывали, там многие сложили головы. А у вас голова, спасибо, цела. Надо считать, что вам повезло.
8: Как вы себя чувствуете, товарищ Крамин?
11: Великолепно. Простите, доктор, как вы думаете, через год я смогу встать на ноги?
8: Через год? Не будем устанавливать сроков, мой друг.
12: Товарищ комиссар, разрешите обратиться.
13: Новости какие, товарищ комиссар?
12: Куда едем, товарищ комиссар?
13: Как в Сталинграде.
12: Да.
10: В Сталинграде пока без перемен. Но надо думать, что скоро фашистов погонят от Сталинграда, как погнали от Москвы. Товарищ Крамин. Вот тут у меня газеты, сейчас поздно, а завтра утром, может быть, вы почитаете их товарищам вслух?
11: С громадным удовольствием, товарищ комиссар.
10: Ну, спокойной ночи, товарищ Крамин.
11: Спокойной ночи.
10: Вот тут, обратите внимание, замечательная статья Михаила Шолохова. Спокойной ночи, товарищи.
13: Спокойной ночи.
10: До завтра.
13: Спокойной ночи.
10: До завтра.
13: Спокойной ночи, товарищ комиссар.
10: До завтра.
13: Спокойной ночи, товарищ комиссар.
10: Спокойной ночи.
5: Ой, ребята, дядька Песенник идет.
14: Здравствуйте, товарищи.
15: Ну что сегодня, дядя?
14: А сегодня я вам спою «Шумел, горел пожар московский». Буду делать пояснения для новеньких молодых людей, незнакомых с этой песней.

сюртуке, плюс к тому треугольная шляпа. Тут речь идет, товарищи, о Наполеоне. Он в свое время тоже посягнул на Россию. Москва сгорела, но не сдалась.

0: что и случится с Адольфом, даю вам честное слово, товарищ.
1: Дядька, спой мою любимую, а? Значит, мы всегда с тобой, моя любимая.
0: Дорогие товарищи, не могу. Модных романсов не исполняю.
1: Ну ладно, дядька, спой, а?
0: Не могу. Не могу, видит Бог, товарищи, в соседнем вагоне дожидаются.
1: Дядька, смотри, завтра
2: заботливая сестренка. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Сестренка, включи-ка нам радио.
4: Да.
2: Спасибо, Леночка.
4: Спасибо, Лен.
3: Ну, что, товарищ лейтенант, опять не едите? Прямо я вам удивляюсь. Как маленький. Вы моряк, товарищ Глушков, вы должны взять себя в руки.
5: Я был моряком. Тебя Леной зовут?
3: Да.
5: А меня зовут Саша. У меня сестру тоже Леной зовут.
3: Ну, скушайте хоть ложечку. Вам нужно есть.
5: Чтобы жить, что ли?
3: Ну, конечно. Чтобы жить?
5: Я соврал про сестру. Она не сестра мне. Мы хотели пожениться. Теперь за другого пойдет. Ну, это наплевать. Это меньше всего, как говорится.
3: И совсем не факт, что пойдет за другого.
5: А мне безразлично, пойдет, не пойдет. Я не вернусь. Я выпишу маму к себе куда-нибудь. Будем жить в другом месте. Мама за мной всюду поедет.
3: Ну, и для мамы вашей, да и хоть бы для кого. Вы и без ноги такой же близкий, как с ногой. Да если хотите знать, у вас самая чепуха. Вы остались и трудоспособным. Вы красивый. Вы молодой, сможете учиться на что угодно. Женитесь. У вас вся жизнь впереди. У меня тоже. Муж на фронте. Немножко на вас похож.
6: Сестричка, вы мне обещали книжек.
3: Да я же утром принесла вам 4 штуки.
6: Увы, уже прочитал.
3: Ну что же вам принести? У Юлии Дмитриевны спутник агитатора есть, хотите?
6: Прелестно. Спутник агитатора. Очень хочу.
7: Самый калечный в вагоне, и смотри, какой живчик.
5: Нет. Чем жить калекой, лучше умереть.
6: Неправда. Комиссар прав. То, что произошло с вами, это же редкая удача. Вы могли бы умереть, и вы остались жить. То есть вы получили жизнь вторично. Придумайте что-нибудь равное такому подарку.
8: Милый человек, хочу до конца понять вашу мысль. А себя вы тоже считаете удачником?
6: Несомненно.
3: Саша, что ты? Что ты? Ну ничего.
6: Они думают, что я трус.
3: Сашенька, что ты, никто не думает.
6: Я же совсем другое. Мне море. Я что на море не вернусь больше. Ты не понимаешь.
3: Ну, тише, успокойся. На, вот, выпей водички. Ну, ничего.
6: Черт, нервы разыгрались.
3: Нервы. Окрепнешь, отдохнешь, наладишь жизнь, пройдет.
6: Комиссар говорит... Радуйся, что голова цела, без ноги проживешь. И этот наверху тоже говорит второе рождение. И никто не понимает, что не попасть мне больше на корабль никогда. Понимаешь?

0: Уснул?
1: Уснул.
0: Научи меня, Лена, как ты делаешь, что вот у тебя они шелковые?
1: А я и сама не знаю. Этот на Даню похож, лейтенант. Такой же ласковый, и глаза черные. И так жалко. И хочется утешить, и приласкать хочется. Нет, нет, ты не думай. Я никого не буду ласкать, кроме одного единственного. На всю жизнь единственного. Только он мне и нужен. Больше никто. А это брат, понимаешь? Брат! Тысячи таких братьев у нас.
2: И все-таки, Клава, зачем это все? Эти койки, эти бинты, эти страдания, когда такая чудесная была наша жизнь.

0: гитлеровцев выбили из Сталинграда и стали гнать прочь с русской земли. Сталинград владел умами и сердцами. Он стал словом, означающим надежду, приближение светлой цели, зарю нового дня. Мужчины, годные к строевой службе, покидали санитарный поезд. Девушки изучали винтовку и пулемет. Прибившуюся к поезду Ваську в санитарке не определили, отдали Сухоедову, помощнице и ученице. Но Ваську не устраивало возиться с курами и поросятами. Ее манил таинственный мир перевязочный и операционный. «Я буду хирургической сестрой, как Юлия Дмитриевна», — твердила себе она. И вот заветная мечта Васьки начала осуществляться. Обратив внимание на смышленую девочку, Юлия Дмитриевна начала ее учить.
1: Вчера я показывала тебе, как накладывать повязку. Угу. Ты можешь это сделать?
2: Можу.
1: А кровотечение как останавливать? Не забыла еще?
2: И кровотечение можу.
1: Не можу, а могу. Угу. Возьми отсюда халат. Этот халат ты будешь надевать, когда будешь помогать мне.
2: Понятно.
1: Теперь смотри и слушай. Это бикс.
2: Бикс.
1: В биксах я держу стерильный материал, который мы стерилизуем в автоклаве.
2: Стерильный в автоклаве.
1: Повтори.
2: Это бикс не трогай.
1: Зря ничего не нужно трогать руками. Руки — это собиратели и разносчики инфекции, то есть заразы. Повтори.
2: Да руки ж собиратели и разносчики заразы.
3: Вы заняты, Юлия Дмитриевна?
1: Да. А что?
3: Да так просто. Хотел отвести душу.
1: Приходи вечером, Васька. Я тебе покажу, как обращаться с пинцетом.
2: Хорошо. Хорошо, деточка, хорошо.
3: Да с чего вам вздумалось взять ученицу? Да еще такую малолетнюю.
1: У нее большой интерес. И если ею хорошенько заняться, из нее выйдет толк. Она удивительно сообразительная девочка.
3: Но вы совершенно лишили себя личной жизни.
1: Я люблю мою работу, доктор. Работа заменяет мне все.
3: Ах, я тоже когда-то так думала. А оказалось, нет, этого недостаточно. Все-таки человеку необходимо иметь друга, семью. Ну, я ведь закоренелый холостяк. Редкое явление, как говорит ваша приятельница Фаина Васильевна. А объясняется эта закоренелость очень просто. Я до сих пор не встретил женщины, о которой мог бы сказать: вот родная душа. А без этого жениться безрассудно. Не правда ли?
1: Мне кажется, что именно так должны смотреть на этот вопрос порядочные люди.
3: Да, значит, пылкие страсти, это быстро проходит. А взаимное расположение и уважение остаются до могилы.
1: Я согласна с вами.
3: И я надеюсь, мое одиночество не будет вечным. Я почти уверен, что ему скоро конец. И вы знаете, Юлия Дмитриевна, кто будет в этом виноват? В этом виноваты будете вы.
2: Я?
3: Что с вами?
2: Я порезала палец.
3: Вам помочь?
2: Нет, нет, я сама.
4: Ах, видите, что была Фаина.
5: Да, отстаньте его, мне уже вам надоело.
3: Мы продолжим этот разговор, Юлия Дмитриевна. Товарищ Соболь!
5: Юлия Дмитриевна!
4: Слушаю вас, доктор.
3: На пару слов. Вы знаете, я не курю. Зачем мне папиросы? Пусть они останутся у вас. Но у вас шоколад.
4: У меня нет шоколада.
3: Нет, товарищ Соболь.
4: Нету шоколада. Ну,
6: неужели вы теперь ничего не замечаете? Уж все обратили внимание. Где вы, там обязательно доктор Супругов.
1: Что я хотела сделать? Что-то мне обязательно нужно было сделать.
6: Ну,
7: Ах, да! Выписать бинты!
6: Бедняжка! Кажется, она наконец нашла свое счастье.
8: Я извиняюсь.
6: Ах, это вы!
8: Проводку проверю.
6: Что-то я хотела вам сказать, товарищ Незрецкий. Да, вы не можете починить мне настольную лампу?
8: Могу.
6: Сейчас можете?
8: Сейчас могу.
6: Я вас очень прошу.
8: А где она?
6: Лампа? Она, наверное, где-нибудь под диваном.
9: Марина Васильевна,
6: да.
9: Марина Васильевна, я за вами. Не могу с ним управиться.
6: С кем?
9: Да с Лутохиным этим, что в шестом вагоне. Капризничает. Требует или врача, или сестру.
6: Идем. Ну, так не забудьте, товарищ Незвецкий, я без лампы, как без рук.
8: Хорошо.
6: Подождите меня здесь. Ну, идем, Клава, идем.

0: Победное наступление советской армии продолжалось. Как-то в Бресте Лена пошла на вокзал опустить письма и подышать воздухом. Очень давно не было писем от Дани. Лена похудела, осунулась, но она чувствовала, он жив. Подошел воинский эшелон. Красноармейцы высыпали из теплушек, наводнили платформу.
1: Я письмо опущу.
2: Таня! Таня!
3: Лена? Ты здесь?
2: Да. Ты жив. Таня.
3: Да. Сержант, скажи, пожалуйста.
2: Вот мой поезд. Я только что отправила тебе письмо. Лучше бы я тебе его отдала. Ты получаешь?
3: Вообще получаю, конечно.
2: Почему ты не писал?
3: Я писал. Вероятно, почту не доставлял. А мы на Варшаву. Будем брать Варшаву. Ты похудела.
2: Даня, я не хочу говорить. Я хочу смотреть и слушать. Смотри на меня. Ты живу, живу.
3: Не надо.
2: Я живу. Я смеюсь. Знаешь, почему я смеюсь? Я сама не знаю, почему я смеюсь. Смотри, все побежали. Разве уже пора?
3: Да. Пора.
2: Погоди. Я люблю тебя.
3: Ленка, я не хочу обманывать. Я женат. Прости меня, так случилось.
2: Что простить?
3: Ты не понимаешь? Я встретился с одной женщиной. Не обвиняй меня, Леночка. Эти вещи делаются помимо нашей воли, ты знаешь. С одним война разлучает, с другим сближает. Конечно, комнату и прочее ты забирай себе. Прости, я много думал, почему так получилось. Не знаю, может быть, мы слишком быстро пришли друг к другу. Слишком внезапно. Был угар, когда мы разлучились, он прошел.
2: Меня не прошел.
3: Ты сумела это сберечь? Леночка, как мы с тобой встретились? Такая уж, видно, нам судьба планида.
4: Анима! Давай скорее, я поставлю!
3: Наш! Прощай!
5: От Советского информбюро. Оперативная сводка за 9 апреля. Войска 3-го Белорусского фронта после упорно-уличных боев завершили разгром Кёнигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кёнигсберг.
6: Ой, как
7: это...
8: Слышали? А? Слышали? Теперь фашисту податься некуда. Пока приедем туда, война закончится полной нашей победы.
9: Может, придется возвращаться порожняком?
8: С боями, слышала, с боями. Какой может быть на сегодняшний день порожняк?
10: Товарищи, товарищи, это касается многих из вас. И вас, и вас, и вас.
11: Да-да.
10: Только знаете что? Вы все сначала будете плясать. Все, все, все. Все, кто здесь перечислен. Да-да-да-да-да-да-да. Сначала спляшете.
12: Что такое, доктор? Что это?
10: Наш поезд отводится в Омск на годовой ремонт. А вы получаете долгосрочные отпуска.
13: Вот оно что!
10: Вы едете, Юлия Дмитриевна, доктор Супругов, Фаина Васильевна, Низвецкий, вы, Сухоедов, Клава Мухина, Лена Огородникова и еще 16 человек.
1: Да-да, товарищ.
10: Поздравляю вас.
6: Спасибо.
10: Поздравляю. Поезжайте, отдыхайте. Вы заслужили этот отдых, милые друзья. Подумайте, сколько людей благодаря вам вернулось к жизни. И много-много лет они будут вспоминать о вас с любовью и благодарностью. Я прошу всех, кто здесь перечислен, зайти к нам с Иваном Егорычем для оформления документа.
1: Да, пожалуйста. Идемте,
7: поедем. Товарищ замполит, разрешите обратиться?
1: Ну, обращайтесь.
7: Мы вас просим, я и Васка просим вас лично, чтобы вы побеспокоились о нашем будущем.
1: Ага. Вот так раз. Это как же? Замуж вас повыдавать, что ли?
7: Мы слышали, что на наш поезд предоставлено 2 места на курсы медицинских сестер. Так вот, мы хотели бы вместо отпуска...
11: Мы хотим получить квалификацию.
1: Это что такое? Где это ты успела брови намалевать?
11: А? На той станции.
1: Что, в кабинете красоты побывала?
11: Ага.
1: И надушилась, батюшки мои. Ну вот что, завелась, это ладно. А брови смыть. Тогда и приходи ко мне разговаривать.
11: Разрешите доложить, товарищ замполит. Они не смываются, не выгорают, хоть бы шо.
1: А хочешь, я сам тебе отмою? Ох, у меня как отмоются.
11: А вы и нет, 6-месячной гарантии.
7: Перечернили, фасон ничего себе, но чересчур перечернили.
1: Короче говоря, противно смотреть.
11: Ну что же мне делать? Повеситься или шо? Я их уже сулемой отмывала и керосином. Ничего не берет.
7: Ну так как насчет курса, товарищ замполит?
1: Ну что ж, я поговорю с начальником. Это вы хорошо придумали. Только уговор. На курсах держать себя как следует.
7: Ну, конечно.
1: Всякий вздорный элемент. Знаете, какие распускает слухи о девушках-санитарках? Вы, конечно, на слухи плюйте, но держите себя так, чтобы подкопаться нельзя было. Чтобы показывали на вас как на образец. Чтобы вот этой пакости намалеванных бровей не было больше. И вы вот что, вы с Юлией Дмитриевной держите связь. Она женщина очень толковая. Товарищ Соболь,
14: я.
1: Вы их получше снабдите на дорогу, чтобы им веселее было ехать.
14: Ну, при чем же тут я, товарищ комиссар? Норма. Что, тоже едете, да?
7: Едем.
14: Так.
7: На курсы.
14: Когда и сколько дней дороги?
7: Считайте, 3 суток.
14: Ну, 3 суток, а вас 2. Жиров по 30 грамм, ножим на 2, получаем 60. Ножим на 3, получаем 180. Округляем, но получаем 200 грамм. Это максимум, что я могу
7: сказать. Товарищ,
15: что за шутки, товарищ замполит?
1: А что случилось?
15: Все в отпуск, а Кравцов работает как дурак.
1: Во-первых, не все в отпуск. А во-вторых, вы поедете через 2 недели. Успеете через 2 недели отремонтировать двигатель?
15: Кажется, мы знакомы не первый год. Я и за неделю успею, к вашему сведению.
1: Ну вот и поедете.
15: Хе-хе. Нашли дурака, который по вольному найму работает больше каторжного. Значит, едешь, отец?
16: Приказ пришел, значит, еду.
15: Так вот, слушай, как приедешь, пойдешь на большую заводскую 35. Треть от угла. Такой роскошный особняк. С голубыми наличниками. Передай моей старухе, что я приеду через 2 недели. Сына моего повидаешь, Сережку. Хотел ему письмо написать, да все, понимаешь, некогда. Ну, некогда. Ты смотри. Электричество в багажник провел, Кравцов. Запасную цистерну поставил, Кравцов. Радиохозяйство смотрит.
1: Кравцов.
15: Трубы парового отопления ремонтирует опять Кравцов. Я и говорю товарищу замполиту, вот уеду, без меня даже чайника тут запаять некому. Ну, пошли, отец.
1: Пошли.
15: Я ему передам. Да. Это...

0: И так Лене Огородниковой тоже предстоял отпуск. Тогда в Бресте, будь Лена одна, быть может, не перенесла бы она своего горя. Но ей так же, как и доктору Белову, помогли люди, спутники их, которым и они были нужны. Да и нельзя было не заразиться общим ликованием. Наступление шло по всему фронту. Радио приносило одну радостную весть за другой. Люди начинали думать о будущей мирной жизни. Задумался и доктор Супругов. В ближайшие дни он и Юлия Дмитриевна должны вместе ехать в отпуск.
1: Для меня все это очень сложно, Юлия Дмитриевна. Матушка моя умерла, вы избаловали меня вашим сердечным вниманием. Что я буду один? Как вы переносите ваше одиночество?
2: Я никогда не думала об этом. Я никогда не чувствовала себя одинокой. К чему этот разговор, доктор?
1: Все это очень рискованно. Где гарантии счастья? Много ли на свете прочных союзов? За себя я не боюсь. Я буду идеальным мужем. Вопрос, будет ли жена склонна к добропорядочной жизни?
2: Разные, доктор, бывают женщины. Некоторые любят на всю жизнь.
1: А, какая все-таки ни с чем не сравнимая радость вернуться в свое гнездо. Я надеюсь, что вы увидите мою квартиру и оцените ее уют. Уют начинается сразу, с прихожей. Маленькая такая прихожая. Зеркало, столик, половичок. Ничего особенного. Но сразу вы чувствуете, здесь удобно. Здесь спокойно. Здесь хорошо. Я рад, что мы поедем вместе. Последние часы самые томительные. Идет Фаина Васильевна, я поговорю с начальником о дне отъезда. Так едем вместе, Юлия Дмитриевна?
2: Вместе? Я очень рада.
3: Ну, пожалуйста. Юлия Дмитриевна. Юлия Дмитриевна, голубушка, о чем вы задумались?
2: Этот отпуск решит мою судьбу.
3: Дорогая вы моя! Я вам желаю всего-всего. Вы даже не можете себе представить, до какой степени я вам этого желаю.
2: Товарищ Незвецкий?
4: Да.
2: Я вас просила исправить верхнюю лампу в перевязочной. Вы до сих пор этого не сделали. Я вынуждена буду подать начальнику официальным рапортом. Мы должны оставить поезд в полном порядке.
3: Не обращай внимания. Это она от смятения чувств, ее судьба решается.
4: Да ну.
3: Она переживает. Знаешь, мне прямо неловко, что я такая счастливая. Милый ты мой, любимый ты мой.
4: Я не понимаю одного. За что ты меня полюбил?
3: Ну, как ты не понимаешь? Ну, как ты не понимаешь?
4: Ты сама не знаешь, за что.
3: За то, что ты такой вежливый, такой скромный, интеллигентный и вообще удивительный. Что, если бы я попала в другой поезд? Я бы тебя не встретила.
4: Да.
3: Подумай. Помни о моей любви. Всегда, всегда. Все эти девчонки рады повиснуть тебе на шею. Просто так, скуки ради. Я одна буду тебе настоящей женой, настоящим другом. Милый. Ой, это ужасно. Я чувствую, что буду ревновать тебя до безумия.
2: Ой.
4: Что?
3: Меня ведь вызывал замполит. Иди, почини Юлии Дмитриевне лампочку в перевязочной.
4: Хорошо.
3: Иди, я пошла.
4: Незвецкий?
5: Да.
1: Скажите, Незвецкий, вы женаты?
4: Нет еще.
1: Мужчине следует жениться?
4: По-моему, да.
1: Да. Хорошо, когда женщина в доме. Особенно, если она умная, энергичная, с твердым мужским характером. Это может быть серьезной опорой в жизни. Жить интеллектуальной жизнью, не шататься по столовкам. Столовки как-то не солидны и кормят невкусно.
4: Да, вот когда я служил в поезде Москва-Владивосток, тоже все больше сухомятку.
1: Хотя, с другой стороны, представьте себе, ваша жена захочет иметь детей.
4: Да, уж без детей не обойдешься.
1: Дети всюду сорят, бьют посуду.
4: Ну, если их воспитывать, они не будут сорить.
1: Или она захочет принимать гостей. Траты, беспокойство, окурки. Или вздумает вас ревновать.
4: Ну, если вести себя тихо, она же не будет ревновать.
1: А, все равно будет. Женская ревность почти всегда беспочвенна.
4: Ну, знаете, не всегда. Разрешите идти?
1: Да-да, идите.
5: Васильевна, и Марокко же с этими отпусками. Ну, как тут не сбиться со счета? О, доктор, кстати, получаете доктор на двоих. Вы, кажется, вместе с Юлией Дмитриевной.
1: Нет, я еду сегодня.
5: А как сегодня?
3: А Юлия Дмитриевна?
1: Ты что, Юлия Дмитриевна?
3: Вы же вместе.
1: А почему нам обязательно вместе? Так, здесь продукты на двоих? Тогда разрешите. Моя, значит, половина мне... Ей, мне, ей. Ну, это вот так. Поровну. Как вам, Гарн, ставай с собой.
5: Доктор, поровну. Поровну. Поровну.
3: Знаете, если бы не ваши и не мои погоны, поезд не хочется позорить. Плюнула бы я вам в морду, доктор. Вот что я вам скажу.
1: Вы что, за Юлию Дмитриевну в претензии? Да что же я, предложение делал, что ли? Я и в виду ничего не имел. Я не понимаю. Извините, мне некогда.
3: Ой, Юлия Дмитриевна, вы здесь. Вы все слышали. Голубчик, не расстраивайтесь, он и плевка вашего не стоит.
6: Откуда-то пух лезет из подушки. Вся юбка в пуху.
3: Он на всю жизнь вас несчастной бы сделал. Ах, ушла.
0: Наступил день отъезда. Фаина, Низвецкий, Васка, Клава и Сухоедов должны были на ближайшей станции пересесть в пассажирский поезд. Радостно возбужденные готовились они к отъезду. Юлия Дмитриевна решила задержаться на 2-3 дня, чтобы оставить перевязочную в образцовом порядке.
7: Прежде всего собирайте белье, потом начинайте мыть вагон. Не бросайте белье на пол. Складывайте аккуратно, по счету.
8: Юлия Дмитриевна, да ведь оно ж грязное.
7: А вы хотите сделать его еще грязнее.
9: Юлия Дмитриевна! Юлия Дмитриевна! Юлия Дмитриевна, на следующей станции будет пересадка. Ой, ну как же я рада, Юлия Дмитриевна, что вы приедете в тот город, где и мы будем жить. Мы же будем с вами каждый день встреваться.
7: Не встреваться, а встречаться.
9: Ну, встречаться, встречаться. Мы с Клавой будем жить в общежитии. Вот, на курсах будем учиться, в кино ходить.
7: Иди ко мне жить, Васка. Хочешь жить у меня?
9: Ой, Юлия Дмитриевна.
7: Что, не хочешь, да, думаешь, у меня скучно? В общежитии веселее.
9: Ой, что вы, Юлия Дмитриевна? Как вы хочете, Юлия Дмитриевна?
10: Где Васка? Васка! Бежим продукты получать, скоро станция!
9: Мама! Мама!
10: Слушай, Сухаеров, пускай Сережка передаст, как война кончится, вернусь на завод. Так не забудь, отец, большая заводская 35.
11: Да чего ради я забуду? Никогда в жизни не забуду. Большая заводская 5.
10: 35 тебе говорят.
11: Ну да, 35.
12: Все собрано.
3: Юлия Дмитриевна, дорогая вы моя, прекрасная. Я буду вспоминать вас каждый день. Юлия Дмитриевна, так я все-таки могу быть для науки.
9: Милая Фаина Васильевна, вы можете быть для науки. У вас чувствуется размах. Если бы вы поменьше...
3: Если бы я поменьше отвлекалась от своей деятельности.
12: До свидания, Елизавета.
9: До свидания, товарищ Незвецкий.
3: До свидания, товарищ начальник. Кажется, подъезжаем. До свидания, товарищ замполит.
8: До свидания.
12: До свидания.
11: Желаю вам отдохнуть как следует.
3: Спасибо.
13: Спасибо.
12: Желаю вам счастья от всей души.
3: Спасибо.
13: До свидания.
12: До свидания.
9: Товарищ начальник, товарищ замполит, разрешите обратиться.
11: А помните, что я вам говорил? Чтобы вернуться квалифицированными сестрами. А брови-то? Брови-то отмыло?
9: Отмылись, товарищ начальник.
11: Ну вот, видите.
9: До свидания.
11: До свидания.
8: Спасибо за все, за все.
9: Юлия Дмитриевна, я вас буду ждать. Я буду каждый день приходить на вокзал вас встречать. Нет, нет, встречать, встречать.
8: До свидания.
3: До свидания.
12: До свидания. Чудесная девочка.
9: Да. Из нее со временем получится отличная сестра, если она попадет в хорошие руки.
11: А у вас хорошие руки, Юлия Дмитриевна. С такими руками не пропадают.
9: Да, у меня крепкие руки.
11: Да. Помните, Псков?
13: А как же.
11: Товарищи, а сейчас ведь наша армия подходит к Берлину. Ведь в какие дни живем? И хоть не с оружием в руках, а все-таки участники борьбы и победы, в которой и наша доля есть. И еще одно скажу. Давайте и после войны держать связь между собой. А?
13: Хорошо.
11: Ведь поездные пассажиры за четверо суток и то свыкаются друг с другом. А ведь мы проездили вместе почти 4 года. И ведь не пассажирами, а работниками.
13: Спутниками.
11: Да, спутниками. Почти 4 года мы слушаем грохот этих колес. О чем только они нам не стучали.
9: А сейчас о чем они стучат?
11: О победе. О том, что скоро войне конец. Вот-вот вернемся к мирной жизни. Я в трест.
9: Я детей учить.
10: А я на завод к своему дизелю.
11: А вы, Юлия Дмитриевна, в больницу?
9: Да, я на днях получила письмо от профессора Скударевского. Он ждет моего возвращения.
11: Всех нас ждет любимое дело.
12: А это самое главное в жизни. Любимое дело.

0: Утро следующего дня выдалось пасмурным. Солнце то выглянет, то опять скроется за тучи. Изредка накрапывает дождь. В гостиной, богато убранной по-старинному, тихо. Небрежно брошен на стол букет полевых цветов, шляпа, зонтик. Ольга Петровна только что вернулась с прогулки. Она рассеянна, часто задумывается. Будто вспомнив что-то, быстро и нервно идет к портрету отца и пытливо смотрит на него, как бы ожидая ответа. Входит Прасковья Ивановна.
1: Звали, матушка?
2: А, Прасковья. Прасковья! Вели сказать Павлу Николаевичу, что я желаю его видеть.
1: Слушаюсь, барыня.
2: Что это значит? Что мне послышалось вчера? Я всю ночь заснуть не могла. Старик этот с ума сошел. Она моя? Да-да, точно. Эти слова. Да это безумие. Поль еще ничего не подозревает. Вот и он.
3: Ты желала меня видеть, Оля?
2: Да. Я хотела тебя попросить. В саду подле пруда дорожки совсем поросли травой. Перед домом их вычистили, а там забыли. Прикажи.
3: Я уже распорядился.
2: Благодарствуй. Да, прикажи в городе купить колокольчиков моим коровам на шею.
3: Все будет исполнено. Больше никаких приказаний нет.
2: А что? Разве у тебя там дела?
3: Счеты из конторы принесли.
2: А, ну в таком случае я тебя не удерживаю. Мы можем перед обедом съездить в рощу.
3: Конечно.
2: Поль!
3: Что?
2: Скажи, пожалуйста. Вчера мне некогда было тебя спросить об этом. Что это у вас была за сцена? Утром, за завтраком.
3: А, ничего так. Досадно только, что именно в день нашего приезда вышла такая неприятность. Этого старика Кузовкина вздумали подпоить. Ну, сперва он точно был довольно смешон, болтал, рассказывал, а после начал шуметь, глупости всякие говорить. Но, впрочем, ничего, и говорить об этом не стоит.
2: А мне показалось...
3: О, нет, нет.

0: Ну что ж, ему можно будет в другой какой-нибудь твоей деревне комнатку отвезти, жалование назначить, харчи. Он будет очень доволен.
1: Оль, мне кажется, что за такую безделицу ты его слишком строго наказываешь. Он здесь в доме так давно живет, он привык, он меня с детства знает. Право его, кажется, можно здесь оставить.
0: Оля, нет. Тут есть причины. Конечно, со старика взыскивать строго нельзя. Особенно же он был не в своем виде. Но все-таки позволь уж мне на этот счет распорядиться. Я повторяю, тут есть причины довольно важные.
1: Как хочешь.
0: Да при том он, кажется, уложился совсем.
1: Но он не уедет, не простясь со мной.
0: Но я думаю, он придет проститься. Впрочем, если тебе, знаешь, это неприятно, так ты можешь его не принять.
1: Напротив, я бы желала с ним поговорить.
0: Как хочешь, Оля, но я бы тебе не советовал. Ты разжалобишься. А я, признаться, не хотел бы свое решение переменить.
1: О, нет, не бойся. Только я, право, думаю, что он уедет, не простясь. Пошли узнать, пожалуйста, что он еще не уехал.
0: Изволь. Vous êtes jolie comme un ange aujourd'hui. Вы сегодня прелестны, как ангел.
2: Чего извольтесь?
0: А, поди, любезный мой, узнай там, что господин Кузовкин не уехал еще? Так чтоб пришел проститься.
2: Слушаюсь.
1: Поль, а у меня до тебя есть просьба.
0: Скажи, какая?
1: Послушай, вот как придет этот Кузовкин, оставь меня с ним наедине.
0: Да мне кажется, напротив, тебе будет неловко.
1: Нет, пожалуйста, я желаю с ним поговорить наедине.
0: Да разве ты что-нибудь вчера?
1: Что?
0: Ну, как хочешь, как хочешь. А, вот он, кажется, идет.
1: Здравствуйте, Василий Петрович.
3: Здравствуйте.
1: Итак, мой друг, я прошу тебя.
0: Да-да. Вы уже совсем собрались?
3: Совсем собрался.
0: Ольга Петровна желает с вами поговорить. Проститься с вами. Вы, пожалуйста, если что вам нужно, скажите ей. Ведь ты недолго с ним останешься?
1: Не знаю. Не думаю.
0: Ну, хорошо. Au revoir.
1: Сядьте, Василий Петрович. Сядьте, я прошу вас. Вы, я слышала, уезжаете?
3: Точно так же.
1: Мне Павел Николаевич сказывал, мне это, поверьте, очень неприятно.
3: Не извольте беспокоиться. Много благодарней и так же.
1: Вам в новом вашем месте жительства будет так же хорошо. Даже лучше. Будьте спокойны. Я прикажу.
3: Много благодарен. Я чувствуюсь, я не стоюсь. Кусок хлеба да угол какой-нибудь. Больше мне и не следует. А теперь позвольте проститься.
1: Что же вы так спешите? Погодите.
3: Как прикажете.
1: Послушайте, Василий Петрович, скажите мне откровенно, что такое с вами вчера поутру случилось?
3: Виноват.

0: Ольга Петровна кругом виноват.
1: Однако как же это вы...
0: Не извольте меня расспрашивать, не стоит. Виноват кругом и только виноват.
1: Послушайте, Василий Петрович, хорошо ли вы помните все ваши слова?
0: Не знаю, какие слова.
1: Вы, говорят, что-то сказали.
0: Соврался, Ольга Петровна, непременно соврался. Что пришло на язык, то и сказал. Виноват. Не в своем уме находился.
1: Однако, с чего бы, кажется, пришло вам в голову?
0: А бог его знает чего. Ну, сумасшествие просто. Позвольте проститься, Ольга Петровна. Не извольте поминать лихом.
1: Я вижу, вы не хотите говорить со мной откровенно. Вы меня не бойтесь. Ведь я не то, что Павел Николаевич. Но его вы можете... Бояться, положим. А меня-то зачем вы боитесь? Ведь вы меня ребенком знали.
0: Ольга Петровна, сердце у вас ангельское. Пощадите бедного старика.
1: Помилуйте, я напротив желала бы...
0: Не извольте беспокоиться, Ольга Петровна, право не стоит.
1: Василий Петрович... Точно вы мне преданный человек. Точно вы меня любите.
0: Матушка вы моя, прикажите мне умереть за вас.
1: Нет, я не требую вашей смерти. Я хочу правды. Я хочу знать правду.
0: Слушаюсь.
1: Я слышала ваше последнее восклицание.
0: Какое восклицание?
1: Я слышала, что вы сказали обо мне. Что же? Это правда?
0: Помилуйте, простите великодушно. Сумасшествие я уж вам докладывал.
1: Нет, вы не хотите сказать мне правду.
0: Сумасшествие, Ольга Петровна, простите.
1: Нет, нет, нет, нет. Ради Бога, заклинаю вас самим Богом. Умоляю вас, скажите мне, что это? Правда? Правда? За что ж вы меня мучите?
0: Так вы хотите знать правду?
1: Да. Говорите же. Правда? Это
0: правда.
2: Ну что ж, ты кончила? О! Ну вот, я тебе говорил. Вот он, прощение стал просить.
1: Поль, оставь нас одних.
2: Но, дорогая моя...
1: Прошу тебя, умоляю тебя, оставь нас.
2: Изволь. Только я надеюсь, что ты объяснишь мне эту загадку.
1: Да-да.
3: Ольга быстро идет к двери залы, запирает ее на ключ и возвращается к Кузовкину.
1: Встаньте. Встаньте, говорю вам. Сядьте здесь. Василий Петрович. Вы понимаете мое положение?
0: Ольга Петровна, я вижу, я точно в уме повредился. Извольте меня отпустить, а то я еще бед наделаю. Я сам не знаю, что говорю.
1: Нет, полноте, Василий Петрович. Теперь дело сделано. Теперь вы отказаться от ваших слов не можете. Вы должны мне все сказать. Всю правду. Теперь.
0: Да ведь я...
1: Я говорю вам, поймите вы, наконец, мое положение и ваше. Или вы оклеветали мою мать? В таком случае, извольте сейчас же выйти и не показываться мне на глаза. А вот вы остаетесь. Вы видите, что вы остаетесь?
0: О, Господи, Боже мой!
1: Я хочу все знать! Вы должны мне все сказать. Слышите?
0: Ну да, да, да, вы все узнаете. Клюш такая стряслась надо мной, беда. Только, Ольга Петровна, не извольте так глядеть на меня, а то я... Я, право, не могу.
1: Василий Петрович, я...
0: Меня Василий Семеновичем зовут, Ольга Петровна. Да-с. Ну, с чего же прикажете мне начать?
1: Василий Семенович, как? Вы хотите... Чтоб я?
0: Да я не могу говорить, когда вы так...
1: Успокойтесь. Говорите. Вы видите, в каком я состоянии. Принудьте себя.
0: Слушаю, матушка Ольга Петровна. О, Господи. Так вот, сейчас, лет мне это было 20 с небольшим. А родился я в бедности, а потом и последнего куска хлеба лишился. Ну, воспитания, конечно, не получил никакого. Батюшка ваш покойный, царство ему небесное, надо мной жалиться изволил. А то бы я совсем пропал точно. Живи, дескать, у меня в доме, пока место тебе сыщу. Вот я у вашего батюшки и поселился. Ну, конечно... Место на службе сыскать нелегко. Вот я так и остался. А батюшка ваш годика эдак через два стал за вашу матушку свататься. Ну, и женился. Ну, вот, сначала жил он, батюшка-то ваш, с покойницей, матушкой вашей, в больших ладах. Только недолго. Матушка ваша, царство ей небесное, была, можно сказать, ангел во плоти и собой красавица. Да что с... Судьба-с, соседка у нас в ту пору завелась. Ваш батюшка возьми да к ней и привяжись. Ольга Петровна, простите меня великодушно, коли я...
1: Продолжайте.
0: О, Господи, Боже мой, помоги мне грешному. Вот ваш батюшка... И привязался к той соседке. Стал к ней кожирный божий день ездить. Часто даже на ночь домой не приезжал. Матушка ваша, бывало, по целым дням сидит одинёшенько, молчит, а то и всплакнёт. Ах, Ольга Петровна, Ольга Петровна, натерпелась она в ту пору горя, ваша-то матушка. Такой души добрейший чай теперь уже и нет на земле. Уж как же она и любила вашего батюшку. Он на нее и не глядит, бывало. А она-то без него со мной все о нем, да о нем разговаривает. Как бы помочь, как бы угодить. Вдруг в один день собрался ваш батюшка. Куда? В Москву, говорит, один еду. По делам. А какой я один? На первой же подставе соседка его ждала. Вот и уехали они вместе, и целых 6 месяцев пропадали. 6 месяцев, Ольга Петровна. Вдруг приезжает. Да такой сумрачный, сердитый. Соседка-то его бросила. Заперся у себя в комнате, да и не показывается. Не вытерпела, наконец, покойница, матушка ваша. Перекрестилась, да и вошла к нему. Начала его уговаривать, а он как вдруг закричит на нее. Да взявши палку, виноват, Ольга Петровна.
1: Правду вы говорите, Василий Семенович.
0: Убей меня, Бог, на самом этом месте.
1: Продолжайте.
0: Вот он и даст. Ах, Ольга Петровна, смертельно оскорбил он вашу матушку и словами, и прочим. Покойница словно полоумная на свою половину прибежала, а он крикнул людей, да в отъезжие поле. Тут случилось дело. Не могу, Ольга Петровна. Ей-богу, не могу.
1: Говорите. Говорите.
0: Слушаю, Ольга Петровна. Должно полагать, что у вашей матушки, у покойницы, такой обиды кровной, на ту пору ум помешался. Болезнь приключилась. Как теперь ее вижу? За столом ничего не изволила кушать, все изволила молчать. И на меня смотрела пристально. А вечером по вечерам я, Ольга Петровна, один с ней сиживал. Вот именно в этой комнате. Знаете, так в карты иногда от скуки, иногда так разговор небольшой. Ну-с, вот в тот вечер ваша матушка, покойница, долго-долго помолчавшая, эдак обратилась вдруг ко мне. А я, Ольга Петровна, на вашу матушку только что не молился. И любил же я ее, вашу матушку. Вот она и говорит мне вдруг: Василий Семенович, ты, я знаю, меня любишь. А он вот меня презирает. Он меня бросил, он меня оскорбил. Ну, так и я же. Знать, рассудок-то у нее от обиды помутился, Ольга Петровна. Потерялась она вовсе. А я ничего не понимаю. Голова тоже это кругом. Вот даже вспомнить жутко. Она вдруг мне в тот вечер... Матушка, Ольга Петровна, пощадите старика. Не могу. Скорее язык отсохнет. На другой же день я на заре в лес убежал. На другой же день вдруг скачет доезжачий на двор. Что такое? Барин упал с лошади, убился насмерть, лежит без памяти. На другой же день, Ольга Петровна, на другой день. Ваша матушка тотчас карету, да к нему. А лежал он в степной деревушке у священника за 40 верст. Как не спешила сердечная, а в живых уже его не застало. Господи Боже мой! Мы думали все, что она с ума сойдет. До самого вашего рождения все хворало. Да и потом не оправилась. Вы сами знаете, недолго пожила она на свете.
1: Стало быть, я ваша дочь. Но какие доказательства?
0: Доказательства? Помилуйте, Ольга Петровна, какие доказательства? У меня нет никаких доказательств. Да если бы не вчерашнее несчастье, да я бы, кажется, на смертном одре не проговорился. Скорее бы язык себе вырвал. После смерти вашего батюшки я бы хотел бежать, куда глаза глядят. Виноват, не хватило силы, бедности испугался, нужды кровной. Остался виноват. Да о чем вы беспокоиться изволите? Какие тут доказательства? Да вы не верьте мне, старому дураку. Собрал, вот и все. И из ума выжил. Не верьте, Ольга Петровна, вот и все. Какие доказательства?
1: Нет, Василий Семенович, я с вами лукавить не стану. Вы не могли выдумать такую, клеветать на мертвых. Нет, это слишком страшно. Нет, я вам верю.
0: Вы мне верите?
1: Да.
0: Ольга Петровна. Ольга Петровна.
1: Но это ужасно. Это ужасно!
0: Ольга Петровна, не беспокойтесь. Я вас понимаю. Вам с вашим образованием, помилуйте, или вы думаете, что я не чувствую всего? Ведь я вас люблю как родную. Ведь, наконец, вы все-таки... Не бойтесь. Не бойтесь, у меня это слово не сойдет с языка. Позабудьте весь наш разговор, а я уеду сегодня, сейчас. Ведь мне теперь уже нельзя здесь оставаться. Никак нельзя. Сам виноват. Лишился, можно сказать, последнего счастья.
1: что же это такое? Ведь он все-таки мой отец. Он плачет. Не плачьте же. Полноте.
0: Прощайте, Ольга Петровна.
3: Ольга нерешительно протягивает руку, хочет принудить себя броситься ему на шею, но тотчас же с содроганием отворачивается и убегает в кабинет.
0: Боже мой! Господи, Боже мой! Что со мной делается?
4: Ты заперлась? Оля! Оля!
0: Кто это? Он. Да. Что бишь?
4: К нам господин Тропачев приехал. Оля, отвечай же мне. Василий Семенович, тут вы, что ли?
0: Точно так-с.
4: А Ольга Петровна где?
0: Изволили выйти-с.
2: Очень странно. Вы уходите?
0: Точно так-с.
2: А. Ну так чем же у вас разговор кончился?
0: Разговор? Разговора, собственно, не было, а я у Ольги Петровны милостивого прощения попросил.
2: Ну и она?
0: Они изволили сказать, что более не гневаются. А я вот теперь ехать собираюсь.
2: Ольга Петровна, следовательно, не переменила моего решения.
0: Никак же нет.
2: Мне очень жаль, но вы понимаете сами, Василий Семенович, что...
0: Как же, Павел Николаевич, совершенно с вами согласен. Еще милостиво поступить со мной изволили. Покорнейше вас благодарю.
2: Мне приятно видеть, что вы, по крайней мере, чувствуете свою вину. Итак, прощайте. Если что нужно будет, пожалуйста, не церемоньтесь. Прощайте, Василий Семенович. А впрочем, погодите немного. Господин Тропачев к нам приехал. Так вот, он сейчас сюда войдет. Я бы желал, чтобы вы при нем то же самое повторили. Вот то, что вы мне сегодня поутру сказали.
0: Слушаюсь.
2: Оно, положим, для вас несколько неприятно будет, но вы все-таки человек благоразумный. Притом я вижу, вы чувствуете свою вину. Вы поймете.
0: Слушаюсь.
2: Хорошо. А, Флегонт Александрович, наверное, идите же сюда.
5: Павел Николаевич, pour le moment.
2: Ну что, кто выиграл, Флегонт Александрович?
5: Разумеется, я. А ваш бильярд удивительно хорош. О, только представьте, господин Иванов отказался играть со мной. Говорит, у меня голова болит. Господин Иванов... И болит голова, а? мадам, надеюсь, она здорова?
2: Слава богу, она сейчас придет.
5: О, боже мой, месье Кузовкин, и вы тут.
0: Да-с.
2: Да, он сегодня ужасно сконфужен, вы понимаете? После вчерашней глупости. С самого вот утра у нас у всех прощения просит.
5: А, видно, вина не свой, брат. То-то.
0: Виноват, совершенное безумие, можно сказать, нашлось.
5: То-то же, ветровский помещик. И ведь придет же мысль в голову. И после этого, если ничего нет удивительного, в каком-нибудь сумасшедшем, который себя, ну, я не знаю, чем, китайским императором считает. А иной, говорят, воображает, что у него в желудке солнце и луна, и все, что хотите. Так-то, так-то, ветровский помещик.
2: Да, так о чем бишь я хотел вас спросить, Флегонт Александрович? Когда же мы на охоту?
5: Когда хотите.
2: Я готов хоть завтра.
5: Извольте, с удовольствием. Постойте, я у Карпачева спрошу. Он нам скажет, куда ехать. Карпачев, пойди сюда, братец. Он стреляет славно, а на бильярде я его обыгрываю. Карпачев, вот Павел Николаевич завтра на охоту желает ехать. Так куда бы, а?
6: Поедем в Колобердово, к Вахряку. Там теперь должно быть много тетеревов.
2: Ну, хорошо.
7: Барин, а барин?
2: Чего тебе, Прасковья Ивановна?
7: Вас барник себе просит.
2: Зачем?
7: Не могу знать.
2: Скажи, что сейчас приду. Вы позволите, Флегонт Александрович?
5: Эх, Павел Николаевич, как вам не стыдно спрашивать. Ступайте, ради бога.
2: Мы вас недолго заставим ждать.
3: Кузовкин, все время стоявший недалеко от двери залы, хочет воспользоваться этим мгновением и уйти.
5: Куда, месье Кузовкин? Куда же вы, любезный? Куда, ветровский помещик? Останьтесь, поболтаемте.
0: Мне нужно...
5: Полноте, какая вам там нужда? Вы, может быть, стыдитесь, а? Что за пустяки? С кем этого не случается? Признаюсь, вы удивили нас вчера. Какое сродство сыскал, а? Экая фантастика. Фантазия, подумаешь.
0: Больше по глупости.
5: Оно так, а все-таки удивительно. Почему именно дочь? Чудеса? А ведь признайтесь, вы бы от такой дочери не отказались, а? Карпаччо, у него губы не дура, а? Как ты думаешь?
0: Позвольте.
5: Ты дочь, а? Кузовкин, а вы сегодня, кажется, с Карпачевым не поздоровывались. Карпаччо, а? Ты с Василием Семеновичем по-вчерашнему не здоровывался?
6: Никак нет.
5: Брат, ну это нехорошо.
6: Да я, позвольте, вот сейчас. Ну-ка, Василий Семенович.
0: Полноте вам.
3: Дверь из кабинета быстро растворяется и входит Гилецкой.
2: Я, кажется, вас просил, Флегонт Александрович, оставить господина Кузовкина в покое.
5: Вы меня? Я не помню.
2: Да, Флегонт Александрович, я, признаюсь, удивляюсь, что вам за охота с вашим воспитанием, с вашим образованием заниматься такими, смею сказать, пустыми шутками. Да еще два дня сряду.
5: Карпаччо, оставь. Однако позвольте, Павел Николаевич, я, конечно, впрочем, я точно, я с вами согласен. Хотя, с другой стороны, да. Что, ваша супруга здорова?
2: Да, она скоро придет. Вы меня, пожалуйста, извините, Флегонт Александрович. Я сегодня что-то не в духе.
5: Да, полноте, Павел Николаевич, что за беда? Да. А какая сегодня славная погода.
3: Кузовкин снова пытается уйти.
2: Останьтесь, Василий Семенович. Мне нужно с вами поговорить.
0: Слушаюсь.
5: Павел Николаевич, а что же мадам? Будем ли мы иметь удовольствие ее видеть сегодня?
2: Как же? Да не хотите ли пока пройтись по саду? Омситур. Небольшая прогулка. Только позвольте мне не сопровождать вас. Мне нужно переговорить с Василием Семеновичем. Впрочем, я через несколько минут.
5: Будьте как дома, милый мой Павел Николаевич. Делайте ваше дело не спеша, а мы пока вот с этим смертным Карпачевым будем наслаждаться красотами природы. Природа – это смерть моя. Велеси, Карпач.
3: Елецкая запирает дверь за ушедшими и возвращается к Кузовкину.
2: Милостивый государь, вчера я видел в вас вздорного и нетрезвого человека. Сегодня я должен считать вас за клеветника и за интригана.
0: Павел Николаевич...
2: Не извольте перебивать меня! За интригана и клеветника! Ольга Петровна мне все сказала. Вы, может быть, этого не ожидали, милостивый государь. Каким образом вы мне объясните ваше поведение? Нынче утром вы лично сознаетесь мне, что сказанное вами вчера совершенная и чистая выдумка, а сейчас в разговоре с моей женой?
0: Я виноват. Сердце у меня...
2: Мне до вашего сердца дела нет. А я снова спрашиваю вас. Ведь вы солгали? Солгали вы?
0: Я уже вам докладывал, что я вчера сам не знал, что говорил.
2: А сегодня вы знали, что говорили. И после этого вы имеете еще столько духа, что смотрите порядочному человеку в глаза. И стыд вас еще не уничтожил.
0: Павел Николаевич, вы, ей-богу, слишком со мной строги. Извольте милостиво сообразить, какую пользу мог бы я извлечь из моего разговора с Ольгой Петровной?
2: Я вам скажу, какую пользу. Вы надеялись этой нелепой басней возбудить ее сожаление. Вы рассчитывали на ее великодушие. Денег вам хотелось. Денег.
0: Павел Николаевич.
2: Да, да, денег. И я должен вам сказать, что вы достигли вашей цели. Слушайте же, мы с женой положили выдать вам нужную сумму для обеспечения вашего существования, с тем, однако...
0: Да я ничего не хочу!
2: Не прерывайте меня, милостивый государь! С тем, однако, чтобы вы избрали место жительства подальше отсюда. А я, с своей стороны, прибавлю следующее. Принимая от нас эту сумму, вы тем самым сознаетесь в вашей лжи, и, следовательно, отказываетесь от всякого права.
0: Да я от вас копейки не возьму.
2: Как, сударь? Стало быть, вы упорствуете. Стало быть, я должен думать, что вы сказали правду. Извольте объясниться, наконец.
0: Ничего я не могу сказать. Думайте обо мне, что хотите, только я ничего не возьму. Сегодня же меня здесь не будет.
2: Вы уедете. Но в каком положении оставите вы Ольгу Петровну? Вы бы хоть это сообразили, если вас еще осталось на каплю чувства.
0: Отпустите меня, Павел Николаевич. Ей-богу, у меня голова кругом идет. Что вы от меня хотите?
2: Я хочу знать... Берете ли вы эти деньги? Вы, может быть, думаете, что сумма незначительная? Мы вам 10 000 рублей даем.
0: Не могу я ничего взять.
2: Не можете? Стало быть, жена моя ваша... Язык не поворачивается выговорить это слово.
0: Я ничего не знаю... Отпустите меня.
2: Это слишком. Да знаешь ли ты, что я могу принудить тебя повиноваться?
0: А каким это образом, смею спросить?
2: Не выводите меня из терпения. Не заставляйте меня напомнить вам, кто вы такой.
0: Я столбовой дворянин. Вот кто я.
2: Хорош дворянин, нечего сказать.
0: Каков ни наесть, а купить его нельзя.
2: Слушайте!
0: Это вы в Петербурге с вашими подчиненными извольте так обращаться.
2: Слушайте, упрямый старик, ведь вы не желаете оскорбить вашу благодетельницу. Вы уже сознались раз в несправедливости ваших слов. Что же вам стоит успокоить Ольгу Петровну окончательно и взять деньги, которые мы вам предлагаем? Или вы так богаты, что вам 10 тысяч рублей нипочем?
0: Не богат я, Павел Николаевич. Да подарочек-то ваш больно горек. Уж и так я вдоволь стыда наглотался. Да-с. Вы вот изволите говорить, что мне денег надо. Не надо мне денег-с. Рубля на дорогу от вас не возьму-с.
2: О, я понимаю ваш расчет. Вы притворяетесь бескорыстным. Вы надеетесь этак больше выиграть. В последний раз говорю вам, либо вы возьмете эти деньги на тех условиях, которые я изложил вам, либо я прибегну к таким мерам,
0: Да что вы хотите от меня, Господи? Мало вам того, что я уезжаю. Вы хотите, чтобы я заморался? Вы хотите купить меня? Так нет же, Павел Николаевич, этого не будет.
2: О, черт возьми! Я тебя... Это невыносимо. Я сейчас, Флегонт Александрович! Даю вам четверть часа на размышление. А там уж не пеняйте.
0: Что это со мной делает? Господи, это лучше прямо в гроб живому лечь. Этот барин идет со мной, как собака, говорил, ей-богу. Словно во мне и души-то нет. Ну, хоть убей он меня. Господи.
1: Василий Семенович, я желала видеть вас еще раз, Василий Семенович.
0: Ольга Петровна, зачем вы вашему супругу все изволили сообщить?
1: Я никогда ничего не скрывала от него, Василий Семенович.
0: Так.
1: Он поверил мне и согласен на все.
0: Согласен? На что согласен?
1: Василий Семенович, вы добрый. Вы благородный человек, вы меня поймете. Скажите сами, можете ли вы здесь остаться?
0: Не могу-с.
1: Нет, послушайте, я хочу знать ваше мнение. Я успела оценить вас, Василий Семенович. Говорите же. Говорите откровенно.
0: Я чувствую вашу ласку, Ольга Петровна. Я, поверьте, тоже умею ценить. Нет, не могу я остаться. Никак не могу. Еще побьют, пожалуй, под старость. Ведь, наконец, я вам все-таки чужой человек. Остаться я не могу.
1: В таком случае возьмите это.
0: Что это?
1: Это мы вам назначаем сумму для выкупа вашего Ветрова. Я надеюсь, что вы нам, что вы мне не откажете.
0: Ольга Петровна, за что же и вы? И вы меня обижаете.
1: Как?
0: Вы от меня откупиться хотите? Да я же вам сказывал, что доказательств у меня нет никаких.
1: Если бы я вам не верила, разве мы бы согласились?
0: Вы мне верите, чего же мне больше? На что мне эта бумага?
1: Да-да. Я вам верю. Нет, вы меня не обманываете, нет. Я вам верю. Верю.
3: Неожиданно Ольга обнимает его и прижимается к его груди головой.
0: Матушка, Ольга Петровна, ползайте. Ольга.
1: Вы могли отказать чужой богатой женщине. Вы могли отказать моему мужу. Но дочери, вашей дочери, вы не можете. Вы не должны отказать.
0: Извольте. Ольга Петровна, извольте, как хотите, что хотите, прикажите. Я готов, я рад. Прикажите, хоть на край света уйду. Теперь я могу умереть. Теперь мне ничего не нужно. Ах, Оля, Оля, Оля.
1: Не плачьте, не плачь. Мы будем видеться. Ты будешь ездить.
0: Ах, Ольга Петровна. Оля, я ли это? Не во сне ли это?
1: Полно же, полно.
0: Оля, Оля, встань. Сюда идут. Дайте только руку. Руку в последний раз. О. Оля.
5: Ох, наконец-то мы имеем счастье вас видеть, Ольга Петровна. Как ваше здоровье?
1: Благодарствуйте, я здорова.
5: О, а у вас лицо как будто...
2: Мы оба с ней что-то сегодня не в своей тарелке.
5: И тут симпатия. Месье Кузовкин, слышали, а? Ольга Петровна, а сад у вас удивительно хорош.
1: Я очень рада, что он вам понравился.
5: Аллеи, цветы и все вообще. Да-да-да, природа и поэзия – это мои две слабости. Что я вижу? Альбомы. Ну, точно в столичном салоне.
2: Оля, разве тебе удалось устроить?
1: Да.
2: Он принял?
1: Да.
2: Хорошо. Повторяю тебе, что я всей этой истории не верю, но я тебя одобряю. Домашнее спокойствие не 10 000 стоит. Василий Семенович.
0: Слушаюсь.
2: Вы берете деньги?
0: Берусь.
2: Значит, солгали.
0: Солгал.
2: А вот Флегонт Александрович.
8: Что такое?
2: Мы вчера с вами подсмеивались над Василием Семеновичем.
8: А, да-да-да.
2: А ведь он свое дело-то выиграл.
8: Ну.
2: Известие сейчас получено. Вот пока мы в саду гуляли.
8: Что вы?
2: Да-да, Ольга вот мне сейчас сказала. Да спросите его самого.
8: Неужели, Василий Семенович?
0: Да-с, достается-с, достается-с.
8: Поздравляю вас! Поздравляю вас, Василий Семенович! Поздравляю!
5: А, я понимаю, вы его вежливым образом удаляете после вчерашнего...
2: Что вы, Флегонт Александрович, что?
5: Ну, да-да-да-да. И как благородно, великодушно, деликатно. Очень, очень хорошо. Я готов об заклад побиться, что эта мысль вашей жене в голову пришла. Ну, хотя и вы, конечно. Хорошо, хорошо. Так теперь вам, Василий Семенович, туда переезжать надо, хозяйством попризаняться, а?
0: Конечно.
2: Василий Семенович мне сейчас сказал, что он даже сегодня съездить туда собирается.
5: Ну, еще бы, я очень понимаю его нетерпение. Ха, черт возьми, водили человека за нос, водили, водили. Ну, наконец, досталось имение. Ну, как тут не захотеть посмотреть на свое добро? Не так ли, Василий Семенович?
0: Именно так-с.
5: Так вам мешкать нечего. Павел Николаевич, как же это? Надо бы Ветрова-то вспрыснуть, а?
2: Да, пожалуй, да. Позвать мне Трембинского.
9: Чего прикажете?
2: А, вы здесь. Бутылку шампанского.
9: Слушаюсь.
2: Да, послушайте, Трембинский. Я, кажется, в зале господина Иванова видел. Так попросите его войти.
9: А, слушаюсь.
10: Здравствуйте.
1: А, мсье Иванов, здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Вы слышали? Вашему приятелю Ветрова достается.
10: Василий, что это они? Врут.
0: Молчи, Ваня, молчи. Я счастлив.
9: Пожалуйте, шампанское.
5: Великолепно.
9: Пожалуйте.
5: Ну, Василий Семенович, позвольте вас душевно поздравить.
0: Покорнейше вас благодарю.
5: За здоровье нового владельца.
2: За его здоровье!
1: За ваше здоровье, Василий Семенович!
11: Многое ли?
5: Карпаче! Молчи!
0: Позвольте мне теперь в такой для меня торжественный день изъявить мою благодарность за все милости.
2: Да за что же? За что, Василий Семенович, вы нас благодарите?
0: А что касается до вчерашнего моего, как бы сказать, поступка, то... Простите великодушно, старика.
2: Ну, хорошо, хорошо.
0: Прощайте. Дай Бог вам всякого благополучия. Я так счастлив.
2: Что за сцена? Когда он уедет?
1: Прощайте, Василий Семенович. Когда вы к себе переедете, не забывайте нас. Я буду рада вас видеть, поговорить с вами наедине.
0: Ольга Петровна, Господь вас наградит.
2: Ну, хорошо, хорошо. Прощайте.
0: Прощайте. Прощайте.
5: Прощайте.
9: Прощайте.
5: Да здравствует новый

0: А знаете ли, что я вам скажу? Вы благороднейший человек, Павел Николаевич.
1: О, помилуйте, вы слишком добры, Флегонт Александрович.

«Казаки». Радиоспектакль по одноименной повести Льва Николаевича Толстого. Часть вторая.

0: две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Квартирьеры сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам.
1: Дмитрий Андреевич! Дмитрий Андреевич!
2: Ванюша!
1: Дмитрий Андреевич, что это будет такое?
2: А что, Ванюша?
1: Ну вот, вот смешно, а вы подите-ка сами поговорите с этим народом. Не дают тебе ходу, да и шабаш. Слова-то того не добьешься. Не русские какие-то.
2: Да ты бы станичного начальника спросил.
1: Да ведь я их местоположение не знаю.
2: Ну-ка, веди.
0: А Ленин, который уже 3 месяца как был зачислен юнкером в Кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов станицы. У Харунжева Ильи Васильевича, или, как говорили, у бабуки Улиты. Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он мало имел дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. И он со своей стороны тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Само собой сделалось, что он просыпался вместе со светом, напившись чаю и полюбовавшись на горы, на утро и на хозяйскую дочь Марьянку. Он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье и отправлялся в лес. Вечером уж непременно сидел у него старый охотник дядя Ерошка. Ванюш приносил осьмуху чехиря, и они тихо беседовали, пили, и оба довольные расходились спать. Иногда в праздник он целый день проводил дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил со своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее так же, как любил красоту гор и неба.
3: Оленин! Оленин! Дмитрий Андреевич!
2: Ба! Белецкий! Вы!
3: А мне говорят, Оленин! Какой Оленин! Я так обрадовался, узнав, что вы здесь.
2: Входите, входите.
3: Вот сюрприз.
2: Ванюша, Ванюша.
4: Ах, малыша, вот привела судьба свидеться.
5: А вы молодцом.
6: Дмитрий Андреевич.
4: Ванюша, принеси вина, чехирь.
6: А, да, Дмитрий Андреевич. Один мамо.
4: Ну, как вы? Что, зачем? Мне говорил наш капитан Старцев, прав тип. Он говорил, что вы ужасным дикарем живете.
5: Ici, je ne vois personne.
4: Я понимаю. Вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад. Теперь мы с вами будем видеться. Служать здесь, в этой тропях, дю. Надо, по крайней мере, сделать карьеру, крест, чин. В гвардию переведут. Все это необходимо хоть для родных, для знакомых.
0: А Ленину Белецкий показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всей той гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот страх.

0: Густенько. Это вообще удивительно.
1: Еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда.
0: Ну-ну, сету, мне давно пора домой.
2: Что так?
0: Ты тебя шел на минуту только узнать, тот ли это Оленин.
2: Да-да, в самом деле.
0: Прощайте.
2: Ванюша,
3: да?
2: Проводи князя.
0: А тут лёг, мой дорогой. Заходите, манше.
4: Спасибо вам. До свидания.
5: Дмитрий Андреевич.
2: Что, Ванюша?
5: Вот это барин, а? Настоящий. Комильфо.
2: Да уж, настоящий. Пойди-ка, набей трубку да приготовь свечу.
4: Лука!
2: Ты что так поздно?
6: Вот, коня вашего, Дмитрий Андреевич, променял за рекой.
5: Уж, кабардинский, лов тавра. О,
2: хорош конь, хорош. Я еще такого красавца тут не встречал.
6: Умный! Так и бегает за хозяином.
2: Много ли придачи дал?
5: Да стой ты, стой.
6: Да не считал. От кунака достал.
5: Ну ты стой.
2: А, чудо. Красавица лошадь. Ну, что возьмешь за нее?
6: Давали 150 монетов. А вам так отдам. Только скажите, расседлаю и бери.
2: А, не, ни за что. И не думай.
6: Ну, тогда вот вам пешкеш.
2: О, кинжал.
6: Берите, за рекой достал.
2: Ну, спасибо.
6: А виноград матушка обещала сама принести.
2: Ну, не нужно, еще сочтемся. Ведь я же не стану тебе деньги давать за кинжал.
6: Как можно, кунаки.
2: Марьян сваться приехал.
6: Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона услали в сотню за Териком. Нынче еду с Назаром.
2: Ну, а свадьба? Когда же?
6: Вот скоро приеду, сговор будет.
2: Как же так? Невесту не увидишь.
6: Да так же! А что на нее смотреть-то?
1: Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьяне, выехал, джигитуя, на улицу. Было уже совсем темно.
7: Лукашка! Лука, я тут! Ну! Ну что, юнкер, не подарил чего еще?
6: Нет!
8: Спасибо, отдарил его кинжалом. А то коня было просить стал.
7: Ну да. А что, Лука?
5: Да стой ты.
7: Лука, к ямке-то не заедем, а? Выпить бы.
8: Вот, на, веди к ней коня. И вина спроси. А коли я долго не приду, ты коню сено дай.
7: О, а ты куда?
8: Иди. К утру все одно в сотне буду.
1: Лукашка слез с лошади, отдал ее Назарке, потом под самым окном Оленина шмыгнул на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Ночь была теплая, темная и тихая. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать.
5: Марьяна! Марьяна! Это я, Марьяна.
9: Чего? Чего надо?
8: Пусти меня на минуточку. Ну, пусти. Уж как наскучила мне страсть.
9: Что ты? Надолго уезжаешь?
8: Пусти меня, ну, пусти. Ну, право, пусти.
9: Ну, что говоришь? Пустое. Сказано, не пущу.
8: Ну, видишь, я обнять-то в окно не достанешь хорошенько.
9: Уходи скорее.
10: Марьянушка, чем это ты?

Ты? Ну?

0: Ведь не пустила.
1: Я знал. Знал, что не пустит. Слышь, что мне ямка-то сказывала?
0: Ну?
1: Дядя Ерошка хвастал, что он с юнкеря ружье за Марьянку взял.
2: Да брешет он, черт! Не такая девка. А ему, старому черту, я пока-то отомну.
3: Было 5 часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. На улице, около дома, послышался бойкий шаг лошади, и Оленин на красивом, невысохшем, глинцевито-мокром, темно-сером коне подъехал к воротам. Он недавно выдумал себе новое удовольствие купать в тереке лошадь. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита. Но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца, он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову Марьяны, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, въехал на двор. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, и он не оглянулся на нее.
4: Готов чай, Ванюша?
5: Сэпре, Дмитрий Андреевич! Вот сейчас закипел.
4: На, поводи коня.
5: Да вы отпустите его!
3: Войдя в хату, Оленин через несколько времени вышел оттуда на крылечко с книгой и трубкой. Он читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигающуюся перед ним сильную молодую женщину. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног, как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него.
4: Оленин! Уж вы давно встали.
6: А, Белецкий, а вы как же так рано?
4: Что делать, выгнали? У меня нынче бал. Марьяна, ты придешь к Устеньке? Смотрите-ка, стыдится Нинюка. Вы заметили? Стыдится, вас стыдится.
6: Живу зампри.
3: Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своей бойкой мужской походкой пошла к избушке.
6: Как бал? Кто вас выгнал?
4: Устеньки, у моей хозяйки бал. Вот это ведь.
6: Так вот, как?
4: Бал, то есть собрание девок и пирог.
6: А что мы будем делать?
4: Там же и Марьяна будет.
6: Ей-богу, вы странный человек.
4: Помилуйте, живете в одном доме, и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица.
6: Удивительная красавица. Я не видывал таких женщин.
4: Так что же?
6: Оно может быть странно, но с тех пор, как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. Ну да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка – другое дело. С ним у нас общая страсть, охота.
4: Ну вот, что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненькие они, но это другое дело. Алягеком алягел.
6: Да я ведь этих Амалий Иван не знал и никогда не умел с ними обращаться. Но тех нельзя уважать, а... Этих я уважаю.
4: Ну и уважайте, кто вам мешает.
6: Я бы не мог жить здесь так счастливо, как живу, ежели б я жил по-вашему. И потом я совсем другое ищу, другое вижу в них.
4: Все-таки приходите ко мне вечерком, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста. Ну, скучно будет, вы уйдете, придете.
6: Да я бы пришел, но, право, я не понимаю, а что мы будем делать?
4: Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом. Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть?
6: Ну, а какую роль мы будем играть?
4: Пожалуйста, я вас прошу. Виней?
6: Да-да, приду. Может быть.
4: Приходите только. Я вас успокою. Придете, честное слово?
3: Приглашение Белецкого мучило Оленина. Ему хотелось идти. Но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет, как себя вести, что говорить. Ему странно было думать, что он будет там, в одной хате с Марьяной, и, может быть, ему придется говорить с ней. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.
4: А, Ленин, как хорошо, что вы пришли. Вот, смотрите, как я устроился.
3: В комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий со своей складной кроватью, чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами.
4: Уж у них идет работа страшная. Посмотрите-ка в окно, что там кипит. Устенька, скоро ли? Дедушка? Это она меня дедушкой ласково называет.
6: А вы знаете, что делать этот пирог?
4: Из теста с свининой и виноградом.
6: Ну,
4: да не в этом сила.
0: Тарелки надо взять. Ох, тарелки.
4: Ты румяненькая, да хорошенькая, да пухленькая, Устенька.
0: Ну, тарелки разобью. А ты бы, юнкер, шел пособить.
4: А Марьянка пришла?
7: А то как же, тесто принесла.
6: Пойду посмотрю, что у них. А вы озаботьтесь закусками.
4: Да как?
6: Пошлите в лавочку денщика моего. Пусть купит пряников да меду.
3: Оленин послал денщика за пряниками и медом. И так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил денщику, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.
6: Выгнали! Теперь скоро.
0: Ну, покорно просим к нам. Все готово.
4: Идем, спасибо. Оленин.
6: Идем.
4: Вуаля, моншер.
6: Здрасте.
7: Здрасте,
0: просим покорно моего ангела помолить. Отведать венца. Да рыбин.
4: Здоровье, именинницы. Твое здоровье, Устенька.
0: Благодарствую.
3: Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу и выпил стакан вина.
4: А вы что же, девоньки?
0: А девки не пьют.
8: Ну, с медом бы можно.
4: Ну, так затем дело не станет. Ну-ка, подходите, подходите. Вот и мед, и пряники. Угощайтесь. Угощайте, Оленин.
6: Да я право.
3: Оленину больно и досадно стало, что он сходится с Марьяной в таких пошлых и неловких условиях. Он мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость.
4: Как же ты Марьяна своего постояльца не знаешь.
9: Как же его знать, когда он к нам никогда не ходит?
6: А я твоей матери боюсь. Она меня так разбронила в первый раз, как я зашел к вам.
9: А ты испугался.
3: Тут в первый раз Оленин увидал все лицо красавицы. Прежде он видел ее обвязанную до глаз платком. Недаром она считалась первой красавицей в станице. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками, все невольно смотрели на Марьяну. Она гордую и веселую царицей казалась между другими.
10: Вот, извольте.
4: Чего тебе?
10: Еще мед и пряники. Они посылались.
0: Щедрый юнкер, а?
10: Вот тут еще сдачи.
6: При себе оставь.
10: Благодарствую.
4: Да иди вон.
10: Иду, иду.
0: Ну, теперь винцо-то с медом все пропью.
4: По нашему обычаю, именинница гостям вино подносит с поцелуями.
0: Ну, тогда чтоб как на свадьбе. На тарелку денежки класть полагает.
4: Идет, согласен. Стой, стой! Теперь гостю нашему чехирю поднесим.
9: Ну, милости просим. Ну,
6: извольте.
0: Ну, девки, загуляем. 4 монеты есть.
4: Теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем.
0: Ну, че ты боишься, Марьяна? Дедушку и без денег поцеловать можно.
9: Отпусти. Отпусти, я тебя так поцелую.
4: Не отпущу, целуй. Вот умница. А теперь постояльцу вашему поднеси. Ну-ка, идем. Сядь рядом с ним. Посмотри, Оленин, какова красавица, а?
3: Марьяна, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами. «Какова я красавица?» Казалось, повторил ее взгляд. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вырвалась, столкнулась с ног Белецкого и отскочила к печке. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы и заперли дверь.
11: Отоприте! Отоприте!
9: Вот черти!
12: За что ж ты? Белецкого поцеловала, а меня не хочешь.
9: А так, не хочу и все. Он дедушка. Что заперлись? Черти.
12: Что ж, пускай. Они там. Мы здесь.
9: Пусти.
3: Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился, и ему стало стыдно за то, что он делает.
6: Белецкий! Белецкий, отоприте, что за глупые шутки?
9: Ай, боишься меня.
12: Да ведь... Ты такая же сердитая, как мать.
9: А ты бы больше с Ерошкой сидел.
12: А если б я... к вам ходил?
9: Другое бы было.
3: И он с неожиданной для себя силой схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Да, думал Оленин, возвращаясь домой, стоило бы мне немного дать себе поводья, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку. Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет, и он вернется к старой жизни. Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сиживал у них до ночи.
13: Ну вот, угощайтесь.
14: Тут надо место знать.
6: Вчера я ходил, ни одного не нашел.
14: Ну вот вы к дальнему краю, прямо по циркулю пройдите. Там в заброшенном саду пустырем прозывается. Всегда зайцы находятся.
13: Угощайтесь.
3: Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движение и чувствовал спиной ее присутствие.
13: Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать? Приходили бы лучше нам подсобить, с девками поработали бы.
6: Да я не умею работать.
13: Все равно приходи, приходи в сады, шепталок дам.
14: По казачьей гостеприимной старине одна старушечья глупость. В России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений, мочений. Кушали в свое удовольствие.
13: Ну что ж, а шепталок, может, и попробовать не пришлось.
6: Спасибо. Я зайду.
15: Так в заброшенном саду есть?
13: Угу.
15: Я схожу.
16: Здорово!
17: Давай, давай, давай.
16: Вот вы где?
17: Здорово!
3: Через несколько дней у хозяев был сговор. Марьянка целый день собиралась. С кордона приехал Лукашка, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению Харунжева. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью пришел перед вечером к хозяевам. И его мучила мысль, за что Лукашка так холоден к нему. Оленин заперся в свою хату и стал писать дневник.
6: А? Дядя Ерошка?
18: Пиши, пиши, отец мой.
6: А что ж ты не на сговоре?
18: Да что ты, свинья. Не хочу. Пришел к тебе.
6: А балалайка откуда у тебя?
18: А я за рекой был, вот эту балалайку достал. Я мастер играть. И татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, как ухожь. Ну брось, отец мой, брось. Ну обидели тебя, брось их, плюнь. Ну что ты пишешь, пишешь, что такое кляу записать? Гуляй лучше, будь молодцом.
6: Что ж, по-твоему, коли человек пишет, так непременно кляузу?
18: А что ж писать? И вот послушай, лучше я тебе спою. Ведь сдохнешь, тогда песни не услышишь.

0: я сам сочинил.
1: Вон как.
0: А вот друг мой фельдфебель Иван научил. Вот, слушай. Понедельник я влюбилася, весь я вторник прострадал, в среду я

0: Пока.
1: Хорошо.
0: А где-ди-ди-ди-ди, а где его видели? Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем.
1: А что, Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне?
0: А что, что, Лукашка? Ему наврали, что я тебе девку подвожу. А что, девка? Будет наша, коль захотим. Денег дай больше и наша. Я тебе сделаю, право.
1: Нет, дядя Ерошка. Деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше и не говори про это.
0: Нелюбимые мы с тобой сироты. Друг ты мой.
2: По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, верхом наложенные черным виноградом. Все население станицы кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Рабочая пора уже началась 2 недели тому назад. Нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши. В самый полдень Марьяна сидела в своем саду в тени персикового дерева и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Оглянувшись кругом, она увидела за грушей Оленина, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви под арбой и заметив голубую рубаху и красный платок Марьяны, Оленин приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. Харунжий, помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чехирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Тонкое хитрое лицо его было весело.
3: А к вечеру кончим за лопазом.
4: Уберемся, только погода не задержала. Демкины еще половины не убрали. Одна Устенька работает, убивается.
3: Где же им?
4: Ой, фу. Да, испей, Марьянушка. Вот Бог даст, будет чем свадьбу сыграть.
3: А, дело впереди.
4: Да что же не говорить, дело покончили. Уже время недалече.
3: Не загадывай. Теперь убираться надо.
4: Видал коня нового Лукашки? Что Митрий-то Андреевич подарил, того уж нет. Он выменял.
3: Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцем нынче. Говорит, опять получил 1000 рублей.
4: Богач, одно слово.
5: Марьянка!
6: Ну, зачем пришла?
5: Ну, что скажу, так ну.
6: Что скажешь?
4: Девки, девки, доедайте все и спать.
2: Устенька нарвала зеленых веток, с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинула бешметом и, нырнув под арбу, легла

0: Про твоего постояльца я что знаю?
1: Нечего знать.
0: А, ах, ты блудежка. Ничего не расскажешь. Ну что, ходит к вам?
1: Ходит. Так что ж?
0: Вот я девка простая, я всем расскажу. А чё мне прятаться? Чё, я кому дурно, что ли, делаю? Люблю его, да и все тут.
1: Дедушку, что ли, своего?
0: Ну да.
1: А грех?
0: Ой, Машенька, когда же гулять, как не на девичьей воле?
1: Другим и за...

0: Батюшка на год отложил. А нынче сговорили, осенью отдадут.
1: Ну-ну-ну. А он-то что тебе говорил-то?
0: Известно, что говорил.
1: Че?
0: Говорил, что любит.
1: Так.
0: Все просил в сады с ним пойти.
1: Ишь, смола какой. А ты че ж не пошла, че, а?
0: Все тебе знать надо.
1: Расскажи.
0: Слушай, раз на коне ночью приехал к окну, пьяный,
1: ну,
0: просился.
1: И чего ж не пустила?
0: А то пустить. Я раз слово сказала, и будет.
1: Ах ты, молодец. Только захоти, никакая девка им не побрезгует.
0: Ну, пускай к другим и ходит. Чего ты?
1: Ой, глупый ты, дура. Счастье ты себе не хочешь.
0: Ай, брось.
2: Ах, вы черти. Разыгрались, умаялись.
1: Ой, счастье ты себе не хочешь. А счастье-то, ей-богу, как тебя любят. Ты корявая такая, тебя любят. Эх, как бы я на твоем месте была, я бы постояльца вашего так окрутила бы. Посмотрела я на него, как у нас были. Так, кажется, съел бы он тебя глазами.

0: Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издалека, каким-то инстинктом, Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз. Марьяна быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку.
1: Ты этак баб из ружья застрелишь?
2: Нет, я не стреляю из ружья.
0: Ему было неловко наедине с Марьяной, но он как будто нарочно, мучая себя, подошел к ней.
1: Ты бы подсобил.
2: Все резать? Это не зеленое?
1: Давай сюда.
0: Руки их столкнулись.
2: Ты что? Ты скоро замуж выходишь? Ты любишь Лукашку?
1: А тебе что?
2: А мне завидно.
1: Легко ли?
2: Ты права, Марьяна. Ну, ты такая красавица.
1: Какая не есть, да не про тебя.
0: Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, что он говорил ей. Ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей.
1: Что смеяться-то?
2: Да как смеяться? Да я... Ежели б ты знала, как я... Ну, я не знаю, что я готов для тебя сделать.
1: Отстань. Смола.
0: Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Харунжий переговаривал что-то шепотом со старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату, Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его, и слушал стук своего сердца. Оленин со злобой спрашивал себя, что мне нужно, и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям, но опять ничего не было слышно. Он спрашивал себя, что мне делать, и опять бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул вставень, перебежал к двери, и действительно заслышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду.
3: Марьяна!
4: Уходи!
3: Марьяна!
4: Что тебе? Вот смола.
3: Постой!
4: Уходи!
3: Марьяна!
0: Ничто не отзывалось. Тогда он опять перебежал к окну и стал слушать.
5: Славно.
3: Что? Кто тут? Кто тут?
5: Я видел. Славно.
3: Назарка!
5: Вот я в станичный пойду... Докажу, и отцу скажу.
3: Тихо.
5: Видишь, Харунжиха какая.
3: Тихо.
5: Ей одного мало.
3: Назарка, чего тебе от меня надо? Что ты хочешь?
5: Да ничего, ничего, ничего. Не, ничего, я только в станичном скажу. Вишь?
2: Да тихо.
5: Ловкий юнкер какой.
2: Стой! Назарка! Пойди сюда. Пойди.
5: Ну чего?
2: Слушай, ведь ничего не было. Она меня не пустила. Угу. Я ничего. Она честная.
5: Ну, там разбирать.
2: Иди сюда. Я все равно тебе дам. Стой здесь. Назарка. Вот, постой. Но все равно ничего не было. Все равно я виноват. На вот. 10 рублей. Я даю. Только ради бога. Чтобы никто ничего не знал. Да ничего и не было.
5: Ага. Счастливо оставаться.

0: Следующий день Оленин нарочно провел на охоте, а вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору. Он то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Наконец, Оленин решительно встал, зажег свечу и принялся писать.
1: Мне пишут из России письма соболезнования. Боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Как страшно. И в самом деле, не погубить бы мне себя тогда, как на мою долю могло бы выпасть великое счастье стать мужем графини Д, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадкие и жалки. Представляются мне эти тупые богатые невесты с выражением лица говорящим. Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста. Это наглое сводничание пары, это вечные сплетни и притворство. Вы не знаете, что такое счастье, что такое жизнь. Надо раз испытать жизнь во всей ее без искусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой. И тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи. Вы или я. Я не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою горы неба. И не мог не любоваться, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни. После вечеринки, на которой я был вместе с ней и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя и непризнанная связь, против которой нельзя бороться. В нелепых мечтах я воображал ее то своей любовницей, то своей женой, и с отвращением отталкивал и ту, и другую мысль. Сделать ее девкой, и было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женой Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели б я мог. Ежели б я мог сделаться казаком, Лукашкой, красить табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку без мысли о том, кто я и зачем я, тогда бы другое дело. Тогда бы мы могли понять друг друга. Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она как природа, равна, спокойна, сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мое уродство, мои мучения. Я нынче вернулся домой. Увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящей любовью. В первый и единственный раз в моей жизни я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством. Я не стыжусь своей любви. Я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении. Я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьяной. Только раздражал свою любовь и ревность. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельную частью всего счастливого Божьего мира. Не для других. Не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но что-то есть сильнее меня, руководящее мной. Я мучаюсь, но прежде я был мертв. Но теперь только я живу. Нынче же я пойду к ним и все скажу ей.

0: На следующий день Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьянка с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидев Оленина, она взяла платок и вскочила на печь.
1: Что ж ты? Посиди с нами, Марьянушка.
2: Не, я простоволосая.
1: Ну-ка вот что, покройся и сходи за каймаком. Да лепешки там у меня.
3: Нет-нет, я только так зашел. Вот, чаю вам принес.
1: Спасибо, спасибо. Я тебя сейчас таким вином угощу. Припасла. Садись-ка.
0: Марьяна вернулась и, поставив тарелку на стол, опять вскочила на печь.
1: Что Бога гневить, батюшка? Все у нас есть, слава Богу. И чехирю нажали, и насолили, и продадим бочки 3 винограду, и пить останется. Ну-ка.
3: Чудо, что за вино.
1: Мы еще с тобой на свадьбе будем гулять.
0: Оленин почувствовал, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу, и сердце нервно и мучительно забилось.
3: А когда свадьба?
1: Да что ж, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы. Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного неладно. Лукашка-то что-то наш очень уж загулял. Шалит.
3: Как бы не попался.
1: Да, я вот и говорю, ты, Лукашка, не шали. Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, обреку убил. Молодец. Ну, и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.
3: Да, да, я видел его раза два в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал.
2: Он никому худо не делает.
1: Марьянушка, ты куда?
2: На свои деньги гуляет.
1: Ну-ка. Угощайтесь.
0: Харунжиха расходилась. Так. И с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей физическими трудами, добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина.
4: Вот вы где!
5: Здорово, Дневали!
1: Здорово! Долго ты ко мне собирался.
4: Да только сегодня справились.
1: Ну, заходите, садитесь.
5: Все, гуляешь, Юнь, гуляешь?
3: Да, гуляю.
5: Марьяна, что ты? Да ну тебя.
0: Марьяна с Устенькой вошли вслед за гостями. Оленин хотел уйти и не мог. Дядя Ерошка попросил его выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с другим казаком, и чем больше он пил, тем тяжелее становилось ему на сердце.
6: А где его видели? На базаре в лавыке продают булавыки.
0: Уже было часов 10, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенька побежала домой, старуха пошла прибирать в избушке. Оленин все замечал. Пропустив вперед стариков, он вернулся в хату. Марьяна укладывалась спать.
5: Ой!
3: Я...
0: Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался. Она молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его. Оленин чувствовал это.
3: Марьяна, неужели ты никогда не жалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.
5: Видишь, вино ты что говорит? Ничего тебе не будет.
3: Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе.
0: Что же это я говорю? Подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова.
3: Пойдешь ли за меня, Марьяна? Я с ума сойду. Я не свой. Что вели, что и сделаю.
5: Ну что ты, что, что ты?
0: Она не оттолкнула руки, которую он протягивал к ней, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами.
5: Что брешешь ты? Разве господа на казачках женятся? Иди.
3: Ты пойдешь ли за меня? Я все.
5: А Лукашку куда денем?
0: Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она как лань вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.
7: А ну, выходи в круг, какая смелая!
8: А ты что, колдун?
9: Поднеси ему, читерю, праздник помолим.
10: И что, гляди?
11: Дмитрий Андреевич! Оленин! Заходите к нам, отсюда все видно!
0: Хата Белецкого была на площади, где перед станичным правлением и около двух ловчонок больше всего стояло народу. Казачки в ярко-цветных бешметах и белых платках на другом углу площади уже водили хоровод.
12: А ведь очень красиво. Да, очень. Вот погодите, как начнет смеркаться, и мы пойдем. Потом позовем их к Устеньке. Надо им бал задать.
3: И я приду к Устеньке.
0: А Ленин и Белецкий сели к окну. Ерошка в новом бешмете уселся подле них на пол.
13: На таких праздниках меня всегда удивляет. Отчего так? Вследствие того, что нынче, например, 15 число, вдруг все люди стали... Довольно и весело. На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и одежды, и воздух. Все праздничное.
7: Фу, ты посмотрел, как в старину гуляли.
12: А ты чего не пьешь? Старик,
14: ну-ка, алла берды.
7: Шаумбул.
12: Оленин, Оленин, вот смотрите, видите? И моя там. Да вон, в красном. Это обновка.
7: Лукашка! Вот он! Обожди-ка!
0: Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутое за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места.
7: Сказывай, черт, где украл?
15: Где украл, там ее нет.
7: Ах, красавица лошадь. Молодец, люблю.
15: То-то люблю. Девкам закуски от юнкерей носишь. Эх. Старый.
7: Вот и неправда. Уж как просил меня, черт этот, флинту дала.
15: Ладно, давай погуляем. Казарка, доставай узелок. Айда, а?
0: Лукашка, взглянув на угол, где стояло много казачек, повернул к ним лошадь.
15: Здорово, дневали, девки! Ух, состарились без меня!
16: Ну ладно, ведьмы. Ладно. Что лошадью топчешься-то?
15: Становись в стремя. В горы увезу, а?
0: Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.
15: Поцелую! Уж так поцелую!
16: Ну тебя совсем! Ноги отдавишь.
15: Так, так. Устя!
7: Держи!
17: Подходи!
0: Было уже темно, когда Белецкий и Оленин вышли на улицу. На площади против освещенной двери лавки чернелась толпа казаков и девок. Обойдя хоровод, в котором плавно кружились толстенькая Устинька и величавая фигура Марьяны, Оленин с Белецким остановились по темную сторону двери.
17: Да что же вы мне раньше-то не сказали? Я бы устроил через Устинку.
3: Ну что делать? Когда-нибудь очень скоро я вам все скажу.
17: Вы какой-то странный.
3: Теперь только ради бога устройте, чтобы она пришла к Устеньке.
17: Хорошо, хорошо, это легко. Подождите минутку.
3: Так я здесь жду.
0: Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женой.
18: А, Дмитрий Андреевич, и ты пришел посмотреть?
13: Да, пришел.
19: Здравствуй, юнкер.
20: Назарка, девки, глядите-ка.
18: А ну, девки, подходи.
19: Подходи, подходи поближе,
18: а
19: поближе.
18: А ты, моя милая, мной чванишься?
0: Лукашка стал отделять всех закусками. Разорвав хоровод, они с Назаркой пошли ходить между девками.
17: Устенька, ну ты поняла?
20: Ну хорошо, хорошо, придем.
17: И Марьянка тоже, слышишь?
20: Марьяна! Марьянка! Иди-ка!
17: Марьянка!
20: Что, дедушка?
17: Приходи к нам, бал устроим.
3: Марьяна, пожалуйста, ну хоть на минутку. Мне нужно поговорить с тобой.
20: Девки пойдут, я приду.
3: Марьяна! Марьяна, постой. Скажешь мне, что я просил? Скажешь?
20: Чего сказать?
3: Ну то, ну что я третьего дня спрашивал.
20: Скажу. Нынче скажу.
17: Ну что, согласилась?
3: Не знаю.
17: Приду. Пойдемте. Пойдемте, надо приготовить бал.
18: Ну что ж, станете еще водить?
0: Лукашка, сняв папаху и обтирая лоб рукавом, подошел к Марьяне и Устеньке и обнял их вместе.
20: Как девки хотят, и я домой пойду. И Марьянка хотела к нам прийти.
18: Постой! Марьяна!
20: Чего тебе?
18: Отойдем отсюда.
0: Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.
16: Ну?
18: Не ходи к ним, Машенька. Последний раз погуляем. Иди домой. Я к тебе приду.
16: Чего мне дома делать? На то праздник, чтобы гулять.
18: Стой!
21: Все равно женюсь.
16: Ладно. Там видно будет.
18: Не ходи к ним.
16: Ну, Грох, ну что пристал?
21: Эх, девка, худо будет.
18: Девки, что стали? Играйте!
16: Лука!
18: Ну что, не пойдешь?
16: Что худо будет? Что?